Помазаны. О чем я не буду сейчас говорить, ну, что помазано, помазание. Здесь сказано, что мы не чужие, мы не сограждане. Простите, мы не пришельцы, мы не чужие, но сограждане святым. Святым, которые туда уже ушли. И свои Богу. Мне нравится это, конечно. Меня трогает это. Очень сильно касается. Свои Богу. Поэтому вы не чужие. Не надо думать. Да, мы, может быть, несовершенны, но мы свои Богу. Скажите аминь. Он на твоей стороне. Вы его собственность. Господь сказал, я тебя начертал на своих ладонях. Ты будешь переходить, ты мой, он сказал. Будешь переходить через воды, они не потопят тебя. Через пламя оно не опалит тебя. Потому что ты мой. В других местах Писания, как я возлюбил тебя, я за тебя, другие народы отдам. Ты моя собственность. Кто из нас согласен верить в это? Кто из нас соглашается верить в это? Что ты свой для Господа. Ты его собственность. Он твоя часть. Написано, и это и есть завет, что ты принадлежишь Господу. Ты отдал ему свое сердце. Вы приняли крещение и сказали, Господи, я отдаю тебе свое сердце. Я принадлежу тебе. Так давайте же верить в это всем сердцем. Давайте же в этом быть укорененными, утвержденными, как написано на основании апостолов и пророков, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. Аллилуйя! Я не чужая Богу, мы не чужие. Если мы будем кем-то отвержены, людьми, но не Богом, потому что Он нас искупил, Он нас омыл, Он нас оправдал, Он с нами примирился. И поэтому мы теперь, написано, имеем доступ к Отцу в одном духе. Мы стали близки кровью Христовой, и мы стали свои Богу. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, пред Ним встанем, пред Ним, и начнем за это благодарить.

Библейский царь Соломон был богатым и могущественным, но все равно испытывал духовную жажду. Чего он только не предпринимал, чтобы ее утолить, но ничего не помогало. Он пишет об этом в библейской книге «Экклесиаста», которую называют «Дневником Соломоновых поисков». В книге «Экклесиаста» он пишет, что такое жажда.

Соломон утверждает, что когда мы жаждем, мы не удовлетворены жизнью. Он говорит, сколько бы мы ни слышали, мы недовольны. Сколько бы ни видели, мы не рады. Несмотря на то, что в его время не было плееров, интернета и кабельного телевидения, его слова истинны и для нас. На нас обрушивается поток информации. Мы развлекаемся, как хотим, но ничто нас не удовлетворяет. Все это может до определенной степени заглушить жажду. Но потом появится ощущение, будто мы напились соленой воды. Вам еще больше будет хотеться пить. Во второй главе Экклесиаста Соломон также пишет, что когда мы жаждем, жизнь становится бесполезной. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Мы хотим оставить свой след в истории, изменить этот мир. Мы с головой окунаемся в работу, пытаясь получить признание и продвижение по службе. Иногда мы даже работаем волонтерами во имя благой цели. Как вы думаете, нас кто-нибудь вспомнит? А помните ли вы имена своих прадедушек и прабабушек? Если нет, пусть вас не мучит совесть. Мало кто помнит. Соломон напоминает нам одну простую истину. Пройдет несколько лет, и о нас с вами никто не вспомнит.

Вас, наверное, тоже посещали такие мысли. Соломона ничто не удовлетворяет. Что бы он ни делал, все его расстраивает и удручает. Но он не сдается. Он желает перепробовать все. Он ищет удовлетворение в деньгах и материальных ценностях. Он становится самым богатым человеком, которого только видела эта земля. Он ищет радости в сексе и в отношениях с женщинами. У него 700 жен и 300 наложниц. У него есть власть. Он самый могущественный царь своего времени. Но вкусив всех наслаждений, он приходит к простому выводу. Он говорит: «Все суета и томление духа. Все бессмысленно». Иисус называет себя живой водой, которая навечно утолит нашу жажду. Но мы его не слышим и упорно ищем лучшей воды. В книге Иеремии Бог говорит своему народу: «Они отвергли меня, живую воду, и выкопали себе колодцы, в которых нет воды». Вместо того, чтобы пить живую воду, мы ищем других путей утолить жажду. Бог же говорит: «В колодцах, из которых вы пытаетесь напиться, нет воды». Многие пытаются утолить жажду из колодца богатства. Мы думаем, будь у нас больше денег, мы были бы счастливы. Наше мнение о других и о себе зависит от того, насколько мы богаты.

Писание сказано, что пока мы будем измерять успех деньгами, нам их всегда будет не хватать. В книге Экклесиаста сказано, кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. Недавно в журнале «Деньги» написали, большинство людей считают, что были бы счастливы, если бы зарабатывали на 40% больше. Не секрет, что на этом человек не останавливается. Заработав на 40% больше, ему хочется еще больше. Это порочный круг. Стремясь к обогащению, мы обрекаем себя на вечное недовольство жизнью. В Евангелии от Луки Иисус говорит, что наша жизнь не зависит от того, сколько у нас денег. Он знает, что деньги не принесут нам удовлетворения. Еще мы пытаемся утолить жажду из колодца успеха. Удовлетворение от успеха кратковременно. Когда оно проходит, мы стремимся к новым свершениям. Поэтому многим профессиональным спортсменам и бизнесменам трудно уйти на пенсию. Они всю жизнь посвятили работе в надежде, что она принесет им удовлетворение. Несколько месяцев назад в журнале Texas Monthly было напечатано интервью с игроком команды Dallas Cowboys, Троем Айкманом. Он рассказывал, как его команда выиграла Суперкубок. Вечером того дня он не пошел со своими друзьями по команде праздновать победу, а остался у себя в номере и сидел в тишине. Он вспоминал детство, как он мечтал, когда ему исполнится 16 лет, и он получит водительские права. Он считал, что тогда все проблемы будут решены. И вот он достиг пика карьеры, и его мучил только один вопрос. Что же дальше? Что дальше? В этом-то и недостаток любого успеха. Чего бы вы ни достигли, вам всегда будет мало. Многие люди пытаются найти удовлетворение во внешности. Мы готовы на все, чтобы улучшить свою внешность. Был проведен опрос среди людей, регулярно посещающих спортзал. У них спросили, вы занимаетесь спортом, чтобы укрепить здоровье или лучше выглядеть? Большинство ответили, чтобы лучше выглядеть. Мы думаем, что станем счастливее, если будем лучше выглядеть. Мы готовы платить огромные деньги за подтяжку, липосакцию и трансплантацию. Мы сжигаем свою кожу в соляриях и едим органическую пищу. Пригоршнями глотаем витамины, бегаем и занимаемся триатлоном. Все это хорошо, но мы никогда не будем довольны своим отражением в зеркале. Экономика всего мира, в том числе Америки, строится на недовольстве людей своей внешностью. Если завтра каждый будет доволен своей внешностью, наша экономика развалится. Если вы зациклены на внешности, с каждым годом она будет приносить вам все меньше удовлетворения. У вас появятся морщины и изменятся объемы. К тому же колодец внешности не утолит вашу жажду. Несколько месяцев назад я пошел в парикмахерскую постричься. Во время стрижки парикмахер посмотрела в зеркало и сказала, «А вы знаете, что у вас правое ухо оттопырено?» Я посмотрел в зеркало на свое торчащее ухо и сказал, «А это можно как-нибудь исправить?» Она ответила, «Нет, просто я подумала, вам будет интересно узнать». Большое спасибо. 27 лет я ничего не замечал и жил спокойно, а теперь и дня не проходит, чтобы я не попытался прижать свое лопушиное ухо к голове. Ночью я ложусь на подушку вот так, чтобы не замять ухо. Если вы пытаетесь найти удовлетворение в колодце внешности, у вас ничего не получится. Вы всегда будете находить в себе какие-то недостатки. Многие из нас пытаются найти удовлетворение в колодце отношений. Мы хотим, чтобы нас кто-то дополнял. Мы считаем, что будем счастливы, если найдем свою вторую половину. Но разочарование неизбежно. Тот, кто прожил в браке длительное время, знает, что супружеские взаимоотношения не приносят окончательного удовлетворения. На какое-то время они заглушают жажду, но вскоре вам снова захочется пить. Этот колодец никогда не утолит нашу жажду. В Евангелии от Иоанна 10:10 сказано,

сказано, что вор, дьявол, пришел украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он пришел, чтобы доставить нам удовлетворение. Другими словами, Иисус даст нам жизнь лучше, чем мы когда-либо мечтали. Что может быть лучше дома на берегу моря с домашним кинотеатром? Что может быть лучше Мерседеса с откидным верхом, вертолета и яхты на Багамах? Что может быть лучше любимой работы? Что может быть лучше, чем просыпаться рядом с любимым человеком? Что может быть лучше богатства, власти и успеха? Не верится. Неужели Иисус может сравниться с американской мечтой? Все же в Иоанна 4 Иисус говорит самарянке у колодца, что только Он в силе утолить ее жажду. Возникает вопрос, какую жажду утоляет Иисус? В 20 веке жило три известных психолога. Они считали, что у человека есть три жажды. Адлер утверждал, что каждый человек жаждет смысла жизни. Юнг говорил, что безопасности, а Фрейд — любви. Иисус утоляет все три жажды.

Иисус — это живая вода. Он дает нам смысл жизни. Актер Николас Кейдж сказал: «В душе моего поколения пустота. Когда все мечты осуществляются, мы понимаем, что машины и богатство не главное». Один из богатейших людей Америки, Тед Тернер, описал свою жизнь так. Она похожа на посредственный фильм. С середины не уйдешь, но и второй раз смотреть не будешь. На вопрос, счастлива ли она, Мадонна ответила: «Моя жизнь — мучение, я борюсь с бесами, но я хочу быть счастливой, у меня бывают счастливые минуты. Я пытаюсь познать себя и надеюсь, это принесет мне счастье». Эдди Мерфи сказал: «Людям всегда чего-то не хватает. Сколько бы денег они ни зарабатывали, сколько бы машин и домов у них ни было, сколько бы людей они ни осчастливили». Мы слушаем этих людей и думаем: они богаты, успешны, у них есть власть. А я думал, что к этому нужно стремиться, что смысл жизни именно в этом. Дело в том, что нас ввели в заблуждение. Только Иисус может дать нам смысл жизни. Только Он может сказать, откуда мы, зачем живем, и что земная жизнь — это лишь подготовка к жизни вечной. Иисус дает нам надежду на то, что вечность мы проведем на небесах.

Вирус утоляет жажду безопасности. В мире много страхов. Есть арахнофобия, боязнь пауков. Есть клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. У меня самого есть несколько страхов. Дентофобия,

Иисус, Сын Божий, освобождает нас от этих страхов. Много раз я сидел у смертного ложа христиан и удивлялся, с какой радостью и нетерпением они уходят в мир иной. Они не ощущают страха. Царь Давид написал в Псалмах: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Иисус сказал своим ученикам: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это не значит, что у вас не будет трудностей и долин. Это значит, что вы будете проходить их с Богом. Лучше безопасности не найти. Но больше всего остального Иисус утоляет жажду любви.

Многие из нас к слову «любовь» относятся с опаской. Не то чтобы мы не пытались утолить жажду у колодца любви. Мы пытались. Она нас удовлетворяет, но ненадолго. Многие просто пресыщаются. То ли наша любовь увядает, то ли любимый человек нас разочаровывает. Мы начинаем любить осторожнее, перестаем возлагать на него большие надежды и занимаем оборонительную позицию, потому что в душе мы знаем, что этот человек может разочаровать нас еще раз. Я не говорю, что любовь не прекрасна. Она прекрасна. Нам дал ее Бог. Она удовлетворяет нас намного больше других чувств, но не полностью. Рано или поздно мы все равно ощутим пустоту. Многие не знают, что такое совершенная любовь. Это любовь, которая не ставит условий. В Библии сказано, что Бог не перестает нас любить, когда у нас возникают трудности. Он всегда с нами. В Библии сказано: кто отлучит нас от любви Божией? Любит ли Он нас, когда у нас трудности и несчастья, когда мы голодны и в опасности, когда нам холодно или угрожает смерть? Да. Ничто не в силе нас обеспокоить, потому что Божья любовь с нами. Я убежден, что ничто не сможет отдалить нас от Божьей любви. Ни жизнь, ни смерть, ни бесы, ни страх за настоящее, ни страх за будущее. Даже силы ада не могут отобрать у нас Божью любовь. Где бы вы ни были, в небе или на дне океана, Божья любовь в образе Иисуса Христа всегда будет с вами. В книге «Сахара в истинном свете» идет речь о двух алжирцах, у которых поломалась машина в пустыне. Они едва не умерли от жажды, потому что 3 недели их не могли спасти. От палящего солнца они укрывались под машиной, где изо дня в день ждали спасателей. У них было достаточно еды, но они боялись, что пища только усилит жажду. Они помнили, что в пустыне люди умирают не от голода, а от жажды. Врачи говорят, что жажда приносит огромное мучение. Она наступает в несколько этапов. Пустыня сама по себе вызывает жажду. Если у человека не окажется воды, у него сразу же начинается обычная жажда. Затем последует чрезмерная жажда, то есть сильная временная жажда. Если ее не утолить, она быстро перерастет в полидипсию. Патологически усиленную жажду. Человек с полидипсией готов пить что угодно. У такого поведения есть название. Урипозия, когда пьют мочу, и гемофазия, когда пьют кровь. Однако нет названия тому, чем утоляли жажду эти два алжирца. Они пили из радиатора. Жажда была настолько сильна, что они готовы были пить яд.

0: drink poison. And yet we have our own.
1: Мы утоляем жажду по-своему. Но не думаю, что наши методы сильно отличаются от методов Соломона. Деньги, секс, власть — все это нас удовлетворит. Но временно. Если эти вещи станут целью нашей жизни, они нас уничтожат. Иисус хочет, чтобы мы приняли Его подарок — живую воду. Зачем пить из радиатора? Отказавшись от Иисуса, невозможно утолить жажду. Это верная погибель. Только Иисус может дать нам удовлетворение. Более того, если мы будем пить Его живую воду, Он даст нам жизнь вечную. Все мы по телевизору видели детей, умирающих от голода. Они голодали так долго, что у них не осталось мышц и жира. Они превратились в скелеты, обтянутые кожей со вздутыми животами и рыжими от солнца волосами. После долгого голодания и неудовлетворенностью жизнью боль в животе проходит. Организм уже не требует пищи. Эти дети перестали просить пищи, необходимой им для существования. Они больше не голодны. То же самое происходит и с душой. Те два алжирца так долго жаждали, что отчаялись утолить жажду. В миру так много людей обезумели от жажды, что не замечают настоящей воды, которая их спасет.

Если умирающему от голода ребенку предложить молоко или рис, он откажется. Но социальные работники говорят, что если заставить его покушать хотя бы немного, аппетит к нему возвратится. Может, и вы перестали испытывать жажду. Вам больше не хочется пить. Но в Библии сказано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Если вы сделаете большой глоток живой воды, жажда вернется к вам, и на этот раз вы будете знать, чем ее утолить. В конце своего дневника, испробовав все, чего желало его сердце, царь Соломон приходит к такому выводу: цель жизни человека — Бог. Святой Августин хорошо сказал: «Господь, наше сердце неспокойно, пока не найдет покой в Тебе». Я не знаю, из какого колодца пытаетесь напиться вы. Может, вы и жажды не испытываете. Но Иисус приглашает вас. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Воды живой.

0: Еще раз я вас приветствую, кого я не видел.
1: Tervitan veel kord, keda pole näinud.
0: Меня зовут Генри Мадава.
1: Minu nimi on Henry Madava.
0: Я живу в Украине.
1: Elan Ukrainas.
0: В Киев.
1: Kievis.
0: Люблю Иисуса.
1: Armastan Jeesust.
0: Вот ради него я и живу.
1: Ja täna, tema nimel ma elan,
0: Это мой неженатый переводчик.
1: See on minu tõlk.

0: который боится жениться.
1: Kes kardab abielluda.
0: No Bog его любит.
1: Aga Jumal armastab teda ikkagi.
0: Slava Bogu.
1: Kiitus temale.
0: Сегодня хочу с вами говорить.
1: Täna tahaks teile rääkida.
0: О том, что Бог желает.
1: Sellest, mida Jumal nagu soovib.
0: Чтобы мы с вами
1: et siis meie
0: были производителями доказательства.
1: Et me tooks esile tõendus.
0: Часто люди спрашивают.
1: Ja vast tihti küsitakse.
0: Почему вы говорите, что Иисус живой?
1: Miks te räägite, et Jeesus elab?
0: Почему вы говорите, что Библия права?
1: Miks te räägite, et Biblia on tõde?
0: Почему вы считаете, что можно верить?
1: Miks te arvate, et tuleb uskuda?
0: Вот. Многие люди сомневаются.
1: Paljud inimesed kahtlevad.
0: Но когда они видят доказательства.
1: Kui nad ei näe tõendusmaterjali.
0: Того, что Бог живой в нас.
1: Sellest, et Jumal elab meis.
0: Мы становимся производителями доказательства правоти Божьего слова.
1: Nüüd meis saavad nagu selle Jumala õigsuse tõendusmaterjali esiltoojad.
0: Когда Божье обетование.
1: Kui Jumala tõotused.
0: Которые в Библии.
1: Mis on Biiblis.
0: Когда они становятся реальностью твоей жизни.
1: Kuna saad reaalsuseks sinu elus.
0: Это доказательство.
1: Siis see on nüüd see tõendus.
0: Что Слово Божье живо.
1: Et Jumala sõna on elav.
0: И обетование Божье действие.
1: Ja tõotused toimivad.
0: Когда мы верим в Библии.
1: Kui me usume Biiblit.
0: И мы получаем от Бога.
1: Ja me saame Jumalalt.
0: Согласно Его Слово.
1: Vastavalt tema sõnale.
0: Это приносит доказательство.
1: See toob tõenduse.
0: Чтобы люди поверили.
1: Et inimesed usuksid.
0: Как сказал один проповедник.
1: Nii nagu ütles üks jutlustaja.
0: Настолько у меня Библия работает.
1: Mul nii palju hästi Biibel töötab.
0: Что даже если бы мне сказали.
1: Et isegi kui ta ütleks mulle.
0: Что Бога нет.
1: Et Jumalat ei ole.
0: Я бы все равно жил по Библии.
1: Siis ma elaksin ikka Biibli järgi.
0: Потому что работает.
1: Siis see töötab.
0: Мы призваны.
1: Oleme kutsutud.
0: Быть производителем Божьего доказательства.
1: Oleme tõendus nagu esile toojad või tootjad.
0: Мне нравится, как Иисус сказал в Евангелии от Марка.
1: Mida ütles Markus evangeeliumis Jeesus.
0: 16 главы 14 стиха.
1: 16 peatükki.
0: Я начинаю с 14-го.
1: 14 salm.
0: Вот. По 18.
1: Kuni 18.
0: Библия говорит.
1: Ütleb nii.
0: Наконец явился самым 11.
1: Pärast ilmus neile 11-le.
0: Возлежащим на вечере и упрекал их за неверие.
1: Kes istusid lauas ja sõitles nende uskmatust.
0: И жестоко сердце, что видевши его воскресшего, не поверили.
1: Ja kõva südant, sest nad ei uskund, kui neid oli näinud teda üles tõusnud olevat.
0: И сказал им.
1: Ja ütles neile.
0: Идите по всему миру.
1: Minge kõike maailma.
0: И проповедуйте Евангелие.
1: Ja kuulutage Evangeeliumi.
0: Сей твари.
1: Kõigele loodule.
0: Кто будет веровать?
1: Kes usub
0: и крестится спасен будет.
1: Ja keda ristitakse, seda
0: saab päästetud. А кто не будет веровать?
1: А kes ei usu,
0: осужден будет.
1: Мыслятакse hukka.
0: Уверовавших же.
1: Nüüd need, kes usuvad.
0: Будут сопровождать.
1: Neid järgivad.
0: Сии знамения.
1: Sellised tunnustähed.
0: Другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Если человек говорит.
1: Kui inimene ütleb.
0: Я уверовал.
1: Et mina usun.
0: Я согласен.
1: Ma olen nõus.
0: Но я должен видеть.
1: Aga ma pean nägema.
0: Доказательства.
1: Tõendusmaterjali.
0: Наш Бог любит доказательства.
1: Siis meie Jumalale meeldivad tõendused.
0: Именем моим.
1: Minu nimel.
0: Будут изгонять бесов.
1: Ajavad välja kurja vaime.
0: Будут говорить новыми языками.
1: Rääkima uusi keeli.
0: Будут брать змей, если что смертоносное выпьют.
1: Midagi ma madusid ja.
0: Не повредить им.
1: Kui ovat mürki, siis ei kahjusta.
0: Возможно, руки на больных.
1: Ja siis.
0: И они будут здоровы.
1: Panevad haigete peale käed ja need saavad terveks.
0: Заметите, что Бог любит доказательства.
1: Pange tähele, Jumalale meeldib tõendus.
0: И он нас сотворил.
1: Ja ta meid loonud.
0: Существами, которые требуют доказательства.
1: Sellisteks olendiks, kes nagu nõuavad seda tõendust ka.
0: Когда парень подходит к девушке.
1: Kui noormest läheneb.
0: И говорит, я тебя люблю.
1: Ütleb, et ma armastan sind.
0: Девушки не верят.
1: Tüdruk ei usu.
0: Они ждут доказательства.
1: Nad ootavad nagu tõendust.
0: В словах его.
1: Kas sõnades,
0: в действии,
1: tegudes,
0: цветами,
1: lilledes,
0: подарками,
1: kingitustes,
0: тогда может быть поверить.
1: Ja siis võib-olla usub.
0: Любит доказательства.
1: Talle meeldivad tõendused.
0: Даже Библия говорит.
1: Ja Biibel ütleb.
0: Бог доказывает.
1: Et Jumal nagu tõendab.
0: Свою любовь.
1: Oma armastust.
0: К нам.
1: Meie suhtes.
0: Тем, что когда мы еще были грешниками.
1: Sellega, et kui me alles olime patused.
0: Иисус умер за нас.
1: Jeesus suri meie eest.
0: То есть Бог говорит.
1: Нет, Jumal ütleb.
0: Я вас люблю.
1: Ma armastan teid.
0: А мы посмотрели.
1: Aga meie vaatame.
0: Скептически.
1: Skeptiliselt.
0: И он решил дать доказательство.
1: Ja siis ta on otsustanud tõestada.
0: Вот я доказываю.
1: Nüüd ma tõestan.
0: Помните всегда.
1: Mäletate.
0: Если Бог скажет тебе.
1: Kui Jumal on midagi öelnud sulle.

0: et ma olen sind kutsunud
1: millekski.
0: Täna teda
1: sellest. No,
0: aga momentaalselt
1: on dает тебе,
0: ta annab sulle ka tõenduse. Ja kui sa
1: otsid
0: ja vaatad,
1: увидишь,
0: siis sa näed need Jumala tõendused sellest. Kui Jumala mind kutsunud, või ma ei ole üldse veendud
1: sellest.
0: Ma olin matemaatika õpetaja.
1: Сказали, Estonia,
0: ja mulle öeldi, et Eesti on kõige parem riik.
1: Все молодцы в математике.
0: Kõik on tublid matemaatikas.
1: Все отличники математики.
0: Kõik on erakordsed.
1: Кто любит математику?
0: Kellele meeldib matemaatika?
1: Все люди.
0: Kõigile.
1: Я так и думал.
0: Ma usun teid.
1: Вот, заметите, я был учителем математики.
0: Ma olin matemaatika õpetaja.
1: И в школе, где я учил математику.
0: Ja siis seal koolis, kus ma õpetasin.
1: Была христианский клуб.
0: Oli kristlik klubi.
1: И собирались дети.
0: Ja tulid kokku lapsed.
1: А я не умел проповедовать.
0: Aga ma ei osanud jutustada.
1: Поэтому я приглашал проповедников.
0: Ma kutsusin jutustaja nagu.
1: Чтобы они проповедовали этим детям.
0: Et sa siis räägiks nende lastega.
1: Однажды я пригласил одного.
0: Ja ükskord kutsusin ühe.
1: А он не приехал.
0: Aga ta ei tulnud.
1: Он был очень помазанный.
0: Ta oli võitud.
1: Но я на него обиделся.
0: Ja ma solvusin ta peale.
1: Я его ругал внутри себя.
0: Ja siis enese sees nagu sõimasin
1: teda. Я его пригласил.
0: Mina kutsusin teda.
1: А он не приехал.
0: Aga tema ei tulnud.
1: Что он себе думает?
0: Mis ta siis endast mõtleb?
1: А потом я быстро его простил.
0: Aga pärast andsin andeks.
1: Потому что мне надо было первую проповедь.
0: Sest mul oli vaja esimest jutust.
1: Всю свою жизнь.
0: Kogu elu.
1: Мне кажется, ангели готовились. Мне кажется.
0: Mulle tundus.
1: Что ангели знали.
0: Et inglid teadsid.
1: Что я призван.
0: Et ma olen kutsutud.
1: Ja не могли дождаться.
0: Ja nad ei jõudnud ära
1: oodata. Когда он первую проповедь свою сказал.
0: Kuna ta selle esimese jutuse esil toob.
1: А я убегал проповедь.
0: Aga ma jooksin ära.
1: Я думал,
0: ma mõtlesin,
1: моя жизнь,
0: et minu elu,
1: наука,
0: on teadus,
1: инженерные дела,
0: инженерии asjad,
1: но вообще ничего общего с проповедью.
0: Aga mitte midagi ühist jutlusega.
1: Хотя мой дедушка,
0: kuigi minu vanaisa,
1: он был пастором,
0: oli pastor.
1: А он говорит, Генри,
0: ütles, et Henry,
1: когда тебе было 2 года,
0: kui sa olid 2-aastane,
1: ты заболел,
0: said haigeks,
1: и ты умер.
0: Ja surid ära.
1: Я сказал, я умер?
0: Päriselt ka või?
1: Он сказал, да.
0: Jaa.
1: Он говорит, а как же я вернулся?
0: Ja kuidas ma siis tagasi tulin?
1: Он говорит, вот так произошло.
0: Вот niimoodi juhtus see.
1: Я в клинике был.
0: Olin kliinikus.
1: Где ты лежал мертвым.
0: Kus oli surnud seal.
1: Ja сказал.
0: Ja siis ma ütlesin.
1: Бог.
0: Jumal.
1: Si ti vernios моего внука.
0: Kui sa mu lapselapse tagasi
1: tuli. Я его отдам на проповеди.
0: Siis ma annan seda evangeeliumile.
1: Вот ты закашлял.
0: Ja siis sa köhisid.
1: И ты вернулся.
0: Ja tulid tagasi.
1: Поэтому каждый раз, когда я кашляю,
0: iga kord, kui ma köhisin, siis pärast.
1: Это признак, что я живой.
0: Siis on märk sellest, et ma olen elus.
1: Вот. Он говорит, ты вернулся в жизни.
0: Sul on elus.
1: А я потом убежала, вообще Бога меня не интересовало.
0: Нет, sul on kutse, aga ma jooksin, mind ei huvitanud üldse.
1: Потом чудом я покаялся.
0: Ja siis ime läbi ma parandasin
1: meelt. Когда дедушка уже умер.
0: Pärast seda, kui ma sain kuulda, teda ei olnud enam elus.
1: Я вспомнил.
0: Ja mul tuli meelde.
1: Я покаялся.
0: Ja ma parandasin meelt.
1: Я стою в школе.
0: Ja olin koolis.
1: Проповедник не приехал.
0: Ja jutustaja ei tulnud.
1: Я должен свою первую проповедь.
0: Ja pidin oma esimese jutustaja tooma.
1: Я начал проповедовать.
0: Hakkasin siis pihta.
1: От бытия до откровения.
0: Siis esimesest Moosesest ilmutasin välja.
1: И все это я сделал за 5 минут.
0: Ja tegin seda 5 minutiga.
1: Я и судьи говорил.
0: Рääksin kohtumõistjatest.
1: Исход, паралипоменон.
0: Seal kohtumõistjad ja need ajaraamatud.
1: Вот я его буду учить, как называется Библия по-русски.
0: Ma hakkan nüüd õpetama, kuidas Biblia
1: vene keeles öelda. Первое царство.
0: Esimene kuningate.
1: Книга Ездра.
0: Эстери раамат.
1: Неемия.
0: Нахемия.
1: Вот мы прошли.
0: Ja läksime läbi seal.
1: До откровения.
0: Kuni ilmutsin välja.
1: Иисус возвращается.
0: Et...
1: Все за 5 минут.
0: Kõik 5 minutiga.
1: И через 5 минут.
0: Ja 5 minuti pärast.
1: Я не знал, что еще проповедовать.
0: Ma teadnud, et midagi veel tegema.
1: У меня закончились слова.
0: Mul olid sõnad otsas.
1: И я потерян.
0: Я
1: еще не знал.
0: Ja ma ei teadnud.
1: Что когда ты не знаешь, что сказать.
0: Kui sa ei tea, mida öelda.
1: Можно пригласить группу прославления.
0: Siis saab kutsuda ülistusgruppi.
1: Но я еще был неопытным.
0: Aga ma olin veel kogenematu.
1: Поэтому что я сделал?
0: Ja mis ma tegin siis?
1: Я сказал, помолимся.
0: Et palvetame.
1: И мы начали молиться.
0: Ja hakkasime palvetama.
1: И во время молитвы
0: selle palve ajal
1: начались проявления у людей.
0: Hakkasid inimestele ilmingud.
1: Бесы кричали.
0: Hakkasid teemonid karjuma.
1: Люди падали там.
0: Inimesed kukkusid.
1: Я думаю, о-о,
0: mõtlesin,
1: mis nüüd? Что ты делаешь?
0: Mida sa teed?
1: Я говорю, это мое первое служение.
0: See on minu esimene teenistus.
1: 5 minut проповедовал.
0: 5 minutit jutust.
1: И теперь бесы проявляются.
0: Ja nüüd teemonid
1: manifesteerivad. Я этого нигде не видел.
0: Ma pole seda kuskil näinud.

0: Я в церкви ходил.
1: Ma olen kirikus käinud.
0: А я не видел изгнания бесов в церкви.
1: Aga ma ei usu seda.
0: Я не видел исцеления больных.
1: Pole näinud sellest ennem.
0: Я ничего там не видел.
1: Ma pole midagi seal näinud.
0: Поэтому я не знал, как поступать.
1: Нет, ma ei teanud, kuidas käituda.
0: Пастори.
1: Пастори.
0: Когда Дух Святой двигается. Не прячьте то, что он делает.
1: Ärge peitke seda, mis on usu taga.
0: Дайте людям видеть.
1: Laske inimesed näevad
0: seda. Им нужно учиться.
1: Nad peavad õppima.
0: Как себя вести?
1: Kuidas käituda?
0: Когда Дух Святой двигается.
1: Kuidas, kui
0: Поэтому не изгоняйте бесов в подвале.
1: Püha vaim hakkab liikma, nii,
0: ärge, надо на сцене.
1: Keldris tehke, tehke
0: Люди исцелились, пускают на сцене.
1: Kui said terveks, nas tulevad, räägivad.
0: Потому что кто-то видит и учится.
1: Keegi näeb ja õpib sellest.
0: Скажите аминь.
1: Ühelge
0: амен. Вот Бог дает доказательства.
1: Нет, Jumal annab tõendusi.
0: Я толком не понял,
1: ja ma ei saanud nagu aru,
0: что это происходит.
1: Mis toimub.
0: Но это Бог хотел мне показать.
1: Aga Jumal tahtis mulle näidata.
0: Henry.
1: Henry.
0: Я тебя призвал.
1: Ma olen sind kutsunud.
0: Я тебя помазал.
1: Ja ma olen sind võitnud.
0: Ты даже не был готовым.
1: Ja ma ei olnud valmis selleks.
0: Но смотри, что я делаю.
1: Aga vaata, mis ma teen.
0: Время от времени.
1: Nüüd aeg-ajalt.
0: Когда я устаю.
1: Kui ma väsin ära.
0: Когда ничего не хочется делать.
1: Midagi tahaks teha enam.
0: Бог как бы притягивается ко мне.
1: Siis Jumal sirutub välja.
0: Касается меня.
1: Ja puudutab mind.
0: Как доказательство.
1: Nagu tõendus,
0: Henry,
1: tõendus,
0: я еще тут.
1: Henry, ma olen veel siin.
0: Я еще рядом.
1: Ma olen reaalne.
0: Не унывай.
1: Ära,
0: не сдавайся.
1: Ära, anna alla.
0: Наш Бог любит доказательства.
1: Meie Jumalale meeldivad
0: И моя молитва,
1: ja minu palve,
0: что после этого собрания
1: peal seda koosolekut,
0: Он давал твоей жизни
1: annaks su ellu
0: много доказательств,
1: palju tõendusi,
0: чтобы ты больше не сомневался
1: et sa enam ei kahtleks,
0: в твоем призвании,
1: oma kutsumises,
0: в том, что Бог с тобою,
1: sellest, et
0: Jumal в том,
1: on
0: что sinuga, Бог ходит с тобою.
1: Et ta käib sinuga.
0: Он не хочет, чтобы ты сомневался,
1: ja taha, ei taha, sa kahtleks,
0: потому что сомнение приглушивает того, что делает Бог.
1: Takistab seda, mida Jumal on teeb.
0: Скажи да, аминь.
1: Ütle amen.
0: Поэтому тут Иисус сказал,
1: ja nüüd siis Jeesus ütles
0: эти знамения
1: et need tunnustähed
0: будут сопровождать уверовавших.
1: Hakkavad järgima neid, kes usuvad.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: если человек утверждает,
1: kui inimene
0: kinnitab, что он уверовавший,
1: et ta on nüüd uskund,
0: я не утруждаюсь,
1: siis ma ei kahtle.
0: Покажи мне
1: näita meile
0: знамения.
1: Tunnustaja.
0: Которые сопровождают
1: mis siis järgib?
0: Уверовавших.
1: Neid, kes usuvad.
0: Это есть доказательство, что ты уверовавший.
1: Et sa oled uskuma hakanud.
0: Бесы уходят, болезни
1: исцеляются.
0: Заметите, это наша ответственность
1: see on
0: в этом развиваться.
1: See vastutus, milles me peame kasvama.
0: И не обязательно, чтобы только пасторы двигались в исцеление.
1: Ja mitte ainult pastorid peavad
0: или в чудесах.
1: Imedes.
0: Это для уверовавших.
1: See on nende jaoks, kes on uskuma hakanud.
0: Это как раз для них.
1: See on just nende jaoks.
0: Вот одна женщина в нашей
1: церкви.
0: Она такая интересная. Она девушка, она училась в университете. Она вышла с трамвая.
1: Tuli trammist välja.
0: Ja ona говорит, pastor Henry.
1: Ütles pastor Henry.
0: Вышла с трамвай.
1: Võtsid, tulin trammist välja.
0: А там лежит человек.
1: Ja seal on inimene pikali maas.
0: Белый простын на нем.
1: Ja lina peal.
0: Я спрашивал людей, что случилось?
1: Ma küsisin, mis juhtus?
0: Сказали, он умер.
1: No, suri ära.
0: Он вышел с трамвай.
1: Tuli trammist välja.
0: Какой-то приступ сердцу.
1: Mingisugune südame rabandus.
0: Pitalisi vatkačat.
1: Ja hakati üles äratama.
0: И он умер.
1: Ja ta suri ära.
0: Она после занятий в университете.
1: Nüüd siis peale ülikooli õpingut.
0: Голодная.
1: Näljane.
0: Ничего не ела.
1: Pole midagi söönud.
0: И как-то без настроения.
1: Ja tuju ka ei olnud.
0: Подошла.
1: Läks sinna ligi.
0: И сняла вот это простынь.
1: Ja siis võttis selle linna ära.
0: И сказала во имя Иисуса.
1: Ütles, et Jeesuse nimel.
0: Говорю тебе.
1: Räägin sulle.
0: Stan.
1: Tule üles.
0: Она была в шоке.
1: Ta oli šokis.
0: Человек был в шоке.
1: Inimene oli šokis.
0: Люди были в шоке.
1: Inimesed olid šokis.
0: Все были в шоке.
1: Kõik olid šokis.
0: Потому что человек
1: Sest inimene
0: встал
1: tuli üles.
0: И говорит, что со мною?
1: Ütles, et mis minuga on juhtunud?
0: Она в шоке.
1: Tema on šokis.
0: Люди в шоке.
1: Inimesed šokis.
0: Человек в шоке.
1: Inimene šokis.
0: Простая студентка.
1: Lihtne üliõpilane.
0: Голодная.
1: Näljane.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Бог готов.
1: Jumal on valmis.
0: Всегда желает.
1: Alati.
0: Двигаться с нами.
1: Liikuda koos meiega.
0: Поэтому, когда Моисей
1: Nii, siis Mooses
0: пришел, он пас овец.
1: Kui ta neid, karjatses neid lambaid.
0: Пришел до горы Господней.
1: Tuli Jumala mäe
0: ligi. Это книга Исход 4 главы.
1: See on siis esimese Moosese
0: с первого стиха. Вот Исход 4:1. Исход 4:1. Exodus.
1: Teine Mooses 4:1.
0: Вот Моисей
1: Mooses.
0: Он встретился с Богом.
1: Kohtus Jumalaga.
0: Будет читать по 5 стих.
1: Ja viiendast salmist.
0: И отвечал Моисей и сказал.
1: Ja Mooses vastas

0: ütles.
1: Это когда Бог его послал к народу.
0: Kui Jumal ta oli saatnud rahva juurde.
1: Он говорит: "А если они не поверят?"
0: Aga kui nad mind ei usu.
1: Если они поверят мне и не послушают голос моего.
0: Ja kuula mu häält.
1: И скажут: "Не явился тебе Господь."
0: Ütlevad, et Jehova ei ole ennast sulle ilmutanud.
1: Имеют люди право.
0: Neil on selleks õigus.
1: Не верить в тебя.
0: Mitte uskuda sind.
1: Если у тебя нету доказательств.
0: Kui sul ei ole nagu tõendust sellest.
1: Они имеют право.
0: Neil on õigus.
1: Спрашивать.
0: Küsida.
1: Чем ты показываешь нам?
0: Millega sa näitad meile?
1: Что с тобою, Господь?
0: Et mis sinuga on juhtunud?
1: И Господь сказал ему.
0: Ja Issand ütles talle.
1: Что это в руке у тебя?
0: Mis sul seal käes on?
1: Он отвечал: жезл.
0: Ta vastas, et see sau.
1: Бог всегда.
0: Jumal alati.
1: Использует.
0: Kasutab.
1: То, что.
0: Neid asju.
1: У тебя. Есть.
0: Mis sul on olemas juba.
1: Он никогда не будет использовать твоей жизни. Бог использует.
0: Jumal kasutab.
1: То, что у тебя
0: mis
1: есть.
0: Sul juba on olemas.
1: Он никогда не попросит.
0: Ta ei, kunagi ei palu sult.
1: То, что находится в Чили.
0: Mis on Чилис kuskil.
1: А ты в Эстонии.
0: Vaid sina oled ise Eestis.
1: Бог использует.
0: Jumal kasutab.
1: То, что у тебя есть.
0: Neid asju, mis sul juba olemas on.
1: Никогда не переживай.
0: Нет, ära kunagi
1: ela что,
0: üle
1: что-то у меня не хватает.
0: Mul midagi on puudu.
1: У тебя все достаточно.
0: Sul on juba küllaldased kõike.
1: Он сказал, что у тебя в руке.
0: Mis sul seal käes on?
1: Мы часто ищем, что там в других странах.
0: Me alati otsime kudagi, mis on teistes maades.
1: Мы ждем пробуждения.
0: Ootame ärkmist.
1: В Эстонии.
0: Eestis.
1: И она придет.
0: Ja nad tuleb.
1: Наверное, с Америки.
0: Arvatavasti Ameerikas.
1: Наверное, с Аргентини.
0: Või Аргентинас.
1: Я вас расстрою.
0: Ma teen teile
1: пробуждение в Эстонии.
0: Ärkamine Eestis.
1: Будет.
0: Saab olema.
1: Из Эстонии.
0: Eestist pärit.
1: Небо и Эстония вместе.
0: Nii et... Siin saab
1: сотрудничество неба и Эстонии.
0: Taeva ja maa koostöö Eestis.
1: Бог всегда использует.
0: Jumal alati kasutab.
1: То, что у тебя есть.
0: Seda, mis sul on juba olemas.
1: Бог дает тебе обещание.
0: Ta annab sulle teotuse.
1: Будет рост церкви.
0: Et saab olema kiriku kasv.
1: Естественный вопрос.
0: Ja muidugi küsimus
1: tekib. Через кого?
0: Kelle kaudu?
1: Не переживай.
0: Ära muretse.
1: Через тех людей,
0: nende inimeste
1: kaudu, которые у тебя есть.
0: Kes sul juba olemas.
1: Церкви.
0: Kirikus.
1: Именно их
0: ja nüüd just
1: Бог использует.
0: Jumal saab kasutama.
1: Не ищите далеко.
0: Ära otsi kaugelt.
1: Чудо у тебя дома.
0: Име on sul kodus.
1: Скажите со мной аминь.
0: Ütelge, kus minuga аамен.
1: Поэтому Бог спрашивает, что у тебя в руке.
0: Mis sul käes on.
1: И Моисей сказал, у меня жезл.
0: Ja Moos ütles, et see
1: и он говорит, брось его на землю.
0: Viska maha.
1: Он бросил его на землю.
0: Viskas maha.
1: И жезл превратился в змей.
0: Ja see muutus maoks.
1: И Моисей побежал от своего жезла.
0: Ja siis Mooses jooksis ma enda kepiest minema.
1: Который стал змеем.
0: Mis sai maoks.
1: Я его не обвинял, я бы тоже.
0: Mina ka vist oleks seda teinud.
1: Я бы не только бежал, кувыркался, вообще бежал и кричал.
0: Ma oleks jooksund ja karjund arvatavasti.
1: И сказал Господь Моисею,
0: ja ütles Jehova Moosesele,
1: простри руку твою, возьми käsi. Его за хвост.
0: Ja haara sabast kinni.
1: Это было действие веры.
0: See on nüüd usutegu.
1: Et взять змей за хвост.
0: Võtta maal sabast.
1: Библия нам не говорит, какой вид змей было.
0: See ei öelnud, mis sorti madusel oli.
1: No это длина жезл.
0: Aga selle arvatavasti...
1: Это не маленький какой-то.
0: Сауапикуне, mitte pisike.
1: Вот. И он взял,
0: ja ta võttis,
1: и он стал жезлом в его руке.
0: Siis sai jälle sauaks tagasi.
1: Это для того,
0: kelle jaoks on?
1: Чтобы поверили.
0: Et uskuda.
1: Это для того,
0: see on selle jaoks.
1: Чтобы поверили.
0: Et uskuda.
1: Они имеют право не верить.
0: Ja on õigus mitte
1: no,
0: uskuda.
1: Это твоя ответственность.
0: See on sinu vastutus.
1: Дать им
0: anna neile
1: доказательства,
0: tõendusmaterjali,
1: чтобы они поверили,
0: et nad saaksid uskuda,
1: что я явился тебе.
0: Et ma olen sulle ilmunud.
1: Бог отцов их.
0: Et Jumal siis.
1: Это означает,
0: see tähendab seda,
1: когда Бог нам является,
0: kui Jumal meile ilmub,
1: он оставляет что-то
0: ta jätab meile midagi
1: в нас,
0: meile,
1: в нашу жизнь,
0: meie ellu,
1: в нашем призвании,
0: meie kutsumisse,
1: чтобы, когда я скажу,
0: et kui ma ütlen,
1: Бог явился мне,
0: et Jumal on mulle ilmunud,
1: я мог доказать,
0: siis ma võiksin seda tõestada, iga kord,
1: когда Бог является
0: kui Jumal ilmneb,
1: тебе, когда Бог дает тебе откровение,
0: kui ta annab sulle ilmutuse,
1: когда Бог что-то тебе говорит,
0: annab sulle, räägib
1: он что-то оставляет,
0: siis ta ka midagi jätab,
1: чтобы ты мог
0: et sa saaks
1: дать доказательство,
0: tõendada seda,
1: что Бог мне явился,
0: et Jumal on tõesti ilmne.
1: Бог со мной разговаривал.
0: Ta on minuga rääkinud.
1: Я часто слышу людей,
0: ja ma kuulen alati
1: vahest, которые говорят,
0: kuidas nad räägivad,
1: мне явился Бог,
0: oi, mulle ilmus
1: со мной разговаривал,
0: rääkis minuga.
1: Смотрю на их жизни,
0: vaatan ta elu peale,
1: не видно,
0: ei ole näha,
1: ничего,
0: mitte midagi,
1: нету ни знака,
0: mitte märke,
1: ни вообще ничего, ни запаха,
0: üldse mitte mingit märke
1: sellest,
0: et Jumal on ilmne talle.
1: Когда Бог является,
0: kui Jumal ilmne,

0: Такой не бывает, чтобы Бог тебе явился, чтобы Бог тебе коснулся, чтобы Бог тебе проговорил, и ничего от Бога не остался в тебе. Такое не бывает. Скажите со мной
1: аминь.
0: Поэтому Бог любит доказательства. Он сказал Моисею, когда ты пойдешь назад, люди будут спрашивать у тебя, вот покажи им доказательства. Не только для его еврейских братьев, но доказательство было и для фараона, и для египтян, и для всей страны. У Моисея было доказательство для всей страны. В конце весь Египет поверил, что Бог появился. У Бога хватает доказательств для одного человека, для группы людей, для важных людей и для страны. Куда Бог тебя призвал, Он дает тебе доказательство на тот уровень, к чему Он тебя призвал. Скажите со мной, Отец Небесный, высвободи в мою жизнь твои доказательства. Еще раз, Отец Небесный, высвободи в мою жизнь твои доказательства. Скажи во имя Иисуса. Единственная большая просьба, когда Бог начинает проявлять доказательства, не надо прятаться, не надо убежать. Нужно, чтобы люди увидели. Потому что часто мы прячемся. Не надо прятаться. Будь на виду. Пусть люди увидят. Пусть люди понимают. Потому что Бог живой. Скажите со мной, Он живой. Мы призваны производить доказательства, что Бог живой. Три важные методы, которые Библия нам открывает, как приносить доказательства, которые Он нам дает. Самое простое, я на него ударение не буду делать сейчас, это Деяния 1.8. Деяния апостолов 1.8. Библия говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и вы будете мне свидетелями. Вот это слово «свидетели» означает человек, который показывает, что это правда. Я видел, я слышал, я пережил. Это реально. А это метод, это сила Божия. Скажите со мной, сила Божия дает мне способность показать доказательства. Вот это одна из проблем в жизни. Когда нет силы, которая проявляется, мы не можем доказательства показать. Нужно, чтобы была сила Божия. Потому что через его силу дается доказательство. Притом тут написано, в Иерусалиме, это был город, где они были, доказательство для вашего города. Это то, что даст вашей церкви расти. Потому что город услышит, что там делается. И не только Иерусалиме. В Иудее, это страна, провинция, где они были, Самарии, соседнее государство. Но на этом не останавливается. До края земли. Доказательство Бог тебе дает. Поэтому, когда ты евангелист, например, Бог дает тебе доказательство для разных народов. Вот потому что призвание Божие подразумевает, что Бог
1: et Jumal
0: vlažil
1: on pannud
0: tibie
1: sinu sisse
0: doказательство
1: tõenduse
0: чтобы люди поверили
1: et inimesed usuksid
0: когда мы призваны богом
1: kui me oleme kutsutud jumala
0: poolt мы не пустые
1: siis me
0: ei ole tühjad me oleme täidetud
1: millegi
0: мы наполнены

0: sõnini siilo ju.
1: Me oleme täidetud väega.
0: Katore dajot nam dakazat.
1: Mis annab meile selle tõenduse?
0: Kada ti v biznes.
1: Kui sa oled äris.
0: Ja znai odnogo biznesmena.
1: Ma tean ühte ärimest.
0: Hrišoni duhom svetim.
1: Püha vaimuga ristitud.
0: Iz Ameriki.
1: Amerikast.
0: Miljardier.
1: Miljardär.
0: I vot on govorit.
1: I nüüd ta räägib.
0: Bog jemu skazal.
1: Jumal on talle öelnud.
0: Один раз в неделю.
1: Et üks kord nädalas.
0: Vazmi post.
1: Võta post.
0: Za svoj biznes.
1: Oma äriest.
0: И тогда ты сможешь.
1: Ja siis sa suudad.
0: Победить.
1: Võita.
0: Et demonicheski ataki.
1: Kõik need teemalikud rünnakud.
0: Которые будут пытаться нейтрализовать христианский бизнес.
1: Mis proovivad seda sinu äri neutraliseerida.
0: И он рассказывал своим сотрудникам.
1: Siis ta rääkis oma kaastöölistele.
0: Что мы обязаны.
1: Et me oleme kohustatud.
0: Раз в неделю.
1: Kord nädalas.
0: Быть в посте.
1: Olema pastus.
0: И они начали поститься.
1: Ja nad hakkasid paastuma.
0: И в течение 2-3 лет.
1: Ja 2-3 aastaga.
0: Их компания.
1: Nende firma.
0: Стала миллиардной долларовой компанией.
1: See oli miljardites.
0: И потом люди сказали.
1: Ja siis inimesed ütlesid.
0: Мы постимся.
1: Me paastume.
0: Это значит, Бог тебе говорил.
1: See tähendab, Jumal on öelnud.
0: Потому что есть плод.
1: Sest on vili on olemas.
0: Есть результат.
1: Kui on resultaat.
0: Если Бог обещал.
1: Kui Jumal lubas.
0: Мы видим результат.
1: Siis me näeme resultaati.
0: Если Бог не говорил.
1: Kui Jumal on öelnud midagi.
0: А тебе захотелось сказать.
1: Aga sinul tahaks öelda.
0: Что это Бог мне говорил.
1: Et Jumal ütles mul tõesti.
0: Очень просто.
1: Aga lihtne.
0: Через короткое время.
1: Mõne aja pärast.
0: Мы увидим.
1: Me näeme.
0: Яркое.
1: Väga eredalt.
0: Отсутствие плода.
1: Seda vilja olemust.
0: Яркое отсутствие результата.
1: Vilja olematust. Mingi aja pärast.
0: И мы тогда поймем.
1: Ja siis me mõistame.
0: Бог тебе ничего не
1: Jumal
0: говорил.
1: Jumal ei ole mitte midagi öelnud.
0: Заметите, Бог любит давать свидетельство.
1: Pange tähele, Jumalale meeldib anda tõendust.
0: Бог любит давать доказательства.
1: Ja tõendusmaterjali.
0: И первый метод.
1: Et esimene метод.
0: Это сила его.
1: See on tema vägi.
0: Вот, заметите.
1: Pange tähele.
0: Написано в Библии.
1: On kirjas niimoodi.
0: Про апостола Павла.
1: Апостол Паулус.
0: Вот Деяния 26 глава.
1: Апостолите 26.
0: Написано 16 стих.
1: See on siis 16 salm.
0: Деяния 26, 16.
1: Апостолы 26, 16.
0: Бог Иисус говорит Павлу.
1: Jeesus ütleb Paulusele.
0: Или Савлу.
1: Või Saulile.
0: Но встань.
1: Tõuse.
0: И стань на ноги твои.
1: Oma jalgade peale.
0: Ибо я для того.
1: Sest ma olen selle jaoks.
0: И явился тебе.
1: Ilmunud sulle.
0: Чтобы поставить тебя.
1: Et ma seaksin sind.
0: Служителем.
1: Oma sulaseks.
0: И свидетелем.
1: Ja selle tunnistajaks.
0: Того, что ты видел.
1: Kuidas ma sulle veel
0: ilmun. И что я открою тебе.
1: Ja avan sulle.
0: Когда Бог хочет.
1: Kui Jumal tahab.
0: Чтобы ты был свидетелем.
1: Et sa oleksid tunnistaja.
0: Человек, производящий доказательства.
1: Et toob esile tõendust.
0: Он является тебе.
1: Siis ta ilmus.
0: Это не означает, что Иисус буквально придет стать перед тобой.
1: See tähendab, et ta sõna otseses mõttes seisab su ees.
0: Но Бог прикасается к тебе.
1: Aga Jumal puudutab sind.
0: Павел не видел Иисуса.
1: Paulus ei näinud Jeesust.
0: Он увидел свет.
1: Ta nägi valgust.
0: Он услышал голос.
1: Ta kuulis häält.
0: Он почувствовал силу, упал, слушали.
1: Ja tundis väge, koges väge ja kukkus.
0: Но Иисуса он не видел.
1: Aga Jeesust ennast ei näinud.
0: Наверное, специально.
1: Arvatavasti spetsiaalselt.
0: Чтобы мы
1: et meie
0: не искали видеть
1: ei hakkaks otsima
0: силуэта
1: Иисуса. Seda otsesõna otseses
0: мõttes nägema. Он услышал голос.
1: Ta kuulis häält.
0: И если ты услышал голос.
1: Kui sa kuulsid häält.
0: Достаточно.
1: Piisab sellest.
0: Он почувствовал прикосновение.
1: Tundsid puudutust.
0: И он упал, слушали.
1: Ja kukkust maha.
0: Если ты почувствуй силу Божию.
1: Kui sa tundsid Jumala väge.
0: Достаточно.
1: Sellest on piisab.
0: Он увидел свет.
1: Ta nägi valgust.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Бог является нам.
1: Jumal ilmneb.
0: По-разному.
1: Erineval moel.
0: Но каждый раз.
1: Aga iga kord.
0: Когда есть соприкосновение с Богом.
1: Kui on Jumala puudutus.
0: Он передает тебе.
1: Siis ta annab sulle.
0: То, что надо.
1: Seda, mis vaja.
0: Чтобы ты.
1: Et sina.
0: Был свидетелем.
1: Oleksid tunnistaja.
0: Ты дал доказательство.
1: Ja sul on tõendus siis.
0: Чтобы показывал людям.
1: Et sa näitaks inimestele.
0: Что Бог живой.
1: Et Jumal on elav.
0: Поэтому Бог желает.
1: Nüüd ta tahab siis.
0: Прикоснуться к тебе.
1: Sin puudutada.
0: Моя молитва.
1: Minu palve.
0: Чтобы в конце этой проповеди.
1: Et selle
0: Духом Святым
1: et püha vaim.
0: Бог прикоснулся к нам.
1: Puudutaks meid kõik.
0: Скажи со мной, Дух Святой,
1: ütle, püha vaim.
0: Прикоснись ко мне.
1: Puuduta mind.
0: Еще раз, Дух Святой,
1: püha vaim.
0: Прикоснись ко мне.
1: Puuduta mind.
0: Многие люди,
1: paljud inimesed,
0: вы сидите здесь,
1: kes te siin
0: istute, и он уже работает.
1: Ta juba teeb töös
0: внутри вас. Какое-то движение.
1: Mingi muutus, mingi liigutus.
0: Что-то внутри.
1: Midagi sinu sees.
0: Какие-то картины новые.
1: Mingid uued pildid.
0: Он рисует тебе.
1: Ta joonistab sulle.
0: Какие-то понимания.
1: Mingid arusaamised.
0: Какое-то расширение.
1: Mingid laiendus.
0: Вот эти прикосновения.
1: See on sinu, sun puudutus
0: tema. Они бывают простые.
1: Need võid väga lihtsad
0: olla. Но как раз.
1: Aga just selle
0: pärast. Veda vremja.
1: Sellel ajal.
0: Бог передает.
1: Jumal annab üle.
0: Твою жизнь.
1: Sinu ellu.
0: То, что надо.
1: Seda, mida
0: vaja. Чтобы ты принес.
1: Et sa tooksid.
0: Доказательство.
1: tõenduse
0: esile. Ütelge
1: koos minuga aamen.
0: Сила Божа.
1: Jumala vägi.
0: Я про силу расскажу позже ещё.
1: Ma räägin sellest vähest.
0: Но надо прикосновение Божие.
1: Meil on vaja Jumala puudutust.
0: Когда я молюсь.
1: Kui ma palvetan.
0: Когда я иду на служение любое.
1: Minnes teenistusele.
0: Это прикосновение мне оно важно.
1: Siis see on väga tähtis mulle see
0: puudutus. Когда я его переживаю.
1: Kui ma kogen seda.
0: Я иду на служение уверенно.
1: Siis ma lähen kindlalt niimoodi
0: sinna kohale. Потому что я пережил прикосновение Божие.
1: Siis ma olen puudutust juba elan.
0: Когда у меня нету этого прикосновения.
1: Kui mul seda ei ole.
0: Я не уверен.
1: Siis ma ei ole kindel.
0: Мне это прикосновение оно важно.
1: Mul on tähtis see puudutus.
0: Поэтому я молюсь.
1: Ma palvetan.
0: Я поклоняюсь.
1: Kummardan.
0: Я слушаю Библию.
1: Vaatan Biiblit.
0: Я разговариваю с Богом.
1: Räägin Jumalaga.
0: И в процессе.
1: Ja selles protsessis.
0: Появляется это прикосновение.
1: Tuleb siis esile see puudutus.
0: Я наполняюсь сверхъестественным присутствием.
1: Ma täitun üleloomuliku kohalolu.
0: Вот когда я это я ощущаю.
1: Ja kui ma seda siis tajun.
0: Я теперь уверен.
1: Nüüd ma olen kindel.
0: Потому что это говорит о том.
1: See räägib sellest.
0: Что все, что мне надо.
1: Et kõik, mis mul vaja on.
0: Для доказательства.
1: Selleks tõenduseks.
0: Оно передано.
1: On olemas.
0: Оно во мне.
1: Üleantud ja
0: minu sees. Поэтому я могу молиться за исцеление смело. Могу смело двигаться, потому что я знаю, Бог передал то, что надо. Второй метод. Как мы можем показать доказательство? Это не только силою. Иисус разговаривал со своими учениками, и Он говорит,
1: Ja ütles nii.
0: Евангелие от Иоанна 17 глава 20 стих.
1: Johannese 17:20.
0: Люди не верят, что Иисус пришел от Отца.
1: Et inimesed ei usu, et Jeesus tuli Isa juurest.
0: Люди не хотят принять.
1: Nad ei taha seda vastu.
0: А нам нужно приносить доказательства.
1: Aga meil on nagu tõendust vaja tuua esile.
0: И Библия говорит.
1: Ja Biiblia ütleb.
0: Я буду читать с 20 по 23 стих.
1: 20

0: et inimesed ei usu, et Jeesus tuli isa juurest.
1: Люди не хотят принять.
0: Она даже за вас.
1: Нам нужно приносить доказательства.
0: Aga meil on nagu tõendust vaja tuua esile.
1: И Библия говорит.
0: Ja Biblia ütleb.
1: Я буду читать с 20 по 23 стих.
0: 20 kuni 23.

0: состояние церковь.
1: Он говорит, когуц он как
0: говорит,
1: лõhenenud.
0: Да будут едины.
1: Olge ühtsed.
0: Когда они едины,
1: kui me ei ole ühtsed,
0: в тебе,
1: siis sinus.
0: Я в них.
1: Sina nendes, mina sinus.
0: Это не единство в том, как мы танцуем в церковь.
1: See ühtsus ei ole selles, kuidas me tantsime.
0: Мы поднимаем руки или не поднимаем.
1: Kas tõstame käsi või mitte.
0: Это единство в Боге.
1: See ühtsus on Jumalas.
0: В главных вещах Божии.
1: Jumala põhilistes asjades.
0: Единство.
1: See ühtsus.
0: Церкви.
1: On terviklikus.
0: Опасное оружие против дьявола.
1: See on väga ohtlik relv kuradi vastu.
0: Поэтому дьявол сделает все, что может.
1: Tema teeb kõik, mis ta saab.
0: Чтобы в церкви.
1: Et koguduses.
0: Появились.
1: Tuleksid esile.
0: Конкуренции.
1: Konkurentid.
0: Сплетни.
1: Tagarääkimised.
0: Ненависти.
1: Vihkamised.
0: Непрощения.
1: Andestamatus.
0: Обиди.
1: Solvamised.
0: Зачем?
1: Milleks?
0: Чтобы развалить единство.
1: Et seda ühtsust lõhkuda.
0: А почему он заинтересован?
1: А miks ta selles huvitatud on?
0: Там, где едини.
1: Sest seal, kus inimesed on ühtsuses.
0: Там мир узнает.
1: Siis saab maailm teada.
0: Что Иисус.
1: Et Jeesus.
0: Есть Сын Божий.
1: Ei ole lihtsalt
0: ainult. Пришел на землю.
1: Tuli Jumala poeg maa peale.
0: От Отца.
1: Isalt.
0: И он любит.
1: Ja ta armastab.
0: И Бог нас любит.
1: Ja ta meid armastab.
0: Той же любовью.
1: Seda sama armastusega.
0: Которую возлюбил Иисуса.
1: Millega ta Jeesust armastas.
0: Если бы алкоголик на улице.
1: Kui ta alkoholik
0: täna. Узнал, что Бог его любит.
1: Kui ta saab teada, et Jumala armastab.
0: Так же, как он возлюбил Иисуса.
1: Sama palju kui Jeesust.
0: Алкоголик покаялся бы.
1: Siis alkoholik parandaks meelt.
0: Это великая любовь.
1: See on suur armastus.
0: Поэтому первый, что бьет дьявол.
1: Ja see esimene asi, mida siis Saatan
0: lööb. Это единство.
1: On ühtsuse pihta.
0: On создаст разделение.
1: Ta tekitab lõhesid.
0: Вражда.
1: Viha.
0: Войны.
1: Sõda.
0: Это признак того,
1: see on tõen märk sellest,
0: в той стране,
1: et selles maas,
0: где постоянные войны,
1: kus on pidevad sõjad,
0: Бог хочет,
1: siis Jumal tahab
0: пробуждения,
1: ärtkamist,
0: а дьявол воюет,
1: aga Saatan sõdib,
0: разделениями,
1: selle vastu,
0: амбициозными,
1: амбициоонидega,
0: разными человеческие эмоциональные токсичные состояния,
1: erinevate эмоциональные токсичные asjadega.
0: И получается, Павел говорит.
1: Ja siis tuleb välja, Paul ütles.
0: Некоторые из вас говорят.
1: Мõningad teist ütlevad.
0: Я Аполосовый.
1: Ma olen Apollo
0: poolt. Я Кифов.
1: Ma olen Keefa poolt.
0: Я Иисусовый.
1: Ma olen Jeesuse poolt.
0: Я Павлов.
1: Ma olen Pauluse poolt.
0: Он говорит, а вам оно надо?
1: Aga teile ju vasta.
0: Павел за вас умер.
1: Kas Paulus suri teie vastu?
0: Кифа за вас умер.
1: Kas Keefa suri?
0: То есть он пытался им помочь.
1: Nii, ta proovis neid aidata.
0: Возвращайтесь.
1: Tulge tagasi.
0: Kui istočniku.
1: Selle allika juurde.
0: Когда церковь занят главным.
1: Kui kogudus on selle peaasjaga hõivatud.
0: То вводят детские разделения и не мир.
1: Lapsikud lahknemised.
0: Не мир это не русский язык, но
1: все
0: равно понятно. Оно уходит.
1: Siis see läheb minema.
0: Оно мешает.
1: See segab.
0: Нам нужно пробуждение в Эстонии.
1: Meil on vaja ärkamist Eestis.
0: Поэтому
1: selle tõttu
0: жертвенно
1: ohrimeelselt
0: бороться за единство.
1: Peame võitlema ühtsuse.
0: Даже если я буду выглядеть глупым,
1: isegi kui ma näen välja rumalana,
0: ради единства,
1: selle ühtsuse nimel,
0: я готов,
1: ma olen valmis,
0: чтобы увидеть,
1: et näha
0: пробуждение,
1: ärkamist
0: в стране,
1: maal.
0: Заметите, это необходимо.
1: See on täiesti vältimatu.
0: Для того, чтобы было единство,
1: selleks, et oleks ühtsus,
0: мы не можем достичь единства,
1: me ei saa saavutada seda ühtsust,
0: когда мы занят мелочами,
1: kui me oleme siis peenutseme,
0: когда мы занят главными вещами,
1: kui me oleme hõivatud nende peamiste
0: asjadega, любим Бога,
1: armastame Jumalat,
0: гораздо легче хранить единство,
1: siis palju lihtsam hoida seda ühtsust.
0: Но как только мы идем в мелочи,
1: aga kui me nendesse pisiasjadesse,
0: сразу война.
1: Sekkume, siis on kohe
0: вот,
1: sõda.
0: Я помню, был в одной церкви. Я был в одной церкви в Америке.
1: Ma olin ühes kirikus Ameerikas.
0: И группа прославления вышла на сцену.
1: Ja siis ülistusgrupp tuli välja.
0: И начали петь песню.
1: Ja hakkasid laulma.
0: На английском языке.
1: Inglise keeles.
0: И песня была такая.
1: Ja oli selline laul.
0: Там церковь назвала церковь Божия, Church of God.
1: See kiriku nimi oli Jumala kirikus.
0: И вот он пел песню.
1: Ja siis laudi laulu.
0: The Church of God is right. Alleluia.
1: Et Jumala kogud.
0: Да, оно право.
1: Jumala kogudus on õigus, ja.
0: The Church of God is right. Alleluia.
1: Jumala kogudus on õige, halleluja.
0: Другими словами, церковь Божия права. Alleluia.
1: Et Jumala kogudus on õige, halleluja.
0: Там у них было церковь Божия.
1: Seal oli Jumala kogudus.
0: Оно разделилось на две части.
1: Nad oli nagu kaheks osaks jagunenud.
0: Sali церковь Божия.
1: Jumala kogudus.
0: И церковь Божия пророчество.
1: Ja siis Jumala kogudus on nende vastu.

0: и каждый пытался доказать, что мы правы. И они даже придумали песню. The Church of God is right. Hallelujah. Бабушки со слезами.
1: Писаратega лаулсит.
0: Ой, присутствие Божие.
1: Jumala ligeolu.
0: Они пели эту песню.
1: Ja laulsid seda laulu.
0: Они были заняты мелочами.
1: Nad olid nende pisiasjadega hõivatud.
0: И в результате ненависть.
1: Ja tulemuseks oli vihkamine.
0: Браки.
1: Kaklus.
0: Войны.
1: Sõjad.
0: Сплетни друг против друга.
1: Taga rääkimised üksteise vastu suhtes.
0: И нету единства в теле.
1: Ja pole armastust.
0: И в результате.
1: Ja tulemusena.
0: Мы потеряли.
1: Me kaotasime
0: свое доказательство.
1: Selle, mis meil oli.
0: Оказывается, единство
1: nüüd tuleb välja, et ühtsus
0: открывает атмосферу,
1: avab sellise атмосфере,
0: в которой мир,
1: kus siis rahu,
0: легко покоряется Евангелию.
1: On, ja seal on lihtne kuulutada
0: гораздо легче. Для того, чтобы было единство,
1: selleks, et oleks ühtsus,
0: нужна любовь.
1: Peab olema armastus.
0: Вот, любить друг друга.
1: Armastada üksteist.
0: Почему Иисус много раз повторил это?
1: Miks Jeesus mitu korda kordas sellist asja?
0: Потому что любить братьев нелегко.
1: Vendasid armastada ei ole lihtne.
0: Потому что любить всех не так легко.
1: Kõike armastada ei ole üldse lihtne.
0: Поэтому он повторил много раз.
1: Sellepärast ta korrutas mitu korda.
0: Нигде в Библии не повторяется много раз.
1: Kuskil pole Biblis sellist asja.
0: Не забывай кушать.
1: Ärge unustage süüa.
0: Кушай, пожалуйста.
1: Söö, palun.
0: Еще раз говорю вам.
1: Ja, taas ma ütlen teile.
0: Кушайте.
1: Söö.
0: Не, мы это делаем.
1: Ei, me saame aru sellest.
0: Но любить.
1: Aga armastada.
0: Kui новый заповедь.
1: See on uus käsk.
0: Даю вам.
1: Ma annan teile.
0: Любите друг друга.
1: Armastage üksteist.
0: Вот, любите друг друга.
1: Armastage üksteist.
0: Смотрите.
1: Vaadake.
0: Чтобы вы не были истреблены друг другом.
1: Ja, te armastage üksteist.
0: Почему он повторяет?
1: Miks ta seda kordas niimoodi?
0: Потому что он знал.
1: Ta teadis.
0: В этом у нас будет вызов.
1: See on nagu väljakutse.
0: Нам легче.
1: Meil on lihtsam.
0: Любить только те.
1: Armastada ainult neid.
0: С кем мне комфортно.
1: Kellega mul on mugav olla.
0: Но Иисус хотел показать.
1: Aga Jeesus tahtis näidata.
0: Любите всех.
1: Armastage kõiki.
0: Любите даже врагов.
1: Vaenlase samamoodi.
0: Даже те, которые вас ненавидят.
1: Isegi neid, kes teid vihkavad.
0: Даже те, которые говорят плохо о вас.
1: Isegi neid, kes teist arvast ei räägivad.
0: Это в математике равняется зрелости.
1: See võrdub matemaatikas küpsusega.
0: Когда я сталкиваюсь со зрелым человеком,
1: kui ma puutun kokku küpse inimesega,
0: у меня с ним нету проблем.
1: Mul temaga probleem
0: ei ole. Даже если я проявлю свою какую-то глупость,
1: isegi kui ma mingit rumalust üles näitan,
0: зрелый человек,
1: küpse inimene,
0: меня покроет,
1: катап мен.
0: Ещё поможет.
1: Айтап вел.
0: Ещё подскажет.
1: Ütleb ette.
0: И ещё я почувствую, что я главный герой.
1: Ma tunnen, nagu kõik oleks üldsegi korras.
0: Зрелый человек.
1: Küps inimene.
0: Это не означает, что я возле него совершенный.
1: See tähenda, et ma olen täiuslik.
0: Нет.
1: Ei.
0: Просто возле него.
1: Aga temaga koos.
0: Комфортно, потому что он зрелый.
1: On mugav, sest ta on küps.
0: Почему всем с Богом хорошо?
1: Miks on Jumalal kõige hea?
0: Потому что он совершенный.
1: Sest ta on täiuslik.
0: Если вдруг мы что-то глупо сказали,
1: kui me midagi rumalat ütleme näiteks,
0: он скажет ангелам,
1: siis ta ütleb inglitele,
0: не обращайте внимания,
1: ära pööra tähelepanu.
0: Это мой сын.
1: See on minu poeg.
0: Все хорошо.
1: Kõik on hästi.
0: No, в семьях не так. В семьях не всегда так.
1: Peredes alati ei ole niimoodi.
0: Но когда возле тебя зрелая жена,
1: aga kui sul naine on näiteks küpse
0: inimene, или зрелый муж,
1: ja mees on küps,
0: жизни легче.
1: Siis on elada lihtsam.
0: Но когда она не зрелая,
1: aga kui ei ole küps,
0: любая проблема, она как курица без головы.
1: Kõik, mis probleem on suur jama.
0: Сложно будет.
1: Ja on raske.
0: Если любая проблема,
1: kui ükskõik millise probleemi puhul,
0: он как голодный лев,
1: siis ta on nagu näljane lõvi.
0: Жизни будет трудно.
1: Elu on väga raske.
0: Но возле зрелого мужа,
1: aga küpse inimesega,
0: и возле зрелой жены,
1: ja küpse naisega,
0: со зрелыми родителями,
1: siis on lihtne.
0: Жизни легче.
1: Elada lihtsam.
0: В церкви,
1: koguduses,
0: со зрелым пастором,
1: küpse pastoriga,
0: это так хорошо.
1: On nii hea.
0: Он подскажет.
1: Ta ütleb sulle ette.
0: Тактично.
1: Taktilist tundega.
0: Поможет.
1: Aitab
0: sind. Поднимет.
1: Aitab sind.
0: Поможет войти в свое призвание.
1: Aitab sult siseneda kutsumisse.
0: Вот другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Бог призывает нас.
1: Jumal kutsub meid.
0: К зрелости.
1: Küpsusele.
0: Потому что зрелость.
1: Sest küpsus.
0: Это залог сохранения наших отношений.
1: Sest see on nagu pandiks sellele, et meie suhted säiluksid.
0: Если мы будем как детьми.
1: Kui me oleme nagu lapsed.
0: Хочу кушать.
1: Tahan süüa.
0: Сразу.
1: Ja kisame kohe.
0: Я иногда хочу кушать.
1: Mina vahest tahan süüa.
0: Могу целый день ничего не есть.
1: Võin terve päeva mitte süüa.
0: Я проповедовал в одной церкви.
1: Ütlesin ühes kohas.
0: В Германии, по-моему.
1: Saksamaal.
0: Я проснулся.
1: Ärkasin üles.
0: Голодным.
1: Neljasena.
0: Но там в гостинице не было завтрак.
1: Aga seal hotellis ei olnud seda hommikusööki.
0: И мне самое обидное, когда я голодный и я не объявил пост.
1: Siis oli paha, et ma olin neljane ja
0: Я постится, а я не объявил перед Богом пост.
1: Aga ma ei kuulutanud välja paastu.
0: Если бы я знал, что они кормят,
1: ma teadsin, et ei toideta seal,
0: я бы сказал Бог с утра,
1: oleks öeld Jumalale,
0: Господь, я в посте.
1: Jumal, ma nüüd paastun.
0: Это было бы хорошо.
1: See oleks hea.
0: Но я не знал.
1: Aga ma ei teadnud.
0: Поэтому я не объявил пост.
1: Et seetõttu ma ei kuulutanud välja paastu.
0: И я потом уже закончил служение в 9 часов вечера.
1: Siis 9 õhtu lõppes teenistus.
0: И меня привезли в гостиницу.
1: Ja toodi hotelli tagasi.
0: Пастор Генри, как здорово, что ты проповедовал.
1: Oh, küll on hea, et sa nii hästi
0: jutustas. Они забыли, что меня надо кормить.
1: Nad unustasid, minna vaja toita ka.
0: Целый день.
1: Terve päev.
0: Я уже потом позвонил в Киев.
1: Helistasin pärast Kiievisse.
0: И сказал, найдите мне ресторан в такой локации, чтобы я искал еду. Звонил в Киев, вопрос закончен.
1: Да.
0: Киев все решает.
1: Киевсе helistamisega oli probleem lahendatud.
0: Я пришел следующий день на собрание.
1: Tulin järgmine päev koosolekule.
0: И пастор говорит.
1: Ja pastor ütles.
0: Пастор Генри.
1: Pastor Henry.
0: Вчера ночь.
1: Eile öösel.
0: Мне дошло.
1: Tuli mulle järsku jõudis kohale.
0: Тебя не кормили.
1: Me ei annud sulle süüa.
0: Я говорю, да, пастор, не переживайте.
1: Ah, ära muretse selle pärast.
0: Хотя желудок у меня
1: kuigi magu,
0: пело свое прославление от
1: Бога. Лаулис ома ülistust.
0: Не сказал, да это мелочь.
1: Ах, поле уллу, тюхи аси.
0: Ну, простите нас.
1: Антке миле андекс.
0: Я говорю, ну, вообще, я на вас не обижаюсь.
1: Ма ей золу тебе пела.
0: Я и так сам собирался 1 килограмм скинуть.
1: Ма тасин, я.
0: Поэтому вы оказались в духе.
1: Не, те осутусите оламат ваймос.
0: И когда закончили общение,
1: ja kui selle asjaga lõpetasime seal,
0: он оказался, он в духе.
1: Tuleb välja, ta oli vaimus.
0: И меня не кормил, потому что он в духе был.
1: Ta mind ei toitus, sest ta oli vaimus.
0: Он себя чувствовал невиновным.
1: Ja tundis ennast mitte süüdi olevana.
0: Все отлично.
1: Ja kõik on hästi.
0: До сих пор мы друзья.
1: Siia maani olen sõbrad.
0: Потому что я себя повел.
1: Sest ma käitusin niimoodi.
0: Зрело по отношению к нему.
1: Nagu küps inimene tema suhtus.
0: Вы понимаете, очень важно.
1: On väga tähtis.
0: Чтобы мы сохранили мир.
1: Et me säilitaksime rahu.
0: В церкви Иисуса.
1: Jeesuse koguduses.
0: Pastori.
1: Pastorid,
0: имейте в виду,
1: pidage silmas.
0: Церковь, она церковь Божия.
1: Et see kirik on Jeesuse kirik.
0: Не разделяйте ее.
1: Ära lahuta seda.
0: Не уничтожайте ее.
1: Ära hävita seda.
0: Не позволяйте ваш эго включиться в это.
1: Ärge lubage oma egol selles asjas sekkuda.
0: Церковь, она Божия.
1: Kogudus on Jumala oma.
0: Да, вы ответственны.
1: Ja te olete vastutavad.
0: Но в конце концов, она Божия.
1: Aga lõppude lõpuks on see Jumala oma.
0: Храните этот мир.
1: Säilitage seda.
0: Единство.
1: Seda ühtsust.
0: И последнее.
1: Ja viimane asi.
0: Как мы можем приносить доказательства?
1: Kuidas me tõime tuua esile tõenduse?
0: Бог любит, чтобы мы приносили доказательства.
1: Jumalal meeldib, et me tooks esindus.
0: Потому что мы живем в мире, который требует доказательств.
1: Me elame maailmas, mis nõuab seda meilt.
0: Мне нравится, как написано Матфея 5 глава.
1: Mulle meeldib, kuidas Mattuse 5. On öeldud.
0: 13 стих.
1: 13 salm.
0: Будет читать по 16.
1: Kuni 16.
0: Вы соль земли.
1: Teie olete maa sool.
0: Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
1: Kui sool tuimub, millega sa saate ta teha soolaseks?
0: Она уже ни к чему не годна.
1: Ta enam ei kõlba millekski.
0: Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
1: Kui välja visata inimeste tallata.
0: Вы свет мира.
1: Te olete maailma valgus.
0: Не может укриться город.
1: Ei saa jääda varjule linn.
0: Стоящий наверху гори.
1: Mis seisab mäe osas.
0: Никогда не прячете то, что Бог делает через вас.
1: Ära peida seda, mis Jumal sinu läbi teeb.
0: Не может укриться город.
1: Ei saa jääda varjule linn.
0: Если Бог что-то через тебя делает,
1: kui Jumal midagi sinu kaudu
0: не прячь.
1: Ära peida seda.
0: Ты пророчествуешь.
1: Kui sa
0: пророчествуй смело.
1: Prohveteeri julgelt.
0: Ты изгоняешь бесов.
1: Ajad kurja vaima välja.
0: Изгоняй бесов смело.
1: Tee seda julgelt.
0: Что бы Бог тебе не дал,
1: mida Jumal sulle ka ei annaks,
0: не надо прятать,
1: ei ole vaja peita,
0: не может укриться.
1: Sa ei või varjata seda.
0: Почему Бог нам дал,
1: miks see Jumal andis
0: чтобы
1: selle,
0: люди увидели,
1: et inimesed näeksid,
0: и пришли к Богу,
1: ja tuleksid tema juurde.
0: Вы и зажегши свечу,
1: Kui te panete küünlakõlb põlema,
0: ne stavete io porso sudo.
1: Siis te ei pane ju sinna

0: On n'a pas de svečnike.
1: Vaid küll ole peale.
0: И светит всему в доме.
1: Ja siis paistab kõigile.
0: Так да светит свет ваш перед людьми.
1: Kas teie valgus paistku inimeste ees?
0: По-русски перед людьми.
1: Inimeste ees.
0: Чтобы они
1: et nemad
0: videli ваши добрые дела.
1: Näeksid teie häid tegusid.
0: И прославляли отца вашего небесного.
1: Ja annaksid au teie isale, kes on taevas.
0: Оказывается,
1: tuleb välja,
0: когда люди
1: et kui inimesed
0: видят наши добрые дела,
1: näevad meie häid tegusid.
0: Это создает атмосферу.
1: Ja siis loob nagu
0: atmosfeeri.
1: Nad avanevad Jumalale.
0: И прославляют отца небесного.
1: Ja kiidavad Jumal taevalisa.
0: Вот мы в Украине.
1: Meie Ukrainas.
0: Когда началась война,
1: kui algas sõda,
0: который до сих пор продолжается.
1: Mis siiamaani kestab.
0: Очень много людей пострадали.
1: Palju inimesi muidugi kannatasid.
0: Возьми одного человека, любого в Украине.
1: Võtta ükskõik keda Ukrainas.
0: Et живая история.
1: See on nüüd elulugu.
0: Каждый что-то пережил.
1: Iga üks elas midagi läbi.
0: Tuli droon popao ему в на кухню.
1: Kas siis droon lendas kööki.
0: Zarvalsa tam.
1: Ja palvatas.
0: Tuli on був в поезде.
1: Või ta oli rongis.
0: Сейчас начали атаковать поезда у нас в Украине.
1: Nüüd juba ründatakse ronge.
0: Вагони ездят.
1: Вагонид sõidavad.
0: До этого не делали.
1: Ennem seda ei tehtud.
0: Потому что это криминальное дело.
1: See on juba kriminaalne asi.
0: No теперь.
1: Aga nüüd.
0: Эти дрони.
1: Et droonid.
0: Ищут поездов.
1: Otsivad
0: и прямо по вагонам.
1: Ronge ja siis kohe vagunite pihta panevad. See on inimesed sees.
0: Любого, кого не найди.
1: Ükskõik, keda sa ka ei leia.
0: Это экспонат истории.
1: See on nüüd
0: экспонат, это история.

0: Astrojad.
1: Ja siis nad ehitavad teid üles. Ja siis teile antakse raha.
0: С некоторыми не трогай идеи. Есть такие, которых не надо трогать.
1: Он аж и кедаки, когда и тохи путуда.
0: Потому что когда они с вами воюют.
1: Сейчас куна тега сидивает.
0: Они не ценят жизни человека.
1: Сейчас вот это вот делу.
0: Они просто уничтожают.
1: Вот лишь от хавитывают.
0: Вот когда началась война.
1: Кой сюда алгас.
0: И я говорил Богу.
1: Я мараги не малага.
0: Я не знаю, что делать, Господь.
1: Мои дамы сюхту.
0: Что мне делать?
1: Mida ma teeks,
0: peaks tegema? Что я пастор.
1: Ma tean, et ma olen pastor.
0: Я не могу бросать церковь.
1: Ma ei või kirikud maha jätta.
0: Даже многие люди уехали.
1: Ja paljud sõitsid minema.
0: С нашей церкви.
1: Meie kirikust.
0: Осталось мало.
1: Ei vähe järgi.
0: Я сказал, ради этих мало, я тут.
1: Mina ei ära lähe, mina olen
0: siin. Даже если бы остался один человек, я бы остался.
1: Isegi kui üks inimene oleks alles, ma oleks ikka
0: asja. Пастор не покидает свой...
1: Пастор ei jäta ma karja maha.
0: И остался.
1: Ja ma jäin.
0: Я молился.
1: Ja ma palatsin.
0: Вот и... Мне начали приходить голос, слово от Бога.
1: И здесь мы тулема нагу сына Jumala.
0: Есть надежда.
1: Это он лотус.
0: Есть надежда.
1: Он лотус.
0: Есть надежда.
1: Он лотус.
0: Я подумал, есть надежда.
1: Что есть лотус?
0: Сначала я же харизмат.
1: Маленький харизмат.
0: Я начал молиться.
1: Акусим палетама.
0: Провозглашаю.
1: Я кулутам вельми.
0: Надежду.
1: Лотус.
0: Надежду.
1: Лотус.
0: Потом Бог мне показал. Не, не, не.
1: Если мол найтес, мите не.
0: Молодец, что ты провозглашаешь.
1: Tore, et sa kuulutad.
0: No это я даю тебе название проекта.
1: Aga ma annan sulle nagu projekti nimetuse.
0: Yes, надежда.
1: Et on lootust.
0: Мы можем помогать людям во время войны.
1: Нет, мы võime aidata inimesi
0: sõja. Как мы назвали проект?
1: Нет, me kutsusime selle niimoodi.
0: Yes, надежда.
1: Et on lootust.
0: Помощь во время войны.
1: See on abi sõja ajal.
0: Мы дали объявление.
1: Ja andsime välja kuulutuse.
0: Что мы делали?
1: Mis me tegime siis?
0: Мы давали людям знать.
1: Andsime inimestele teada.
0: Мы готовы вам помочь.
1: Me oleme valmis seda aitama.
0: Мы готовы, если дрон ударил вашу квартиру.
1: Kui droon lendas korterisse.
0: Помочь с ремонтом.
1: Aitama remondiga.
0: Вас нечего кушать.
1: Kui teil pole midagi süüa.
0: Мы вам дадим.
1: Anname teile.
0: Вы переселенец.
1: Kui te tahate kolida.
0: Из востока Украины.
1: Ukrainasse.
0: Вам одеваться ни в чем.
1: Ja pole millegisse.
0: Мы открыли банк одежды.
1: Me tegime see riiete panga nagu.
0: Банк одежды там, где одежда.
1: Seal on, kus hästi palju riideid.
0: Те, которые обычно люди покупают в second hand.
1: Need, kellel ei ole midagi.
0: К нам можно прийти взять бесплатно.
1: Võib meie juurde tulla ja saada tasuta.
0: У нас в Киеве 10 районов.
1: Mul on meil on Kiievis 10 rajooni.
0: Мы открыли 10 банк одежды.
1: Meil on 10 seda riiete panka.
0: У нас в Киеве мы открыли 10, мы их называем клуб надежды.
1: Ja siis nagu sellist lootuse klubi.
0: Где люди могут прийти.
1: Kus inimesed võivad tulla.
0: Получить еду.
1: Saada süüa.
0: Получить пайки.
1: Ja riiet.
0: Против меня восстали.
1: Ja minu vastu tõusti.
0: Pastor Henry.
1: Pastor Henry.
0: Вы продаете Евангелие.
1: Te müüte evangeeliumi.
0: Пайками.
1: Paikadega.
0: Я говорю, нет. Я говорю, нет.
1: Ma ütlesin, ei.
0: Я нашел Библию.
1: Ma leidsin Biblist.
0: Иисус сказал.
1: Jeesus ütles.
0: Вы пришли не за чудеса.
1: Et ei tulnud imede järgi.
0: А потому что вы поели хлебу вчера.
1: Sellepärast, et eile sõitsi leiba.
0: Оказывается, хлеб.
1: Tuleb välja, et leib.
0: Притягивает людей.
1: Tõmbab inimesi.
0: Они любят получить хлеб.
1: Neile meeldib see.
0: Я сказал, ну я.
1: Ma sain, aga mina.
0: Мы будем проповедовать людям.
1: Ja kuulutame inimestele.
0: Дать людям надежды.
1: Anname neile lootust.
0: 60% людей с церкви Победа уехали в Европу.
1: Ja läksid sinna osad Euroopasse.
0: 40 осталось.
1: Ja 40 jäi järgi.
0: 40%.
1: 40%.
0: Но за это время,
1: aga selle ajaga,
0: во время войны,
1: sõja,
0: церковь Победа умножилась.
1: Siis paljunes.
0: Стало больше, чем было до войны.
1: Hakkas olema rohkem kui enne sõda.
0: Люди, которые сейчас в церкви.
1: Inimesed, kes praegu on
0: seal. Это новые лица.
1: Täitsa uute inimesed.
0: Если те, которые уехали, вернутся назад.
1: Kui need tulevad tagasi, kes ära
0: läksid. Они не узнают церковь.
1: Nad ei tunneks kogudust ära.
0: Там новые люди.
1: See on täitsa uued inimesed.
0: И они любят Бога.
1: Ja nad armastavad Jumalat.
0: Но первые 2-3 раза.
1: Aga esimesed 2-3 korda.
0: Причина, почему они пришли.
1: See põhjus, mis nad tulid.
0: Потому что мы начали им помогать.
1: Et me hakkasime neid aitama.
0: То, что мы читали.
1: Seda me lugesime.
0: Да светит свет ваш перед людьми.
1: Et las teie valgus paistab inimeste ees
0: niimoodi. Чтобы они увидели ваши добрые дела.
1: Et nad näeksid teie häid tegusid.
0: И они прославляют Бога.
1: Ja siis nad austavad Jumalat selle eest.
0: Когда мы решаем проблемы людей.
1: Et me lahendame inimeste probleeme.
0: Это один из самых эффективных методов для церкви, для роста церкви.
1: See on kõige efektiivsem meetos koguduse jaoks.
0: В Нарве.
1: Narvas.
0: Как в любом вашем городе.
1: Nagu igas linnas.
0: У ваших людей.
1: Teie inimestel.
0: Есть определенные нужды.
1: On mingid vajadused.
0: Они бывают душевные.
1: Võivad olla hingelise.
0: Бывают эмоциональные.
1: Эмоциональсed.
0: Бывают материальные.
1: Materiaalsed.
0: Я был в Хельсинки.
1: Ma olin Helsingis.
0: Я был удивлен.
1: Olin imestunud.
0: Когда я был в Хельсинки, пастора,

0: üks pastor, kes siin oli eile.
1: On Helsinki.
0: Ta on Helsingist.
1: Nii tserku teda 300 человек.
0: Seal on kuskil 300 inimest.
1: Раньше было 100.
0: Enne oli 100.
1: Сейчас она выросла за последние несколько
0: лет. Nüüd laienes mingi aega.
1: И я там проповедую.
0: Ja siis ma kuulutasin
1: seda. И пастор мне говорит.
0: Ja pastor ütles mulle.
1: Мы по четвергам или по средам.
0: Neljapäevad või reedeti.
1: Мы объявили в городе.
0: Kuulutasime välja linnas.
1: Там район, где они находятся.
0: Seal rajoonis, kus nad on.
1: День общения.
0: Nagu osaduse päeva.
1: Оказывается, в Финляндии.
0: Tuleb välja, et Soomes.
1: Самый большой дефицит.
0: On kõige suurem defitsiit.
1: Это с кем общаться.
0: On kellega suhelda.
1: С кем разговаривать.
0: Kellega rääkida.
1: Каждый по себе.
0: Kõik on enda misi.
1: И не с кем разговаривать.
0: Ja mitte kellegi ei räägi.
1: И они объявили.
0: Sa kuulusid välja.
1: Время общения.
0: Osaduse aeg.
1: Люди начали приходить.
0: Inimesed hakkas tulema.
1: В церковь.
0: Kogudusse.
1: Чтобы общаться, разговаривать.
0: Et suhelda ja rääkida.
1: За кофе, за чашу кофе.
0: Кофетасидага.
1: Некоторые из них покаялись.
0: Ja mõned neist parandasid.
1: Некоторые нет.
0: Mõned mitte.
1: No общение.
0: Aga see,
1: это было решение.
0: Läbirääkimine või
1: kõnelus oli. Проблемы.
0: See lahendas probleemi.
1: В каждом обществе.
0: Igas ühiskonnas.
1: Есть проблемы.
0: On probleemi.
1: Есть вызовы.
0: On väljakutsed.
1: Когда церковь.
0: Kui kogudus.
1: Решает.
0: Otsustab.
1: Несуществующих проблем.
0: Kui ei lahenda olemasolevad probleemi.
1: Люди не приходят в церковь.
0: Siis inimesed ei tule sellisesse kogudusse.
1: No когда церковь.
0: Aga kui kogudus.
1: Решает.
0: Lahendab.
1: Существующие проблемы.
0: Olemasolevad probleeme.
1: То люди.
0: Siis inimesed.
1: Приходят в церковь.
0: Tulevad sinna kogudusse.
1: Иногда мы решаем проблемы.
0: Vahest me lahendame need.
1: Которые нам кажется.
0: Mida, mis meile tundub.
1: Что они есть.
0: Et nad on olemas.
1: А на самом деле.
0: Aga nad tegelikult.
1: В обществе.
0: Ühiskonnas.
1: Такой проблемы.
0: Sellist probleemi.
1: У них нет.
0: Olegi.
1: Нам кажется.
0: Ja meile tundub.
1: Вот поэтому я рекомендую.
0: Sellepärast ma nüüd soovitan.
1: Лидерство церкви.
0: Koguduse juhtkond.
1: Время от времени.
0: Aeg-ajalt.
1: Идти там, где люди бывают.
0: Mine sinna, kus inimesed on.
1: Не обязательно пастрис, он занят.
0: Mitte kindlasti.
1: Но команда может.
0: Aga meeskond võib minna.
1: Там, где люди бывают.
0: Sinna, kus inimesed on.
1: И слушать.
0: Ja kuulake.
1: Какие есть проблемы в обществе.
0: Mis probleemid ühiskonnas on.
1: Какие есть сложности.
0: Mis on raskused.
1: В Украине я нашел.
0: Ukrainas ma leidsin.
1: Есть институт исследования.
0: On siis uurimisinstituut.
1: Который каждый год.
0: Mida ihmis iga aasta.
1: Показывает.
0: Tõenab,
1: какие кризисы в нашем обществе?
0: Mis kriisid meie ühiskonnas on?
1: Когда я узнал об этом,
0: kui ma sain sellest teada,
1: я сказал, слава Богу.
0: Ütlesin, tänu Jumala.
1: Я купил эти исследования.
0: Ma ostsin selle.
1: И усмотрел.
0: Ja vaatasin.
1: Какие есть крики в нашем обществе?
0: Hüüded meie ühiskonnas on.
1: И я выбрал.
0: Ja valisin välja.
1: Те из них.
0: Neid,
1: которые мы можем решать.
0: Mida me suudame lahendada.
1: И мы дали информацию.
0: Ja andsime informatsiooni.
1: И люди начали приходить.
0: Inimesed tulid.
1: Потому что мы решаем их проблемы.
0: Me lahendame nende probleeme.
1: Поэтому Иисус говорит.
0: Seetõttu Jeesus ütles.
1: Покажите.
0: Näidake.
1: Добрые дела ваши.
0: Oma heade tegudega.
1: И пусть люди увидят.
0: Et inimesed näeksid.
1: Demikolai, чтобы люди увидели.
0: Et inimesed näeksid.
1: Чтобы люди, когда увидят.
0: Et kui nad näevad.
1: Они прославят Бога.
0: Siis nad austavad Jumalat.
1: Вы начнете.
0: Et kui te alustate selle.
1: Делать в вашем городе.
0: Oma linnas.
1: Решать проблемы.
0: Lahendama probleeme.
1: Реальные проблемы.
0: Reaalsed probleemid.
1: Конкретные проблемы.
0: Konkreetsed probleemid.
1: Которые есть у людей.
0: Mis on inimestel olemas.
1: В вашем городе.
0: Siis teie linnas.
1: То люди.
0: Inimesed.
1: Начнут ценить вас.
0: Hakkavad teid hindama.
1: Николай.
0: Николай.
1: Вот я громче, чтобы он услышал, чтобы вы спокойно сидели. Николай, мы тебя ждем.
0: Николай, мы
1: сидим. Или, может, его уже нету. Николай уже нету, да? Тогда... Так, а тогда литовский Николай. А ты должен был найти невесту. Нашел? А он думает, я забыл. А я помню. Ты нашел рекомендацию. Найдите невестку, когда у вас борода еще не белая. Хорошо. Торопитесь, пока борода черная. А когда уже белая, фотографии возле невестки с белой бороды, оно суперинтересно. Ну, хорошо. Аллилуйя. Я хочу сказать.
0: Да, он дал это.
1: Решать проблемы.
0: Проблемы лахендада.
1: Реальные проблемы.
0: Реальные проблемы.
1: Помогай.
0: Айдата.
1: Расширить церковь.
0: Се лахендап.
1: Иногда проблемы это духовные.
0: Vahest on probleemid vaimselt.
1: Люди они традиционные христиане.
0: Nad on traditsioonilised kristlased.
1: Они хотят четкие учения Библии.
0: Nad tahavad väga konkreetset.
1: Это тоже решение проблемы.
0: Biblii õpetuse, see on ka lahendus.
1: Это тоже.
0: See on ka.
1: Иногда они душевные.
0: Vahest on hingelised.
1: Иногда это травма.
0: Vahest on trauma.
1: Как в Украине.
0: Nagu Ukrainas.
1: Мне кажется, мы все, кто живет в Украине,
0: Нет, кой, кто живет в Украине,
1: мы травматированы и даже об этом не знаем.
0: Мы оleme травматизируют, и мы isegi tea seda.
1: Оно сейчас слышат бомбы из Ривы.
0: Sest kõik need pommid ja värgid.
1: Знаете, как мы сейчас реагируем?
0: Et kuidas me reageerime sellele?
1: Ой, ракет полетел.
0: Ой, ракет лендас.
1: Ой, дрон.
0: Ой, дрон.
1: Вначале так не было.
0: Aga alguses ei olnud niimoodi.
1: Вначале, когда мы видели ракету,
0: me nägime raketti,
1: мы прятались.
0: Siis me peitsime ennast.
1: А сейчас?
0: А nüüd?
1: Ой, полетел.
0: Ой, лендас.
1: А, наверное, это Искандер.
0: Arvatavasti lendab sinna.
1: Это ненормально.
0: See ei ole normaalne.
1: Ненормально видеть ракету, дрон.
0: See on normaalne näha raketti või drooni.
1: И спокойно к этому относиться.
0: Ja rahulikult suhtuda sellesse.
1: Это признак травмы.
0: See on nagu trauma.
1: Поэтому в церкви нашу победу.
0: Sellepärast meie kogudus.
1: Мы обучали.
0: Me oleme õppinud.
1: Почти 100 человек.
0: Peaaegu 100 inimest.
1: Которые помогают.
0: Kes aitavad.
1: Людям освободиться.
0: Inimestel vabaneda.
1: От посттравматический синдром.
0: Sellest traumajärgsest sündroomist.
1: Или моральная травма.
0: Või moraalsed.
1: Что такое моральная травма?
0: Mis on need moraalsed traumad?
1: Один парень воевал в Афганистане.
0: Üks poiss sõdis Afganistanis.
1: Он был летчиком вертолета.
0: Oli helikopteri lend.
1: Он говорит, пастор Генри. Он говорит, пастор Генри, мне сказать, там муджахеди.
0: Мне сильно сел.
1: Ну, муджахеди так назвали.
0: Муджахеди, он
1: с кем воевали. Он мне сказали, выпустить туда ракет.
0: Я лази сильно ракет.
1: Год я лечу, бум-бум-бум-бум-бум.
0: Ленда же не мады.
1: Я подлетаю.
0: Ленда сильно лахадала.
1: И выпустил свои ракеты.
0: Я лази на ракеты твелли.
1: Говорит, пастор Генри, как только я выпустил ракеты.
0: Нигома сюда тегин.
1: Из домика вышли дети.
0: Tulid majast välja lapsed.
1: Raketi vernud.
0: Aga rakette tagasi ei saa.
1: Невозможно. Оказывается, там не муджахеди были.
0: Tuleb välja, seal olid muджахедid, ei olnud seal.
1: Дети.
0: Vaid lapsed hoopis.
1: Pastor Генри. До сих пор.
0: Siia maani.
1: Лица этих детей.
0: Ma näen need lapsi.
1: Я сплю, я их вижу.
0: Ma näen need unes.
1: Просто мои ракеты долетели быстро.
0: Sest mu raketid läksid kiiresti kohale.
1: Дети не стали.
0: Ja need lapsi enam ei olnud.
1: Это не ПТСР. Это не посттравматический синдром.
0: See ei ole lihtsalt traumajärgne.
1: Это моральная травма.
0: See on moraalne trauma.
1: И с этим жить не так легко.
0: Ja sellega elada ei ole üldse lihtne.
1: Мы обучали сейчас людей.
0: Me oleme õppinud niimoodi.
1: В Эстонии нет нужды в этом.
0: Eestis ei ole seda tegelikku vajadust.
1: А в Украине есть.
0: Aga Ukrainas on.
1: Поэтому мы это делаем.
0: Et me teeme seda.
1: И люди к нам иногда приходят.
0: Inimesed tulevad vahest.
1: Не потому, что у нас самые лучшие проповеди.
0: Mitte sellepärast, et...
1: Но травма.
0: Selle trauma pärast.
1: И мы обнаружили.
0: Me leidsime.
1: Что в обществе.
0: Et ühiskonnas.
1: Есть люди.
0: On inimesed.
1: У которых есть дети с аутизмом.
0: Kellel on autistlikud lapsed.
1: Или с какими-то еще дегенеративные эти проблемы.
0: Või see mingi degeneratiivsed siis probleemid.
1: Дети буйные.
0: Не sellised rüblikud.
1: Такие мамы.
0: Need emad.
1: Они в состоянии хуже, чем солдаты на фронте.
0: Он хулемас olukorras, kui sõdur rende peal.
1: Особенно с этим даунами,
0: eriti nende andmetega,
1: с другими похожими. Очень сложно.
0: Väga raske.
1: Мы обучали людей.
0: И мы õpetasime neid.
1: И раз в какое-то время
0: ja mingi aja jooksul,
1: мы объявляем.
0: Kuulutasime.
1: Все мамы в нашем районе,
0: kõik emad meie rajoonis,
1: у которых таких детей,
0: kellel on sellised lapsed,
1: мы готовы,
0: me oleme valmis,
1: на полдня,
0: pooleks päevaks,
1: забрать ваши ребенка,
0: võtta teie lapsed.
1: Для такой мамы,
0: sellise ema jaoks.
1: Это счастье.
0: See on õnn.
1: Что полдин.
0: Et pool päeva.
1: Она может заниматься собою.
0: Ta võib ise endaga tegeleda.
1: Она может заниматься своими делами.
0: Oma asjadega tegeleda.
1: И зная, что с ее ребенком кто-то сидит.
0: Ja teades, et tema lapsega keegi istub seal ja on.
1: И мы решили эту проблему для них.
0: И me lahendasime sellise
1: sorti. И эти мамы начали приходить.
0: Ja need emad hakkasid tulema.
1: Не потому, что у нас там люди проповеди.
0: Mitte sellepärast, meil on kõige paremad
1: jutused. Мы решали их проблему.
0: Me lahendasime probleemi.
1: Пусть свет ваш.
0: Las teie valgus.
1: Светит.
0: Paistab.
1: Перед людьми.
0: Inimeste ees.
1: И тогда.
0: Ja siis.
1: Они прославят.
0: Nad austavad.
1: Отца вашего.
0: Teie isa.
1: Небесного.
0: Kes on taevas.
1: Боже, я благодарю тебя.
0: Täname sind, Jumal.
1: Вот. Убираем пианино и сохраняем вот этот.

0: вот память начала работать.
1: Мало вакс тёле.
0: Боже, спасибо тебе, я прошу встать.
1: Молон тель тёста.
0: Господь, я благодарю тебя.
1: Танаме сен Джамал.
0: И низкий чистот тоже добавит. Господь, я благодарю чуть-чуть громче ему
1: сделать.
0: Спасибо тебе, Господь.
1: Этешва.
0: Господь, я прошу вас, поднимите ваши голоса. Просто молиться в духе. Просто молиться в духе. Кора маса командория, маса командория, маша капатория. Кора маша командория, маса командория, маша капатория. Кора маша командория, маса пория. А все-таки где Николай, с которым он уже вошел во вкус дела? Куда он не делся, Николай? Ну ладно, хорошо. Кора маша командория, маса капапа. Чуть-чуть громче. Кора маса командория. Сделайте его немножко громче. Кондария маса командория. Супер. Кора маса командория. Низкий частот чуть-чуть добавить. Супер. Кондария маса капатория, маша командория. Кора маса командория. Просил Бога Господь. Делай меня человеком, который может производить доказательства. Я желаю, куда бы я ни пришел, в моем служении, во всем, что я делаю, я хочу производить, показывать доказательства, что Слово Божие живое, что Слово Божие истина, что Иисус воскрес, что Иисус живой, что Господь Бог живой. Кора масо копотория. Боже, я отдаю себя. Сделай меня человеком, который приносит доказательства своему окружению, своим знакомым, в моем мире, там, где я нахожусь, в университете, на работе, в обществе, в моем городе, во имя Иисуса.

Святой, я прошу Тебя, высвободи Твою силу. Проси у Него, Господь, я прошу, чтобы сила Твоя, помазание Твое, Боже, чтобы оно пришло в мою жизнь, чтобы доказательства показывать на всяком месте во имя Иисуса. Боже, пусть сила Твоя, присутствие Духа Святого, помазание Духа Святого пусть наполнит мою жизнь, наполнит мое служение, наполнит мое призвание, наполнит мой дом, наполнит мои эмоции, наполнит мою жизнь во имя Иисуса. Корама

Сопорья, сегодня, Господь, мы просим Тебя для Эстонии, для Нарвы, для Таллина, для всех городов Эстонии.

0: Синувайт. Доказательство. Туэнтуш. Твое благодатие.
1: Синуар.
0: Доказательство.
1: Туэнтуш.
0: Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Кора машеко потория, кондария масопория. Подними свои руки к Богу. Боже, я благодарю Тебя. Дух Святой, сойди в силе, сойди в помазание Твое, наполни каждого из нас, оживи дорогу, оживи призвание, оживи помазание, оживи нас, Боже, чтобы мы производили Твое

0: сказать Его
1: слова.
0: Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.

0: сегодня прикасается к людям,
1: она будет
0: и он высвобождает в тебе его помазание для доказательства. У кого-то это как электрический ток, который проходит по твоему телу. У кого-то как будто елей тебе облили елеем.
1: Siin nagu võim, õliga valatakse
0: üle. See
1: on püha vaimu
0: liiga.
1: See ta puudutab
0: Да будет больше. Да будет больше. Да будет больше. Да будет больше. Да будет больше. Во имя Иисуса. Корамаше копотория. Боже, я прошу тебя. Тот огонь, который ты вложил в мою жизнь. Огонь Духа Святого. Который ты высвободил в проповеди. В молитвах. В действиях. Боже, возьми этот огонь. И Боже, высвободи на них. Высвободи на них. Высвободи на них. Во имя Иисуса.
1: Иисуса имя.
0: Корамасоко потория, кендория машеко потория, кондария масоко потория. Господь, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за помазание Духа Святого Твоего.

0: Если есть определенный тип людей, к которым вы относитесь предвзято, тогда вы в беде и ничем не отличаетесь от обычных мирских людей. Известно, что когда Елисей дал Нейману наставление о том, как получить исцеление, тот сказал: «Простите, но ко мне нужен другой подход. Я заслуживаю другое чудо. Разве ты не знаешь, кто я? Я богатый, я влиятельный, так что не посылай меня в какую-то грязную реку. Мне так не подходит. Ты должен прийти ко мне. Мы все сделаем в уединении. Найдем красивый водоем. Я буду диктовать условия. Мне понравился ответ. Извини, тогда оставайся своей болезнью. Умри от своей болезни. Умри от своей собственной глупости. Бог не будет подстраивать свои чудеса под тебя. Ты должен пойти навстречу чуду. Нет такого, что одно чудо предназначено для тебя, так как ты богат и влиятелен, и другое чудо для нищего на улице. Ему нужно было войти в эту грязную воду, чтобы усвоить этот урок. Мы все равнозначны в глазах Бога, так что такое заявление не подходит. Послушайте, если вы предпочитаете сидеть рядом с богатыми людьми, то Бог сделает так, что в тот день, когда вы придете к нему, для вас будет место рядом с бедным, вонючим человеком, которого мы вчера нашли на улице. Бог сделает так, что вы должны будете сидеть рядом с таким человеком, которого вам трудно будет принять. Почему? Потому что он посылает вас в реку и говорит вам: «Нет, я не буду подстраиваться под тебя, ты начнешь подстраиваться под меня. Перестань использовать одну меру для одних людей и другую для остальных». Для некоторых из вас это семья. У вас одна мера благодати для вашей семьи, а за всеми другими христианами, впадающими в грех, вы ведете себя строго. Но когда же члены вашей семьи ведут себя плохо в церкви, вы закрываете на это глаза. У Давида была такая же проблема. У него был родственник, из-за которого он стал относиться к людям по-другому. Его сын Авессалом был как ахиллесова пята для него. Он любил своего сына Авессалома, но у Авессалома не было столько же любви к своему отцу. Он сделал жизнь своего отца печальной. Он предал его, ранил его, обманул его. Он принес боль Давиду. Однако семейные узы сделали Давида слепым. Есть место Писания, где воины Давида воевали за него, и его военачальник пришел к нему и сказал: «Как ты смеешь оплакивать своего сына? Ведь мы отдали тебе свои жизни и сердца. Что общего у семьи с предательством?» Ничего. Не относись к нему по-другому. Если бы один из нас предал тебя, ты бы отрубил нам голову. Если бы один из нас предал тебя, ты не плакал бы. Послушайте, церковь, если вы относитесь к своей семье по-другому, вы легче прощаете их, у вас больше снисходительности к ним. Вы не предъявляете к ним требования. Это неправильно. У нас должны быть одни весы и одна мера. Итак, кто в вашей жизни заставляет вас менять ваше поведение? Кому в вашей жизни вы применяете отдельные весы и отдельную меру? Второе, что угрожает нашей бесстрастности, это обстоятельства. Скажите все: обстоятельства. Обстоятельства. У каждого из нас они есть. Они будут усложняться. У всех нас будут как плохие, так и хорошие обстоятельства. И у всех нас будут некрасивые обстоятельства. Если ваши обстоятельства влияют на вашу бесстрастность, вы в беде. Некоторые из вас сегодня пришли в Дом Божий совершенно другими из-за того, что ваши обстоятельства изменились. У вас была тяжелая неделя. К тому же вам пришлось сесть совсем на другое место, не там, где обычно. И вы почему-то думаете, что это повлияет на вас, если вы сели не там. Вы, возможно, сидите пассивно, в то время как раньше вы стояли впереди, поднимали руки, славили Бога. Бог говорит: «Я не изменился. Я на этой неделе не изменился». Тот Бог, которому вы на прошлой неделе признавались с любви и сказали, что сделаете для Него все, что угодно, пойдете на край земли ради Него, все Ему отдадите, тот самый Бог не изменился. Он не меняется. Ваши обстоятельства изменились, и удивительно, насколько это влияет на вашу бесстрастность. Ваше отношение к Богу зависит от того, как прошла ваша неделя. Поэтому некоторые из вас здесь и прославляете Бога. «Я люблю тебя, Господь! Чудесный! Чудесный! Моя жена меня любит! И наши отношения были пылки на этой неделе! Все прекрасно во всех отношениях! У моих детей все в порядке! У меня все хорошо на работе! Я купил новую машину! Чудесный! Чудесный!» Громче петь уже невозможно. «Я люблю тебя, Господь!» Я люблю Тебя, Господь! Я люблю Тебя, Господь! Все так чудесно! Я не могу дождаться сбора! Я так рад отдать Богу деньги! Я так хочу благословить Бога! Здорово, здорово! Вы такой столб церкви! На следующий день вы идете на работу, и ваш день идет на смарку. Начальник говорит, что собирается сокращать людей, и хотел бы поговорить с тобой через пару недель, потому что наверняка ты попадешь в их число. Жена перестала быть пылкой, потому что считает, что ты, как муж, ее подвел. Дети на этой неделе не ангелы, а бесята. И кто-то поцарапал твою новую машину. Итак, ты пришел в церковь. Давайте споем. Чудесный, чудесный, чудесный.
1: Let's sing wonderful this morning. Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Standing on.
0: Поклоняюсь твоей славе, твоей славе.
1: Let's give.
0: Ты даже не представляешь себе, какие у меня обстоятельства. Тебе легко сказать. Погодите. Чудесный! Я люблю тебя, Иисус! Я для тебя могу все, что угодно сделать. Тот же самый человек на прошлой неделе. А на этой неделе? Вы демонстрируете тем самым, что ваши обстоятельства распоряжаются чувствами в вашей жизни. Кто-то из вас вообще не идет в церковь, если у вас плохо прошла неделя. И это не моя вина, и не вина церкви. Каким образом тот факт, что вы не придете в церковь, исправит ваши обстоятельства? Обстоятельства заставляют вас делать глупые вещи. Я говорил, что мои дети должны расти в церкви, но на прошлой неделе тот брат меня обидел на стоянке. И теперь мои дети никогда не переступят порог этой церкви. Значит, ты изменил свое отношение. И только потому, что кто-то плохо к тебе отнесся, ты лишишь своих детей возможности вырасти в церкви? Зря, зря. А подумайте о Йове. Кто-то спросит, с кем бы ты хотела познакомиться, когда придешь на небо? Я хотела бы познакомиться с Йовом. Все остальные могут подождать. Для меня он самый главный мужчина. Он мужчина, ох. Потому что, когда я читаю о том, какой тяжелой была его жизнь, я думаю, что было у него в душе, в духе, что сделало его таким человеком. Настоящий мужественный мужчина. Послушайте, вот вам его обстоятельства. Однажды он просыпается, солнце светит, прекрасный день, красивая жена, у детей все в порядке, земля плодоносит. У него огромное количество скота, овец. Тебя знают как успешного бизнесмена. Ты славишь честным, безупречным человеком. У тебя много друзей, дом полон гостей. У тебя все есть в один день. А на другой день просыпаешься, и все это исчезло. Ты покрыт проказом, у тебя гной, ты в агонии, стенаешь от боли. Тебе кажется, что умрешь. Затем узнаешь, что весь твой скот пропал. Весь скот умер от болезни. Потом тебе приносят еще одну новость. Все твои дети умерли. Они все умерли в один день. Один день обстоятельства. Вот этот Йов в тот день. Господь, я люблю Тебя. Все, что у меня есть от Тебя. Все мое имение посвящено Тебе. Ты чудный Господь. На следующий день, в проказе, агонии и страшной боли, только ли благо принимать из руки Божьей? Разве и злого не принимать? Я люблю Тебя, Господь. Я не понимаю, за что все это, но я твердо стою. Я буду служить Тебе. Я не буду Тебя хулить. На кого вы похожи? На Иова или его жену? Я люблю Господа. Он благословил меня и мою семью. У нас отличная новая машина. Мы на этой неделе купили кабриолет. Я так рада. Все отлично. Дети учатся в частной школе. Они мне не мешают. У меня прекрасная жизнь. Я люблю тебя, Господь. Жена Иова на следующий день. Похули Бога и умри. Знаете, люди меня пугают. Такие страшные изменения. Если мы собираемся строить церковь, основанную на честности, а мы именно это и собираемся делать, церковь, в которую мы можем прийти любой человек, А мы именно это и собираемся делать. Почему эта церковь растет? Это легкий вопрос. Люди спрашивают, почему ваша церковь растет? Просто стой твердо в том, в чем стоишь, и перестань каждые 5 минут менять приоритеты. Изменяет ли ваши нужды вашу молитвенную жизнь? Разные обстоятельства. Если вы не молитесь, пока у вас нет проблем, это значит, что у вас разные весы и мера. Влияет ли ваше финансовое положение на ваши действия? Десятина — это неизменная мера. Зачем Бог для всех нас установил десятину, 10%? Чтобы у нас была неизменная мера, чтобы мы все знали, что к чему. Мы все знаем, что десятина — это 10%. Почему? Потому что Бог хочет что-то вам дать, определенную меру для жизни и действий. Все, что сверх этого, является благословением Бога. Но я хочу вам сказать, что существует изначально установленная мера. И эта мера не только на то время, когда все хорошо. Эта мера не только на то время, когда вы чувствуете себя щедрым, или у вас благополучно складываются обстоятельства. Это неизменная мера. Неизменная мера. Но если ваши обстоятельства влияют на то, сколько вы жертвуете, значит, обстоятельства могут испортить ваши финансы. Именно поэтому у вас не будет постоянного материального достатка в жизни и в бизнесе. Вы будете прыгать вверх-вниз. Поверьте, бизнесмены, позвольте мне дать вам совет. Если вы хотите постоянно испытывать успех в вашем бизнесе, тогда отдавайте десятину с постоянством. Это неизменное правило, я уверяю вас. Вы не будете плавать вместе с нестабильным рынком, у вас будет постоянство. Последнее, что может изменить ваши весы и меру, это чувство. Чувство. Чувство. Чувство. Все женщины, послушайте внимательно. Все вы, женщины, управляемые чувствами и гормонами. Я из-за гормон вспотела, пока говорила. Знаете, мы очень многое можем потерять из-за чувств. Вы можете сказать, «Ну, я так себя чувствую». Ваши чувства не должны влиять на ваши весы и меру. Мы должны поставить преграду между нашими чувствами и мерой. Потому что, если честно, иногда вам не хочется вставать с кровати. Иногда вы не хотите поклоняться Богу. Иногда вам не хочется улыбаться. Иногда вам не хочется обниматься. Наоборот, вы захотите ударить кого-нибудь. На этой неделе я очень устала. Сегодня утром я была уставшая. Ну, смилуйтесь надо мной. Я беременна, и мне очень трудно стоять на каблуках. Слава Богу, что мы не чувствами руководствуемся в нашем служении. Представьте себе, вы пришли бы сегодня в церковь, а двери закрыты, на дверях висит записка. «Извините, но у нас не было желания здесь быть сегодня». Группа прославления не хочет играть сегодня, так что мы просто посидим час молча. А я не желаю проповедовать, потому что пусть кто-нибудь другой встанет на мое место. Пусть займет мое место, и церковь из-за этого может уменьшиться в размере. Чувства. Вы знаете, для чего дают брачные обещания? Чтобы не дать место чувствам, в здравии и в болезни, в богатстве и нищете. Они стирают чувства. Вы знаете, мир часто пытается решить ситуацию чувств, потому что тогда все проще. До того, как начали устанавливать видеокамеры для контроля за превышением скорости, у меня не было ни одного штрафа. Аллилуйя! Слава Богу! У меня был выработан иммунитет к денежным штрафам и штрафовым пунктам, потому что умела играть на чувствах. Один раз, несколько лет назад, мы только переехали в наш новый дом. Я спешила, мне нужно было снять деньги, и я в спешке уехала из дома в банк. Все было суетно, у нас ничего не получалось с перевозом мебели и так далее. Я села в машину, быстренько приехала в банк, сняла деньги, села обратно в машину. У меня не было даже обуви одета. Я одела комбинезон, запачканный краской. Я выглядела как деревенский люд, честно. Итак, я несусь с большой скоростью, ремень безопасности не пристегнут, и полицейская машина начала меня преследовать. Я не думала, что они ехали за мной, поэтому быстро приехала домой, припарковала машину и вдруг увидела, что полицейский припарковался за моей машиной. Увидела Стива в спальне на втором этаже с кисточкой в руке. Он сказал: «О, Боже!» Он, как умный мужчина, подумал, что мне следует с этим ситуацией справиться самой. Он уже ничем не сможет помочь. Я просто рассказала полицейскому о своих чувствах. «О, я знаю, что я ехала слишком быстро. Я обещаю, что больше так не буду. Вы не представляете себе, какой сложный у меня был день. Строители запоздали, игрушки опоздали, у меня не хватило денег, и я разбила любимую вазу. Я в таком стрессе, я себя чувствую ужасно». Он сказал: «Ну ладно, ладно, ладно, ладно, замолчи. В этот раз я тебя отпущу без штрафов, но больше так не делай». Я ответила: «О, это не повторится. Вы такой добрый. Желаю вам прекрасного дня. Вы так великолепны в вашей униформе». Но видеокамера для контроля за превышением скорости дала о себе знать через почтовый ящик. 3 штрафных пункта и штраф в 60 фунтов. Но я хочу вам рассказать о том, что я в тот момент чувствовала, о том, какие у меня в жизни были чувства. Я хочу вам рассказать, какая у меня была сложная неделя. Я хочу попросить о милости. Нет, видеокамера для контроля за превышением скорости не дает места чувствам. Штраф есть штраф. 50 км в час для вас и только для вас. Мне все равно, что вы чувствуете. Платите. Видеокамеры стирают чувства. Бизнесмены это делают постоянно. Они удаляют всякий аспект бизнеса, в котором могут преобладать чувства. Возмещение за возвращенный товар – это только в отделе возмещения. Они просто изымают чувства. Почему? Потому что чувство влияет на бесстрастность людей. Вы сострадаете мне, и вы будете ко мне добры, потому что вы чувствуете всю ту тяжесть, о которой я говорила. Вы пожалеете меня. Поэтому вы манипулируете чувствами людей, чтобы мой штраф уменьшили с этого размера до вот этого из-за того, что я чувствую. Чувства ведут вас в беду. Некоторые из вас слишком хорошо умеют контролировать людей своими чувствами. Влияет ли ваше чувство на тот успех, с которым Бог может вас использовать? Видите ли, Моисей прекрасно справлялся. Он прекрасно справлялся как лидер своего народа. Но чувства этого народа достали даже Моисея. Если вы прочитаете это место в контексте Библии, то заметите, что до того, как говорится о его чувствах, там буквально есть 2 строчки о том, что Моисей только что похоронил Мариам. Это была его сестра. Его сестра умерла, и я думаю, это повлияло на его чувства в тот день. Его сестра умерла, он ее похоронил, а потом вышел к недовольному народу. Они не были счастливы, и я думаю, что эта неблагодарность, добавок к печали о смерти его сестры, заставили его взорваться. Бог сказал: «Иди и прикажи камню, и из него польется вода». Но Моисеем завладели чувства, и он изменил свои бесстрастности. Он настолько рассердился, что ударил камень. «Вот вам ваша вода». И Бог сказал: «Из-за того, что ты так поступил, ты не выполнишь своего предназначения. Это несколько сурово. Погоди, я говорил с фараоном, вел народ, терпел недовольство. Я же всего только ударил камень». А Бог говорит: «Да, но ты изменил свое отношение. Ты позволил своему гневу командовать собой и не сделал то, что должен был сделать». Бог не закрывает на такое глаза. Чувства будут вам стоить вашего предназначения. Представьте себе, если бы Иисус позволил своим чувствам управлять собой, своим решением пойти на крест. Но Он сказал: «О, если бы эта чаша и эти душевные страдания могли пройти мимо меня! Но, Господь, да будет воля Твоя, а не моя». Другими словами, хотя я испытываю ужасные чувства, душа моя страдает, все во мне хочет противостоять и не довести дело до конца, но я не позволю своим чувствам решать, произойдет это событие или нет. Не моя воля, но Твоя. Не моя мера и весы, но Твои. Слава Богу, в противном случае ни один из нас не имел бы сегодня спасения.

0: Make it!
1: Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision, один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone. Сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.

0: Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений. Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Ти-Боун.
1: I'm a straight up psycho when it comes to them demons, you know what I'm saying?

0: Did the devil, word is born.
1: T-Bone. Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, знаешь, все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это Святой Дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм, у него есть свой фильм. Я пытался снять фильм, я в два раза старше его, у меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Tan. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово, «Плач Китая». И Сэм Джонс, это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм? Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп, зачитываются отрывки из Писания. Но в фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. Все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм. Это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, вэрхаусе, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которой мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам, им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями, потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей, и они считают, что наша жизнь защищена постоянно. И что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана. Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире. И было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери. Я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел. В глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне двери. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. И я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов, они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет. Они схватили меня и бросили меня в ванную. Просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня...

били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это, и они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату, два или трое парни били меня, один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии, я взял ее в руки и сказал: «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира. Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. И это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что они меня убьют. И он доставал свой пистолет, но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать, на мне не было ни обуви, ни носков, я содрал всю кожу с ног, но слава Богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава Богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да, по дороге сюда я сказал менеджеру: знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом с таким неуважением, гордость начинает выходить из тебя, я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали, и я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал. Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия. Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии: «Мщение будет моим, я отплачу». И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить. Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу, даже было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт, и я уже составил его, и внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете? Знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки, и во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену, и он будет висеть у меня на шее и так далее, я буду бить по нему палкой, вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силой, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха. Но он все-таки князь, но мы служим царю. Царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад, и я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да, это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да, и я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется «Миритмо».
Да, здорово. Итак, Ти-Боун, послушайте, исполнитель Ти-Боун. Ти-Боун. Come on. Yeah.

0: Come on!
1: Oh! Hey, hey!
0: Ah!
1: Cuero pausa.
0: Salta con cuero! Come on!
1: Who you trying to get crazy with? This thing?
2: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих, меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место, и Он спас меня из-за своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я хочу вам сказать что-то о нашем Боге. Наш Бог восстановит все, что, как говорит Библия, сожрал плодовой червь. И каждый раз, когда вы чувствуете себя разбитым, уничтоженным, помните о Господе. Господь жив. Он живет в каждой трещине и проблеме вашей жизни. Он живет и там, где все это происходит. Вы думаете, что у вас в жизни большое горе? Возможно, это и так. Но знаете что? Господь спасет вас. Он протянул к вам свои руки прямо сейчас. И почему бы вам просто не принять это? Просто скажите: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь». Сделайте это, и слава Господа будет в вашей жизни. Благословит вас Бог. До встречи. Пишите нам.

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3.20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать. И он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины твоего разумения, потому что ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством твоего вот этого питания. Это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и ты, если мы выбираем то, что ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог бы был виден, слышен, и Он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни. А тем более Бог, совершенный Бог, у Него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что Он безграничный Бог. И все, чем Он владеет, оно все безгранично. И то, что Он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что Он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла, там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем

думать, что ему нетрудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да? Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить, из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются, и заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное. Такое, которое всегда будет с тобой, это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание ведения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил. И поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им. Питаться Его Словом, Его Духом, и это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть,
Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, он слышит нас. Он нам всегда ответит. И он знает, как

сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если Он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится, это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе, в эту реальность. И тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души. И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание. Оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять Он рождает в этом новом сердце нас новых от Своего Духа из семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек, и Он подарил нам Свою кровь, и вот Его семя, которое в нас, мы вступаем с Ним в завет, брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда, это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делать водное крещение, которое означает наша смерть с Ним в нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли. Старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес со Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова. Потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там: «А у меня то, а у меня это». И не говоря про других, не осуждайте. Рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?»

духом, принимайте его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это вот все, вот эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам. «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежду одеть. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть, это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все. И все Христос, его жизнь, это его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять, это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы написано святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать. Просто посвящать их Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва. Господь, спасибо. Ты во мне, я в тебе, я дышу тобой. Я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь. Это ты, и я воздаю тебе всю славу и довладычествую в сердце моем твой мир. И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя. Господь, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Господь, и спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо. Потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое, от Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя, наша, преисполнена.
Благословляем. Здравствуйте.

Благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вид деятельности, через которым Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы ему возвращаем это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Ишуа. Будьте благословенны. Аминь.

0: Ой, фух. Гром, выручай. Помнишь, я тебе рассказывала о своем танцевальном конкурсе?
1: Ну, что-то припоминаю.
0: Ой, мой партнер заболел. Представляешь, ногу сломал. Так что, танцевать будешь ты.
1: Ну, Лада, я, конечно, все понимаю и готов тебя выручить. Но танцевать это как-то не по моей части.
0: Так, ты мне друг или нет?
1: Друг.
0: А друзей в беде не бросают.
1: Я, конечно, готов тебя выручить, но только... О, вот! Видишь, я очень занят. Мне надо срочно принять сигнал о помощи.
2: Привет! Докладывает разведчик Бонд. Дима Бонд. Сегодня в 15:00 в одном из детских клубов произошла чрезвычайная ситуация. Дружественный нам детский клуб праздновал свой первый юбилей. Малявки, извините, малыши, веселились как могли. И все было у них здорово, пока не случился пожар.

вызвать не пожарников, а Робика. Но факт тот, что Робик отлично справился с заданием. Рискуя расплавиться, он потушил огонь. И праздник был спасен!

0: еще раз Робик доказал, что верный друг никогда не бросает в беде. Все, конец связи.
1: Лада, я знаю, кто тебе поможет. Робик! Танцевать он любит, а уж друзей выручать – это его призвание. Сама только что видела.
2: Да, Робик, конечно, молодец, но если он наступит мне на ногу... Ладно, Гром, извини, что помешала тебе дежурить. Пойду искать себе другого помощника.

0: молния. Скажи мне честно, ты мне друг или нет?
1: Честно? Друг?
0: Отлично, тогда ты мне и поможешь.
1: С удовольствием. А в чем?
0: Будешь моим партнером по танцам на конкурсе.
1: Ты это серьезно? Сдается мне, что да.
0: Так, сейчас мы будем репетировать.

0: Извини, я случайно, я не хотел.
1: Ничего. Ой, порепетируем в костюмах. Может, тогда лучше получится.
0: В каких таких костюмах?
1: Сейчас узнаешь. Ой, по-моему, здорово.
0: Спасибо, но я в роли чучела выступать не собирался. Вообще, моя координация движений не предназначена для танцев. Так что, прости, тебе придется искать другого партнера.
1: Ну как же так? Ну ты же ведь обещал. Ведь ради друга можно еще и не то сделать. Иди сюда. У меня тут одна проблема.
2: Спокойно, Лада. Я в курсе твоей проблемы. И у меня есть оригинальное решение.
1: Правда? Какое?
2: Вывести тебя из строя.
1: Чего?
2: Ну, если твой партнер по танцам сломал ногу, то тебе можно сломать, ну...
1: Спасибо, Дэн. И вправду очень оригинальное решение. Спасибо. Может, и правду лучше пригласить Робика?

0: Лада, ну, я, конечно же, рад тебе помочь, но при моих габаритах, при моих, ну, нестандартных размерах, на меня же ни один костюм не налезет. Ну, вот как эта шляпка. Ну, вот.
1: Я поняла. О конкурсе можно забыть. А я так долго к нему готовилась. И не нашлось никого, кто смог бы меня выручить. Значит, у меня нет настоящих друзей.
0: Это не значит, а может не все потеряно. Может, если напомнить совет суперкниги о настоящем друге, он обязательно найдется?

суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово. Ключевое слово принято. Получите ответ. Друг любит во всякое время, и как брат явится во времени счастья. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: ночи, друг, не даст тебе с пути свернуть.
1: Вот мой совет, друзья. Именно в испытаниях дружба проверяется на прочность. Поэтому верный друг тот, кто всегда готов поддержать товарища не только словом, но и делом.
2: Супер книга, как всегда, точно сказала.
3: Да.
2: На словах-то много чего можно обещать. А вот по-настоящему, на деле, для этого нужно быть настоящим другом.
3: Согласен. У меня была когда-то похожая история. Вместо помощи одни слова. Это чуть не стоило мне жизни.

профессор Чудаков сделал для меня дверь на дистанционном управлении, чтобы быстрее открывалась.

0: ручью дел не то. Дверь открылась и прищемила мне голову. Да так сильно, что аж голосовой чип заклинило. Дальше хуже. Пульт управления выпал и отлетел на приличное расстояние. Я оказался в дверном плену. Голос пропал, до пульта не дотянуться. И чем активнее я трепыхался в дверях, тем сильнее они давили. Вдруг на горизонте появилась надежда на спасение в виде мальчика. Я сразу же подал сигнал «Спасай!». Но мальчишка понял это по-своему. Затем к нему присоединился еще один сочувствующий. Потом еще и еще, пока не собралась толпа. Дети стояли и решали, как меня спасти. Но спасать на деле никто не пошевелился. У меня еще оставался шанс на то, что дети заметят пульт управления дверью. Но тут кто-то из болтунов наступил на него. Все, последняя надежда на спасение треснула. Так что я на своей железной шкуре понял, что такое помощь на словах, а не на деле.
1: Ну что ж, Робик, я пойду. Ведь мне еще нужно позвонить на конкурс и сказать, что я не буду участвовать.
2: Не спеши, Лад. Прости нас.
3: Мы передумали. Мы были неправы. Мы отмахнулись от тебя
1: как шпионы вируса. На самом-то деле мы же твои друзья, спасатели.
2: И мы готовы танцевать с тобой даже в этих дурацких костюмах.
3: Ура! Спасибо, друзья!
2: Не, ну ты так не радуйся с такими танцорами, как мы, первое место ты не займешь.
4: Да это не важно. Главное, что мне все-таки есть настоящие друзья.
2: Конечно, и ты можешь положиться на нас в трудную минуту. Держи. Держи.
0: Держи. Ну, спасатели, за дело!
4: А насчет костюмов у меня есть одна идея.

0: здорово! Мы придумали настоящий спасательский танец! Мальчишки молодцы, не подвели! Правда, мы не заняли никакого призового места, зато получили приз зрительских симпатий.
1: Я очень рад за тебя, Ладочка.
0: А я рада, что у меня есть такие хорошие друзья. Дорогой Господь, спасибо тебе за моих друзей. Помоги нам всегда оставаться верными друзьями, чтобы быть похожими на тебя. Аминь.
1: Я уверен, каждый из вас мечтает о настоящем друге. А что для этого нужно? Самому быть настоящим другом. Читайте суперкнигу.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы пообщаемся относительно социального служения религиозных организаций. Мы понимаем, что, естественно, религиозные организации, они совершают свои обряды в своих там церквах или других там культовых зданиях. И по большей части их целью является

0: привлечение максимального количества сторонников нас и адептов и своего учения. Но в то же самое время мы видим, как различные организации, религиозные организации проводят социальные акции, благотворительные акции, там, социальные, направленные там, на оздоровление нации. Там много разных акций сейчас проводится. Это как-то связано с их основным желанием привлечь сторонников себе, или это действительно их вот образ жизни?
1: Конечно, связано, потому что любая религия подразумевает плоды. И христианство, конечно же, прежде всего. Христос говорит: по плодам их узнаете их. Если дерево доброе, оно приносит добрые плоды. Худое – худые. Но только по плодам можно узнать, потому что листья могут и на том, и на другом дереве быть одинаковыми, выглядеть, может быть, даже очень красивыми на плохом дереве. Но если не будет плода, что от него проку?
0: Вы знаете, здесь Библии. Очень... такая двоякая иллюстрация, и она очень кстати даже к нашей теме. Что считать плодом? Яблоко или второе дерево, которое вырастет после того, когда это яблоко, имея внутри семя, упадет, сгниет, прорастет и будет рядом второе дерево? Что считать плодом?
1: Плодом, конечно, следует считать яблоко, потому что оно нас прежде всего интересует. Мы питаемся яблоками, если говорить о яблоках или...
0: Ну так в том-то и дело, что по-разному это трактуют. И некоторые считают плодом яблоко, некоторые считают плодом уже выросшее второе дерево. Поэтому я и говорю...
1: Ну не дерево же будет потом второе есть, то все равно же яблоки, правильно?
0: Вот и получается, что религиозная организация, она жаждет привлечения новых сторонников, развития, там, появления новых церквей или новых своих объединений в разных городах.
1: Вот смотрите.
0: И в то же самое время... люди, окружающие, они питаются вот этими вот плодами. То есть религиозная организация считает своим плодом, допустим, дерево, второе дерево, которое вырастет, там, новых людей, новые это. А люди питаются вот теми плодами, теми яблочками. Как сделать так, чтобы и тем, и другим было хорошо? Чтобы действительно это приносило пользу обществу, а не какую-то сомнительную пользу?
1: Ну, вы знаете, если человек верующий по-настоящему, если я верю в Иисуса Христа, то я буду поступать так, как Он поступал. А что делал Христос? Он ходил, исцелял людей, Он кормил людей, Он поддерживал людей, которые оказались в трудных обстоятельствах, даже воскрешал людей. То есть Он занимался социальным служением. Но Он это делал для того, чтобы явить людям Божию любовь. Вот. Не для того, чтобы набрать себе там сторонников энное количество, а для того, чтобы людям раскрыть истину, которая принесет им подлинное счастье, подлинную радость, будущую жизнь. Вот его были мотивы. Это мотивы любого настоящего верующего человека. Не привлечь, скажем, количество тех людей, которые тебе там потом будут деньги приносить, да, в твою церковную общину. А истинным мотивом является проповедь той веры, той истины, в которую ты веришь и которую ты исповедуешь. И, конечно, эта проповедь, она основана на делах. Если мы будем просто говорить и проповедовать, но при этом ничего доброго не совершать, то кто же нам поверит? Да и, собственно говоря, вера, как написано в Священном Писании, без дел мертва. Вот, то есть она всегда будет выражаться... Вот как мы, например, определяем, что человек любит Бога? Все, любого человека спросили, любишь Бога? Все, как правило, скажут, да, конечно, очень сильно люблю. А как мы можем определить? А по его поступкам, по его делам. Если человек любит своего ближнего, заботится о своем ближнем, помогает своему ближнему, который попал в нужду, то это и есть проявление любви к Богу. Правильно? А как еще иначе? И именно поэтому религиозные организации совершают социальное служение, имеют на это полное право для того, чтобы его совершать.
0: Интересно, что вот это право порой очень сложно бывает реализовать. То есть приходит религиозная организация к чиновнику местному и говорит, вот мы бы хотели провести там акцию там, по здоровью, там, по оздоровлению нации, или, допустим, профилактику среди подростков там, в плане курения там, или наркотиков, или еще чего-то. Они спрашивают, а вы кто? А мы вот такая-то религиозная организация, вот здесь в вашем городе обитаем. Он говорит, а нет. А нельзя. Да. А если с этой же самой идеей придет общественная организация, абсолютно та же акция, абсолютно все то же самое. Пожалуйста, без проблем, зеленый свет. С чем это связано? Это какая-то такая отсутствие толерантности, что ли, со стороны?

0: Двойные стандарты.
1: Я думаю, что это связано с искаженным пониманием роли чиновника, которую он выполняет в этом обществе. Вот, на самом деле, в соответствии с Конституцией нашей страны, у нас же написано, все религии равны, да? Все равны перед законом. Чиновник должен соблюдать Конституцию в своей деятельности. То есть он должен следить за тем, чтобы это равенство существовало. То есть он должен как бы стоять...
0: Он очень хорошо следит. Он ни одной религиозной организации не даст этого права.
1: Вот проблема-то в том, что чиновник на своем месте...
0: То есть равенство, пожалуйста.
1: Чиновник на своем месте начинает себя считать человеком верующим. Там, православным, мусульманином, там, кем-то еще. И в соответствии с этим, значит, вести себя. Вот этим дам, а вот этим не дам. Вот это как корни неправильно. Это нарушение принципа отделения церкви от государства. У нас же нет государственной религии, да? И, соответственно, наши чиновники, они на работе должны как бы руководствоваться не своими религиозными представлениями, а законами нашей страны, Конституцией, законом о свободе совести, которые уравнивают права всех религиозных объединений. Безусловно, религиозные объединения есть большие, как Русская Православная Церковь или, допустим, мусульмане России, а есть небольшие, вот, протестантские различные религиозные организации, там, буддисты, тоже не так, наверное, много вот, в центральной части России. Но все равно тем и другим религиозным организациям нужно предоставить право совершить посильное социальное служение. Потому что в противном случае, если, как вы, Андрей, говорите, происходит, что одним дадим, другим не дадим, тогда государство в лице вот этих чиновников вынуждает религиозные организации скрываться под брендами различных вот общественных, там, благотворительных организаций. И интересный парадокс такой получается, что вот небольшие религиозные организации, да, то есть религиозные меньшинства, да, их загоняют вот в этот угол, то есть вот не дают им совершать служение от своего имени, скажем, приходит, говорит, вот мы баптисты, мы пятидесятники, мы адвентисты. Им говорит, нет, мы вам не дадим, дадим другим. Вот. И тем самым чиновники загоняют их, значит, вот они вынуждены, эти люди, идти и создавать какие-то общественные организации, скрываться как бы под их именем, чтобы совершать то социальное служение, которое, в принципе, они могли бы совершить именно от своей церкви, не боясь назвать имени своей церкви. А потом само же государство в лице тех же чиновников через средства массовой информации начинает обвинять эти религиозные меньшинства и говорить им, а вот видите, они такие нечестные, они, значит, скрываются под именем, значит, вот благотворительных организаций, а на самом деле это вот религиозные организации. Ну, пожалуйста, мы эти религиозные организации не будут скрываться. Они придут под своим именем, как религиозные организации, как баптисты, адвентисты, пятидесятники, если вы им дадите совершать. Но вы же им этого не даете. То есть получается, знаете, как вот в великом произведении «Собака на сене». Да? Вот, и сам ничего не делает, и другим не дает. И это, конечно, ненормальная ситуация. Вот.
0: Эта ситуация должна, я думаю, как-то по-другому решаться по поводу, допустим, обвинений. Что же касается того, что религиозная организация желает совершать какую-то деятельность, у меня другой вопрос. А зачем? То есть действительно ли эта религиозная организация хочет совершить благотворительную акцию? Или эта благотворительная акция сродни, я не знаю, рекламной кампании? То есть я хочу продать свои яблоки, поэтому я заплачу деньги, чтобы мои яблоки прорекламировали. Таким образом, я потратил часть на рекламу, но я свой товар продал. Вот. Религиозная организация, она чем хочет заниматься? Она хочет благотворительностью заниматься и действительно сделать что-то для доброго, для нации, бескорыстно, безвозмездно. Ну, да. Или это рекламная кампания?
1: Ну, это все зависит.
0: И вот тут как раз очень интересный момент. Если чиновник скажет, так, вот от имени религиозной организации вы не можете, и он даже будет знать, что это они же и пришли от имени уже общественной организации провести то же самое, пожалуйста. Но тогда в умах населения, которое получило какое-то благо от этой общественной организации, она не будет после этого обязана или должна, или чувствовать себя обязанной по отношению к религиозной организации. То есть у нас остается право выбора, равного выбора религии, равного выбора там, вероисповедания, и не будет какого-то навязывания такого. Вот видите, вот эта вот религиозная организация понаделала столько всего доброго, поэтому будьте добры, сходите туда к ним, поддержите их.
1: Ну, видите, почему-то

0: не считается, что если, допустим, где-то с экранов наших телевизоров звучит, что Русская Православная Церковь или мусульмане, там, или иудеи совершают какие-то благотворительные там акции, проводят там концерты, или это же открыто говорится, это же не считается навязанным.
1: Открыто говорится.
0: Не считается навязыванием, правильно?
1: Ну, вот это вот и интересный момент.
0: Не считается. А почему-то, если по тому же телевизору скажешь, что там баптисты, пятидесятники, адвентисты что-то провели, это уже чиновники расценивают как навязывание. То есть, понимаете, здесь получаются двойные стандарты. То есть об одной религиозной организации можно открыто говорить, что это проводит именно религиозная организация, да? Там организовала приют, детский дом или еще... Вот организовала конкретная церковь. А другой, религиозная организация, ну, маленькая уже.
1: Значит, надо как-то...
0: Нельзя, это потому что, вот, если мы о ней расскажем, то это уже будет как бы вот...
1: Ну, тогда если равенство, тогда пусть оно будет равенство. Почему тогда закон не исполняется в этом вопросе?
0: А я считаю, как раз вот это неверно. Неверно так подавать информацию. И именно это принуждает религиозные организации, маленькие, малочисленные, уходить как бы в подполье, их туда загоняют. Угу. Вот. И их, кстати, легко обвинить, потому что их не знают в обществе, они их не слышат, как о крупных религиозных организациях. Про них можно все что угодно говорить, и люди поверят, правильно? Легко обвинить. Потому что если бы показывали, что эти организации совершают добро, там, помогают тем же детским домам, значит, приютам, и совершают активное социальное служение, то как их обвинить? То есть люди бы видели, что это нормально. А так о них ничего не показывают, ничего не говорят. Это какие-то общественные организации там. Но кто знает, кто стоит, какие верующие стоят за этими общественными организациями?
1: Ну, знаете, приведу тогда еще один пример. Вот часто говорим, что не надо судить по какой-то организации, о какой-то организации по одному ее члену, может быть, не самому там приятному, правильному и хорошему. То есть
0: да.
1: в каждой семье есть, ну, в семье не без урода, да, как говорится. То есть в каждой и религиозной организации, в том числе, есть люди, которые вроде являются частью этой организации, но на самом деле ничего общего с ней не имеют, ни с ее вероисповеданием, ни с правильным поведением, и бросают как бы пятно на всю организацию. И мы говорим, нет, не судите вот по таким людям, по отдельно взятым. Но с другой стороны, если посмотреть, вот есть религиозная организация, любая в городе, посмотреть не на одного члена этой организации, а на большинство. А как ведут, какой образ жизни у большинства членов? То есть вот по выборку, грубо говоря, как они себя ведут? Ну ладно, этот там что-то нехорошее сделал, этот что-то нехорошее сделал. Но если большинство ведут себя неадекватно, значит и вся организация такая. Если большинство ведут здоровый образ жизни, если большинство ведут благотворительную деятельность, пусть не от имени там религиозной организации, просто от своего вот частного, в частном порядке, но большинство. И тогда это невозможно будет скрыть. Ну, это конечно. Просто невозможно будет скрыть.
0: Конечно.
1: И вот после этого стоит вопрос, а кто же тогда эти члены этих религиозных организаций? Если можно скрыть вот это вот дело, банально не освещая их в средствах массовой информации, ну тогда, извините, значит, вы, наверное, ничего не делаете. То есть, если вам нужно обязательно освещение через средства массовой информации, что мы там что-то сделали, чтобы о вас узнали, ну, извините, это значит реклама. Это значит, вам нужна реклама, чтобы продать
0: свой товар. Я понял ваш вопрос. Вопрос-то ваш понятен, но я говорю совершенно о другом. Почему одних освещают деятельность социальную?
1: Ну, с этим я согласен.
0: А других не освещают. Вот если бы никого там, допустим, не освещали, тут еще можно было бы согласиться. А так получается, что однобокое представление. И именно поэтому те, кого не освещают, то есть малочисленные религиозные организации, вот религиозные меньшинства, они рвутся, чтобы о них что-то там рассказали, да, потому что они же вообще ничего не говорят. Но, с другой стороны, конечно, вы правильно сказали в самом начале нашей беседы, что мотивом-то является не наша известность перед людьми, потому что и в Библии написано, когда творишь милостыню, говорит Господь, пусть твоя правая рука не знает, что делает левая рука. Ты твори ее ради Бога, а не ради людей. Угу. Христос везде учил, что показная набожность, она неугодна Господу, и она не принимается. И формальность Господь не воспринимает, формальное наше служение. Да? если мы его совершаем не от чистого сердца, да, сколько бы мы там ни пожертвовали, что бы мы ни сделали, если мы это делаем не от чистого сердца, это не будет принято Господом, правильно? То есть наше служение, оно мотивируется, должно быть смотивировано только нашей верой, нашими религиозными убеждениями, не какими-то корыстными.
1: И, естественно, да? Теми плодами, которые не, вот от наших
0: нежеланием,
1: действий.
0: Да, нежеланием прославиться. Вы совершенно верно это сказали. И когда мы совершаем социальное служение, конечно же, мы не должны навязывать людям значит, свою веру как условие получения какой-то социальной помощи. Потому что это будет уже действительно нехорошо, это будет спекуляция верой. Да? Вот, то есть, ну, скажем так, мы вот, если вы обратитесь в нашу веру, мы вам будем помогать, а если не обратитесь, мы вам помогать не будем.
1: Да, да.
0: Вот, это, конечно же, спекуляция, этого не должно быть.
1: Я просто, когда этого. Начал говорить вот о том, чем живут большинство адептов той или иной организации в том или ином городе, то есть мы говорим об общинах, потому что в любом случае даже вся эта организация состоит из небольших общин в разных местах, и они могут отличаться друг от друга. Я видел те общины, которые большинством своим действительно живут вот этой благотворительной деятельностью. И там уже невозможно о них скрыть что-либо. Там можно о них ничего не говорить, но люди о них будут знать. И если их кто-то попытается запретить, общество не позволит, потому что они известны своей благотворительностью, каждый в отдельности. И поэтому и стоит вопрос, а ради чего мы живем? Или, допустим, тех же апостолов, коснулись их, ведь Христос их, с одной стороны, послал на вот эту деятельность, а с другой стороны, многих ли они загоняли в свою идею христианства? Да нет, они в принципе были не у дел, они в принципе были меньшинство, они даже вне закона были. Но люди приходили к ним, приходили сами, крестились тысячами. Почему? Потому что они видели их вот дела.
0: Добрые
1: и
0: дела.
1: Им не нужен был никакой там сверхъестественный пиар.
0: Но я хочу сказать, что при любых ситуациях верующий человек будет совершать добрые дела. Даже если ему запрещают это делать там, или ограничивают его, все равно будет стараться искать, чтобы сделать что-то доброе. Но хотелось бы, чтобы все-таки общество и государство поддерживало религиозные организации в их социальном служении и освещало их деятельность.
1: Спасибо вам. Спасибо и вам, что вы были с нами.

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. А Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3:20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать, и он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины Твоего разумения, потому что Ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством Твоего вот этого питания. Это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и Ты, если мы выбираем то, что Ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим Твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и Он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни. А тем более Бог, совершенный Бог, у Него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что Он безграничный Бог. И все, чем Он владеет, оно все безгранично. И то, что Он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что Он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла. Там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да? Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья, опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить, из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются,
и заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушание, это богатство было истинное, такое, которое всегда будет с тобой, и это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание ведения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали Его, а где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил и поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания, это процесс углубления или процесс, так сказать, движения, процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас, и Он тоже делает это сам. Но есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом. И это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, а во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с Ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, Он слышит нас. Он нам всегда ответит. И Он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если Он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится. Это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе, в эту реальность. И тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души.
И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание, оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять он рождает в этом новом сердце нас новых от своего духа из семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек, и он подарил нам свою кровь и вот его семя, которое в нас. Мы вступаем с ним в завет, брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда, это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет, и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делать водное крещение.

которая означает наша смерть с ним, в нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо тебе. Это то, что мы с тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли. Старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы, то, что написано, что теперь. Это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес со Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там, а у меня то, а у меня это, и не говоря про других. Не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это вот это вот все, вот эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежда. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть. Это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но все. И все Христос, Его жизнь – это Его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять, это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы, написано, святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что «любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать». Просто посвящайте Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва: «Господь, спасибо, ты во мне, я в тебе, я дышу тобой». Я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь. Это ты, и я воздаю тебе всю славу, и да владычествует в сердце моем твой мир. И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь.
благодарим Тебя, Господь, благодарим, благодарим, благодарим, благодарим. Господи, спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо, потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для Себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело. И это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое, от Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вида деятельности, через которую Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было. Но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы Ему возвращаем это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Иешуа. Будьте благословенны. Аминь.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм — это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 200 000 000 последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии — это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, — это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман — не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно — непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман — это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма. Что противоречит Библии? В Библии же написано:

Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог. В Псалме 89. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей, написано в Псалме 95. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например, «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди». Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее. «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность в своей мистификации». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них – Сатья Сай Баба. В 1976 году Сай Баба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как воплощенном Боге. Сай Баба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сай Бабы как движение. Сатья Сай Баба утверждал, что является реинкарнацией Сай Бабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена.

Блаватская, в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычай сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Иначе говоря». Сегодня мы иначе говорим об одном очень важном явлении в жизни всех людей. Ну, представьте себе такую домашнюю историю. Бабушка спрашивает у внука: «Ты молишься?» «Да, молюсь каждый вечер». «А утром?» «Нет, утром я не боюсь». Страхи окружают нас в этой жизни. Мы чего-то боимся, а за что-то переживаем. Мы, в общем-то, живем в мире страхов. Боимся конфликтов, перемен, неудач, расстройств наших планов. Некоторые люди боятся болезней и страданий. Другие опасаются, что что-то случится с их любимыми. Кто-то боится других людей, их мнений. А кто-то темноты или одиночества. Многие боятся умереть, оказаться перед лицом неизвестности. Страх – тайный враг, который овладевает людьми любого возраста и любой профессии. Как воспринимать чувство страха? Если я боюсь, значит, я трус? Грешу ли я, если я чего-то опасаюсь? Есть ли место страху в наборе чувств христианина? Как правильно бояться и, главное, кого? Какое-нибудь чувство страха овладевало вами когда-нибудь, когда вы чувствуете, что эта сфера для меня страшна, опасна? Я, допустим, до определенного возраста, лет до 14-15, боялся воды. А причина была очень простая. В года 3 или 4, находясь в Таджикистане, отец подвел меня к горной речке, показал на бурлящую реку горную, в которой водились фазаны. Фазаны где-нибудь в степи. Так вот, и он сказал, один мальчик попал в эту воду, вода его била, и он умер. Я тогда еще много не говорил, но понял очень важное. Когда я подходил к воде, я говорил: «Папа, туда не надо идти, там умер будет». И это настолько сильно этот страх повлиял, что до где-то лет 14 я не умел плавать. Но зато благополучно дожил хотя бы до этого возраста. Какие-нибудь страхи, которые переживали вы, были ли у вас, пожалуйста? Страх конкретных вещей, объектов или событий, пожалуйста.
1: Насмотревшись фильмов ужасов о вампирах и оборотнях, я в собственной квартире боялась идти ночью на кухню, потому что там

0: было темно в однокомнатной квартире. Это может быть смешно, как-то иронично, но было действительно очень страшно. И каждый шаг мне давался очень нелегко. Я понимала, что это как бы нереально, пыталась себя успокоить, что все это...
1: То есть оборотней в квартире нет, они не продавались вместе с квартирой, да? Кстати, это соответствует определению, которое дает словарь «Даля». Страх – это боязнь, робость, сильное опасение, тревожное состояние души, от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия. То есть страх зачастую может возникать не от того, что ты реально знаешь или там предупрежден, а ты можешь просто воображать какую-то проблему и начать ее бояться. Я тоже так опасался разного рода существ, выглядывающих из темноты, но это, причем это опасение, оно было в рамках своего дома, своей комнаты, своего двора. Ловили еще на мысли, себя на мысли какой-нибудь вот о страхе, который воображали вы?
2: Ну, очень часто, например, этот воображаемый страх у меня проявлялся в сессию. Какой-нибудь очень страшный предмет казался невероятно страшным или страшным преподавателем, и ты сидишь, трясешься. У меня было, наверное, самый максимум за 2 недели. Уже 2 недели перед экзаменом прям был такой страх.
1: Так.
2: Столько нервов было потрачено, и, соответственно, он улетучился, стоило тебе взять билет. И это повторялось каждый раз. Хотя...
1: Стоило взять билет?
2: Да, и ты уже знаешь, что тебя ждет. А перед тем, как вот, какая-то неизвестность, что то там будет, какой билет, какая оценка. А ты вот начинаешь уже когда работать, у тебя вот есть твои вопросы, все, страха уже нет.
1: То есть берешь билет, о, точно не знаю, ну все, 2, ну что бояться, 2. Еще варианты.
3: А я бы, выслушав вот про темноту и про сессию, объединил бы, что меня волновало и боялся. Мне кажется,
1: сдавать сессию
3: неизвестности.
1: Неизвестности.
3: Потому что, например, в той же самой темноте ребенок видит неизвестность. Он ничего не видит в этой темноте. Там он не знает, что там может быть.
1: Стоп. Он не знает, что там, или он, наоборот, знает, что там может быть?
3: Догадывается.
1: Вот. Ключевой момент. Смотрите. Не в том, что он не знает, а в том, что он знает, что там может быть. Ты почему боялась темноты? Кто там находился в темноте?
0: Ну, всякие страшные,
1: бабайка,
0: жуткие...
1: Бабайка, да? Был в темноте бабайка?
0: Ну, все и бабайки тоже были.
1: Заметьте, что очень маленькие дети, которые там годик-два только начали ходить, они идут куда угодно. Они идут куда угодно. Они самые бесстрашные. А подростки или там девочки, которые начали слушать сказки про Кощея Бессмертного, они уже начинают бояться. Я могу поймать себя на одном таком событии. Это просто вынесло мне мозг, как говорит современная молодежь, когда я посмотрел фильм «Кинг-Конг», в 2002 году снятый. Он был снят в... Вернее, сюжет происходит в городе Нью-Йорке. Помните, какую башню использовал Кинг-Конг для охоты за самолетами и общения со своей любовью? Empire State Building. Ну, все замечательно, посмотрел фильм, классно. Но потом, когда с 2005 по 2010 я ездил на машине по дорогам вокруг Манхэттена, я невольно оборачивался в сторону Empire State Building и думаете, что я пытался там разглядеть? Кинг-Конга. И мне в этом 25-30 лет, и я ловлю себя на мысли, что я на подсознании смотрю туда и ищу глазами Кинг-Конга. И думаю, как же вот это страшно и ужасно сейчас будет справляться с жителями Нью-Йорка и со мной лично. Я понимаю, что это уже схождение с ума, но проблема в чем? Настолько сильно я воспринял какой-то предполагаемый ужас, что я начинаю на реальность его трансформировать. Я смотрю, ой, вот это страшно. Я ищу глазами предмет моего страха. Взрослый человек. И тогда я убедился, кинематограф живет и действует, и замечательно функционирует. Поэтому попробуйте проанализировать некоторые свои страхи. Но сегодня мы вспомним людей великих из мира сего, которые тоже имели страхи. И эти страхи, они сегодня в психологии называются конкретным словом – фобии. Таких фобий выводят уже порядка 600. И их названия, ну, очень сложные. Но вот в чем, допустим, фобия была у генералиссимуса Иосифа Сталина. Токсикофобия – боязнь отравления. Авиафобия – боязнь полетов на самолете. Поэтому он на фронте ни разу не побывал, а если надо было куда-то отправляться, отправлялся поездом, который отправляли 17 тысяч бойцов НКВД и 8 бронепоездов. То же самое, помните, что было в России, когда приезжал сюда северокорейский лидер на поезде. Почему? Он никогда не летает на самолете. Кроме того, ночные бдения Сталина заставляют подозревать у него сомнифобию, боязнь ложиться спать. И поэтому он смог засыпать только тогда, когда доводил себя до истощения, работая по ночам. Другой великий персонаж, тоже вроде к войне близкий, генерал, ставший императором, болел гипофобией. Не просто переживал, а именно болел гипофобией, боязнь лошадей, осложненной лейкофобией. Это боязнь белого цвета. Однако он изображается как верхом на белом коне. Представьте себе такой парадокс исторический. У человека были такие страхи. Еще один из персонажей, это нашей страны герой, царь Петр Великий. Всю жизнь страдал акарофобией, боязнью насекомых. И не был в состоянии нормально работать в больших помещениях. И это говорит о том, что у него была экофобия в сочетании со спацефобией, боязнь своего дома и боязнь пустых пространств. Поэтому знаменитый фальшпотолок, снижающий комнату и уменьшающий пространство, чтобы ему комфортнее себя чувствовалось. Ну, это нашумевшая история о Гоголе, который страдал татефобией, боязнь быть заживо похороненным. И у него завещание было, которое заключалось в том, что его хоронить нужно тогда, когда появятся признаки разложения. То есть он действительно умер, а не какой-нибудь у него сон там, или отключение сознания и так далее. То есть человеческий страх или опасение – это не просто, знаете, так, ой, ну я боюсь там какого-нибудь монстрика в темноте. А это опасение чего-то из твоей жизни, которое заставляет тебя менять собственную жизнь. Представьте, в какую копеечку встали фобии Ким Чен Ира и Сталина в нашей стране и Северной Корее. Страх одного человека выливается в изменение всей его жизни и жизни окружающих его людей. Поэтому просто сказать, что страх, ну, не надо бояться и так далее, не совсем логично, правда? Давайте вспомним появление самого страха. От чего? Вот как нам Библия говорит, как появился страх в первый раз. Слова очень известные, которые сказал Адам. «Голос твой услышал я в раю», и что? Какое ощущение? Кого он убоялся? Голос Бога? Да, я убоялся. Итак, причина, почему? Объясните. Бог так грозно взывал? Раньше была реклама фильма «Эмиль из Лёниберга». И начиналась там заставка такая мирная, потом крик «Эмиль!» Такой громкий крич, и начинается динамика. Эмиль – хулиган и так далее. Неужели в раю было то же самое? «Адам!» Деревья осыпали листву, и Адам побежал от страха.
0: Ну, например, когда я делала что-то плохое, курила или выпивала, я всегда боялась. И я думаю, что, может быть, у Адама было то же самое. Так как нарушено было повеление, возможно, он вот ощутил этот страх своих неправильных действий и еще что-то.
1: Ты не путаешь? Может быть, сначала ты боялась, потом, чтобы успокоить себя, курила и выпивала. Многие люди, к сожалению, так и действуют сегодня. То есть есть классическое определение. Пьяному море по колено, да, а лужа выше головы.
0: Я же понимала, что это неправильно делала, и поэтому боялась, что это узнается или еще что-то.
1: К чему-либо на основании правильности или неправильности. Ты боялась самого действия или боялась реакции или наказания, ответственности? Чего?
0: Боялась последствий.
1: То есть, когда мы действуем неправильно, мы начинаем бояться, что нас оценят, на нас среагируют. Ну, боязнь наказания. Но есть боязнь непосредственно самих действий.
2: То есть как тогда действительно объяснять вот этот, все эти фобии? Это какой-то иррациональный страх, потому что последствий, может быть, скорее всего, никаких нет. Тут боязнь больших помещений, да, что человек себя хочет заключить в более маленькое помещение. Эти страхи, они иррациональны. Они несут, у них есть причины, но последствия человек, испытывающий вот эти страхи, он не несет.
1: Давайте проанализируем. Вот есть ли какое-нибудь положительное влияние страха?
3: Послушание.
2: Ну, страх – это как защитная функция.
1: Кстати, вот сейчас звучало идея о том, что есть иррациональное поведение. То есть, вот берем пример Петра Великого. Он боялся насекомых, акарофобия. Допустим, для меня акарофобия сегодня – это будет иррационально, это будет болезнь, потому что я живу в 21 веке, живу в мегаполисе, где соприкосновение с насекомым – это всего лишь моя непомытая посуда и перебежавшие тараканы. Вот и все. И если у меня акарофобия, у меня проблема. Мне надо от нее лечиться. Можно ли обвинить жителя Таиланда или Мальдив или Филиппин в акарофобии? Если у них прибежит какая-нибудь такая насекомая зверушка, укусит, и ты потом будешь неизвестно сколько лечиться, и вылечишься ли вообще? Нет. Обусловленный страх. То есть, если человек боится насекомых в этой стране, экзотической, для него это положительное явление. Ты не будешь лезть за всяким паучком. Если я боюсь крокодила, который лежит, я не буду брать, как русские туристы, и пытаться ударить по горбу этого бедного крокодила. Потому что я знаю, что он может развернуться и цапнуть. Ну, у некоторых страх пропадает, они начинают заигрывать с природой. То есть страх имеет положительное влияние, чтобы обезопасить человека. В одних случаях, в других случаях может быть действительно отрицательно. Самый простой пример. Если вы не имеете абсолютно никакого страха, выходите на дорогу, что вас может ожидать? Такой же бесстрашный грузовик. Он точно ничего не боится. Попробуйте сравниться с ним в своей смелости. То есть положительное – это самосохранение. Многих вещей в жизни действительно нужно бояться, чтобы продолжать жить. Есть отрицательное значение страха. В чем оно состоит?
2: Наверное, когда страх иррациональный, и когда он просто мешает жить. Когда ты, получается, ты меняешь свой образ жизни иногда, образ жизни вынуждены менять и те, кто рядом с тобой.
1: Да, то есть не обусловленный ничем, это вымышленный страх. Вот именно поэтому мы различаем такие слова, как страхи и фобии. У родителей есть всегда, они имеют какие-то опасения относительно детей. Можно назвать их страдающих фобией? Ни в коей мере. Вот мы должны с вами в этом плане различить те опасения, которые охватывают нашу душу. Какого они качества? Чего мы боимся? Есть люди, которые боятся, из-за рисков каких-то боятся предметов. Я, допустим, боюсь упасть на асфальт, а другой человек боится самого асфальта. И поэтому он не может смотреть на какие-то поверхности. Ну или там замкнутое пространство. Мы можем бояться действий и бояться предметов. Где проблема? Если мы боимся предметов, объектов, мы лишим себя возможности жить в этом мире. Потому что объекты и предметы нас окружают. Это фобия. Если же я боюсь действий, то это вполне логично. Я боюсь падения об асфальт, когда ты руками так не держишься, падаешь и ударяешься прям лицом. А, это страшно, это не описать. Я этого боюсь. Я боюсь действия, поэтому я могу что-то сделать с этим. Но если начну бояться асфальта, я буду ходить словом и доделывать дороги России. Видимо, кто-то уже так ходит. Еще один из аспектов, который мы можем с вами рассмотреть. Что нам говорит Священное Писание? Страх, он заражает так же, как насморк, и всякий раз делает из единственного числа множественное. А еще один из великих мыслителей древности сказал, что коль скоро причина страха – незнание, то не стоит ли нам познать, чтобы не бояться? Многих вещей, многих явлений, событий мы не знаем. Если мы будем больше иметь знания, будем готовы к нему, страх пропадет. Я увереннее отношусь к этому явлению, событию или понятию. В этом мире можно исключительно всего бояться для тех, кто постоянно боится. То есть само состояние человека, оно ведет к постоянному страху. Из Священного Писания мы узнаем, что совершенная любовь, она изгоняет страх. В страхе нет мучения, боящийся несовершенен в любви. И здесь возникает вопрос, а можно ли это чувство испытывать по отношению к Богу?
2: То есть как, любовь к Богу должна победить мои страхи?
1: Любовь к Богу должна победить мои страхи.
2: Как конкретно моя вера может мне помочь с моими фобиями? Или что я боюсь, что завтра у меня не будет работы, мне будет не на что жить? Как вот эту связь наладить?
1: Это боязнь практической жизни, практических проблем повседневности. Давайте подумаем. Если совершенная любовь изгоняет страх, я сегодня имею какое-либо утешение от Бога, который решает мои проблемы. Я все свои проблемы отношу Богу, и я знаю, что все в Его руках, не в моих, потому что я своими руками многое не контролирую. Значит, я перестаю бояться. Все заботы возложите на Него, говорит Писание, ибо что делает Он? Он печется о вас. И поэтому мой страх повседневности исчезает. Люди, всецело преданные Богу, они особо не боятся в этом мире. Они не пытаются урвать свое, потому что знают, у Господа все. Если я что-то потерял, мне не страшно. Это действующая в практической жизни надежда на Бога.
2: Но, с другой стороны, не является ли это попустительством?
1: Попустительством? Это может привести к некоторой форме религиозного эскапизма, когда люди говорят о том, что все мои надежды в Боге, я могу сложить ручки и спокойно, безмятежно ожидать. И чем безмятежнее я себя веду, тем больше моя вера и надежда. Видите, как я ничего не переживаю? И в домах таких людей разруха, такие люди не получают образования, такие люди транжирят многотысячное, многомиллионное имущество. К сожалению, я наблюдал в своей жизни таких людей. Они очень быстро ждут Господа. Ничего не боятся. Не боятся завтрашнего дня, ни зарплаты, поэтому они не выходят на работу, они ходят по гостям, любят поесть, отдыхать. Господа ждут и прославляют. Это фикция, друзья, это великая фикция. Поэтому мы сегодня говорим о страхе. Оказывается, что сам Господь Бог сказал очень сильные слова своему народу. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». И это Он говорит царям. Цари всего Израиля, многомиллионной нации, вы будете тогда успешны, когда у вас есть страх Божий. Но дальше, в другом месте Иов говорит, «Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня». Иов признает эту характеристику Бога как источник страха. Иов также говорит, страх Господень есть истинная премудрость. Страх Господень, говорит Соломон, прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. Я сегодня хотел бы обратить внимание ваше на одно из чудес природы. Обычно говорят такое название «Niagara Falls». Или Ниагарский водопад. На самом деле правильно говорить Ниагарские водопады, потому что их там три. Американский, Фонтан Весты и Подкова, или Канадский водопад. Это три водопада. Вот все они как бы одной. И мне довелось быть возле этого водопада 15 августа 2011 года, а 14 августа одна из туристок из Японии, которая решила, что можно приблизиться к этому водопаду и сфотографироваться рядом с ним, с этой стихией, позабыла о мерах предосторожности. В итоге, пытаясь выкарабкаться после фотосессии назад, она упала, и ее не нашли до сих пор. Ее искали, нашли, правда, другое тело мужчины, который чуть раньше утонул, неизвестно когда, но ее так и не нашли. Мне заинтересовал вопрос, а как люди относятся к водопаду? К вот этому чуду природы. Есть ли страх у людей по отношению к водопаду? Очень интересная эта история у этого места. И вот как описывали свои ощущения люди, приезжавшие к Ниагарскому водопаду лет 150-200 назад. Вот писательница Гэрриет Бичер Стоу говорила, «Я чувствовала себя так, будто меня унесли воды. Это была прекрасная смерть. В ней совершенно не было страха. Я чувствовала, как скала дрожит подо мною с какой-то радостью. Это так завораживало». поэт Уолт Уитман в середине 19 века приехали, и он писал так. Сели в вагон, приехали к Ниагаре, спустился под водопад, видел водоворот и все другие достопримечательности.

и все. Но через некоторое время, а именно через 30 лет, он приехал снова, чтобы описать водопад. Приехал Чарльз Диккенс. Вначале был ошеломлен картиной, что в течение 10 дней провел там в раздумьях, сосредоточенно работая. Но приехал туда же Оскар Уайльд, известный, нашумевший, и сказал: «Это просто огромное ненужное количество воды, текущей не в ту сторону и падающей в совершенно никчемные скалы. Чудо было бы, если бы вода не падала». Это сказал тот человек, который даже океаном не вдохновился. Человек, который был абсолютно влюблен в самого себя, в свой гений, и не особо ратовал никакие ни человеческие, ни семейные, никакие другие ценности. Поэтому в 1900 году он умер, а в 1911 году, по его словам, Ниагарский водопад замерз. Сегодня есть фотографии замерзшего Ниагарского водопада. А в 60-х годах Ниагарский водопад, именно американская его часть, была полностью остановлена и обнажила на несколько месяцев сухие камни. Вода там не текла. И те, кто ругаются, глядя на чудо природы, говорят, что это никчемные, их нет. Их почитают только представители сексуальных меньшинств, не более. Энтони Троллоп говорил так: «Более изящный, чем башня Джотто, более благородный, чем Аполлон. В сравнении с ним альпийские пики не столь поражают своим уединением, а долины голубых гор на Ямайке своей зеленью». Он оценивает красоту и мощь. И Томас Мур сказал так: «Нам необходимы новые комбинации языка, чтобы описать Ниагарский водопад». Это описание и мнение просто писателей, поэтов. Но появилась другая категория людей, которые стали бросать вызов водопаду. Они пытались его пересечь. И некоторым удавалось, но лишь некоторым. Большая часть погибли в водовороте. Мне показалось это очень знаковым. Отношение к этой стихии показывает, как человек относится к жизни. Человек, не боящийся ничего, пытаясь доказать, что он бесстрашен, бросает вызов и погибает. И это страшно. Что если по отношению к Богу сегодня люди забыли о таком качестве, как страх? Попробуй сегодня брось вызов стихии. Мы читаем из Слова Божьего о том, что в страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. И самое интересное, что говорит пророк Исаия: «Господа Саваофа чтите, он страх ваш». Мы слишком часто увлекаемся любовью Бога, благодатью Бога, забывая, что Господа все-таки нужно бояться тоже. Помни о Его любви, помни о Его милости, помни о всех Его делах, о том, что Он спасает нас, Его нужно бояться. Он – страх наш. Иначе как ты будешь соревноваться с этой стихией? Как ты бросишь Ему вызов? Завет мой с Ним – завет жизни и мира. Я дал Ему для страха. И Он боялся меня и благоговел перед именем моим, говорит пророк Малахия. Бог Ветхого Завета желает человеческого страха. Знаете, в Новом Завете ученики Божии часто испытывали страх от того, что видели чудеса, от того, что видели Его воскресение, от того, что видели исцеление. Они боялись, когда Он учил с силою и с властью. Но самая сильная причина, намного больше, звучит сегодня в вести ангела. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Есть призыв бояться. Самая важная причина, почему мы боимся Господа, потому что Ему нечего терять. Слышали такое определение, когда говорят о каком-то преступнике, которому нечего терять? Это говорят даже спецслужбы, даже военные. Он вооружен и очень опасен. Ему нечего терять. Вот такого бойтесь. Представьте Господа Иисуса Христа, который прошел отвержение от самого Бога, который на кресте вскричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это тот, который первенец из умерших. Это тот, который вкусил смерть вторую за всех людей. Он умер за всех людей. Представить это сложно.

Можно. Вот такого агнца действительно стоит бояться. Он страх наш. Он спасающий нас, Господь, но он достоин соответственного отношения к нему.

0: Здравствуйте. Айлин Тен, медсестра в травматологии. Но никакое образование не подготовило ее к тому, что она однажды утром увидела. Ее муж лежал без сознания. У него изо рта шла пена, и взгляд был затуманен. В следующие несколько секунд его состояние ухудшилось.
1: Ранним утром Айлин Тен проснулась от странных звуков, которые издавал ее муж Джим.
0: Я толкнула его и сказала: «Ты забыл надеть маску», но он ничего не ответил.
1: Тогда Айлин, медсестра с большим опытом, открыла шторы, чтобы посмотреть, что с ним.
0: Джим был бледно-фиолетового цвета, его глаза были открыты. Я слегка шлепнула его по щеке, но он не реагировал. Тогда я поняла, что у него приступ. Это было ужасно.
1: Она закричала, чтобы их дочка Симона вызвала 911. Через несколько секунд...
0: Я увидела, что глаза Джима закатились, а лицо замерло. Я начала искать пульс, но его, кажется, не было.
1: Айлин поняла, что это не приступ, а инфаркт. Они с дочерью опустили Джима на пол, и Айлин начала делать искусственное дыхание.
0: Я знала, что с каждой минутой риск потерять его увеличивался.
1: После нескольких приемов массажа сердца у Джима завалился язык и перекрыл трахею. Айлин схватила полотенце и положила его под шею Джима, освободив дыхательные пути. Она продолжала делать массаж сердца, молясь о том, чтобы вернулся пульс.
0: Помню, как говорила Господу, что не хочу, чтобы он ушел. Только не так. Это не будет наш последний момент вместе. Когда нет пульса, важна каждая минута.
1: Через 8 минут прибыли медики. Портативный монитор показал, что его пульс слабый и хаотичный. Айлин понимала, что это признак остановки сердца. На счету была каждая секунда.
0: Первое, что пришло мне на ум, я уже потеряла половину его. У него были минимальные шансы на то, чтобы вернуться к жизни.
1: Медики дали разряд, но сердцебиение не восстановилось.
0: Я помню, что отошла к двери и подумала: это конец.
1: Но после еще одного разряда у Джима появился небольшой, но стабильный пульс.
0: Его правая рука поднялась к груди, словно он пытался сжать ее от боли. Это дало мне надежду. Я знала, что это было сознательное движение.
1: Когда пульс Джима стабилизировался, его отвезли в больницу Санта-Роза. Хоть Айлин работала там же, ее не пустили из-за ковида. Она осталась дома и начала писать родным и друзьям с просьбой молиться за Джима.
0: Больше всего я боялась, что у него может быть повреждение мозга. А если он будет парализован или не сможет жить без ИВЛ? Я как будто онемела. Я не верила, что это происходит со мной. Я просто стояла и ничего не понимала. Я не знала, что делать.
1: Вскоре ей позвонил кардиолог и сказал, что Джим в стабильном состоянии и в сознании. Хоть его артерии были в норме, ему назначили лекарства для стабилизации сердцебиения. В тот вечер они смогли пообщаться друг с другом по видеосвязи.
0: Это был один из лучших моментов того дня, когда я поговорила с Джимом. Я больше всего боялась, что у него будет повреждение мозга, но все было в норме, хотя он был очень измотан.
1: Джим все равно нуждался в молитве. Врачи не были уверены в том, что стало причиной приступа, и после отмены препаратов наблюдали за ним, чтобы убедиться в том, что не будет проблем.
0: Я легла на пол в кухне и заплакала. Тогда впервые за тот день я заплакала. Я очень боялась, что у него снова случится приступ, и то, что он находился в реанимации, не гарантировало того, что он выживет.
1: Ночь в больнице прошла без проблем. Я был ужасно слаб, когда проснулся. Я волновался, но потом отдал все это Господу.

0: Западу и сказал: «Господь, ты управляешь всем. Ты все контролируешь». Врачи сделали заключение, что у Джима возникли перебои с импульсами сердца, и на следующий день перевели его в другую больницу, где ему установили кардиостимулятор, чтобы избежать новых приступов. Всего через 3 дня после приступа Джима отпустили домой. Бог буквально вырвал меня из пасти смерти. Он благословляет и любит меня. Я ощущаю любовь моей семьи. Бог контролирует все.
1: Когда муж вернулся домой, и я увидела его, это был самый приятный момент. Мы были очень рады, потому что знали, что несколько дней назад он мог умереть.
0: Все потому, что во время приступа они должны были находиться в отпуске в уединенном уголке Хорватии, куда спасатели не доехали бы вовремя. Но они остались дома из-за ограничений, связанных с ковидом. Мы не верим в совпадение. Это было чудо. Через несколько недель Джим снова наслаждался жизнью, ежедневными прогулками, общением с семьей. Семья Тен верит, что стали свидетелями настоящего чуда. Они рассказывают о Божьей доброте при любой возможности. Бог жив. Он работает сегодня. Он исцеляет. Он не оставит и не покинет вас. Просто доверяйте Ему.
1: Я хочу напомнить людям о том, что наш Бог царствует. И что бы ни говорили в новостях, что бы ни происходило в мире, это не меняет того факта, что на троне только Бог. Он не просто на троне, Он за вас. Разве это не удивительно? Я думаю, что Джим и Айлин были недовольны тем, что из-за ковида им пришлось отменить поездку. Но Бог знал обо всем еще до того, как это случилось. Он наблюдает за вами. Он понимает вашу нужду. Он знает, когда вы взываете к Нему, что происходит в вашей жизни. Он устроил все так, чтобы они смогли получить помощь, когда нуждались в ней. А потом явил себя в силе и исцелении. Бог любит вас. Он знает вас. Он хочет прийти в вашу нужду и вмешаться. Мы будем молиться, но сначала хотим ободрить вас и рассказать истории других людей. Это не только о Джиме и Айлин. А вот что пишет Эмми. Она потеряла чувство вкуса и запаха более года назад. Однажды в клубе 700 перед молитвой Гордон призвал зрителей подняться и взять масло для того, чтобы помазать себя. Он объяснил, что это было проявлением веры на основании Иакова 5:14-15. Эмми взяла масло, помолилась Гордоном об исцелении. После молитвы женщина с радостью поняла, что снова чувствует вкус и запах. Она также помазала руку, и та стала здорова. Слава Богу.
0: Да, вера — это действие. Бог смотрит на всю землю. Его глаза наблюдают за всеми. Он ищет, чтобы явить себя в силе. Что он ищет? Сердца людей, которые преданы ему. Когда друзья разобрали крышу и опустили парализованного к Иисусу, то, как говорит Библия, он увидел их веру. Разве это не удивительно? Бог ищет веру, и когда находит, то являет себя в силе. Вот что пишет Лаура из Мессы, Аризона. 6 лет назад у нее было заболевание нервов в челюсти, и с помощью врачей она выздоровела. Однако год спустя боль и щелчки в челюсти вернулись. Лаура смотрела клуб 700 и услышала, как Терри сказала: «У вас проблемы с зубами, боль в челюсти. Вам не помогают даже те лекарства, которые раньше помогали. Бог нормализует все, у вас больше не будет боли». С верой Лаура приняла слово, и боль сразу же утихла. Разве не было бы чудесно, если бы боль ушла от вас? Давайте сделаем то же самое, что сделали эти люди. Покажем Богу вашу веру. Проявите свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если 2 или 3 согласятся просить о чем-то, то получат от Отца Небесного. Это слова Иисуса.

0: Давайте доверимся Его Слову. Давайте придем к Нему в вере. Вы прикоснитесь, мы согласимся, а все остальное сделает Бог. Молитесь с нами. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе и верим, что Ты прощаешь все наши беззакония и очищаешь нас от всех грехов. Ты знаешь все те случаи, когда мы ошибались, и Ты покрыл их все. Исцели все наши болезни. Мы приносим к Тебе нашу боль, нашу немощь. Диагноз врача, который говорит, что надежды нет. Мы приносим наши нужды к Тебе, потому что у Тебя всегда есть надежда, исцеление и восстановление. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чудеса и знамения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Кто-то из вас страдает от проблем с сердцем. Вы увидели эту удивительную историю и говорите, «А я могу пережить тоже?» Вам кажется, словно на вашей груди лежит тяжесть. Вам тяжело дышать. Бог исцеляет сейчас ваше сердце. Он освобождает все, что заблокировано. Он дает вашим мышцам сердца новую силу. Он может восстановить абсолютно все. Во имя Иисуса, исцелитесь. Пусть новая сила, новая энергия придут к вам во имя Иисуса. Терри.
1: Я не понимаю, что это, но у вас горят уши. Это так странно. Не знаю, в чем причина. А возможно, это связано с давлением. Уши становятся красными и начинают жечь внутри. Бог исцеляет вас. Не имеет значения, почему так происходит. Вы больше не будете страдать. У кого-то из вас проблемы с пищеварением. А вы ощущаете жжение, которое поднимается из желудка в пищевод. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Кто-то из вас много времени проводил на солнце, и у вас появились пятна. Это рак кожи. У вас уже есть данные биопсии. Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вы исцеляетесь. И чтобы вы знали, что это про вас, это заболевание появилось у вас, потому что вы тренер по бегу и постоянно находитесь на солнце. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает вашу кожу сейчас. Он восстанавливает кожу на вашей шее, ушах, лбу. Он исцеляет вас во имя Иисуса. У кого-то проблемы с правым коленом. Оно щелкает. Бог может восстановить его. Вы даже не молились об этом. Вы думаете, это для меня? Да, это для вас. Сделайте то, что не могли сделать ранее. Начните двигать этим коленом.
1: У кого-то проблемы с глотанием. Вам тяжело есть. Вы не можете наслаждаться едой. Бог исцеляет вас. Вы поймете, что можете глотать без боли или дискомфорта. Все нормализуется во имя Иисуса.
0: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Ты пошел на смерть ради нас. Ты стал нашим спасением. Мы благодарим Тебя за это и благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь и аминь. От зарплаты до зарплаты. Вот как Хисус и Джози жили много лет. Сегодня супруги выплатили все долги за дом и автомобили. Это чудесно. А изменить финансовое положение им помог разговор за ужином. Сержант в отставке Хисус Мендес и его жена Джози более 40 лет провели на службе обществу. Хисус служил в армии, а Джози работала учительницей. Теперь уже на пенсии, они перестают служить и при этом наслаждаются своей жизнью.
1: Мы сотрудничаем со служением Гедеоновых братьев. Мы рады, что работаем с ними. Иисус любит ездить, поэтому мы ездим.
0: Когда ты благословен, то должен благословлять других. Много лет назад ситуация не была такой радостной. Семья Мендес жила в Германии и едва сводила концы с концами. Будучи христианами, они знали о десятине, но не были уверены в том, что могут ее давать.
1: Мы жили от зарплаты к зарплате.

0: Кровати. У нас не было свободных денег.
1: Как-то их церковь проводила конференцию и попросила помощь с размещением гостей. Мендес приняли у себя семью из 4 человек из Бельгии, и в тот вечер их ждал неожиданный поворот. После того, как мы сели ужинать, поднялся вопрос о десятине. Я спросил его: «А что ты скажешь о десятине?» Он сказал: «Когда я начал давать десятину, то давал ее не так, как должно». Я подумал: «Это похоже на меня. Когда я начал правильно давать десятину, у нас все начало идти хорошо. Это коснулось моего сердца». И я сказал: «Мне нужно, вероятно, поговорить с Джози».
0: Он человек цифр. И когда он подошел ко мне и сказал: «Мы будем давать десятину», я знала, что это было от Бога.
1: На следующей неделе они начали отдавать 10% от общего заработка. Их финансовое состояние сразу же улучшилось.
0: Хоть мы давали десятину, все выглядело так, словно наш баланс не уменьшался, а увеличивался. Часто мы получали чеки, которых совсем не ожидали. Господь благословлял нас.
1: Кроме этого, супруги начали смотреть «Клуб 700». Я стал обращать внимание на Пэта и учение о десятине, о том, как люди получали благословение. Мы научились не засовывать Бога в коробку, чтобы получать благословение. Семья Мендес решила передать эти благословения другим через пожертвование себе.
0: «Клуб 700» всегда помогает в кризисных ситуациях. Они собирают волонтеров и помогают людям, а это близко моему сердцу. Я знаю, что эти люди хотят помогать нуждающимся, и это прекрасно.
1: Наши деньги идут также на помощь людям там, где дефицит воды и еды. Это чудесно. Мы помогаем им, хоть и не находимся там. Иисус вновь и вновь получал повышение, а еще он познакомился с христианином, специализирующимся на финансовом планировании, который помог семье Мендес получить еще больше от их денег. Мы выплатили кредиты за машины, за дом. Все, что есть в доме, выплачено. Все это благодаря Господу. Мендесы обеспечили свое будущее. Они говорят, что все это началось с одного шага.
0: Если у вас есть сомнения по поводу десятины, просто попробуйте, и вы увидите, что Бог поможет вам. Двукратный чемпион Бубба Уотсон пользуется спросом в мире гольфа. Но за эти годы он также успел заработать славу вспыльчивого человека за его спорные высказывания на поле. Когда он был на вершине славы, он сломался. Как он сказал Уиллу Доусону, в то время он похудел на 14 килограмм. Он думал, что умрет.
1: Он один из самых известных игроков в гольф. Бубба Уотсон, двукратный чемпион, известен своими сильными ударами и яркой личностью. В своей новой книге «Вверх и вниз» Бубба рассказывает о том, как поддерживать баланс между публичной и семейной жизнью, а также желанием следовать за призванием Божьим. У меня появилась идея написать эту книгу. Я хотел поделиться, рассказать, что у всех нас есть проблемы. А если ты говоришь, что их нет, то они точно есть. Бубба не просто гольфист. Он и владелец магазина мороженого, дилерского центра и тренировочного поля для гольфа. Он даже стал совладельцем команды младшей лиги бейсбола. Давай начнем с твоей любви к бейсболу. Ты хотел стать питчером высшей лиги. Да, все началось с моего отца. Он был фанатом Янки. Я был левшой, поэтому хотел стать как Дон Меттингли, мистер бейсбол. Но я хотел и подавать. Еще в детстве я начал заниматься гольфом. Он вырос в маленьком городке Багдад, что во Флориде. С раннего возраста было ясно, что у Бубы талант для игры в гольф. Я начал участвовать в турнирах по гольфу в 8 лет. Я бил дальше всех. Люди начали рассказывать моим родным, как далеко я бью. Я не брал уроки. В 12 лет мой уровень отличался от всех остальных. Тогда я начал думать: слушайте, я ведь могу стать мастером в этом деле. Бубба согласился на стипендию по гольфу в университете Джорджии. Там он познакомился с Энджи, которая стала его женой. Она сразу же повлияла на его решение идти за Богом. Мы начали говорить о Боге. Она выросла в церкви и рассказала о том, кем хотела стать. Она спросила меня о моей вере, и я сказал, что она невелика. Когда-то давно я был в церкви, и я отдал свою жизнь Господу. Но на этом все. Семя

0: было посажено, я сделал правильные вещи, но не поливал. Когда я приехал в Джорджию и познакомился с Энджи, оно открылось и продолжает расти. Это удивительное путешествие. 20 лет мы вместе. За эти 20 лет Уотсоны прошли через трудные времена, среди которых неспособность зачать ребенка. Когда жена смотрит на тебя и говорит: «Почему я не могу быть мамой?» Это трудный вопрос, но Божье время всегда лучше. В 2012 году пара усыновила мальчика, которого назвали Кейлеб. Они сразу знали, что он – дар от Бога. Та женщина в первую очередь спросила: «Вы измените его имя?» Я сказал: «Нет». Тогда она сказала: «По-моему, его имя связано с одной историей из Библии». И я сказал: «Да, мы не изменим его имя, потому что он благословение для нас». Через 2 недели после того, как Буба стал отцом, он победил в одном из самых престижных турниров – «Мастерс». Со стороны казалось, что у Бубы Уотсона было все. Он победил в «Мастерс» 2012, его семья увеличилась, фанаты любили его. Но внутри росло давление. Ужасные всплески тревоги привели к тому, что Буба стал отдаляться и бояться. Он даже похудел на 14 килограмм. Ты думал, что умрешь? Да, мне казалось, что это вполне реально. Я посмотрел на весы и увидел 73. Я упал на колени и сказал Господу: «Забери меня. Я не хочу проходить через это». Я молился и спрашивал: «Что мне делать? Что ты хочешь, чтобы я делал в жизни?» Я сказал: «Я брошу гольф. Если я такой из-за него, то я брошу гольф. Уж лучше я буду здоровым, чем богатым». И это помогло мне подняться. Я подумал: если это Бог говорит со мной, то лучше что-то делать, чем сидеть и плакать. Буба продолжает возрастать в своих отношениях с Богом, даже в те моменты, которыми не гордится. Был один момент, когда я сказал нехорошие слова, и они попали на камеру. Моя команда быстро сообщила мне об этом. И как только мы зашли на конференцию, меня спросили: «Что это было? Ты же называешь себя христианином». А я сказал: «Я хочу поблагодарить вас, что вы сказали мне, потому что благодаря вам я стану лучше. Раньше я бы не сказал такого, но после той победы я понял, что мне придется в непростых моментах вести себя иначе. Как-то по-другому. Нужно вырабатывать другие отношения». Библия говорит о том, что железо точит железо. Похоже, тебя окружает хорошая команда. Это важно в христианской жизни. Безусловно. Я всегда хвалю свою жену. Без нее я бы не оказался там, где я есть. Также у меня есть команда, знакомые, пасторы, которые вкладывают в меня мудрость. Я принимаю неспешно, но принимаю понемножку. Ты весьма щедр со своим временем и деньгами. Почему это важно для тебя? Когда начинаешь узнавать о Евангелии, о Библии, то хочешь отдавать. Я не хочу, чтобы на моих похоронах дети говорили обо мне как о двукратном чемпионе «Мастерс». Если они скажут это означает, что я все упустил. Я получил много благословений, так почему бы не благословить других?
1: Какое удивительное интервью человека, который через многое прошел в своей жизни. Чтобы узнать больше об Бубе Уотсоне, прочитайте его книгу «Вверх и вниз. Победы и трудности на жизненном пути». Она доступна в книжных магазинах. Его история удивительна.
0: Так и есть, удивительная история. А закончим мы со словами из 2 послания Тимофею. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи».

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я, Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации, написано «возложите на него». А неужели мы должны все возлагать на него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на него, а сколько мы должны делать сами, я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах,
1: жил там, да.
0: И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал. Ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было, я помню, мы
0: вы
1: стояли.
0: Это время находились,
1: да,
0: в автобусе?
1: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу, деньги платить не надо. Угу. Вот, я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится.
0: Угу.
1: Еду, темно, ну я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты... Парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Ну, тут недалеко, как бы минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы, то что есть, делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну, нет, ты что там.
2: Ну, он же говорит, я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
0: Угу.
1: В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты ехал?
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, родители... конечно, знали, но...
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо, что было дальше.
1: То есть я один... Ну, вокруг лес, ну, трасса проходила сквозь лес, 1%, я не знал, что делать, то есть куда идти. Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда. И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем.
0: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
1: нет.
0: Не видно.
1: То есть, приезжает,
0: у кого-нибудь спросить, где город находится,
1: нет,
0: куда идти.
1: Нет, нет.
0: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь,
1: да,
0: чтобы
1: да,
0: они
1: я позвонил,
0: тебя как-то направили?
1: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? На трассе?
1: Да, я так и сказал. Я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
0: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
1: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором времени, ну, да, кому я приехал, и может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
3: Найди, найди свой путь.
0: Ага, мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Угу. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
1: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
2: Может, ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
0: Может быть, на самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
1: наверняка
0: его не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
2: 1%.
1: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
2: Который, в принципе, всегда был 1%.
0: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
1: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, ну, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, ну, так здорово.
2: Бог ответил.
1: Бог делает такие для тебя так много. Ну, то есть, даже если плохо все, находится выход. И я...
0: И вот когда ты
1: уверен
0: ехал,
1: был, что
0: когда
1: все ехал, хорошо.
0: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет,
1: да,
0: о том,
1: да.
0: Что Бог все сделает.
2: Какое состояние
0: хорошо
2: было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
1: Нет,
2: или...
1: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Ну, это мы, я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
2: Там уже паника началась.
1: Ну, паники не было, но страшно было, что, ну... Я, ну, получается, смотри, 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет. Если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
0: Ну, смотри,
2: вот ты просто... сигнал
0: SOS. Да. И ты просто, скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты думал, знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул. Или все нормально, или ты шел в том направлении?
1: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но
0: светофоров вообще мало.
1: Огней вообще не было видно. Я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
2: Самый большой страх.
0: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
2: Ну, а что вот стоять и ждать на трассе? Что тебе, с воздушный стаж с неба лестницу спустит?
1: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И, во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
2: Прямо.
1: Да, и как бы помощь.
0: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, вот это вот ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, он тебе помог, и на самом деле он ответил на твои молитвы?
1: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
2: До этого ситуации с машиной?
1: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника,

0: когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
1: А что, с чем связаны проблемы?
0: Потому что я, в общем, соблюдаю законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
1: То есть ты в этот день не учишься?
0: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что, ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, что Он сделает так, как должно быть, как лучше. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: И что это было потом?
2: Интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу, а ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
0: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
2: Сразу вы это сделали, когда узнали?
0: Ну, практически, да. С учителями, и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот. И нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. И с ними ты можешь дать, и я...
1: То есть так вопрос решился,
0: да,
1: просто,
0: вопрос,
1: да?
0: решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10-й. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
2: Ну, конечно, это интересно. А что, ты хороший, ты хороший?
0: И тоже про учебу. Вот в 11 классе. Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочки. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. Все было хорошо, в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
1: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
0: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну... Всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Я такой, все будет хорошо, что? Никогда плохо не было. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
2: К экзаменам?
0: Да. И ну, как? Готовился, но не так усердно, как...
1: Как в 9 классе.
0: Да, и как сделал бы сейчас, если бы вернулся обратно.
2: Ага.
0: В итоге, ну, я когда пошел на экзамен, молюсь, Господи, пожалуйста, пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90. И каждый экзамен
2: хотя бы
0: так. Но в итоге нет.
2: То есть ты сдал на меньше, и чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог... Ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
1: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился над твоей проблемой, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
1: То есть есть доля правды в этой?
0: Конечно.
2: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы Он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
2: Но занимайся, да.
1: Что Бог было... тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
2: Вот именно, да.
3: Найди, найди свой путь.
1: Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
2: ты
1: стоял на трассе.
2: Чем история в темную ночь?
1: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Ну, если я сижу здесь, значит, Он помог.
2: Ну, мало ли ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
2: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
2: Так.
0: Мне биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
1: С деревьям?
2: Да. Может, еще кому-нибудь?
0: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я...

0: я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был.
1: То есть вы должны были встретиться не в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как бы
1: мы созвонились.
0: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. В общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
1: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, как бы даже круче, чем мобильная, она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
2: Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в том, и в этом же, тем временем и самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
2: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
1: спасибо.
2: Поделился этой историей.
0: Вам
2: и
0: спасибо.
2: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
2: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Эвелина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

Психологи утверждают, что отец для девочки – это опора, защита и источник жизненных сил. То отношение к себе, которое было заложено в основу личности девочки через ее общение с папой, потом будет проявлять себя на протяжении всей ее жизни. Но, к сожалению, не в каждой семье осуществляется эта ролевая модель. Действительно ли отец так важен для дочери? И кто или что может помочь исправить пробел в воспитании, если роль папы в семье так и не осуществилась в полной мере?

0: Приветствую вас, девочки. Сегодня с нами в студии Вика, Олеся, Оля и Маша. Очень рада вас видеть. И сразу такой вот вопрос, может быть, в лоб, немножко личный. Скажите, пожалуйста, в ваших семьях полная была модель семьи? И как это сказалось на вашей жизни? Есть ли какие-то мнения по этому поводу?
1: Нет, у меня была неполная семья. Абсолютно неполная. Но это очень сказалось. Потому что я вот смотрела, как... Ты, ну, все равно находишься в обществе, ты же видишь, как у других людей в полных семьях, да, развиваются отношения с родителями, с обществом. И вот как-то чувствуешь себя немножко покинутым, одиноким, же некому прийти, да, некому, не все можешь рассказать там вот какому-то члену семьи, да, там. Тяжеловато.
0: Да, сочувствую тебе. Спасибо, что поделилась. Ну, думаю, что мы еще обсудим, да, о том, как это можно восполнить, да, в дальнейшем. Девочки, а у вас? Олесь, может,
2: у меня частично. У меня как бы и полное, и неполное, потому что, да, у меня действительно есть отец, он был, он жил с нами, но до 4 лет. Потом у меня появился отчим, и, да, наверное, я считаю, что сейчас уже полная семья, но был какой-то период, когда вот мы были только с мамой. Было тяжело, и все-таки я считаю, что настоящий отец должен быть. Все равно отчим, он не может заменить любовь настоящего папы. Поняла. Ну, это сказалось отчасти на том, как я сейчас общаюсь с противоположным полом, да.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Я могу рассказать, наверное, даже лично свой какой-то опыт, потому что у меня тоже была неполная семья. Причем самое интересное, у меня мама старалась очень сильно сделать полную семью. У меня был такой отец выходного дня. Вот, то есть я на выходные приезжала к папе. Это тоже, наверное, было с возраста где-то 4 лет. До этого мы жили как бы вместе, вот, а потом у меня был такой отец выходного дня. Вот. И также могу сказать про тех людей, которые приходят на консультации, что очень часто на консультации приходят те, у кого были неполные семьи. И еще есть, ну, как бы определенный круг людей, вот, о них я расскажу чуть позже.
0: Спасибо.
4: У меня была полная семья. Я жила с мамой, с папой, с бабушкой.
0: Очень здорово. Вот интересно, да, что даже вот наше соотношение здесь показывает, что все-таки огромное количество именно неполных семей, и чаще всего именно папы оказываются исключенными из процесса воспитания. И даже вот как ты говоришь, да, пример воскресного папы, это все равно очень сильно меняет ситуацию в семье. Можно, Вик, тебя спросить? Вот ты сказала, что это очень сильно повлияло на твое отношение, было чувство одиночества. А вот как ты считаешь, в чем именно отсутствие папы проявилось конкретно сейчас в твоем самоощущении?
1: У меня случай такой тяжелый был в том плане, что отец вообще не интересовался моей жизнью. И то есть, он как ушел, все, я его ни разу не видела, не знаю вообще ничего о нем. Какой он. И когда ты вот находишься в такой ситуации, ты воспринимаешь, как будто бы тебя бросили. То есть я понимаю, что как бы он не так, что вот он только меня выгнал, да, из квартиры, а это произошло как бы межличностные отношения между мамой и папой. Я тут ни при чем. И ты все равно, вот когда растешь, ты воспринимаешь это на личный счет, что вот, ну, отец все-таки меня бросил, наверное, что-то со мной не так, почему-то вот так получилось. Но вот со временем я стала понимать, что дело не во мне. Но это много времени на это ушло, на переосмысление.
0: Да, я понимаю.
1: И когда ты растешь с этим вот чувством пустоты, что с тобой что-то не так, ты начинаешь больше загоняться, а вот если вот это переделать, а если вот это, может, он вернется, а может, не вернется, и вот постоянно гоняешь эти мысли, и все время что-то пытаешься поменять, а ничего уже как бы... Да. Ты ничего не поменяешь.
3: Да. Вот, мне кажется, здесь такой интересный момент. Ты когда стала рассказывать, Вик, я вспомнила девочку, это моя знакомая, она рассказывала, что у нее папа, его тоже уже не было с самого ее рождения, и когда она выросла, она не осознавала, ты просто так интересно путь осознанности рассказываешь, что ты поняла, я чувствовала одиночество, чувствовала покинутость. Вот. Очень часто люди этого не осознают. И она поймала себя только на этой мысли, когда она вышла замуж очень рано, 18 лет, за мужчину, который старше ее лет на, там, на 10, что ли, он лет был ее старше. Вот. И она потом уже, через 3 года брака, она поняла, что она просто выбрала себе папу, потому что ей не хватало, и она действительно в детстве ощущала вот это чувство одиночества. Ты находишься в обществе, у тебя вроде бы есть семья, но ты волей-неволей ощущаешь какое-то... Вот вы знаете, это такое ощущение... наверное, действительно покинутости, как будто часть тебя какая-то уходит. И это какое-то такое необъяснимое чувство, хотя вроде бы вокруг, ну, как бы все есть, вообще все живы-здоровы. Ну вот, ну, кто должен как бы быть, вот кроме папы? Ты же не осознаешь, там, как бы тебе же в 3 годика не рассказывают, вы знаете, у вас должен быть отец и мать, у вас отца нет, вот, ну, по такой особой причине. Вот, то есть мы же, когда маленькие, да, мы же не понимаем этого, вот, а уже ощущение и чувство, оно есть, оно первично, чем наше какое-то понимание и, наверное, осознанность. И, ну, как бы первое, мне кажется, на чем вот сказывается, это действительно, как Олеся сказала, на выборе партнера в дальнейшем, в будущем. Ну, вот, то есть очень часто выбирают
1: партнеров. Да, я тоже это заметила. Девочки,
3: старше.
1: Нет отцов, да. Ну, чтобы почувствовать себя
2: защищенной. У меня был первый опыт, когда, ну, у меня были первые отношения с мужчиной на 10 лет меня старше. Я была вообще юной совсем. И у нас были отношения 3 года, мы длились. И под конец я уже поняла, что я действительно искала любовь папы. То есть я не искала любовь партнера. А вот то, как меня обнимали, я чувствовала, как будто меня обнимает папа. Я хотела этого. Я прям, ну, просила делать действия, которые я на самом деле ждала от папы. И, ну, это действительно... Нет, я не считаю, что правильно встречаться как с родителем, ставить партнера в позицию родителя. Это потому что, ну, убьет все отношения. В принципе, у нас так и произошло.
0: Да, очень здорово, что ты поделилась, потому что на самом деле... Вот этот момент осознанности, его, наверное, многим, кто испытывает какой-то дефицит, да, в отношениях с папой, он, наверное, не всегда понятен, и мы его зачастую закрываем. Вот поэтому я у Оли хотела спросить, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя опыт полной семьи. Как ты считаешь, он помог тебе в твоей семейной жизни при выборе партнера и вообще в твоей жизни?
4: Ну, насчет семейной жизни я не знаю. Наверное, помог. Но мне тут трудно сказать, я как бы не пыталась это анализировать. Но вообще хочу сказать, что вот иногда слышишь от мужчин, ну, как бы я, наверное, у меня таких друзей нету близких, которые вот так вот бы говорили, но вообще иногда слышишь по отзывам, что мужчина говорит, я не буду жить с семьей, потому что я им ничего не могу дать. У меня маленькая зарплата, они справятся без меня, или там у меня плохие привычки, зачем я ребенку буду показывать плохой пример, я уеду, я буду платить алименты, они там как-нибудь сами справятся. Но это я очень упрощаю, конечно, уж так напрямую никто не говорит, но смысл такой. Ну так вот, у меня, например, детство пришлось на годы перестройки. До перестройки, после перестройки. То есть это было время нищеты, время разрухи, время алкоголизма, время преступлений. У меня папа тоже не избежал.

0: как бы зарплата у него была крайне маленькая, он пил. То есть это не была вот такая какая-то счастливая, полноценная семья в том плане, что папа обеспечивает, папа — это опора семьи, защита. Ему было очень плохо, ему пришлось в то время очень плохо. И все равно лучше такой отец, чем никакой.
1: Вот, кстати, такой вопрос, да, что многие считают, что когда вот между родителями отношения не ладятся, то правильнее развестись. Либо есть семьи, которые наоборот говорят, мы ради ребенка сохраним отношения, и в первом случае происходит разрыв в семье, и ребенок страдает там без одного родителя, либо встречаясь на выходных, а в другом случае ребенок страдает, находясь в обстановке, где между родителями так или иначе постоянно считывается вот этот вот конфликт. Как вы считаете, вот такое вообще противоречие или вот эти две крайние позиции можно как-то примирить?
0: Ну, вот у нас в семье были конфликты, потому что, я говорю, время было такое сложное, что там все время были конфликты. И между мамой и папой, и между папой и бабушкой. Я уже сказала, что мы жили вместе, а это была мамина мама, зять и теща.
1: Да-да-да.
0: Вот, конфликтов было море. И все равно я считаю, что лучше так.
2: Нет, я считаю наоборот. Я считаю, что если есть какой-то прям жесткий конфликт, лучше развестись, потому что тут ведь страдает не только ребенок. Они ведь тоже оба страдают. Их чувства тоже, ну, родители, я имею в виду, их чувства тоже, нельзя их пренебрегать ими. У меня у подружки семья была нормальная. А потом отец у нее запил очень сильно. Прям он уже заливал в себя все, что под руку попадалось. Не только алкоголь, а просто спиртом. И жена его, смотря на него, впала в созависимость и тоже начала употреблять. И они в итоге, он ее так избил однажды до полусмерти. Она написала заявление.
0: Конечно, речь не идет о тех ситуациях, когда о жизни
2: здоровья. Нет, подожди, она написала заявление, его посадили, потом она забрала заявление, его отпустили, и они до сих пор живут и спиваются вместе. Ну вот в таких моментах, мне кажется, подружка-то все это видит. И она, получается, тоже вот на уста мотает.
0: Ты привела прям крайний пример.
2: Вы знаете, а у нее есть сестра, и она тоже сейчас запила. И у нее ребенок.
3: Вы знаете, здесь есть, здесь, конечно, имеет место быть разные как бы случаи, ситуации, но вообще как бы психологи говорят о том, что если вы обращаете внимание на то, что, вот второй момент, который я в самом начале хотела сказать, это когда холодный отсутствующий папа. Он может физически присутствовать, но от него, да, мы не берем в какие-то конкретные, да, случаи, я не говорю про ваши там семьи, да, я имею в виду в общем и целом на примере людей, которые приходили, одной из моей клиентки, папа, он присутствовал, но он нанес, он был очень таким отсутствующим, холодным и достаточно критикующим отцом, что это сказалось на ее дальнейших отношениях и на ее отношениях с дочерью. Для нее это было очень тяжело. Вот, она не сразу это начала понимать. И сейчас у нее очень тяжело складываются отношения с родительской как бы семьей, и со своей семьей, да, потому что очень важным этапом папа для девочки является, точнее, важным моментом воспитания. Это действительно не просто безопасность и защита, да, а действительно коммуникация в мир. То есть это тот, кто придает девочке уверенность, учит ее общаться с противоположным полом, да, показывает ей примером к матери, да, что значит относиться к ней с уважением. И очень часто мы наблюдаем такую картину, что если папа отсутствующий, холодный, да, то девочка, соответственно, тоже, ну, в будущем, во взрослом возрасте, для нее эти отношения являются нормой. Соответственно, она ищет себе партнера, который будет относиться к ней неуважительно. Вот. И хотелось бы сказать про важный, наверное, такой период. До 3 лет очень значимой фигурой в жизни ребенка является мама, а вот с 3 до 4, да, это папа. Как раз-таки в этом возрасте, да, девочка начинает уже понимать, что для нее папа является как примером уже противоположного пола. То есть здесь уже начинается вот эта вот идентичность, поэтому в этот момент тоже очень такой важный. Важно, чтобы папа был не просто здесь шутом, веселым или просто, например, присутствующим папой. Ну, вот я здесь. Да, этого маловато. Вот, а именно примером уважения, понимания, да, и даже такого поддержания.

0: Жанне, да, когда девочки говорят о том, что она красива.
1: Принцессочка.
0: Да, то есть да. Здесь, ну, как бы мы все боимся о том, что, как бы, ой, говорить комплименты, да, чтобы ребенок не вырос эгоистом. Но эгоизм закладывается не только, когда мы говорим комплименты, да, это как раз-таки закладывается в холодности, да, в отчужденности к ребенку. Вот. Когда мы, наоборот, взращиваем его в теплой атмосфере, а теплая атмосфера это какая? Это когда между родителями царит уважение и понимание. И следующий такой момент, если вы чувствуете, что, к примеру, да, у вас нет вот этой эмоциональной близости с партнером, да, то есть понятно, что бывают какие-то кризисы, понятно, что бывают какие-то конфликты, но вы все равно чувствуете вот эмоциональную близость, несозависимость, то я думаю, что здесь можно сохранить брак, но если этой эмоциональной близости нет, для ребенка она не сказывается как хороший, ну, моделью семьи. Это не будет примером отца. Да? То есть здесь тоже мы видим такую негативную сторону. Отец есть, но он отсутствующий. И это не является примером для ребенка.
2: Ну тут вот я хотела тоже добавить такой момент, что мы зачастую мыслим крайностями, и что если типа у нас не сложились отношения, и действительно мы подаем какой-то пример дисфункциональной семьи, то лучше развестись. Но ведь есть еще и третий вариант. Третий вариант, заключающийся в том, что мы понимаем, что наши отношения как супругов мешают нашим детям быть счастливыми, и поэтому мы начинаем исправлять наши отношения. Причем наша мотивация уже является не только то, чтобы наладить отношения друг с другом и быть счастливыми самим, да, но и в том, чтобы помочь своим детям все-таки увидеть, что любая ситуация, ее можно исправить. И вот, кстати, вот по этому поводу у меня следующий вопрос. Вот смотрите. Все варианты, о которых мы здесь рассказывали, они достаточно печальные. То есть варианты отсутствующего папы, варианты
0: выходного дня.
2: Деструктивного папы, да, варианты папы в семье в конфликте. Но неужели вот все, если вот так вот, то все, вся жизнь у девочки поломана, и никак это нельзя исправить? Может быть, все-таки у нас есть у кого-то свои собственные примеры, свои советы? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот дисфункциональность, которая проявилась, возможно, лично в ваших семьях, ее можно было бы каким-то образом поправить, починить, нивелировать?
3: Год назад я для себя приняла, что я вообще счастливая девочка, да. Потому что у меня три папы. Угу. Как бы это странно сейчас не звучало, но у меня есть небесный отец, у меня есть отец здесь, который дал мне жизнь, и у меня есть отчим, который вообще дал мне... хорошее воспитание. Вот то, какая я сейчас, то, какие качества у меня есть, все-таки дал мне не настоящий папа, а мой отчим. И, ну вот, да, как я уже сказала, я счастливая, потому что все-таки есть мужчина, который частично заместил мне папу и дал, ну, основу для того, чтобы я все-таки была не совсем вот зажатой девочкой, а, ну, в мир да. хотела идти, я не боюсь идти в мир. Вот это важно, потому что вот еще важно, вот с 3 до 4 лет у девочки формируется ощущение в безопасности этого мира. И если папы нет, то вот тут, конечно, ну, открываться, пробовать что-то новое очень тяжело будет. Мне в этом плане, ну, все-таки немножко повезло, потому что в этот момент пришел другой мужчина, который взял ответственность за меня и как за ручку взял меня и провел в мир и сказал, тут не страшно, тут можно жить и общаться.
2: Спасибо.
3: Да.
2: Спасибо тебе за то, что ты вот упомянула момент, да, небесного отца. Вот как, по-вашему, влияет ли наша духовная жизнь, наши отношения с Богом на то, как мы себя чувствуем как девочки, которые сталкиваются с теми или иными проблемами в жизни, в том числе и проблемами с отцом? Можно ли духовными отношениями с Богом, как бы сказать, залатать, залечить те раны, которые мы получили от вот, жизни в семье нашей?
1: Я вот не знаю, можно ли залатать раны. Ты все равно, вот отсутствие отца, это как отсутствие какой-то части тела. Ты же не можешь как-то ее компенсировать. У тебя нет руки, как-то, ну, будет протез, но ты же знаешь, что это не твоя родная рука. Но все равно, вот бабушка мне сейчас, последний год, говорит, я не знала, как тебя воспитывать, тебя воспитал Господь, я молилась всеми силами. И я просто это замечаю, каждый раз, когда она мне это говорит, я отслеживаю. И правда, я во многих моментах... как это сказать, чтобы высокомерно не звучало, превосхожу людей, которые не росли с отцами, да, потому что у меня,
0: ну, нет таких проблем, большинства проблем, как вот у девочек, которые не росли в полноценной семье.
4: Спасибо.
5: Мне кажется, что, ну вот, к примеру, когда мы обращаемся к Небесному Отцу, и как раз когда мы начинаем узнавать вообще Творца, здесь понятно, что было, то было. Ну, как бы мы не можем изменить свое прошлое, да, и проблема, вот как Леся сказала, да, в безопасности и в защищенности, ну, как бы там будут, как говорится, такие дырочки, как у сыра, вот. Но здесь... обращаясь как раз-таки к Отцу Небесному, мы восполняем эту потребность в защите. Потому что эти раны точно не может залатать человек. Мы очень часто убегаем, ну, как бы сталкиваемся с тем, что безопасность для людей, она очень часто именно как раз-таки ассоциируется с близостью. Да? Я имею в виду близостью не эмоциональной, да, а физической. И очень часто люди такие, да, не прибегают рано к сексуальным отношениям. Но при этом они не чувствуют безопасность и защищенность, потому что, особенно девочка, да, после того, как ее бросили, да, чувствует, возможно, себя использованной, да, или просто тем, что, ну, как бы снова одинокой, да, незащищенной. Получается, эта потребность, она не удовлетворена. А когда мы как раз-таки обращаемся к Богу, это наполнение вот не просто, да, нашего как бы сердца, да, это не просто, когда мы делаем что-то формально, когда мы именно пускаем Бога в наше сердце, мы помогаем себе тем самым ощутить, что сейчас ответственность, которую я несу, да, за свою жизнь, она разделяется с Отцом. Угу. Но это приходит только тогда, когда мы отдаем это, ну, как бы осознанно. То есть мы понимаем, что что-то мы за что, есть то, за что мы отвечаем сами, а есть то, за что отвечает Бог в моей жизни. Да, у меня не было там папы, но я могу об этом попросить Отца Небесного. И также в моей практике есть пример того, когда отец наносил очень такие серьезные раны, он был, к примеру, да, и было какое-то насилие, к примеру, в семье, и очень сложно простить папу. Вот. Здесь был пример того, когда девочка смогла простить своего отца. Да? Почему, кстати, это очень важно сделать. Я не говорю сейчас про какие-то там непонятные, да, родительские там практики или еще что-то. А почему про прощение? Потому что, когда мы не прощаем своих родителей, мы невольно разворачиваемся к ним лицом. Да? Это как фигурки. Допустим, это мы, да? Допустим, вот это родители. И мы к ним стоим лицом, потому что у нас вся энергия нашей души, наша обида, она направлена на них. То есть нам хочется показать, что мы обижены. Мы находимся в позиции маленького ребенка. А когда мы отпускаем эту обиду, мы разворачиваемся снова к миру. То есть мы встаем во взрослую позицию. И получается, этой стены больше между нами и нашим будущим нет. То есть это не важно сделать для кого-то там, да, или как, к примеру, что это сейчас модно, классно, прикольно, нет. Это важно для того, чтобы мы почувствовали, как Бог нас любит. Мы почувствовали о том, что у нас есть будущее, мы можем идти вперед и строить свои здоровые отношения.
2: Угу. Вот. Спасибо тебе большое за эту мысль о том, что бывает так, что сталкиваясь с какой-то болью, да, в своей жизни, мы эту боль пытаемся адресовать тому, кто, по нашему мнению, нам ее причинил. И зачастую это действительно мешает увидеть все остальные варианты нашего взаимодействия с миром. В том числе, кстати, и с Небесным Отцом. Потому что бывает такое, что если я зацикливаюсь на своих отношениях с папой, который ушел или который меня обижал, то это неосознанно перекладывается на мои отношения с Богом. Я не могу ему до конца доверять, я не могу до конца его просить о чем-то, потому что живу с ожиданием того, что это будет какой-то снова проблемой. И получается, что вот как можно изменить вот эту парадигму обиды, то есть, ну, легко сказать, да, надо простить. Угу. А есть ли какие-то вот прям, ну, не знаю, рецепты, да, как это прощение осуществить? Какие компоненты для этого нужны? Вот, может быть, кто-то из вас...
1: На опыте скажет. Могу сказать, что женщины в основном, когда обижены на своих мужей... Вот у меня семья была обижена на моего отца, и мне, как ребенку, я все детство слышала только один негатив про отца. Ни одного положительного качества. Он плохой, такой сякой, вот он нас бросил, ля-ля-ля. И мне это закладывали с самого детства, что мужчины плохие, что... Вот никогда, никогда, какие бы отношения у вас ни были, не говорите, что ваш отец, ну, что ваш муж и отец ребенка плохой. Потому что это потом очень сказывается на будущем выборе партнера и вообще на взгляд на противоположный пол.
2: Да, спасибо. Это действительно
5: здесь важно. Тоже очень такой важный момент хочется дополнить о том, что если, к примеру, так получилось, что родители развелись, вы разводитесь со своим супругом, это ваш осознанный взрослый выбор. Но здесь очень важно понять отцам, наверное, что вы папой все равно остаетесь. Да, то есть очень важно, да, допустим, да, так получилось, вы расстались, но ваша роль как отца, она никуда не уходит. То есть здесь очень важно, чтобы было внимание к ребенку, да, проявление интереса. То есть здесь не важно, чтобы вы контролировали о том, что, да, я денег там прислал, так, я вот тут вот там пришел, посмотрел. Спросите лучше о том, да, мы, вот, потому что в дальнейшем нам нужно построить как-то отношения. Вот я, как я говорила, да, про эмоциональную близость. Отношения как раз-таки это про то, а как твои дела, да, а как твое настроение, а что с тобой происходит. То есть когда мы интересуемся личностью, когда мы интересуемся интересами человека, да, в первую очередь здесь про интересы ребенка. Mm-hmm. То есть если так случилось, вы отцом и мамой остаетесь, все, на пожизненно, это ваш диагноз. Угу. Да?
2: Тут, наверное, и мамам, да, надо добавить, что если вы, да, разводитесь с отцом ребенка, вы должны давать ему место и время для, и в том числе не только, чтобы отец с ребенком общался, но чтобы и вы для ребенка это место предоставляли. Вот как ты говоришь, может быть, там папа и приходящий, да, но в то время, когда папы нет, это его там как бы унижение, оскорбление, как мужчины.
5: Да, то есть здесь вот тоже очень важный пример, спасибо большое, Игорь, что мы не должны ни в коем случае говорить про другого, про папу, что, о, у тебя, знаешь, какой у тебя папа, да, то есть, или, к примеру, еще очень важное такое дополнение, не нужно сравнивать ребенка, что вот, похож на отца, весь в отца пошел. Вот сравнение, это всегда про немножко унижение. Да, и неважно даже, пусть это хороший был пример, но вот это вот сравнение, оно все равно унижает. Нужно сравнивать, да, потому что каждый человек – это личность, это индивидуальность, созданная Богом. Это такая вот, так скажем, определенная личность. Поэтому здесь сравнение вообще, ну, не, оно не нуждается, человек не нуждается в сравнении.
2: Спасибо. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот о роли мамы, да, как она регулирует отношения с отцом. Но я бы хотела каждую из вас попросить, чтобы вы сказали, какие советы вы дали бы парням и мужчинам для того, чтобы, вот зная изнутри ситуацию, что мы как девочки нуждаемся, да, в папином внимании, в папиной любви, в папиной заботе.
1: Возьмите ответственность, пожалуйста, не надо убегать, не надо бояться. Все выращивают, и вы вырастите. Да. Нет, ну ответственность здесь очень важна. Да не надо пугаться, не надо пугаться. Многие боятся детей. Что вот, вот мы уже говорили о том, что вот что я дам, да у меня ни денег, ничего нет. Ну, чего-нибудь дадите, как-нибудь найдете, как-то вырулите, помогут.
2: Спасибо, да.
3: Ну, я могу сказать, только надо, ну, самой прорабатывать. У меня просто такая позиция.
2: Понимаете.
5: Ну, если, да, действительно, во взрослом возрасте, здесь уже папа, важно очень сказать про то, что когда вам 18, да, вы уже становитесь взрослым человеком, и здесь уже ни папа, ни мама вам не помогут, и вы действительно сами можете взращивать себя, да, осознавая какие-то моменты, с которыми вам придется работать. Не нужно здесь уже валить, да, на то, что их не было, и они такие плохие. А что хочется сказать папам про то, что попробуйте просто любить. Любить, как вы умеете, любить, как вы можете. Делиться, самое главное, своим вниманием, просто участием. Даже если вы считаете, что вы ни на что не способны, и у вас ничего нет, вы подарили обществу нового человека, вы дали ему новую жизнь. Пожалуйста, обратите на это внимание.
2: Спасибо.
4: Сейчас, особенно у молодежи, так много всего интересного в жизни. Есть куда пойти, есть чем заняться, есть что посмотреть, есть с кем пообщаться. А дети иногда недополучают внимания, а потом, когда эти мужчины вырастают, они жалеют и говорят, почему я так мало времени проводил со своим ребенком, почему я так много времени уделяла работе, хобби, учебе, друзьям, а с ребенком проводил мало времени.
2: Да, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, что для каждого человека важен и папа, и мама, и что вообще родители – это один целый мир. И когда этот мир рушится, для ребенка теряются всякие основания. И поэтому, если Господь наградил вас возможностью быть родителем, независимо от вашего пола, попробуйте найти

Восплещите руками все народы, да, написано. Хвала Богу. Аллилуйя. Дорогие, драгоценные. Послание Ефесской церкви – это послание для всех нас. И здесь написано все сокровища, ну, многочисленные сокровища Божьи, которые принадлежат всему телу Христа, церкви. Ефесская церковь были язычники. И это значит, что и раз их Господь благословлял, то Он хочет благословить и нас этими благословениями. Кто из вас готов открыть со мной послание Ефесянам, посмотреть, пожалуйста? У кого с собой есть Библии? О, молодцы! У кого-то электронные Библии тоже, пожалуйста. Давайте откроем, посмотрим, какие богатства мы имеем во Христе. Все, что мы имеем во Христе. Отец, я молюсь Тебя о благословении над Божьим Словом, чтобы Слово, оно было живым и действенным, чтобы оно было реальным, чтобы оно приходило, Господь, с неба в мое сердце, мой дух, мой разум, Господь, и чтобы я делился Словом верно, правильно, истинно, Господь, благослови Слово в моих устах. Твое Слово благословенное, оно святое, оно мощное, Господь. Пусть оно будет, пусть мои уста будут благословены, пусть мой разум, мое сердце, моя душа будет благословена, чтобы передать Твое Божественное Слово. Аллилуйя. Аминь. Кто из нас почитает Божественное Слово, уважает Слово? Аминь. Кто чувствует неравнодушно себя, когда вы видите Библию, когда вы вообще думаете о Библии? Правда же, это особенно. Это прекрасно. Друзья, послание Ефесской церкви, здесь говорится так много, как я уже много раз говорил, что здесь свыше 60 тем для нас. Не просто для проповеди, для нашей жизни. А проповедь – это лишь метод, каким образом слово передается в нашу жизнь. Но исполнение слова и принятие слова – это самое важное, что мы можем с вами сделать. Правда же? Потому что написано, блаженны не слышащие слово, а соблюдающие его. Поэтому Бог дает нам слово, чтобы мы его соблюдали, принимали, буквально принимали все, что мы имеем во Христе. И это через веру, потому что только верой можно принять Святого Духа, только верой можно принять исцеление. Это же ведь чудесно, правда же? Это же чудотворная сила. Это же животворящая сила, сверхъестественная. И поэтому только верой можно получить откровение от Бога, водительство, пророчество. Через веру можно получить исцеление. Согласитесь, правда? Потому что разумом человек не может это охватить. Поэтому Бог хочет, чтобы наше сердце, оно было открыто, и оно было полно веры. Как написано, не принесло слово слышанное, не растворенное верой услышавших. То есть слово, оно фактически растворяет то, чтобы оно усвоилось в нашем духовном человеке. Слава Господу! Аллилуйя! И это разные картины приходят сразу. Да? Я сегодня решил, дочка, она пекла что-то на поддоне. Вот, приехала ко мне дочь на несколько дней. И тогда я почистил, я растворить вот эти вот частички от выпечки. Я, естественно, залил воду, моющее средство. Я поставил это отставить, и я потом помог почистить. То есть это растворилось, чтобы вот растворились эти частички. Но знаете, лучше всего это действует с пищей, потому что пища должна раствориться в нашем сердце. Не только вот эти вот крупицы, вредные крупицы, как мы, да, мы очищаем там ну, горелые что-то там, уголечки какие-то, растворяем, очищаем сковороды. Бог хочет, чтобы слово растворилось в нашем сердце и стало нашей частью. И я пропущу в начало главы проповедовал в городе Кингисепп, потому что здесь говорится о воскресении во Христе, что мы имеем воскресение во Христе. То есть мы с вами, оказывается, живем теперь и воскресли. То есть внутри себя мы имеем совершенно новую жизнь. Это правда, скажите аминь, да? Потому что так написано, что Бог создал в себе одного нового человека. Ефесянам 2:15. Новый человек был создан. Ты стал новым, ты, сестра, стала новой, вы стали новыми. Ваша жизнь чудно преобразилась, вы это знаете, вы помните. Момент обращения, возрождения, служения Богу. Наша жизнь действительно стала новой, слава Богу. Может, иногда мы что-то не понимали, где-то мы могли ошибаться, но мы, внутри нас была новая природа, которая не хотела ничего неправильного. Она хотела жить по-божьи, служить Богу, любить Иисуса, делать добрые дела, исполнять Божьи заповеди и быть такими, как Иисус. Это новый человек. Ну, скажем на это аминь, да? И это все было в воскресенье. Но об этом я не буду проповедовать сегодня, а я хочу пройти дальше. Очень важно, что мы имеем в Боге, именно ты и я. Это очень-очень интересно. И поэтому Ефесянам во второй главе с 13 стиха. Давайте прочитаем. Ефесянам, Ефесской церкви, вторая глава с 13 стиха.
Здесь написано,

написано, а теперь во Христе, скажем, во Христе, скажем, а теперь во Христе. И давайте скажем, вновь во Христе. Но именно в Нем, смотрите, что мы будем иметь. Теперь во Христе мы были далеко, а теперь, то есть во Христе, стали близки кровью Христовой. Кому мы стали близки? Мы стали близки к Богу. Мы стали близки друг к другу. И поэтому я сегодня буду проповедовать 3-4 истины из вот этих тем, которые, первое, я проповедую, что во Христе пришло близкие отношения с Богом. Написано, во Христе есть близкие отношения. Подумайте об этом, не просто вот как буквы, как слова. Близость с Богом, близость с Богом. Вы слышали такое выражение о ком-нибудь? Этот человек был близко с Богом, или он близкий с Богом. Кто слышал об этом, да? Вы уверены, что есть библейские герои, которые были очень близко с Богом. Моисей был так близко с Богом, что он говорил с ним лицом к лицу, так, как бы кто говорил с другом своим. Это Исход, 33 глава, если я не ошибаюсь, 18 стих. Это близкое отношение. Давайте это слово «близость» увидим во Христе. Мы были далеко. Мы были далеко. Я думаю, Татьяна и Борис, когда учились в Петербурге, они далеко были от Бога, от библейских истин, довольно далеко. Я думаю, мы также были далеко. Когда подростками играли в волейбол, там занимались всякими глупостями, мальчишками, мы просто были далеко от этих понятий, о которых мы говорим сегодня. Мы были далеко от общения с Отцом. Но теперь мы стали близки, как? Кровью Христовой. И поэтому причастие, которое мы будем принимать с вами в воскресенье, именно эта кровь, она что-то совершила особенное. Она сблизила нас с Богом. Страдания Христа, муки Христа, они сделали нас близкими с Богом. Кто из вас понимает и знает, что страдания и скорби иногда сближают людей между собой? Вы понимаете? Вы понимаете. В скорби ты познаешь, кто настоящий друг. И в скорбях и трудностях это мы сближаемся. Вот почему в армии, когда трудно, то возникает товарищество. Вот, в офицерском составе, в сержантском составе, в составе рядовых. Такое существует товарищество армейское. Какое-то особенное такие чувства, потому что вместе ели эту особенную еду, вместе, значит, там проходили трудности, испытания, скорби. Правда, Александр, да? То есть происходит такое, однокашники еще говорят. То есть сближаются как-то люди и начинают потом после армии искать друг друга, переписываться. Мы нашли, меня нашли мои верующие друзья, однокашники, да? Они нашли меня, там 4 человека. Прошло столько лет. Так вот, что-то сближает людей. Сближает людей участие. Сочувствие, любовь, поддержка с твоей, с моей стороны, она сближает. И вдруг люди становятся друзьями. И есть выражение «близкие друзья». Вы знаете это, да, близкий друг. И вот позвольте здесь сказать, что Господь настолько нас возлюбил, и Он заплатил такую цену своей крови, то есть кровь Христа, она имеет огромнейшую цену, что в своих скорбях, в своих страданиях, которые Он претерпел, Он смог нас приблизить к себе. Он сблизил нас с собой. Теперь подумайте об этом еще больше, подумаем об этом глубже. Близость с Богом. Поэтому выражение, которое часто говорит молодежь, говорят проповедники, говорят служители на конференциях, о близких отношениях с Богом. Благодаря чему стали близкие отношения? Могут быть близкие отношения, точнее сказать, благодаря крови Христа. Подумайте о том, что ты, сестра Кира, Надя, Елена, каждый из нас может стать близким к Богу. Близким к Богу. И более того, потому что почему? Потому что кровь примирила. И так существует искупление, которое дает нам оправдание, это воскресение из мертвых, то есть, и дает нам примирение. Когда мы получили выкуп от Христа,
тогда мы получили оправдание. Мы оправданы. А как мы были оправданы, то Бог с нами не во вражде, Он с нами примирился. То есть Он стал твоим, Он в мире с тобой. Поэтому примирение – это одно из основополагающих. Представьте, если бы Господь нас, первое, искупил очень мощно, второе, оправдал, но в-третьих, не хотел бы с нами примиряться, Он бы просто с нами враждовал и обижал. Нет, это невозможно. Он победил грех человечества, всей земли в один день. Он совершил такое, что никто из людей, никто из нас и никто из миллионов вместе взятых не мог совершить, в смысле, выкупа. Потому что ни серебром, ни золотом мы искуплены от суетной жизни, преданные нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Итак, кровь, в ней мы имеем искупление, как мы читали, да, усыновление, наследство, да, и дальше написано, что безмерное величество, величие там могущее, сказано, богатство славного наследия, это мы потом поговорим, богатство, вот то, что мы сейчас говорим, это фактически частичка из богатства славного наследия, то есть, которое мы имеем во Христе. И это важно, мир. Кто из нас ценит, когда вы примирились? Ну, кто-то, знаете, с невесткой не ладилось, с зятем не ладилось, у кого-то было с соседом, и вдруг получилось. Это очень ценно, согласитесь? Аминь. И вот мир, это настолько ценно. Мир между народами, мир между людьми, между родственниками, между сотрудниками. Так вот, Бог решил с нами помириться, согласился вступить в мир, чтобы слово «шалом» исполнилось, Он принял искупительную жертву крови Христа. И мы сблизились. Позвольте еще сказать, когда первосвященник, вы помните эту картину, двор есть, святое и святое святых. Скажем, двор, потом святое, там определенное служение было, и затем один раз в год во святом святых. Это было сближение с Богом. Человек мог приблизиться к Богу в славу только один раз в году. Ну, а теперь Христос, Он искупил нас. Что сделалось прежде всего у Бога? Христос, победив грех, Он вошел в присутствие Божье, и Он стал близким с Отцом. Настолько близким, вы знаете, по правую сторону. Это близость. Кто хочет прославить Бога? Иисус! Слава Богу! Он стал близким Отцу. Но теперь во Христе. Мы же во Христе. Если мы во Христе, то мы что? Новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Теперь мы во Христе получаем вот эту близость с Отцом. Это очень высоко. Это нам порой непонятно. Это кажется нам слишком уж, это что-то слишком, неужели мы этого достойны? Безусловно, не мы, но Христос. Но так как мы во Христе, и если мы будем пребывать во Христе, если я буду беспокоиться о том, чтобы быть в Господе каждый день, и ты будешь беспокоиться об этом же, тогда мы во Христе вдруг чувствуем близость Бога. Вдруг Господь к нам приходит, и вдруг мы чувствуем на собрании это близкое присутствие. Наверняка вы много раз это говорили, чувствовали. Вы писали об этом в Фейсбуке, что я чувствовала Господа, я чувствовала Божье присутствие. Это Его благоволение, это Его расположение. И именно вот что мы имеем во Христе, что Бог имеет для тебя и меня, Он имеет близость. Близость, потому что Он... мы имеем примирение. И вот здесь несколько раз говорится, Он есть мир наш. И когда Татьяна молилась, это было прямо по теме, вот Он мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящий посреди преград. Господь, я благодарю Тебя. Бог зовет Тебя и меня в близкое общение с Ним. Он зовет нас в близкое общение. Пример близкого общения еще раз. Моисей, он близко общался. Давид, он близко общался с Богом. Написано, я всегда видел пред собой Господа. Он одесную меня. Самуил. Написано, он взывал, и ты отвечал им. То есть он сказал, вы видите, что жатва сейчас ячменя, то есть солнечная пора, а я сейчас помолюсь, и будет гром. Чтобы вы узнали, как вы были неправы, что вы просили себе царя, тогда,

как Господь ваш царь. Это были люди, близкие с Богом. У православных они назывались богоугодники, то есть угодили Богу. Но мы не говорим так. Мы знаем, что когда ты угождаешь Богу, ну, мы понимаем, это хорошее слово, каждый день угождая Богу, то, может быть, Бог тебя так и назовет. Мы так себя не называем, но мы хотим жить богоугодной жизнью. Скажите аминь, да? Вот, но это люди близкого общения с Богом. Итак, во Христе мы вдруг получаем это право. Так кто из нас получает это право? Те, кто омыты кровью Христа, те, кто оправданы и примирены с Богом. Теперь Бог, написано, мы были далеко, а теперь стали близки кровью Христовой. И как близки? Здесь написано дальше, что теперь, благодаря примирению, 18 стих, имеем доступ к Отцу. Второе слово, близкое общение, доступ к Отцу. Доступ. Я никогда не проповедовал об этом слове раньше, но доступ – это значит иметь допуск, это иметь вот это близкий подход такой. На земле существуют примеры. У человека есть допуски. То есть у кого-то есть на допуске, например, на ядерном реакторе, например, у него какие-то определенные допуски есть. У человека, у какого-то есть допуск к хранилищу финансов. Это люди высокого доверия. Есть люди, которые имеют допуск, например, к финансам. Не только церкви. И в церкви это высокое доверие. Я сказал кому-то, продавцу в магазине недавно, вы знаете, у нас такие хорошие финансисты, как сказать. Я полностью доверяю, у меня нет ключа от сейфа, я настолько спокоен. Она говорит, как хорошо, что у вас такие верные, доверенные люди. И вот я сказал, то есть это допуск. Я говорю, абсолютно, они любят Бога, служат, еще и поют, и играют. Они служат Господу. И вот я как таким образом засвидетельствовал. И начал об этом говорить дальше. Мы тогда говорили дальше о работе. Я показал фотографии лагеря, который мы строим. Поблагодарил их за материалы, за скидки за материалы. Так вот, допуск, доступ к Отцу. Это как доступ, понимаете? У Давида военачальник Иав имел доступ. И поэтому начальника Иава попросили, чтобы он поговорил с Давидом. Теперь Есфирь имела доступ. Конечно, она должна была ждать особого приглашения, и было опасно приходить к царю без приглашения, но она обрела благоволение. И так как она имела доступ к царю, то Мардохей, ее дядюшка, он сказал, тебе нужно поговорить с царем, ты должна заступиться, потому что Израиль будет уничтожен. Весь наш народ, от мала до большого, малых, детей, стариков, уничтожат. Она говорит, я не была звана к царю 30 дней. Я и всякий, кто войдет без приглашения, будет предан смерти. Но он сказал, не думай, что ты одна спасешься. Не думай, что ты одна спасешься. Спасение, если ты откажешься, спасение придет с другой стороны. Но ты и дом отца твоего погибнете. Вот как родной дядя говорил своей дочери, понимая, что она имеет доступ. Доступ к Отцу в одном духе написано. Это то, что Бог нам предлагает во Христе. Может быть, кому-то из нас покажется это слишком. Что имеет в виду пастор? Что имеет в виду апостол Павел? Здесь говорится доступ в духе. Это не в смысле, что мы с вами можем вот как пойти в канцелярию мэра, постучаться или попроситься записаться на прием. Нет, здесь духовное общение. Но доступ определенно имеется. Потому что мы не можем физически сейчас, написано, находясь в теле, мы устранены от Господа, мы не можем оказаться в такой славе и остаться живыми. Вы понимаете, тело наше, оно не выдержит. Если оно солнце не выдержит, как оно может выдержать славу Божью, которая ярче солнца? Славу того, кто сотворил солнце. Поэтому Бог, Он дает нам доступ в духе, там дух с большой буквы, то есть во Святом Духе. Итак, если мы с вами искуплены, оправданы, то есть примирены с Богом, то мы становимся близко к Богу. Вдруг мы чувствуем Бога. И это наша цель в собрании. Не ощутят ли его, Павел сказал, не найдут ли. То есть
близко. Не ощутят ли? Хотя он недалеко от каждого из нас. Некоторые люди чувствовали, как вдруг к ним кто-то дотронулся. Они оглянулись, а сзади никого нет. Коснулся Господь. Это очень близко, правда же? Некоторые чувствуют, как на них что-то теплое коснулось. Некоторые чувствуют, как рука на них опустилась. Мы так чувствуем. Некоторые ощущали такой Божий огонь или такой поток какой-то теплый, или любовь. Это во Христе. Это во Христе есть доступ, есть близость. И есть доступ к Отцу. Но во Святом Духе. Вот почему важно исполняться Святым Духом. Вот почему важно петь в Святом Духе. Вот почему молиться Духом важно. Вот почему важно принимать Святого Духа, наполняться Духом Святым, исполняться. Потому что в Духе начинается доступ. И вдруг мы чувствуем, Господь здесь. Он начинает говорить. О, я чувствую сейчас Его. И вы знаете, я много раз говорил, я чувствую Его в своей руке, я чувствую Его. Потому что Он – это милость Божия. Благодарю Тебя, Отец. И поэтому Господь дал нам духовные ощущения, духовные чувствования. Это милость Божия, благодаря искупительной жертве Христа. Вот почему в воскресенье, если мы увидим этот день, мы начнем благодарить Его за то, что мы имеем через кровь искупления и прощение грехов. Мы имеем примирение с Отцом и доступ к Отцу в одном духе. Не пренебрегайте этим, приходите к Нему, приходите к Господу. Это тема, которая может развиваться. Эти отношения могут развиваться, они не ограничены. Помните, Петр увидел видение, он молился, он пришел к Отцу, он пришел к Богу, он хотел есть, он, очевидно, попросил их, пока приготовляли еду, ну, наверное, готовили мясо, оно готовится не так уж и быстро, потому что это, знаете, у них не было свинина, слава Богу, у них было, ну, что-то лучшее. То есть, поэтому это готовилось больше, говядина или козлятина. Все это готовилось, но он молился. И когда он молился, он пришел в исступление, то есть он в духе оказался. И он слышал голос. Это близость Бога. Близость Его голоса. Это близкое общение с Ним. Написано, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Дайте Богу славу. Со всеми вами. Дайте Богу славу. Со всеми вами. Что для этого нужно? Чтобы иметь доступ к Отцу. Написано, имея дерзновение. То есть нужно проявить смелость. Дерзновение, значит, обязательно проявить смелость. Не то, что сказать, о, как я могу. Нет. Пусть за меня помолятся другие. Я не могу. Нет. Библия говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Путем новым и живым. Итак, имея дерзновение, нужно иметь смелость. Откуда мы имеем дерзновение? Потому что написано, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем что? Правильно, дерзновение к Богу. То есть наше сердце чисто, оно свободно. Мы ни с кем не ссоримся, мы не ругаемся, никого не обижаем. Ну, то есть мы стараемся ходить во Христе. Мы благословляем, сердце храним чистыми. Глаза храним чистыми, желания храним чистыми. Сердце свободное, дерзновение. Значит, проявляем смелость теперь. Если мы будем не верить, чтобы Он нас простил, мы огорчим Господа, правда же? Если мы не верим, что Он нас искупил, не верим, что мы новое творение, мы тоже можем опечалить нашего Господа. Вера необходима, скажите аминь. Потому что если мы обратились к Богу, то есть написано, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен, праведен, что делает? Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Это действие веры. Аминь. И тогда мы имеем дерзновение. Павел говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Господа Иисуса Христа, путем новым и живым, так написано, да? Вот, который нам открыл через что? Через завесу, который плоть свою. Вот. Это Евреям 10:19. Смотрите, имея дерзновение. Итак, что нам нужно, чтобы войти в близкое общение? Нам нужно дерзновение. Это не дерзость, ну, по плоти дерзость, когда люди, ну, дерзнули. Помните, Оза дерзнул коснуться? Но это дерзновение, это смелость. И через завесу, которую нам открыл, открытая завеса, это еще один знак того, что мы имеем доступ к Отцу. В одном духе. Правда же, сестра? Аминь. Открытая завеса.
То есть

Божье приглашение есть? Как он сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Матфея 11, 28. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Иоанна 6, 37. Итак, есть приглашение от Господа? Есть. Есть желание Божие? Есть. Есть Его любовь к нам и ожидание нас? Конечно. Но Господь хочет, чтобы мы имели это откровение, доступ к Отцу. Доступ к Отцу в одном духе. Были далеко, но теперь близко. И поэтому, когда мы молимся, то мы приближаемся к Богу. Библия говорит, есть надежда, через которую мы приближаемся к Богу. Есть надежда, что Господь меня услышит сегодня, что Господь меня посетит Святым Духом. Надежда, которая входит во внутреннейшее, то есть во святое святых, как якорь безопасный. Вы знаете, когда моряки плавают, ну, ходят там на яхтах, корабли плавают в море, то у них есть якорь, а это надежда. То есть, что он удержит корабль, корабль не может подойти к берегу, там камни, он разобьется, он сядет на мель. Поэтому надежность в якоре, то есть нужно бросить якоря. И якорь цепляется. И если глубина не очень большая, то моряки прыгали, ныряли и проверяли, чтобы якорь держался там. То есть, если он начинает ползти, знаете, то есть это потому что нельзя было, иначе они погибнут. Корабль разобьется, тем более деревянный, никаких телефонов, никакой службы спасения. Поэтому корабль имел якорь, якоря. Самые разные есть якоря. Исторически можно читать, все есть, музеи морские. Суть в другом. Главное, что он держит, он цепляется за дно. Его обволакивает быстро песком, тиной, камнями, и он начинает вязнуть там. И он держит корабль. Это надежда держится во святом святых, посредством которой мы приближаемся к Богу. Вот о чем пишет Павел в послании евреям. Итак, надежда, которой мы приближаемся к Богу. Итак, чтобы быть ближе к Богу, есть надежда. И поэтому вы проснулись. Может быть, у вас печальное настроение. Может быть, вас кто-то обидел, так бывает. Может быть, кто-то вас не понял, ваш сын или дочь, кто-то из друзей. Но у вас есть надежда, которая ходит во святой святых. Я приближаюсь к Богу. Он меня примет, Он меня поймет, Он меня услышит. Правда, друзья? Он со мною. И ты начинаешь с Ним общаться. И вот, когда ты имеешь доступ к Богу, вот эти уже отношения, они должны быть уже лично твоими. То есть, насколько ты молишься, как искренне, как долго. Ну, написано первое – дерзновение. Второе – имея дерзновение. Второе. Посредством крови Иисуса Христа. Мы об этом выше говорили. То есть кровь нас очистила. Дальше. Через завесу, то есть через плоть. Давайте теперь посмотрим не на завесу в храме, а прямо посмотрим на плоть Христа. Плоть была пробита, скажите? Насквозь была пробита гвоздями? Громко скажите. То есть были отверстия в плоти. Были отверстия в ранах Его. Это показывает на то, что насквозь, через Него прошли вот наши грехи, можно сказать, наши боли, страдания насквозь. И вот через Его плоть, через Иисуса, мы можем входить, и тем более имея великого священника, то есть Иисуса, который там рядом с Отцом ходатайствует. Он говорит, Отец, на основании моей крови, я искупил его. На основании того, что он обратился, покаялся, или то, что раньше покаялся, но сейчас он верит что-то. На основании вот его, он имеет дерзновение. Он ходатайствует, он помогает нам. Также Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И поэтому церковь тогда, она имеет доступ к Отцу, она имеет, была далеко, но теперь близки кровью Христа. Теперь имеет к Отцу доступ в одном духе. И третье, что я хочу сказать в этой проповеди. Это потрясающе, то, что Павел здесь пишет. Здесь написано, что «Итак вы не чужие и не пришельцы». Знаете, пришельцы как пришли, ну, мы здесь отчасти пришельцы, потому что мы пришли, допустим, из России и поселились в Эстонской земле. Мы как бы пришельцы. Но во

Христе, перед Богом, мы уже не пришельцы. Мы не чужие. Но мы сограждане святым. Сограждане святым. Вот здесь мы можем быть сограждане, например, Эстонии, кто может. Но на небе мы сограждане святым. И кто? Свои Богу. И поэтому свои Богу, это называется родство. Итак, первый пункт был близость с Богом через кровь. Второе, доступ к Отцу. Доступ к Отцу. И тогда родство. Анатолий, можно я спрошу тебе вопрос? Помнишь, тебе было видение ночью, что врачи, и там не нужно принимать какое-то лекарство. Это было до ковида или после? Понял, да. Ну, то есть, да, ему было такое открыто Богом. И он рассказывал Кивиле, я помню, ну, такое откровение было. Ладно, сейчас мы вот о чем говорим. Смотрите, свои Богу. Представьте, свои Богу. Свои Богу – это значит, как члены семьи, родня. Свои, люди становятся своими, свояками. Ну, когда вот породняются семьи там. Слово «свои». «Свой» – это значит личный, собственный. Представляете, что делает Бог? Бог – это не человек. Господь Бог, Он становится для меня своим. То есть я для Него стал своим. Что за милость? Да, это милость. Как она называется? Благодать. Свои Богу. Мы были чужие, а теперь стали свои. Свои. Вы знаете, это еще объясняется каким словом? 1 Петра 2:9. Взятый в удел. В удел – это в собственность. Представляете? Бог взял тебя в удел, в свою собственность. Ха, хвала Богу, дай Ему славу. Свой удел. Удел – это часть. Помните, у каждого из колена был свой удел, у каждого семейства свой удел. И Бог говорит, что вы взяты в удел. Я готов заплакать. Почему Господь взял меня, тебя, нас? Конечно, по своей великой любви. Мы стали Его уделом. А наш удел, написано, соблюдать слова Твои, написано в Библии. Это мой удел, сказал я, соблюдать слова Твои. Подумайте, сестричка, тот, кто смотрит нашу программу, брат, вы удел Господа. Да, может быть, вы так о себе не думаете, но вы часть Его. Вы часть Его удела. Вы избраны, вы помазаны. О чем я не буду сейчас говорить, ну, что помазано, помазание. Здесь сказано, что мы не чужие, мы не сограждане. Простите, мы не пришельцы, мы не чужие, но сограждане святым. Святым, которые туда уже ушли. И свои Богу. Мне нравится это, конечно. Меня трогает это. Очень сильно касается. Свои Богу. Поэтому вы не чужие. Не надо думать. Да, мы, может быть, несовершенны, но мы свои Богу. Скажите аминь. Он на твоей стороне. Вы Его собственность. Господь сказал, я тебя начертал на своих ладонях. Ты будешь переходить, ты мой, Он сказал. Будешь переходить через воды, они не потопят тебя. Через пламя оно не опалит тебя. Потому что ты мой. В других местах Писаниях, как я возлюбил тебя, я за тебя другие народы отдам. Ты моя собственность. Кто из нас согласен верить в это? Кто из нас соглашается верить в это, что ты свой для Господа, ты Его собственность, Он твоя часть. Написано, и это и есть завет, что ты принадлежишь Господу, ты отдал Ему свое сердце. Вы приняли крещение и сказали, Господи, я отдаю Тебе свое сердце, я принадлежу Тебе. Так давайте же верить в это всем сердцем. Давайте же в этом быть укорененными, утвержденными, как написано на основании апостолов и пророков, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. Аллилуйя! Я не чужая Богу, мы не чужие. Если мы будем кем-то отвержены, людьми, но не Богом, потому что Он нас искупил, Он нас омыл, Он нас оправдал, Он с нами примирился.

И поэтому мы теперь, написано, имеем доступ к Отцу в одном духе. Мы стали близки крови Христовой, и мы стали свои Богу. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, пред Ним встанем, пред Ним, и начнем за это благодарить.

0: take it.
1: Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Леон с друзьями и я ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision с альбомом года, вокалист года, записывающий артист Брайан Данкен. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, группа New Vision у вас, ребята, здорово получается. Эй, что происходит? Мы объявляем новый день. День, когда христиане владеют всей землей, и ворота ада упадут перед нами. И эта песня говорит, почему. Вот почему. Слушайте. For foundation, a stone. I lay in Zion.

0: Texas cornerstone.
1: Oh yeah.
2: Yes. Да, он будет вашим принцем покоя. Он будет вашим помощником, он останется с тобой, когда от тебя откажутся и мама, и папа, и когда твои друзья откажутся от тебя, когда близкие тебе люди откажутся от тебя из-за того, что ты, скажем, сделал что-то не так, возможно, что-то сказал. Ты не можешь ни сказать, ни сделать ничего такого, чтобы Господь не простил бы тебя. Фактически, я действительно надеюсь, что вы с полной серьезностью относитесь к служению и к тому, чему призвал вас Господь. Служение прямо в ваших руках. Вы можете написать письмо, несколько слов о том, что Бог делает в вашей жизни. Вы можете это нам прислать, и когда мы прочтем ваше письмо по телевидению, может быть, жизни миллионов людей могут измениться просто благодаря тому, что Бог сделал в вашей жизни. Фактически, я получил письмо от женщины недавно, которую зовут Доти. Эта женщина живет в городе Чендлер, штат Аризона. И она пишет: «Меня зовут Доти Сэндберг. Мне 34 года. Моего мужа зовут Тодд. Я сделала аборт, и тем самым я нарушила волю Бога. За свой аборт я никого не виню. Я ежедневно молюсь за тех, кто принимал в этом участие. Мои дети, Дейна, Джейсон и Кейлон, они для меня реальность. Они моя семья. Мне больше не нужно прятаться за стеной. И в следующий раз, когда в проповеди будут говорить об абортах, я призываю всех христиан, все собрания во всем мире, просто отдать жизнь Господу и просто просить прощения». Дальше она пишет о том, что Господь простит, если ты совершил этот грех. Нет ничего, что Господь не простил бы тебе. Даже те, которые в заключении, которые убили кого-то, Бог по-прежнему любит вас. Он может освободить вас от тех вещей, которые пытались вас связать. Возможно, что-то вы пережили в своем детстве. Возможно, это является причиной того, чем вы занимаетесь сейчас или сделали в прошлом. Господь простит вас, потому что Он прощающий и любящий Бог. Он удивительный советник, всемогущественный Бог, Отец и Принц покоя. Его зовут Иисус. И для того, чтобы дальше проиллюстрировать все эти качества Бога, сегодня мы пригласили на передачу Брайана Данкина. Поприветствуйте моего друга, певца Брайан Данкин!

0: Брайан. Брайан, dude.
1: Хорошо, хорошо, Брайан Данкин, иди сюда. Иди сюда, присаживайся, я поговорю с тобой. Как дела у тебя? Рад тебя видеть, и мы рады, что ты здесь сегодня. Хорошо, что пришел к нам. Брайан Данкин, господа. Ну, старина, это просто превосходно. Я просто наблюдал, как твоя карьера переходила от одного уровня к другому, все выше и выше и выше. Я говорю тебе, она поднимается вверх. Некоторые люди предпочитают оставаться в стороне. Говорят, в первый же месяц были распроданы 90 тысяч копий твоего последнего альбома. Да, больше половины копий купила моя теща. Да, семья присоединяется к этому, да? У нас большая семья, старина, тело Христово. Когда они любят кого-то, они никогда их не оставляют. Я помню, как несколько лет назад я посетил Европу в составе группы Сантана. Было то же самое. Мы не пользовались успехом, даже не помню сколько времени, но зал был битком набит, потому что они верили в нас. И некоторые люди в теле Христа также. Если они любят кого-то, они будут поддерживать тебя, будут за тебя молиться. Они знают в твоих переживаниях и молятся за тебя, и верят, что все будет хорошо. И в этом, я думаю, смысл Библии и христианства. Знаешь, я занимаюсь этим уже 20 лет. Я ходил в церковь всю жизнь, я в ней вырос. Я был евангелистом, и я говорил правильные слова. И когда ты вырастаешь в церкви, иногда получаешь ответы перед тем, как задаешь вопросы. И на своем жизненном опыте я убедился в том, что очень трудно совладать иногда с истиной и с правдой. Мои ошибки в жизни, неправильные поступки подтверждают это, и даже откровенно мои грехи. Это продолжительный процесс. Просто изумительно, что даже в церкви мы стараемся скрыть что-то о себе. Мы пытаемся никому не позволить заглянуть вовнутрь, вглубь нашей жизни. И это замедляет возрождение, духовное возрождение. Я внимательно посмотрел на свою жизнь и обнаружил большие расхождения между моей верой и, может быть, моим упорством. Это помогло, как говорится, начать все сначала. Знаешь, это не было моментальной переменой, как, скажем, спасение. Это учит тебя просто тому, как постоянно развиваться и расти духовно, как не терять веры, даже тогда, когда ничего не получается, даже когда ты чувствуешь, что просто почва твоей жизни просто уходит из-под ног, и просто, знаешь, некуда засевать семена. И альбом, который я недавно записал, который называется «Медленное возрождение», смог просто прикоснуться и смог обратиться к людям, как бы говоря: «Смотри, я знаю, что ты не всегда чувствуешь, что у тебя все хорошо. Ты не замечаешь изменений в своей жизни, и люди, возможно, указывают тебе на них только тогда, когда ты ошибаешься». Но знаешь, этот альбом был выпущен для того, чтобы подбодрить людей, понимаешь? Потому что тяжелые испытания порождают добродетель. Это одна из тех вещей, которые я действительно ценю в твоей музыке. Ты действительно глубоко рассматриваешь те проблемы, о которых мы страдаем. Ты решил всем показать свою жизнь. А знаешь, как к этому привело? Это произвело на нас определенный эффект. Когда кто-то говорит действительно по существу, это оказывает влияние на людей. Нам, в свою очередь, нужно делать то же самое. Иначе мы просто будем просто лгать самим себе. Понимаешь, о чем я говорю? И это просто, знаешь, легче это сделать. Я думаю, что мы христиане, мы можем просто всем обо всем говорить. Но оказывается, что мы действительно можем говорить об определенных вещах. Знаешь, когда нам отвечают, мы говорим себе: ну что ж, они не могут с этим сами справиться. Так что в другой раз нам придется это упустить. Но знаешь, ты раскрываешь себя перед нами и становишься уязвимым и прозрачным. И я считаю, что это поможет росту большинства христиан. Таким образом, я действительно ценю это, старина. Ты сейчас гастролируешь? Сейчас я воздерживаюсь от этого. Знаешь, альбом «Милость» расходился очень хорошо. 7 наших песен попало в десятку самых популярных. И песни продолжают выходить, когда появился альбом. Так что мы как будто бы предоставляем людям возможность передохнуть в период между альбомами. Возможно, мы начнем гастролировать с полной силой в начале года. Хорошо. Ты чаще выступаешь в составе группы или соло? Где-то 60% моих выступлений в составе группы. Но многие населенные пункты не могут принять всю мою свиту, знаешь. Но я люблю делиться посланием веры, я люблю подбадривать людей любым способом. И таким образом я просто создал экономическую группу. Таким образом я с радостью посещаю и небольшие населенные пункты, города, только бы появилась возможность. А берешь ли ты с собой, like, синтезаторы, компьютеры и тому подобное? Мы пользуемся услугами, знаешь, клавиши на прокат. Я когда-то возил с собой все это, и ударные, и клавишные инструменты, но у меня их украли в аэропорту, и пришлось проводить концерт без инструментов, понимаешь? А, я знаю. Ты смотришь через окно, а там распродажу со двора, твои вещи продают. Да, я понимаю, конечно. Кажется, что только мы и остались в Лос-Анджелесе, знаешь, это все происходит там. Да, мы в Лос-Анджелесе, а инструменты в Нэшвилле, знаешь. Мы живем в воровском городе. Ну, в Нэшвилле все спокойно, можно оставить ключи в машине и прийти через месяц, и она там будет стоять. Но ты прав, это вызвало бы беспокойство. Но все дело в том, что мы делимся своим посланием, чтобы к нему прислушивались. Говоря о твоем альбоме, твой альбом стал альбомом года. Тебя избрали вокалистом года, у тебя действительно все хорошо, старина. И я очень рад твоему успеху, и я очень рад тому, что Бог делает в твоей жизни. Я очень рад. Ты действительно успешен, и это хорошо. Чувствуешь себя намного лучше, когда не приписываешь себе весь успех или неуспех в карьере. Я действительно считаю, что, знаешь, святые люди почти незаметны. Правильные взаимоотношения с Богом не всегда зависят от твоих успехов. Для меня было действительно очень легко наслаждаться недавним успехом. Потому что, во-первых, он был для меня сюрпризом, и я не приписываю его себе. Я когда-то думал, что если у тебя успешная карьера, значит, Бог любит тебя. Но проблема вот в чем. Если нет успеха, что же это значит? Может быть, Бог тебя не любит? Конечно, нет. Я об этом не задумываюсь. И просто надо найти, в чем проблема. Бог продолжает же тебя любить. Это одна из вещей, которые я пытаюсь атаковать в своем новом альбоме «Медленное возрождение». Если ты переживаешь трудности, это отнюдь не значит, что Бог не любит тебя. Он любит тебя на все 100%. Ну что ж, я хочу, чтобы все познакомились с этим альбомом, и это твой последний альбом «Медленное возрождение». Я хочу, чтобы все купили этот альбом, потому что он просто фантастичен. Он мне нравится. Ну, конечно. Мне пришлось тяжело поработать над ним. Я знаю об этом. Спой еще одну песню для нас. С радостью. Благослови тебя Бог. Итак, Брайан Данкин.

на которые можно рассчитывать, что вещи изменятся, все изменится, и в вашей жизни что-то происходит. Были изменения и в хорошую, и в плохую сторону. Но если плохое начинает доминировать, вы можете сделать одно. Библия говорит о том, что там, где находится ваше сокровище, там и есть ваше сердце. Таким образом, я беру Слово Божье, я беру слова из Библии, и я храню их в своем сердце. Понимаете? В вашей груди находится ваше сокровище. Храните в ней Слово Божье, как свое сокровище. И вы открываете счет в банке Господа. А банк этот находится в сверхъестественном мире. Таким образом, когда ваши мысли станут путаться, когда вы начнете беспокоиться о чем-то, скажем, как в письме, которое я прочел, и вы не можете себе простить, и сатана все время нападает на вас, вас одолевают сомнения, чувство вины, греховности, тогда вы достаете из казны сердца те слова, которые вы отложили заранее из Библии. И вы сможете просто ухватиться за слова из Писания. И если вам, скажем, будет казаться, что ад сильнее тела Христа, это неправда, потому что вас поддержат такие слова, как «через Христа я все могу сделать, Он дает мне силы». И если сатана будет продолжать надоедать вам, вы ему просто скажите: «Я принадлежу Иисусу, я Божье дитя». Продолжайте доставать из казны сердца слова из Библии, слова, которые вы запомнили и отложили в своем сердце. Произносите их вслух, громко цитируйте их, сполна используйте это сокровище. И люди скажут: в этом человеке что-то есть, что-то в нем изменилось. Так должно быть, потому что вы обладаете сокровищем Господа, и в вашем сердце живет Иисус. И если вы еще не приняли его, примите его сегодня. Вам нужно сделать это для вашей семьи, для себя, для тех, кто окружает вас. Я люблю вас, благословит вас Бог. До скорой встречи!

В Библии есть царь Соломон. Был богатым и могущественным, но все равно испытывал духовную жажду. Чего он только не предпринимал, чтобы ее утолить, но ничего не помогало.

Он пишет об этом в библейской книге «Экклесиаста», которую называют «Дневником Соломоновых поисков». В книге «Экклесиаста» он пишет, что такое жажда.

Соломон утверждает, что когда мы жаждем, мы не удовлетворены жизнью. Он говорит, сколько бы мы ни слышали, мы недовольны, сколько бы ни видели, мы не рады. Несмотря на то, что в его время не было плееров, интернета и кабельного телевидения, его слова истинны и для нас. На нас обрушивается поток информации. Мы развлекаемся, как хотим, но ничто нас не удовлетворяет. Все это может до определенной степени заглушить жажду. Но потом появится ощущение, будто мы напились соленой воды. Вам еще больше будет хотеться пить. Во второй главе «Экклесиаста» Соломон также пишет, что когда мы жаждем, жизнь становится бесполезной. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Мы хотим оставить свой след в истории, изменить этот мир. Мы с головой окунаемся в работу, пытаясь получить признание и продвижение по службе. Иногда мы даже работаем волонтерами во имя благой цели. Как вы думаете, нас кто-нибудь вспомнит? А помните ли вы имена своих прадедушек и прабабушек? Если нет, пусть вас не мучит совесть. Мало кто помнит. Соломон напоминает нам одну простую истину. Пройдет несколько лет, и о нас с вами никто не вспомнит.

Вас, наверное, тоже посещали такие мысли. Соломона ничто не удовлетворяет. Что бы он ни делал, все его расстраивает и удручает. Но он не сдается. Он желает перепробовать все. Он ищет удовлетворение в деньгах и материальных ценностях. Он становится самым богатым человеком, которого только видела эта земля. Он ищет радости в сексе и в отношениях с женщинами. У него 700 жен и 300 наложниц. У него есть власть. Он самый могущественный царь своего времени. Но вкусив всех наслаждений, он приходит к простому выводу. Он говорит: «Все суета и томление духа. Все бессмысленно». Иисус называет себя живой водой, которая навечно утолит нашу жажду. Но мы его не слышим и упорно ищем лучшей воды. В книге Иеремии Бог говорит своему народу: «Они отвергли меня, живую воду, и выкопали себе колодцы, в которых нет воды». Вместо того, чтобы пить живую воду, мы ищем других путей утолить жажду. Бог же говорит: «В колодцах, из которых вы пытаетесь напиться, нет воды». Многие пытаются утолить жажду из колодца богатства. Мы думаем, будь у нас больше денег, мы были бы счастливы.

Наше мнение о других и о себе зависит от того, насколько мы богаты. Писание сказано, что пока мы будем измерять успех деньгами, нам их всегда будет не хватать. В книге Экклесиаста сказано, кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. Недавно в журнале «Деньги» написали, большинство людей считают, что были бы счастливы, если бы зарабатывали на 40% больше. Не секрет, что на этом человек не останавливается. Заработав на 40% больше, ему хочется еще больше. Это порочный круг. Стремясь к обогащению, мы обрекаем себя на вечное недовольство жизнью. В Евангелии от Луки Иисус говорит, что наша жизнь не зависит от того, сколько у нас денег. Он знает, что деньги не принесут нам удовлетворения. Еще мы пытаемся утолить жажду из колодца успеха. Удовлетворение от успеха кратковременно. Когда оно проходит, мы стремимся к новым свершениям. Поэтому многим профессиональным спортсменам и бизнесменам трудно уйти на пенсию. Они всю жизнь посвятили работе в надежде, что она принесет им удовлетворение. Несколько месяцев назад в журнале Texas Monthly было напечатано интервью с игроком команды Dallas Cowboys, Троем Айкманом. Он рассказывал, как его команда выиграла суперкубок. Вечером того дня он не пошел со своими друзьями по команде праздновать победу, а остался у себя в номере и сидел в тишине. Он вспоминал детство, как он мечтал, когда ему исполнится 16 лет, и он получит водительские права. Он считал, что тогда все проблемы будут решены. И вот он достиг пика карьеры, и его мучил только один вопрос. Что же дальше? Что дальше? В этом-то и недостаток любого успеха. Чего бы вы ни достигли, вам всегда будет мало. Многие люди пытаются найти удовлетворение во внешности. Мы готовы на все, чтобы улучшить свою внешность. Был проведен опрос среди людей, регулярно посещающих спортзал. У них спросили, вы занимаетесь спортом, чтобы укрепить здоровье или лучше выглядеть? Большинство ответили, чтобы лучше выглядеть. Мы думаем, что станем счастливее, если будем лучше выглядеть. Мы готовы платить огромные деньги за подтяжку, липосакцию и трансплантацию. Мы сжигаем свою кожу в соляриях и едим органическую пищу. Пригоршнями глотаем витамины, бегаем и занимаемся триатлоном. Все это хорошо, но мы никогда не будем довольны своим отражением в зеркале. Экономика всего мира, в том числе Америки, строится на недовольстве людей своей внешностью. Если завтра каждый будет доволен своей внешностью, наша экономика развалится. Если вы зациклены на внешности, с каждым годом она будет приносить вам все меньше удовлетворения. У вас появятся морщины и изменятся объемы. К тому же колодец внешности не утолит вашу жажду. Несколько месяцев назад я пошел в парикмахерскую постричься. Во время стрижки парикмахер посмотрела в зеркало и сказала, «А вы знаете, что у вас правое ухо оттопырено?» Я посмотрел в зеркало на свое торчащее ухо и сказал, «А это можно как-нибудь исправить?» Она ответила, «Нет, просто я подумала, вам будет интересно узнать». Большое спасибо. 27 лет я ничего не замечал и жил спокойно, а теперь и дня не проходит, чтобы я не попытался прижать свое лопушиное ухо к голове. Ночью я ложусь на подушку вот так, чтобы не замять ухо. Если вы пытаетесь найти удовлетворение в колодце внешности, у вас ничего не получится. Вы всегда будете находить в себе какие-то недостатки. Многие из нас пытаются найти удовлетворение в колодце отношений. Мы хотим, чтобы нас кто-то дополнял. Мы считаем, что будем счастливы, если найдем свою вторую половину. Но разочарование неизбежно. Тот, кто прожил в браке длительное время, знает, что супружеские взаимоотношения не приносят окончательного удовлетворения. На какое-то время они заглушают жажду, но вскоре вам снова захочется пить. Это

колодец никогда не утолит нашу жажду. В Евангелии от Иоанна 10:10 сказано, что вор, дьявол, пришел украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он пришел, чтобы доставить нам удовлетворение. Другими словами, Иисус даст нам жизнь лучше, чем мы когда-либо мечтали. Что может быть лучше дома на берегу моря с домашним кинотеатром? Что может быть лучше Мерседеса с откидным верхом, вертолета и яхты на Багамах? Что может быть лучше любимой работы? Что может быть лучше, чем просыпаться рядом с любимым человеком? Что может быть лучше богатства, власти и успеха? Не верится. Неужели Иисус может сравниться с американской мечтой? Все же в Иоанна 4 Иисус говорит самарянке у колодца, что только Он в силе утолить ее жажду. Возникает вопрос, какую жажду утоляет Иисус? В 20 веке жило три известных психолога. Они считали, что у человека есть три жажды. Адлер утверждал, что каждый человек жаждет смысла жизни. Юнг говорил, что безопасности, а Фрейд — любви. Иисус утоляет все три жажды.

Иисус — это живая вода. Он дает нам смысл жизни. Актер Николас Кейдж сказал: «В душе моего поколения пустота. Когда все мечты осуществляются, мы понимаем, что машины и богатство не главное». Один из богатейших людей Америки, Тед Тернер, описал свою жизнь так. «Она похожа на посредственный фильм. С середины не уйдешь, но и второй раз смотреть не будешь». На вопрос, счастлива ли она, Мадонна ответила: «Моя жизнь — мучение, я борюсь с бесами, но я хочу быть счастливой, у меня бывают счастливые минуты. Я пытаюсь познать себя и надеюсь, это принесет мне счастье». Эдди Мерфи сказал: «Людям всегда чего-то не хватает. Сколько бы денег они ни зарабатывали, сколько бы машин и домов у них ни было, сколько бы людей они ни осчастливили». Мы слушаем этих людей и думаем: они богаты, успешны, у них есть власть. А я думал, что к этому нужно стремиться, что смысл жизни именно в этом. Дело в том, что нас ввели в заблуждение. Только Иисус может дать нам смысл жизни. Только Он может сказать, откуда мы, зачем живем, и что земная жизнь — это лишь подготовка к жизни вечной. Иисус дает нам надежду на то, что вечность мы проведем на небесах.

Иисус утоляет жажду безопасности. В мире много страхов. Есть арахнофобия, боязнь пауков. Есть клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. У меня самого есть несколько страхов. Дентофобия, боязнь стоматологов. И пентерофобия, боязнь тещи. Но у всех людей есть общие страхи. Это боязнь ошибиться. Что будет тогда? Боязнь будущего. Что ждет меня в будущем? Страх одиночества. Полюбит ли меня кто-нибудь? И страх смерти. Это конец или только начало? Иисус, Сын Божий, освобождает нас от этих страхов. Много раз я сидел у смертного ложа христиан и удивлялся, с какой радостью и нетерпением они уходят в мир иной. Они не ощущают страха. Царь Давид написал в Псалмах: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Иисус сказал своим ученикам: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это не значит, что у вас не будет трудностей и долин. Это значит, что вы будете проходить их с Богом. Лучше безопасности не найти. Но больше всего остального Иисус утоляет жажду любви.

Многие из нас к слову «любовь» относятся с опаской. Не то чтобы мы не пытались утолить жажду у колодца любви. Мы пытались. Она нас удовлетворяет, но ненадолго. Многие просто пресыщаются. То ли наша любовь увядает, то ли любимый человек нас разочаровывает. Мы начинаем любить осторожнее, перестаем возлагать на него большие надежды и занимаем оборонительную позицию, потому что в душе мы знаем, что этот человек может разочаровать нас еще раз. Я не говорю, что любовь не прекрасна. Она прекрасна. Нам дал ее Бог. Она удовлетворяет нас намного больше других чувств, но не полностью. Рано или поздно мы все равно ощутим пустоту. Многие не знают, что такое совершенная любовь. Это любовь, которая не ставит условий. В Библии сказано, что Бог не перестает нас любить, когда у нас возникают трудности. Он всегда с нами. В Библии сказано: «Кто отлучит нас от любви Божией?» Любит ли Он нас, когда у нас трудности и несчастье, когда мы голодны и в опасности, когда нам холодно или угрожает смерть? Да. Ничто не в силе нас обеспокоить, потому что Божья любовь с нами. Я убежден, что ничто не сможет отдалить нас от Божьей любви. Ни жизнь, ни смерть, ни бесы, ни страх за настоящее, ни страх за будущее. Даже силы ада не могут отобрать у нас Божью любовь. Где бы вы ни были, в небе или на дне океана, Божья любовь в образе Иисуса Христа всегда будет с вами. В книге «Сахара в истинном свете» идет речь о двух алжирцах, у которых поломалась машина в пустыне. Они едва не умерли от жажды, потому что 3 недели их не могли спасти. От палящего солнца они укрывались под машиной, где изо дня в день ждали спасателей. У них было достаточно еды, но они боялись, что пища только усилит жажду. Они помнили, что в пустыне люди умирают не от голода, а от жажды. Врачи говорят, что жажда приносит огромное мучение. Она наступает в несколько этапов. Пустыня сама по себе вызывает жажду. Если у человека

Если у человека не окажется воды, у него сразу же начинается обычная жажда. Затем последует чрезмерная жажда, то есть сильная временная жажда. Если ее не утолить, она быстро перерастет в полидипсию, патологически усиленную жажду. Человек с полидипсией готов пить что угодно. У такого поведения есть название. Урипозия, когда пьют мочу, и гемофазия, когда пьют кровь. Однако нет названия тому, чем утоляли жажду эти два алжирца. Они пили из радиатора. Жажда была настолько сильна, что они готовы были пить яд. Мы утоляем жажду по-своему. Но не думаю, что наши методы сильно отличаются от методов Соломона. Деньги, секс, власть — все это нас удовлетворит. Но временно. Если эти вещи станут целью нашей жизни, они нас уничтожат. Иисус хочет, чтобы мы приняли Его подарок — живую воду. Зачем пить из радиатора? Отказавшись от Иисуса, невозможно утолить жажду. Это верная погибель. Только Иисус может дать нам удовлетворение. Более того, если мы будем пить Его живую воду, Он даст нам жизнь вечную. Все мы по телевизору видели детей, умирающих от голода. Они голодали так долго, что у них не осталось мышц и жира. Они превратились в скелеты, обтянутые кожей, со вздутыми животами и рыжими от солнца волосами. После долгого голодания и неудовлетворенностью жизнью, боль в животе проходит. Организм уже не требует пищи. Эти дети перестали просить пищи, необходимой им для существования. Они больше не голодны. То же самое происходит и с душой. Те два алжирца так долго жаждали, что отчаялись утолить жажду. В миру так много людей обезумели от жажды, что не замечают настоящей воды, которая их спасет.

Если умирающему от голода ребенку предложить молоко или рис, он откажется. Но социальные работники говорят, что если заставить его покушать хотя бы немного, аппетит к нему возвратится. Может, и вы перестали испытывать жажду. Вам больше не хочется пить. Но в Библии сказано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Если вы сделаете большой глоток живой воды, жажда вернется к вам, и на этот раз вы будете знать, чем ее утолить. В конце своего дневника, испробовав все, чего желало его сердце, царь Соломон приходит к такому выводу: цель жизни человека — Бог. Святой Августин хорошо сказал: «Господь, наше сердце неспокойно, пока не найдет покой в Тебе». Я не знаю, из какого колодца пытаетесь напиться вы. Может, вы и жажды не испытываете. Но Иисус приглашает вас. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Воды живой.

0: Еще раз я вас приветствую, кого я не видел.
1: Tervitan veel kord, keda pole näinud.
0: Меня зовут Генри Мадава.
1: Minu nimi on Henry Madava.
0: Я живу в Украине.
1: Elan Ukrainas.
0: В Киев.
1: Kievis.
0: Люблю Иисуса.
1: Armastan Jeesust.
0: Вот ради него я и живу.
1: Ja täna, tema nimel ma elan, nagu.
0: Это мой неженатый переводчик.
1: See on minu tõlk.
0: Который боится жениться.
1: Kes kardab abielluda.
0: No Bog его любит.
1: Aga Jumal armastab teda ikkagi.
0: Слава Богу.
1: Kiitus temale.
0: Сегодня хочу с вами говорить.
1: Täna tahaks teile rääkida.
0: О том, что Бог желает.
1: Sellest, mida Jumal nagu soovib.
0: Чтобы мы с вами.
1: Et siis meie.
0: Были производителями доказательства.
1: Et me tooks esile
0: tõendusmaterjalid.
1: Ja vast tihti küsitakse.
0: Почему вы говорите, что Иисус живой?
1: Miks te räägite, et Jeesus elab?
0: Почему вы говорите, что Библия права?
1: Miks te räägite, et Biblia on tõde?
0: Почему вы считаете, что можно верить?
1: Miks te arvate, et tuleb uskuda?
0: Вот многие люди сомневаются.
1: Paljud inimesed kahtlevad.
0: Но когда они видят доказательства.
1: Kui nad ei näe tõendusmaterjali.
0: Того, что Бог живой в нас.
1: Sellest, et Jumal elab meis.
0: Мы становимся производителями доказательства правоти Божьего слова.
1: Nüüd meis saavad nagu selle Jumala õigsuse tõendusmaterjali esil toojad.
0: Когда Божье обетование,
1: kui Jumala tõotused,
0: которые в Библии,
1: mis on Biblis,
0: когда они становятся реальностью твоей жизни,
1: kui nad saavad reaalsuseks sinu elus,
0: это доказательство,
1: siis see on nüüd see tõendus,
0: что Слово Божье живо,
1: et Jumala sõna on elav,
0: и обетование Божье действенно,
1: ja tõotused toimivad.
0: Когда мы верим в Библии,
1: kui me usume Biblit,
0: и мы получаем от Бога,
1: ja me saame Jumalalt,
0: согласно Его Слово,
1: vastavalt tema sõnale,
0: это приносит доказательство,
1: see toob tõenduse,
0: чтобы люди поверили,
1: et inimesed usuksid.
0: Как сказал один проповедник.
1: Nii nagu ütles üks jutustaja.
0: Настолько у меня Библия работает.
1: Mul nii palju hästi Biibel töötab.
0: Что даже если бы мне сказали.
1: Et isegi kui ta ütleks mulle.
0: Что Бога нет.
1: Et Jumalat ei ole.
0: Я бы все равно жил по Библии.
1: Siis ma elaksin ikka Biibli järgi.
0: Потому что работает.
1: Siis see töötab.
0: Мы призваны.
1: Oleme kutsutud.
0: Быть производителем Божьего доказательства.
1: Oleme tõenduse nagu esile toojad või tootjad.
0: Мне нравится, как Иисус сказал в Евангелии от Марка.
1: Mida ütles Markus evangeeliumis Jeesus?
0: 16 главы 14 стиха.
1: 16 peatükki.
0: Я начинаю с 14-го.
1: 14 salm.
0: Вот, по 18.
1: Kuni 18.
0: Библия говорит.
1: Ütleb nii.
0: Наконец явился самым 11.
1: Pärast ilmus neile 11-le.
0: Возлежащим на вечере и упрекал их за неверие.
1: Kes istusid lauas ja sõitles nende uskmatust.
0: И жестоко сердце, что видевши его воскресшего, не поверили.
1: Ja kõva südant, sest nad ei uskund, kui neid oli näinud teda üles tõusnud olevat.
0: И сказал им.
1: Ja ütles neile.
0: Идите по всему миру.
1: Минге kõike maailma.
0: И проповедуйте Евангелие.
1: Ja kuulutage Евангелиуми.
0: Сей твари.
1: Kõigele loodule.
0: Кто будет веровать?
1: Kes usub.
0: И креститься спасен будет.
1: Ja keda ristitakse, seda
0: а кто не будет веровать.
1: А kes ei usu,
0: осужден будет.
1: Мыслятакse hukka.
0: Уверовавших же.
1: Need, kes usuvad,
0: будут сопровождать.
1: Neid järgivad.
0: Сии знамения.
1: Sellised tunnustähed.
0: Другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Если человек говорит.
1: Kui inimene ütleb.
0: Я уверовал.
1: Et mina usun.
0: Я согласен.
1: Ma olen nõus.
0: Но я должен видеть.
1: Aga ma pean nägema.
0: Доказательства.
1: Tõendusmaterjali.
0: Наш Бог любит доказательства.
1: Siis meie Jumalale meeldivad tõendused.
0: Именем моим.
1: Minu nimel.
0: Будут изгонять бесов.
1: Ajavad välja kurja vaime.
0: Будут говорить новыми языками.
1: Rääkima uusi keeli.
0: Будут брать змей, если что смертоносное выпьют.
1: Midagi maa madusid ja.
0: Не повредить им.
1: Kui ovat mürki, siis ei kahjusta.
0: Возможно, руки на больных.
1: Ja siis.
0: И они будут здоровы.
1: Panevad haigete peale käed ja need saavad terveks.
0: Заметите, что Бог любит доказательства.
1: Pange tähele, Jumalale meeldib tõendus.
0: И он нас сотворил.
1: Ja ta meid loonud.
0: Существами, которые требуют доказательства.
1: Sellisteks olendiks, kes nagu nõuavad seda tõendust ka.
0: Когда парень подходит к девушке.
1: Kui noormest läheneb
0: neile. И говорит, я тебя люблю.
1: Ütleb, et ma armastan sind.
0: Девушки не верят.
1: Tüdruk ei usu.
0: Они ждут.

0: Nad ootavad nagu tõendust.
1: В словах его,
0: kas sõnades,
1: в действии,
0: tegudes,
1: цветами,
0: lilledes,
1: подарками,
0: kingitustes.
1: Тогда может быть поверить.
0: Ja siis võib olla usub.
1: Любит доказательство.
0: Talle meeldivad tõendused.
1: Даже Библия говорит.
0: Ja Piibel ütleb.
1: Бог доказывает.
0: Et Jumal nagu tõendab
1: свою любовь,
0: oma armastust
1: к нам,
0: meie suhtes.
1: Тем, что когда мы еще были грешниками,
0: sellega, et kui me alles olime patused,
1: Иисус умер за нас.
0: Jeesus suri meie eest.
1: То есть Бог говорит,
0: Нет, Jumal ütleb,
1: я вас люблю,
0: ma armastan teid.
1: А мы посмотрели,
0: aga meie vaatame,
1: скептически,
0: skeptiliselt,
1: и он решил дать доказательство.
0: Ja siis ta on otsustanud tõestada
1: seda. Вот я доказываю.
0: Nüüd ma tõestan.
1: Помните всегда.
0: Mäletate?
1: Если Бог скажет тебе.
0: Kui Jumal on midagi öelnud sulle.
1: Я тебя к чему-то призвал.
0: Et ma olen sind kutsunud millekski.
1: Благодари его.
0: Täna teda sellest.
1: No momentaalne.
0: Aga momentaalselt.
1: Он дает тебе.
0: Ta annab sulle ka.
1: Доказательство.
0: Tõenduse.
1: И если ты поищешь.
0: Ja kui sa otsid.
1: Если ты посмотришь.
0: Ja vaatad.
1: Ты увидишь.
0: Siis sa näed.
1: Эти Божьи доказательства.
0: Et Jumala tõendused sellest.
1: Вот когда Бог меня призвал.
0: Kui Jumal on mind kutsunud.
1: Я не уверен был, что я вообще призван.
0: Ja või ma ei ole üldse veendud selles.
1: Я был учителем математики.
0: Ma olin matemaatika õpetaja.
1: И мне сказали, что Эстония самая хорошая страна.
0: Ja mulle öeldi, et Eesti on kõige parem riik.
1: Все молодцы в математике.
0: Kõik on tublid matemaatikas.
1: Все отличники математики.
0: Kõik on erakordsed.
1: Кто любит математику?
0: Kellele meeldib matemaatika?
1: Все люди.
0: Kõigile.
1: Я так и думал.
0: Ma usun teid.
1: Вот, заметите, я был учителем математики.
0: Ma olin matemaatika õpetaja.
1: И в школе, где я учил математику.
0: Ja siis seal koolis, kus ma õpetasin.
1: Был христианский клуб.
0: Oli kristlik klubi.
1: И собирались дети.
0: Ja tulid kokku lapsed.
1: А я не умел проповедовать.
0: Aga ma ei osanud jutustada.
1: Поэтому я приглашал проповедников.
0: Ma kutsusin jutustaja nagu.
1: Чтобы они проповедовали этим детям.
0: Et sa siis räägiks nende lastega.
1: Однажды я пригласил одного.
0: Ja ükskord kutsusin ühe.
1: А он не приехал.
0: Aga ta ei tulnud.
1: Он был очень помазанный.
0: Ta oli võitud.
1: Но я на него обиделся.
0: Ja ma solvusin ta peale.
1: Я его ругал внутри себя.
0: Ja siis enese sees nagu sõimasin
1: teda. Я его пригласил.
0: Mina kutsusin teda.
1: А он не приехал.
0: Aga tema ei tulnud.
1: Что он себе думает?
0: Mis ta siis endast mõtleb?
1: А потом я быстро его простил.
0: Aga pärast andsin andeks.
1: Потому что мне надо было первую проповедь.
0: Sest mul oli vaja esimest jutust
1: nüüd. Всю свою жизнь.
0: Kogu elu.
1: Мне кажется, ангели готовились. Мне кажется.
0: Mulle tundus.
1: Что ангели знали.
0: Et inglid teadsid.
1: Что я призван.
0: Et ma olen kutsutud.
1: Ja не могли дождаться.
0: Ja nad ei jõudnud ära
1: oodata. Когда он первую проповедь свою сказал.
0: Kuna ta selle esimese jutuse esile toob.
1: А я убегал проповедь.
0: Aga ma jooksin ära.
1: Я думал,
0: ma mõtlesin,
1: моя жизнь,
0: et minu elu,
1: наука,
0: on teadus,
1: инженерные дела,
0: инженерные asjad,
1: но вообще ничего общего с проповедью.
0: Aga mitte midagi ühist jutlusega.
1: Хотя мой дедушка,
0: kuigi minu vanaisa,
1: он был пастор,
0: oli pastor.
1: А он говорит, Генри,
0: ütles, et Henry,
1: когда тебе было 2 года,
0: kui sa olid 2-aastane,
1: ты заболел,
0: said haigeks,
1: и ты умер.
0: Ja surid ära.
1: Я сказал, я умер?
0: Päriselt ka või?
1: Он сказал, да.
0: Ja.
1: Он говорит, а как же я вернулся?
0: Ja kuidas ma siis tagasi tulin?
1: Он говорит, вот так произошло.
0: Вот niimoodi juhtus see.
1: Я в клинике был.
0: Olin kliinikus.
1: Где ты лежал мертвым.
0: Kus oli surnud seal.
1: Я сказал.
0: Ja siis ma ütlesin.
1: Бог.
0: Jumal.
1: Si ti vernios моего внука.
0: Kui sa mu lapselapse tagasi
1: tulin. Я его отдам на проповеди.
0: Siis ma annan seda evangeeliumile.
1: Вот ты закашлял.
0: Ja siis sa köhisid.
1: И ты вернулся.
0: Ja tulid tagasi.
1: Поэтому каждый раз, когда я кашляю,
0: iga kord, kui ma köhisin, siis pärast.
1: Это признак, что я живой.
0: See on märk sellest, et ma olen elus.
1: Вот. Он говорит, ты вернулся в жизни.
0: Sul on elus.
1: А я потом убежала, вообще Бога меня не интересовало.
0: Нет, sul on kutse, aga ma jooksin, mind ei huvitanud see üldse.
1: Потом чудом я покаялся.
0: Ja siis ime läbi ma parandasin
1: meelt. Когда дедушка уже умер.
0: Pärast seda, kui ma sain kuulda, teda ei olnud enam elus.
1: Я вспомнил.
0: Ja mul tuli meelde.
1: Я покаялся.
0: Ja ma parandasin meelt.
1: Я стою в школе.
0: Ja olin koolis.
1: Проповедник не приехал.
0: Ja jutustaja ei tulnud.
1: Я должен свою первую проповедь.
0: Ja pidin oma esimese jutustaja tooma.
1: Я начал проповедовать.
0: Hakkasin siis pihta.
1: От бытия до откровения.
0: Siis esimesest Moosesest ilmutasin välja.
1: И все это я сделал за 5 минут.
0: Ja tegin seda 5 minutiga.
1: Я и судьи говорил,
0: да,
1: исход, паралипоменон.
0: Seal kohtumõistjad ja need ajaraamatud.
1: Вот я его буду учить, как называется Библии по-русски.
0: Ma hakkan nüüd õpetama, kuidas Biblit
1: venekeelse öelda. Первое царство.
0: Esimene kuningate.
1: Книга Ездра.
0: Эстери раамат.
1: Неемия.
0: Нахемия.
1: Вот мы прошли.
0: Ja läksime läbi seal.
1: До откровения.
0: Kuni ilmutsin välja.
1: Иисус возвращается.
0: Et
1: все за 5 минут.
0: Kõik 5 minutiga.
1: И через 5 минут.
0: Ja 5 minuti pärast.
1: Я не знал, что еще проповедовать.
0: Ma teadnud, et midagi veel tegema.
1: У меня закончились слова.
0: Mul olid sõnad otsas.
1: И я потерян.

0: Я еще не знал.
1: Ma ei teadnud,
0: что когда ты не знаешь, что сказать,
1: kui sa ei tea, mida öelda,
0: можно пригласить группу прославления.
1: Siis saab kutsuda ülistusgrupi.
0: Но я еще был неопытным.
1: Aga ma olin veel kogenematu.
0: Поэтому что я сделал?
1: Ja mis ma tegin, siis?
0: Я сказал, помолимся.
1: Et palvetame.
0: И мы начали молиться.
1: Ja hakkasime palvetama.
0: И во время молитвы
1: ja selle palve ajal
0: начались проявления у людей.
1: Hakkasid inimestele ilmingud.
0: Bessi kričali.
1: Hakkasid teemonid karjuma.
0: Люди падали там.
1: Inimesed kukkusid.
0: Я думаю, о,
1: что
0: ты делаешь?
1: Mida sa teed?
0: Я говорю, это мое первое служение. Пять минут проповедовал.
1: Viis minutit jutust.
0: И теперь беси проявляются.
1: Ja nüüd, teemonid
0: manifesteerivad. Я этого нигде не видел.
1: Ma pole seda kuskil näinud.
0: Я в церкви ходил.
1: Ma olen kirikus käinud.
0: А я не видел изгнания бесов в церкви.
1: Aga ma ei usu seda.
0: Я не видел исцеления болезней.
1: Pole näinud sellest ennem.
0: Я ничего там не видел.
1: Ma pole midagi seal näinud.
0: Поэтому я не знал, как поступать.
1: Nii et ma ei teanud, kuidas käituda.
0: Pastori.
1: Pastorid,
0: когда Дух Святой двигается, не прячьте то, что Он делает.
1: Ärge peitke seda, mis on usu taga.
0: Дайте людям видеть.
1: Laske inimesed näevad
0: seda. Им нужно учиться.
1: Nad peavad õppima.
0: Как себя вести?
1: Kuidas käituda?
0: Когда Дух Святой двигается.
1: Kuidas, kui võhab, kui
0: Поэтому не изгоняйте бесов в подвале.
1: Püha vaim hakkab liikuma, nii et
0: ärgiste. Надо на сцене.
1: Keldris tehke, tehke
0: laval. Люди исцелились, пускают на сцене.
1: Kui said terveks, siis tulevad ja räägivad.
0: Потому что кто-то видит и учится.
1: Sest keegi näeb ja õpib sellest.
0: Скажите аминь.
1: Ühelge amen.
0: Вот Бог дает доказательства.
1: Нет, Jumal annab tõendusi.
0: Я толком не понял,
1: ja ma ei saanud nagu aru,
0: что это происходит.
1: Mis toimub.
0: Но это Бог хотел мне показать.
1: Aga Jumal tahtis mulle näidata.
0: Henry.
1: Henry.
0: Я тебя призвал.
1: Ma olen sind kutsunud.
0: Я тебя помазал.
1: Ja ma olen sind võitnud.
0: Ты даже не был готовым.
1: Ja ma ei olnud valmis selleks.
0: Но смотри, что я делаю.
1: Aga vaata, mis ma teen.
0: Время от времени.
1: Nüüd aeg-ajalt.
0: Когда я устаю.
1: Kui ma väsin ära.
0: Когда ничего не хочется делать.
1: Midagi tahaks teha enam.
0: Бог как бы притягивается ко мне.
1: Siis Jumal sirutub välja.
0: Касается меня.
1: Puudutab mind.
0: Как доказательство.
1: Nagu tõendus,
0: Генри,
1: tõendus,
0: я еще тут.
1: Henry, ma olen veel siin.
0: Я еще рядом.
1: Ma olen reaalne.
0: Не унывай.
1: Ära,
0: не сдавайся.
1: Ära, anna alla.
0: Наш Бог любит доказательства.
1: Meie Jumalale meeldivad
0: и tõendused. Моя молитва,
1: ja minu palve,
0: что после этого собрания
1: peal seda koosolekut,
0: Он давал твоей жизни
1: annaks su ellu,
0: много доказательств,
1: palju tõendusi,
0: чтобы ты больше не сомневался
1: et sa enam ei kahtleks,
0: в твоем призвании,
1: oma kutsumises,
0: в том, что Бог с тобою,
1: sellest, et
0: Jumal в том,
1: on
0: что Бог ходит с тобою.
1: Et ta käib sinuga.
0: Он не хочет, чтобы ты сомневался.
1: Ja taha, ei taha, et sa
0: kahtleks, потому что сомнение
1: sest kahtlus
0: приглушивает того, что делает Бог.
1: Takistab seda, mida Jumal on teeb.
0: Скажите аминь.
1: Ütle amen.
0: Поэтому тут Иисус сказал,
1: ja nüüd siis Jeesus ütles
0: siin, эти знамения
1: et need tunnustähed
0: будут сопровождать уверовавших.
1: Hakkavad järgima neid, kes usuvad.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: если человек утверждает,
1: kui inimene
0: kinnitab, что он уверовавший,
1: et ta on nüüd uskund,
0: я не утруждаюсь,
1: siis ma ei kahtle,
0: покажи мне,
1: näita meile,
0: знамения,
1: tunnustähed,
0: которые сопровождают
1: mis siis järgib,
0: уверовавших.
1: Neid, kes usuvad.
0: Это есть доказательство, что ты уверовавший.
1: Et sa oled tõesti uskuma hakanud.
0: Беси уходят, болезни
1: исцеляются.
0: Заметите, это наша ответственность в этом развиваться.
1: See vastutus, milles me peame kasvama.
0: И не обязательно, чтобы только пастори двигали свои исцеления.
1: Ja mitte ainult pastorid ei pea selles
0: liikuma. Или в чудесах.
1: Või imedes.
0: Это для уверовавших.
1: See on nende jaoks, kes on uskuma hakanud.
0: Это как раз для них.
1: See on just nende jaoks.
0: Вот одна женщина в нашей церкви.
1: Üks naine meie kirikus.
0: Она такая интересная. Она девушка, она училась в университете. Она вышла с трамвая.
1: Tuli trammist välja.
0: И она говорит, пастор Генри.
1: Это пастор Генри.
0: Вышла с трамвая.
1: Võtsid, tulin trammist välja.
0: А там лежит человек.
1: Ja seal on inimene pikali maas.
0: Белый простынь на нем.
1: Ja lina peal.
0: Я спрашивал людей, что случилось?
1: Ma küsisin, mis juhtus?
0: Сказали, он умер.
1: No, suri ära.
0: Он вышел с трамвая.
1: Tuli trammist välja.
0: Какой-то приступ сердцу.
1: Mingisugune südamerabandus.
0: Pitalisi vaid kachat.
1: Ja hakati üles aratama.
0: И он умер.
1: Ja ta suri ära.
0: Она после занятий в университете.
1: Nüüd siis peale ülikooli õpingut.
0: Голодная.
1: Näljane.
0: Ничего не ела.
1: Pole midagi söönud.
0: И как-то без настроения.
1: Ja tuju ka ei olnud.
0: Подошла.
1: Läks sinna ligi.
0: И сняла вот это простынь.
1: Ja siis võttis selle linna ära.
0: И сказала во имя Иисуса.
1: Ütles, et Jeesuse nimel.
0: Говорю тебе.
1: Räägin sulle.
0: Stan.
1: Tule üles.
0: Она была в шоке.
1: Ta oli šokis.
0: Человек был в шоке.
1: Inimene oli šokis.
0: Люди были в шоке.
1: Inimesed olid šokis.
0: Все были в шоке.
1: Kõik olid šokis.
0: Потому что человек
1: sest inimene
0: встал,
1: tuli üles.
0: И говорит, что со мною?
1: Ütles, et mis minuga on juhtunud?
0: Она в шоке.
1: Tema on šokis.
0: Люди в шоке.
1: Inimesed šokis.
0: Человек в шоке.
1: Inimene šokis.
0: Простая студентка.
1: Lihtne üliõpilane.
0: Голодная.
1: Neljane.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Бог готов.
1: Jumal on valmis.
0: Всегда желает.
1: Alati.
0: Двигаться с нами.
1: Liikuda koos meiega.
0: Поэтому, когда Моисей,
1: нет, siis Mooses,
0: пришел, он пас овец.
1: Куда neid karjatses neid lambaid.
0: Пришел до горы Господней.
1: Tuli Jumala mäe ligi.
0: Эта книга исход 4 главы.
1: See on siis esimese Moosese.
0: С первого стиха. Вот исход 4:1. Исход 4:1. Exodus.
1: Teine Mooses 4:1.
0: Вот Моисей,
1: Mooses,
0: он встретился с Богом.
1: Kohtus Jumalaga.
0: Будет читать по 5 стих.
1: Ja viiendast salmist.
0: И отвечал Моисей и сказал.
1: Ja Mooses vastas ning ütles.
0: Это когда Бог его послал к народу.
1: Kui Jumal ta oli saatnud rahva juurde.
0: Он говорит, а если они не поверят?
1: Aga kui nad mind ei usu?
0: Если они поверят мне и не послушают голос моего.
1: Ja ei kuula mu häält.
0: И скажут, не явился тебе Господь.
1: Ja ütlevad, et Jehova ei ole ennast sulle ilmutanud.
0: Имеют люди право.
1: Neil on selleks õigus.
0: Не верить в тебе.
1: Mitte uskuda sind.
0: Если у тебя нету доказательств.
1: Kui sul ei ole nagu tõendust sellest.
0: Они имеют право.
1: Neil on õigus.
0: Спрашивать.
1: Küsida.
0: Чем ты показываешь нам?
1: Millega sa näitad meile?
0: Что с тобою Господь?
1: Et mis sinuga on juhtunud?
0: И Господь сказал ему.
1: Ja Issand ütles talle.
0: Что это в руке у тебя?
1: Mis sul seal käes on?
0: Он отвечал, жезл.
1: Ta vastas, et see sau.
0: Бог всегда.
1: Jumal alati.
0: Использует.
1: Kasutab.
0: То, что.
1: Neid asju.
0: У тебя. Есть.
1: Mis sul on olemas juba.
0: Он никогда не будет использовать твоей жизни. Бог использует
1: Jumal kasutab,
0: то, что у тебя
1: mis
0: есть.
1: Sul juba on olemas.
0: Он никогда не попросит
1: ta ei kunagi palu sult,
0: то, что находится в Чили,
1: mis on Chiilis kuskil,
0: а ты в Эстонии.
1: Vaid sina oled ise Eestis.
0: Бог использует
1: Jumal kasutab,
0: то, что у тебя есть.
1: Neid asju, mis sul juba olemas on.
0: Никогда не переживай,
1: что
0: что-то у меня не хватает.
1: Mul midagi on puudu.
0: У тебя все достаточно.
1: Sul on juba küllaldaselt kõike.
0: Он сказал, что у тебя в руке.
1: Mis sul seal käes on?
0: Мы часто ищем, что там в других странах.
1: Me alati otsime kudagi, mis on teistes maades.
0: Мы ждем пробуждения.
1: Ootame ärkamist.
0: В Эстонии.
1: Eestis.
0: И она придет.
1: Ja nad tuleb.
0: Наверное, с Америки.
1: Arvatavasti Ameerikas.
0: Наверное, с Аргентини.
1: Või Аргентинас.
0: Я вас расстрою.
1: Ma teen teile
0: пробуждение в Эстонии.
1: Ärkamine Eestis.
0: Будет.
1: Saab olema.
0: Из Эстонии.
1: Eestist pärit.
0: Небо и Эстония вместе.
1: Нет. Siin saab
0: сотрудничество неба и Эстонии.
1: Taeva ja maa koostöö Eestis.
0: Бог всегда использует.
1: Jumal alati kasutab.
0: То, что у тебя есть.
1: Seda, mis sul on juba olemas.
0: Бог дает тебе обещание.
1: Ta annab sulle teotuse.
0: Будет рост церкви.
1: Et saab olema kiriku kasv.
0: И естественный вопрос.
1: Ja muidugi küsimus
0: tekib. Через кого?
1: Kelle kaudu?
0: Не переживай.
1: Ära muretse.
0: Через тех людей,
1: nende inimeste
0: kaudu, которые у тебя есть.
1: Kes sul juba olemas.
0: Церкви.
1: Kirikus.
0: Именно их
1: ja nüüd just
0: Бог использует.
1: Jumal saab kasutama.
0: Не ищите далеко.
1: Ära otsi kaugelt.
0: Чудо у тебя дома.
1: Име on sul kodus.
0: Скажите со мной аминь.
1: Ütelge, kus minuga aamen.
0: Поэтому Бог спрашивает, nüüd что у тебя в руке.
1: Mis sul käes on.
0: И Моисей сказал, у меня жезл.
1: Ja Mooses ütles, et see
0: и он говорит, брось его на землю.
1: Viska maha.
0: Он бросил его на землю.
1: Viskas maha.
0: И жезл превратился в змей.
1: Ja see muutus maoks.
0: И Моисей побежал от своего жезла.
1: Ja siis Mooses jooksis enda kepi eest minema.
0: Который стал змеем.
1: Mis sai maoks.
0: Я его не обвинял, я бы тоже.
1: Mina ka vist oleks seda teinud.
0: Я бы не только бежал, кувыркался, вообще бежал и кричал.
1: Ma oleks jooksund ja karjund arvatavasti.
0: И сказал Господь Моисею,
1: ja ütles Jehova Moosesele,
0: простри руку твою,
1: si
0: возьми его за хвост.
1: Ja haara sabast kinni.
0: Это было действие веры.
1: See oli usutegu.
0: Et взять змей за хвост.
1: Võtta maal sabast.
0: Библия нам не говорит, какой вид змей было.
1: See ei öelnud, mis sorti madusel oli.
0: No это длина жезл.
1: Aga selle arvatas,
0: это не маленький какой-то.
1: Saua pikkune, mitte pisike.
0: Вот. И он взял,
1: ja ta võtis,
0: и он стал жезлом в его руке.
1: Siis sai jälle sauaks tagasi.
0: Это для того,
1: kelle jaoks on?
0: Чтобы поверили.
1: Et uskuda.
0: Это для того,
1: see on selle jaoks,
0: чтобы поверили.
1: Et uskuda.
0: Они имеют право не верить.
1: Ja on õigus mitte
0: uskuda. Это твоя ответственность.
1: See on sinu vastutus.
0: Дать им
1: anna neile
0: доказательства,
1: tõendusmaterjali,
0: чтобы они поверили,
1: et nad saaksid uskuda,
0: что я явился тебе.
1: Et ma olen sulle ilmunud.
0: Бог отцов их.
1: Et Jumal siis.
0: Это означает,
1: see tähendab seda,
0: когда Бог нам является,
1: kui Jumal meile ilmub,
0: он оставляет что-то.
1: Ta jätab meile midagi.
0: В нас,
1: meile,
0: в нашу жизнь,
1: meie ellu,
0: в нашем призвании.
1: Meie kutsumise.
0: Чтобы когда я скажу,
1: et kui ma ütlen,
0: Бог явился мне.
1: Et Jumal on mulle ilmunud.
0: Я мог доказать.
1: Siis ma võiksin seda tõestada. Iga kord.
0: Когда Бог является
1: kui Jumal ilmneb,
0: тебе. Когда Бог дает тебе откровение.
1: Kui ta annab sulle ilmutuse.
0: Когда Бог что-то тебе говорит.
1: Annab sulle, räägib
0: sulle midagi. Он что-то оставляет. Чтобы ты мог дать доказательство,
1: seda,
0: что Бог мне явился,
1: et
0: Бог со мной разговаривал.
1: Я
0: часто слышу людей,
1: vahest,
0: которые говорят, мне явился Бог,
1: Ой,
0: со мной разговаривал, смотрю на их жизни, не видно ничего, нету ни знака, ни, вообще ничего, ни запаха, что ему явился Бог. Когда Бог является,
1: sulle,
0: такой не бывает, чтобы Бог тебе явился, чтобы
1: sulle,
0: Бог тебе коснулся,
1: ja
0: чтобы Бог тебе проговорил,
1: ja on rääkinud sinuga.
0: И ничего от Бога
1: ja mitte midagi, siis
0: не остался в
1: ei jää nagu alles.
0: Такое не бывает.
1: Sellist asja ei saa juhtuda.
0: Скажите со мной, амин.
1: Öelge, kus minuga amen.
0: Поэтому Бог любит доказательства.
1: Нет, Jumalale meeldivad tõendused.
0: Он сказал Моисею,
1: ta ütles Moosesele,
0: когда ты пойдешь назад,
1: kui sa nüüd lähed sinna tagasi,
0: люди будут спрашивать у тебя,
1: inimesed hakkavad küsima su
0: käest, вот покажи им доказательства.
1: Näita meile tõendust sellest.
0: Не только для его еврейских братьев,
1: mitte ainult juudi vendadele,
0: но доказательство было и для фараона,
1: vaid ka faaraole,
0: и для египтяне,
1: ja egiptlastele,
0: и для всей страны,
1: ja kogu maale.
0: У Моисея было
1: Moosesel oli
0: доказательство
1: tõendus
0: для всей страны.
1: Kogu sellele maale.
0: В конце весь Египет
1: kogu Egiptusele
0: поверил,
1: uskus siis,
0: что Бог
1: et Jumal
0: появился.
1: Ilmnes.
0: У Бога хватает доказательств
1: ja Jumal oli jätkub need tõendused
0: для одного человека,
1: ühe inimese jaoks,
0: для группы людей,
1: группы inimeste jaoks,
0: для важных людей
1: tähtsate inimeste jaoks
0: и для страны.
1: Ja terve maa jaoks ka.
0: Куда Бог тебя призвал?
1: Sinna, kus ta sind on kutsun,
0: он дает тебе доказательства.
1: Annab sulle ka tõenduse,
0: на тот уровень,
1: sellel tasandil,
0: к чему он тебя призвал?
1: Milleks ta siis sind on kutsund?
0: Скажите со мной, Отец Небесный,
1: ütle taevane isa,
0: высвободи
1: vabasta
0: в мою жизнь
1: minu ellu
0: твои доказательства.
1: Sinu tõendused.
0: Еще раз, Отец Небесный,
1: ütle taevane isa,
0: высвободи
1: vabasta
0: в мою жизнь
1: minu ellu
0: твои доказательства.
1: Sinu tõendused.
0: Скажи во имя
1: ütle Иисуса.
0: Единственная большая просьба,
1: surv,
0: когда nüüd, Бог начинает проявлять доказательства,
1: kui Jumal hakkab neid tegema, neid tõendused,
0: не надо прятаться,
1: ära peida ära ennast,
0: не надо убежать,
1: ära jookse ära.
0: Нужно, чтобы люди увидели.
1: On vaja, et inimesed näeksid.
0: Потому что часто мы прячемся.
1: Siis tihtilugu me peidame ennast.
0: Не надо прятаться.
1: Ei ole vaja peita.
0: Будь на виду.
1: Ole nähtav.
0: Пусть люди увидят.
1: Las inimesed näevad.
0: Пусть люди понимают.
1: Las nad mõistavad.
0: Потому что Бог живой.
1: Sest Jumal on elav.
0: Скажите со мной, он живой.
1: Ütle, kas minuga ta on elav.
0: Мы призваны
1: meid on kutsutud
0: производить доказательства.
1: Tooma esile tõendusi.
0: Что Бог живой.
1: Sellest, et Jumal on elav.
0: Три важные методы,
1: которые
0: Библия нам открывает,
1: mida Piibel meile nii avaldab,
0: приносит доказательства, которые он нам дает.
1: Mis ta meile annab?
0: Самое простое,
1: kõige lihtsam,
0: я на него ударение не буду делать
1: ma
0: сейчас,
1: ei hakka suurt rõhku panema sellele.
0: Это Деяния 1.8.
1: See on siis Апостолите тегуд 1.8.
0: Деяния апостолов 1.8.
1: Апостолите тегуд 1.8.
0: Библия говорит,
1: Библия ütleb nii,
0: но вы примете силу,
1: te võtate vastu väe,
0: когда сойдет на вас Дух Святий,
1: kui püha vaim teie peale tuleb,
0: и вы будете мне
1: ja saate olema
0: свидетелями.
1: Minu tunnistajad.
0: Вот это слово свидетели
1: see tunnistaja sõna
0: означает
1: tähendab seda,
0: человек,
1: et inimene,
0: который показывает,
1: kes näitab,
0: что это правда,
1: et see on tõsi.
0: Я видел,
1: ja ma olen näinud,
0: я слышал,
1: ja kuulnud,
0: я пережил,
1: ja läbi elan,
0: это реально,
1: see on reaalne,
0: а это метод,
1: aga nüüd see метод,
0: это сила Божия,
1: see on Jumala vägi.
0: Скажите со мной, сила Божия,
1: ütle Jumala vägi,
0: дает мне,
1: annab mulle,
0: способность,
1: võime,
0: показать,
1: näidata,
0: доказательства,
1: ja tõendada.
0: Вот это одна из проблем в жизни.
1: Üks probleemidest on siin.
0: Когда нету силы, которая проявляется,
1: kui olla seda väge, mis ilmneb,
0: мы не можем доказательства
1: ja
0: показать.
1: Ja me ei suuda nagu tõendada.
0: Нужно, чтобы была сила Божия.
1: On vaja, et oleks Jumala väge.
0: Потому что через его силу
1: sest tema väe läbi
0: дается доказательство.
1: See tõendus tuleb esile.
0: Притом тут написано.
1: Ja siin on kirjas veel.
0: В Иерусалиме.
1: Jeruusalemmas.
0: Это был город, где они были.
1: See oli see linn, kus nad olid.
0: Доказательство для вашего города.
1: Nüüd teie linna jaoks on tõendus.
0: Это то, что даст вашей церкви расти.
1: See on see, mis kirikule aitab kasvada.
0: Потому что город услышит.
1: Sest linn kuuleb.
0: Что там делается.
1: Et seal toimub midagi.
0: И не только

0: Иерусалиме.
1: Иерусалима.
0: В Иудее.
1: Иудея.
0: Это страна, провинции, где они были.
1: Регионы, провинции.
0: Самария.
1: Самария.
0: Соседнее государство.
1: Järgmine riik.
0: Но на этом не останавливается.
1: Aga seal ei peatu.
0: До края земли.
1: Maailma otsani.
0: Доказательство Бог тебе дает.
1: Tõendus annab sulle, Jumal.
0: Поэтому, когда ты евангелист, например,
1: нет, kui sa oled evangelist,
0: Бог дает тебе.
1: Siis Jumal annab
0: sulle. Доказательство.
1: Tõenduse.
0: Для разных народов.
1: Erinevate rahvaste jaoks.
0: Вот, потому что призвание Божие подразумевает,
1: tähendab seda,
0: что Бог вложил в тебе доказательство,
1: tõenduse,
0: чтобы люди поверили.
1: Et usuksid,
0: когда мы призваны Богом,
1: kui me oleme kutsutud Jumala
0: мы не пустые, мы наполнены чем-то, мы наполнены силой, которая дает нам доказательство. Когда ты в бизнесе, я знаю одного бизнесмена, Хрещённый Духом Святым из Америки, миллиардер.
1: Миллиардер.
0: И вот он говорит,
1: и ну, räägib,
0: Бог ему сказал,
1: Jumal on talle öelnud,
0: один раз в неделю
1: et üks kord nädalas,
0: возьми пост,
1: võta post
0: за свой бизнес.
1: Oma äri eest.
0: И тогда ты сможешь
1: ja siis sa suudad
0: победить
1: võita
0: эти демонические атаки,
1: kõik need teemalikud rünnakud,
0: которые будут пытаться нейтрализовать христианский бизнес.
1: Mis proovivad seda sinu äri neutraliseerida.
0: И он рассказывал своим сотрудникам, что мы обязаны раз в неделю быть в посте. И они начали поститься. И в течение 2-3 лет их компания стала миллиардной долларовой компанией. И потом люди сказали,
1: ja siis inimesed ütlesid,
0: мы постимся,
1: me postume,
0: это значит, Бог тебе говорил,
1: see tähendab, Jumal on öelnud,
0: потому что есть плод.
1: Vili on olemas.
0: Yes, resultat.
1: Kui on resultaat.
0: Yes, Bog abishal.
1: Kui Jumal lubas.
0: Mu vidim resultat.
1: Siis me näeme resultaati.
0: Yes, Bog ni gavaril.
1: Kui Jumal on öelnud midagi.
0: A tebe zahotela skazat.
1: Aga sinul tahaks öelda.
0: Что это Бог мне говорил.
1: Et Jumal ütles mul tõesti.
0: Очень просто.
1: Väga lihtne.
0: Через короткое время.
1: Mõne aja pärast.
0: Мы увидим.
1: Me näeme.
0: Яркое.
1: Väga eredalt.
0: Отсутствие плода.
1: Seda vilja olemust.
0: Яркое отсутствие результата.
1: Vilja olematust. Mingi aja pärast.
0: И мы тогда поймем,
1: ja siis me mõistame,
0: Бог тебе ничего
1: Jumal
0: не говорил.
1: Mitte midagi öelnud.
0: Замерите, Бог любит давать свидетельство.
1: Jumalale meeldib anda tõendust.
0: Бог любит давать доказательство.
1: Ja tõendusmaterjali.
0: И первый метод,
1: ja esimene метод,
0: это сила его.
1: See on tema vägi.
0: Вот, замерите,
1: pange tähele,
0: написано в Библии,
1: on kirjas niimoodi,
0: про апостола Павла.
1: Апостол Паулус.
0: Вот Деяния 26 глава.
1: Апостолите 26.
0: Написано 16 стих.
1: See on siis 16 salm.
0: Деяния 26:16.
1: Апостолы 26:16.
0: Бог Иисус говорит Павлу.
1: Jeesus ütleb Paulusele.
0: Или Савлу.
1: Või Saulile.
0: Но встань.
1: Tõuse.
0: И стань на ноги твои.
1: Oma jalgade peale.
0: Ибо я для того.
1: Sest ma olen selle jaoks.
0: И явился тебе.
1: Ilmunud sulle.
0: Чтобы поставить тебя.
1: Et ma seaksin sind.
0: Служителем.
1: Oma sulaseks.
0: И свидетелем.
1: Ja selle tunnistajaks.
0: Того, что ты видел.
1: Kuidas ma sulle veel
0: ilmun. И что я открою тебе.
1: Ja avan sulle.
0: Когда Бог хочет.
1: Kui Jumal tahab.
0: Чтобы ты был свидетелем.
1: Et sa oleksid tunnistaja.
0: Человек, производящий доказательства.
1: Et toob esile tõendust.
0: Он является тебе.
1: Siis ta ilmus.
0: Это не означает, что Иисус буквально придет стать перед тобой.
1: See tähendab, et ta sõna otseses mõttes seisab su ees.
0: Но Бог прикасается к тебе.
1: Aga Jumal puudutab sind.
0: Павел не видел Иисуса.
1: Paulus ei näinud Jeesust.
0: Он увидел свет.
1: Ta nägi valgust.
0: Он услышал голос.
1: Ta kuulis häält.
0: Он почувствовал силу, упал с лошади.
1: Tundis väge, koges väge ja kukkus.
0: Но Иисуса он не видел.
1: Aga Jeesust ennast ei näinud.
0: Наверное, специально.
1: Arvatavasti spetsiaalselt.
0: Чтобы мы
1: et meie
0: не искали видеть
1: силуэта
0: Иисуса.
1: Seda sõna otseses mõttes
0: он услышал голос.
1: Ta kuulis häält.
0: И если ты услышал голос,
1: kui sa kuulsid häält,
0: достаточно.
1: Piisab sellest.
0: Почувствовал прикосновение.
1: Tundsid puudutust.
0: И он упал с лошади.
1: Ja kukkust maha.
0: Если ты почувствуешь силу Божию.
1: Kui sa tundsid Jumala väge.
0: Достаточно.
1: Sellest on piisab.
0: Он увидел свет.
1: Ta nägi valgust.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Бог является нам.
1: Jumal ilmneb
0: meile. По-разному.
1: Erineval moel.
0: Но каждый раз.
1: Aga iga kord.
0: Когда есть соприкосновение с Богом.
1: Kui on Jumala puudutus.
0: Он передает тебе.
1: Siis ta annab sulle.
0: То, что надо.
1: Seda, mis vaja.
0: Чтобы ты.
1: Et sina.
0: Был свидетелем.
1: Oleksid tunnistaja.
0: Ты дал доказательство.
1: Ja sul on tõendus siis.
0: Чтобы показывал людям.
1: Et sa näitaks inimestele.
0: Что Бог живой.
1: Et Jumal on elav.
0: Поэтому Бог желает.
1: Nüüd ta tahab siis.
0: Прикоснуться к тебе.
1: Puudutada.
0: Моя молитва.
1: Minu palve.
0: Чтобы в конце этой проповеди.
1: Et selle jutus
0: lõpuks. Duh, come, святим,
1: et püha vaim.
0: Бог прикоснулся.

0: puudutaks meid kõik.
1: Скажи со мной, Дух Святой.
0: Ütle, püha vaim.
1: Прикоснись ко мне.
0: Puuduta mind.
1: Еще раз, Дух Святой,
0: Püha vaim.
1: Прикоснись ко мне.
0: Puuduta mind.
1: Многие люди,
0: Paljud inimesed,
1: вы сидите здесь,
0: kes te sinist
1: и он уже работает.
0: Ta juba

0: как раз
1: aga just selle
0: pärast, время,
1: sellel ajal,
0: Bog передает
1: Jumal annab üle
0: твою жизнь,
1: sinu ellu,
0: то, что надо,
1: seda, mida
0: чтобы
1: vaja,
0: ты принес
1: et sa tooksid
0: selle
1: tõenduse esile.
0: Скажите со мной, аамин.
1: Ütelge koos minuga, аамин.
0: Сила Божия.
1: Jumala vägi.
0: Я просилю, расскажу позже еще.
1: Ma räägin sellest vähest.
0: Но надо прикосновение Божие.
1: Aga meil on vaja Jumala puudutust.
0: Когда я молюсь,
1: Kui ma palvetan,
0: когда я иду на служение, любое,
1: minnes teenistusele,
0: это прикосновение мне оно важно.
1: Siis see on väga tähtis, mulle see
0: когда я его переживаю,
1: kui ma kogen seda,
0: я иду на служение уверенно.
1: Siis ma lähen kindlalt,
0: потому что я пережил прикосновение
1: Божие. Ma olen juba elan
0: когда у меня нет этого прикосновения,
1: mul seda ei ole,
0: я не уверен.
1: Siis ma ei ole kindel.
0: Мне это прикосновение оно важно.
1: Mul on tähtis see
0: puudutus. Поэтому я молюсь,
1: ma palvetan,
0: я поклоняюсь,
1: kummardan,
0: я слушаю Библию,
1: Vaatan Biiblit.
0: Я разговариваю с Богом.
1: Räägin Jumalaga.
0: И в процессе
1: ja selles protsessis
0: появляется это прикосновение.
1: Tuleb siis esile see
0: puudus. Я наполняюсь сверхъестественным присутствием.
1: Ma täitun üleloomuliku kohalolu.
0: Вот когда я это я ощущаю,
1: ja kui ma seda siis tajun,
0: я теперь уверен.
1: Nüüd ma olen kindel.
0: Потому что это говорит о том,
1: see räägib sellest,
0: что все, что мне надо,
1: et kõik, mis mul vaja,
0: для доказательства,
1: selleks tõenduseks,
0: оно передано,
1: on olemas,
0: оно во мне.
1: Üle antud ja
0: minu sees. Я могу молиться за исцеление смело. Могу смело двигаться, потому что я знаю, Бог передал то, что надо. Второй метод. Как мы можем показать доказательства? Это не только силою. Иисус разговаривал со своими учениками, и Он говорит,
1: Ja ütles nii.
0: Евангелие от Иоанна 17 глава 20 стих.
1: Johannese 17:20.
0: Люди не верят, что Иисус пришел от Отца.
1: Et inimesed ei usu, et Jeesus tuli isa juurest.
0: Люди не хотят принять.
1: Nad tahavad seda vastu.
0: А нам нужно приносить доказательства.
1: Aga meil on nagu tõendust vaja tuua esile.
0: И Библия говорит.
1: Ja Biiblia ütleb.
0: Я буду читать с 20 по 23 стих.
1: 20-23.
0: Вот 20 стих. Не о них только молю.
1: Mitte ainult nende pärast ma ei palu.
0: No i o verujših v menja po slovu jih.
1: Vaid ka nende eest, kes nende kaudu usuvad.
0: Slušajte vnimatelno.
1: Kuule tähelepanelikult.
0: Da budut vse jedino.
1: Las nad kõik saavad üheks.
0: Kak ti oče va mne i ja v tebe.
1: Nõnda nagu sina asja minus ja mina sinus.
0: Tak da budut jedino v nas jedino.
1: Et nemadki meis oleksid.
0: Začem?
1: Mileks?
0: Da uverujed.
1: Et maailm usuks.
0: Mir. Что ты послал меня.
1: Et sina mind oled läkitanud.
0: И славу, которую ты дал мне,
1: ja see lau, mis sa mulle andsid,
0: я дал им.
1: Olen andnud neile.
0: Да будет едино, как мы едино.
1: Ja nad oleksid üks, nagu meie oleme üks.
0: Заметите?
1: Pange tähele.
0: Я в них,
1: mina neis,
0: и ты во мне.
1: Ja sina minus.
0: Да будет совершенно воедино.
1: Et me oleksime kõik üks.
0: И да познает мир.
1: Ja et maailm saaks aru,
0: что ты послал меня,
1: et sina oled mind läkitanud,
0: и возлюбил их, как возлюбил меня.
1: Ja oled armastanud neid samamoodi, nagu sa mind oled armastanud.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: наш город,
1: meie linnas,
0: неверующие люди,
1: uskmatud inimesed,
0: не верят в Иисуса,
1: ei usu Jeesust,
0: не принимают его, как сына Божия,
1: ei taha teda võtta
0: vastu, не реагируют на него,
1: ja ei reageeri temale, kui Jumala
0: pojale, они не познали,
1: nad ei ole ära tundnud,
0: одна из главных причин,
1: Üks põhipõhjus
0: это разделённое состояние церковь.
1: On see, et kogudus on nagu lõhenenud.
0: Да будут едины.
1: Olge ühtsed.
0: Когда они едины,
1: kui me ei ole ühtsed,
0: в тебе,
1: siis sinus,
0: и я в них,
1: sina nendes, mina sinus.
0: Это не единство в том, как мы танцуем в церковь.
1: See ühtsus selles, kuidas me tantsime
0: kogudus. Мы поднимаем руки или не поднимаем.
1: Kas tõstame käsi või mitte.
0: Это единство в Боге.
1: See ühtsus on Jumalas.
0: В главных вещах Божии.
1: Jumala põhilistes asjades.
0: Единство.
1: See ühtsus.
0: Церкви.
1: On terviklikus.
0: Опасное оружие против дьявола.
1: See on väga ohtlik relv kuradi vastu.
0: Поэтому дьявол сделает все, что может.
1: Tema teeb kõik, mis ta saab.
0: Чтобы в церкви.
1: Et koguduses.
0: Появились.
1: Tuleksid esile.
0: Конкуренции.
1: Konkurentid.
0: Сплетни.
1: Tagarääkimised.
0: Ненависти.
1: Vihkamised.
0: Непрощения.
1: Andestamatus.
0: Обиди.
1: Solvamised.
0: Зачем?
1: Milleks?
0: Чтобы развалить единство.
1: Et seda ühtsust lõhkuda.
0: А почему он заинтересован?
1: А miks ta selles huvitatud on?
0: Там, где едини,
1: sest seal, kus inimesed on ühtsuses,
0: там мир узнает,
1: siis saab maailm teada,
0: что Иисус,
1: et Jeesus,
0: есть Сын Божий,
1: ei ole lihtsalt ainult,
0: пришел на землю,
1: tuli Jumala poeg maa peale,
0: отца,
1: isalt,
0: и он любит,
1: ja ta armastab,
0: и Бог нас любит,
1: ja ta meid armastab,
0: той же любовью,
1: seda sama armastusega,
0: которую возлюбил Иисуса,
1: millega ta Jeesust armastas.
0: Если бы

0: алкоголик на улице, узнал, что Бог его любит, так же, как он возлюбил Иисуса, алкоголик покаялся бы. Это великая любовь. Поэтому первое, что бьет дьявол, это единство.
1: Он
0: создаст разделение, вражда,
1: виха,
0: войны.
1: Сюда.
0: Это признак того,
1: что sellest,
0: в той стране,
1: maas,
0: где постоянные войны,
1: сõjad,
0: Бог хочет
1: taha,
0: пробуждения,
1: ärtkamist.
0: А дьявол воюет
1: sõdi,
0: разделениями,
1: vastu,
0: амбициозными, разными человеческие эмоциональные токсичные состояния. И получается, Павел говорит, некоторые из вас говорят, я Аполосовый, я Кифов, я Иисусовый, я Павлов, а он говорит, а вам оно надо? Павел за вас умер? Кифов за вас умер? То есть он пытался им помочь. Возвращайтесь.
1: Tulge tagasi
0: к источнику,
1: selle allika juurde,
0: когда церковь занят главным,
1: kui kogudus on selle peaasjaga hõivatud,
0: то вот эти детские разделения и не мир,
1: lapsikud lahknemised,
0: не мир это не русский язык, но все равно понятно, оно, оно уходит,
1: siis see läheb minema,
0: оно мешает,
1: see segab.
0: Нам нужно пробуждение в Эстонии.
1: Meil on vaja ärkamist Eestis.
0: Поэтому
1: sellatõttu
0: жертвенно
1: будем
0: бороться за единство.
1: Peame võitlema ühtsuse.
0: Даже если я буду выглядеть глупым,
1: isegi kui ma näen välja rumalana,
0: ради единства,
1: selle ühtsuse nimel,
0: я готов,
1: ma olen valmis,
0: чтобы увидеть,
1: et näha
0: пробуждение
1: ärkamist
0: в стране.
1: Maal.
0: Заметите, это необходимо.
1: See on täiesti vältimatu.
0: Для того, чтобы было единство,
1: selleks, et oleks ühtsus,
0: мы не можем достичь единства,
1: me ei saa saavutada seda ühtsust,
0: когда мы занят мелочами,
1: kui me oleme siis peenutseme,
0: когда мы занят главными вещами,
1: kui me oleme hõivatud nende peamiste
0: любим Бога,
1: armastame Jumalat,
0: гораздо легче хранить
1: siis
0: единство.
1: Palju lihtsam hoida seda ühtsust.
0: Но как только мы идем в мелочи,
1: aga kui me nendesse pisiasjadesse,
0: сразу война.
1: Sekkume, siis on kohe
0: вот
1: sõda.
0: Я помню, был в одной церкви. Я был в одной церкви в Америке.
1: Ma olin ühes kirikus Ameerikas.
0: И группа прославления вышла на сцену.
1: Siis ülistusgrupp tuli välja.
0: И начали петь песню.
1: Ja hakkasid laulma.
0: На английском языке.
1: Inglise keeles.
0: И песня была такая.
1: Ja oli selline laul.
0: Там церковь назвала Церковь Божия, Church of God.
1: See kiriku nimi oli Jumala kirikus.
0: И вот он пел песню.
1: Ja siis laudi laulu.
0: The Church of God is right. Alleluia.
1: Et Jumala kogudus.
0: Да, оно право.
1: Jumala kogudus on õigus, ja.
0: Need on õiged. Alleluia.
1: Jumala kogudus on õige. Alleluia.
0: Другими словами, церковь Божия права. Alleluia.
1: Et Jumala kogudus on õige. Alleluia.
0: Там у них было, там была церковь Божия.
1: Seal oli Jumala kogudus.
0: Оно разделилось на две части.
1: Nad oli nagu kaheks osaks jagunenud.
0: Sali церковь Божия.
1: Jumala kogudus.
0: И церковь Божия пророчество.
1: Ja siis Jumala kogudus on nende vastu.
0: И каждый пытался доказать, что мы правы. И они даже придумали песню.
1: Sen mõtsid laulu välja.
0: The Church of God is right. Alleluia. Бабушки со слезами.
1: Писаратega laulsid.
0: Ой, присутствие Божие.
1: Jumala ligiolu.
0: Они пели эту песню.
1: Ja laulsid seda laulu.
0: Они были заняты мелочами.
1: Nad olid nende pisiasjadega hõivatud.
0: И в результате ненависть,
1: ja tulemuseks oli vihkamine,
0: раки,
1: kaklus,
0: войны,
1: sõjad,
0: сплетни друг против друга,
1: taga rääkib seda üksteise vastu suhtes,
0: и нету единства в теле,
1: ja pole armastust.
0: И в результате,
1: ja tulemusena,
0: мы потеряли,
1: me kaotasime,
0: свое доказательство,
1: selle, mis meil oli.
0: Оказывается, единство,
1: nüüd tuleb välja, et ühtsus,
0: открывает атмосферу,
1: avab sellise atmosfääri,
0: в которой мир,
1: kus siis rahu,
0: легко покоряется Евангелию,
1: on. Ja seal on lihtne kuulutada.
0: Гораздо легче. Для того, чтобы было единство,
1: selleks, et oleks ühtsus,
0: нужна любовь.
1: Peab olema armastus.
0: Вот, любить друг друга.
1: Armastada üksteist.
0: Почему Иисус много раз повторил это?
1: Miks Jeesus mitu korda kordas sellist asja?
0: Потому что любить братьев нелегко.
1: Vendasid armastada ei ole lihtne.
0: Потому что любить всех не так легко.

0: Kõike armastada ei ole üldse lihtne.
1: Поэтому он повторил многократно.
0: Sellepärast ta korrutas mitu korda.
1: Нигде в Библии не повторяется много раз.
0: Кушкил поле Библии сели сейчас.
1: Не забывай кушать.
0: Арга уностаге сюя.
1: Кушай, пожалуйста.
0: Все, балон.
1: Еще раз говорю вам.
0: Я осталось мы это делаем.
1: Кушайте.
0: Все.
1: Не, мы это делаем.
0: Эй, мы сама оружилась.
1: Но любить.
0: Ага, армастада.
1: Какой новый заповедь.
0: Все он уж каш.
1: Даю вам.
0: Манадель.
1: Любите друг друга.
0: Армастаге юксте.
1: Вот любите друг друга.
0: Армастаге юксте.
1: Смотрите.
0: Вадаке.
1: Чтобы вы не были истреблены друг другом.
0: Это армастас юксте.
1: Почему он повторяет?
0: Miks ta seda kordas niimoodi?
1: Потому что он знал.
0: Ta teadis.
1: В этом у нас будет вызов.
0: See on nagu väljakutse.
1: Нам легче.
0: Meil on lihtsam.
1: Любить только те.
0: Armastada ainult neid.
1: С кем мне комфортно.
0: Kellega mul on mugav olla.
1: Но Иисус хотел показать.
0: Aga Jeesus tahtis näidata.
1: Любите всех.
0: Armastage kõiki.
1: Любите даже врагов.
0: Vaenlase samamoodi.
1: Даже те, которые вас ненавидят.
0: Isegi need, kes teid vihkavad.
1: Даже те, которые говорят плохо о вас.
0: Isegi need, kes teist arvasti räägivad.
1: Это в математике равняется зрелости.
0: See võrdub matemaatikas küpsusega.
1: Когда я сталкиваюсь со зрелым человеком,
0: kui ma puutun kokku küpse inimesega,
1: у меня с ним нету проблем.
0: Mul temaga probleem.
1: Даже если я проявлю свою какую-то глупость,
0: isegi kui ma mingit rumalust üles näitan,
1: зрелый человек,
0: küpse inimene,
1: меня покроет,
0: катап мен.
1: Ещё поможет.
0: Айтап вел.
1: Ещё подскажет.
0: Ütleb ette.
1: И ещё я почувствую, что я главный герой.
0: Ma tunnen, nagu kõik oleks üldsegi korras.
1: Зрелый человек.
0: Küps inimene.
1: Это не означает, что я возле него совершенный.
0: See tähendab, et ma olen täiuslik.
1: Нет.
0: Ei.
1: Просто возле него.
0: Aga temaga koos.
1: Комфортно, потому что он зрелый.
0: On mugav, sest ta on küps.
1: Почему всем с Богом хорошо?
0: Miks on Jumalal kõige hea?
1: Потому что он совершенный.
0: Sest ta on täiuslik.
1: Если вдруг мы что-то глупо сказали,
0: kui me midagi rumalat ütleme näiteks,
1: он скажет ангелам,
0: siis ta ütleb inglitele,
1: не обращайте внимания,
0: ära pööra tähelepanu.
1: Это мой сын.
0: See on minu poeg.
1: Все хорошо.
0: Kõik on hästi.
1: No, не все, в семьях не так. В семьях не всегда так.
0: Peredes alati ei ole niimoodi.
1: Но когда возле тебя зрелая жена,
0: aga kui sul naine on näiteks küpse
1: inimene, или зрелый муж,
0: ja mees on küps,
1: жизни легче.
0: Siis on elada lihtsam.
1: Но когда она не зрелая,
0: aga kui ei ole küps,
1: любая проблема, она как курица без головы.
0: Üks, kõik, mis probleem on suur jama.
1: Сложно будет.
0: Ja on raske.
1: Если любая проблема,
0: kui üks, kõik, millise probleemi puhul,
1: он как голодный лев,
0: siis ta on nagu näljane lõvi.
1: Жизни будет трудно.
0: Elu on väga raske.
1: Но возле зрелого мужа,
0: aga küpse inimesega,
1: и возле зрелой жени,
0: ja küpse naisega,
1: со зрелыми родителями,
0: siis on lihtne.
1: Жизни легче.
0: Elada lihtsam.
1: В церкви,
0: koguduses,
1: со зрелым пастором,
0: küpse pastoriga,
1: это так хорошо.
0: On nii hea.
1: Он подскажет.
0: Ütleb sulle ette.
1: Тактично.
0: Тактилист тундега.
1: Поможет.
0: Aitab sind.
1: Поднимет.
0: Aitab sind.
1: Поможет войти в свое призвание.
0: Aitab sul siseneda kutsumisse.
1: Вот другими словами.
0: Teiste sõnadega.
1: Бог призывает нас.
0: Jumal kutsub meid.
1: К зрелости.
0: Küpsusele.
1: Потому что зрелость.
0: Sest küpsus.
1: Это залог сохранения наших отношений.
0: Sest see on nagu pandiks sellele, et meie suhted säiluksid.
1: Если мы будем как детьми.
0: Kui me oleme nagu lapsed.
1: Хочу кушать.
0: Tahan süüa.
1: Сразу.
0: Ja kisame kohe.
1: Я иногда хочу кушать.
0: Mina vahest tahan süüa.
1: Могу целый день ничего не есть.
0: Võin terve päeva mitte süüa.
1: Я проповедовал в одной церкви.
0: Ütlesin ühes kohas.
1: Германии, по-моему.
0: Saksamaal.
1: Я проснулся.
0: Arkasin üles.
1: Голодным.
0: Neljasena.
1: Но там в гостинице не было завтрака.
0: Aga seal hotellis ei olnud seda hommikusööki.
1: И мне самое обидное, когда я голодный и я не объявил пост.
0: Siis oli paha, et ma olin neljane ja
1: я пост, а я не объявил перед Богом пост.
0: Aga ma ei kuulutanud välja paastu.
1: Если бы я знал, что они кормят,
0: ma teadsin, et ei toideta seal.
1: Я бы сказал Богу с утра.
0: Ma oleks öelnud Jumalale.
1: Господь, я в посте.
0: Jumal, ma nüüd paastun.
1: Это было бы хорошо.
0: See oleks hea.
1: Но я не знал.
0: Aga ma ei teadnud.
1: Поэтому я не объявил пост.
0: Et seetõttu ma ei kuulutanud välja paastu.
1: Я потом уже закончил служение в 9 часов вечера.
0: Ja siis 9 õhtu lõppes teenistus.
1: И меня привезли в гостиницу.
0: Ja toodi hotelli tagasi.
1: Пастор Генри, как здорово, что ты проповедовал.
0: Oh, küll on hea, et sa nii hästi
1: jutustasid. Они забыли, что меня надо кормить.
0: Nad unustasid, minna vaja toita ka.
1: Целый день.
0: Terve päev.
1: Я уже потом позвонил в Киев.
0: Или пärast Киевisse.
1: И сказал, найдите мне ресторан в такой локации, чтобы я искал еду. Звонил в Киев, вопрос закончен. Kiivs ju orisha.
0: Kiivis helistamisega oli probleem lahendatud.
1: Я пришел следующий день на собрание.
0: Tulin järgmine päev koosolekule.
1: И пастор говорит.
0: Ja pastor ütles.
1: Pastor Henry.
0: Pastor Henry.
1: Вчера ночь.
0: Eile öösel.
1: Мне дошло.
0: Tuli mulle järsku jõudis kohale.
1: Мы тебя не кормили.
0: Me ei annud sulle süüa.
1: Я говорю, да, пастор, не переживайте.
0: Ah, ära muretse selle pärast.
1: Хотя желудок у меня.
0: Kuigi magu.
1: Пело свое прославление.
0: Laulis oma ülistust.
1: Не сказать, мелочь.
0: Ах, пола уллу, тюхи аси.
1: Ну, простите нас.
0: Антки мили андекс.
1: Я говорю, ну, вообще, я на вас не обижаюсь.
0: Ма и золу тебе было.
1: Я и так сам собирался 1 килограмм скинуть.
0: Тасин, я.
1: Поэтому вы оказались в духе.
0: Нет, те осутусите оламат ваймос.
1: И когда закончили общение.
0: Я ку селе асяга лепатсиме сел.
1: Он оказался, он в духе.
0: Tuleb välja, et oli vaimus.
1: И меня не кормил, потому что он в духе был.
0: Ta mind ei toitus, sest ta oli vaimus.
1: Он себя чувствовал невиновным.
0: Ja tundis ennast mitte süüdi olevana.
1: Все отлично.
0: Ja kõik on hästi.
1: До сих пор мы друзья.
0: Siiamaani olen sõbrad.
1: Потому что я себя повел.
0: Sest ma käitusin niimoodi.
1: Зрело по отношению к нему.
0: Nagu küps inimene tema suhtus.
1: Вы понимаете, очень важно.
0: On väga tähtis.
1: Чтобы мы сохранили мир.
0: Et me säilitaksime rahu.
1: В церкви Иисуса.
0: Jeesuse koguduses.
1: Pastori.
0: Pastorid.
1: И имейте в виду.
0: Pidage silmas.
1: Церковь, она церковь Божия.
0: Et see kirik on Jeesuse kirik.
1: Не разделяйте ее.
0: Ära lahuta seda.
1: Не уничтожайте ее.
0: Ära hävita seda.
1: Не позволяйте ваш эго включиться в это.
0: Ärge lubage oma egol selles asjas sekkuda.
1: Церковь, она Божия.
0: Kogudus on Jumala oma.
1: Да, вы ответственны.
0: Ja te olete vastutavad.
1: Но в конце концов, она Божия.
0: Aga lõppude lõpuks on see Jumala
1: oma. Храните этот мир.
0: Säilitage seda.
1: Единство.
0: Seda ühtsust.
1: И последнее.
0: Ja viimane asi.
1: Как мы можем приносить доказательства?
0: Kuidas me tuime tuua esile tõenduse?
1: Бог любит, чтобы мы приносили доказательства.
0: Jumalale meeldib, et me tooks esindus.
1: Потому что мы живем в мире, который требует доказательств.
0: Me elame maailmas, mis nõuab seda meilt.
1: Мне нравится, как написано Матфея 5 глава.
0: Mulle meeldib, kuidas Mattuse 5. On öeldud.
1: 13 стих.
0: 13 salm.
1: Будет читать по 16.
0: Kuni 16.
1: Вы соль земли.
0: Teie olete maa sool.
1: Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
0: Kui sool tuimub, millega sa saate te teha soolaseks?
1: Она уже ни к чему не годна.
0: Ta enam ei kõlba millekski.
1: Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
0: Kui välja visata inimeste tallata.
1: Вы свет мира.
0: Te olete maailma valgus.
1: Не может укриться город.
0: Ei saa jääda varjule linn.
1: Стоящий наверху гори.
0: Mis seisab mäe osas.
1: Никогда не прячете то, что Бог делает через вас.
0: Ära peida seda, mis Jumal sinu läbi teeb.
1: Не может укриться город.
0: Ei saa jääda varjule linn.
1: Если Бог что-то через тебя делает,
0: kui Jumal midagi sinu kaudu
1: не
0: teeb,
1: прячь.
0: Ära peida seda.
1: Ты пророчествуешь.
0: Kui sa
1: пророчествуй смело.
0: Prohveteeri julgelt.
1: Ты изгоняешь бесов.
0: Ajad kurja vaima
1: välja. Изгоняй бесов смело.
0: Tee seda julgelt.
1: Что бы Бог тебе не дал,
0: mida Jumal sulle ka ei annaks,
1: не надо прятать,
0: ei ole vaja peita,
1: не может укриться.
0: Sa ei või varjata seda.
1: Почему Бог нам дал,
0: miks see Jumal annis
1: selle, чтобы люди увидели,
0: et inimesed näeksid,
1: и пришли к Богу,
0: ja tuleksid tema juurde.
1: Вы и зажегши свечу,
0: kui te panate küünle kõlb põlema,
1: не ставите ее под сосудом,
0: siis te ei pane ju sinna
1: voodi alla, на подсвечнике,
0: vaid küünle ala peale,
1: и светит всему в доме,
0: ja siis paistab kõigile.
1: Так да светит свет ваш перед людьми.
0: Las teie valgus paistku inimeste ees.
1: По-русски перед людьми.
0: Inimeste ees.
1: Чтобы они
0: nemad
1: видели ваши добрые дела.
0: Näeksid teie häid tegusid.
1: И прославляли Отца вашего небесного.
0: Ja annaksid au teie isale, kes on taevas.
1: Оказывается,
0: tuleb välja,
1: когда люди
0: kui inimesed
1: видят наши добрые дела.
0: Näevad meie häid tegusid.
1: Это создает атмосферу.
0: Ja siis loob nagu
1: atmosfeeri.
0: Nad avanevad Jumalale.
1: И прославляют Отца Небесного.
0: Ja kiidavad Jumal taevalisa.
1: Вот мы в Украине.
0: Meie Ukrainas.
1: Когда началась война.
0: Kui algas sõda.
1: Который до сих пор продолжается.
0: Mis siiamaani kestab.
1: Очень много людей пострадали.
0: Palju inimesi muidugi kannatasid.
1: Возьми одного человека, любого в Украине.
0: Võta ükskõik keda Ukrainas.
1: Et живая история.
0: See on nüüd elulugu.
1: Каждый что-то пережил.
0: Iga üks elas midagi läbi.
1: Tuli droon papau ja muv na kuhnju.
0: Kas siis droon lendas kööki?
1: Zarvalsa tam.
0: Ja palvatas.
1: Tuli on buv poezde.
0: Või ta oli rongis.
1: Сейчас начали атаковать поезда у нас в Украине.
0: Juba ründatakse ronge.
1: Vagoni ездят.
0: vagunisõda.
1: До этого не делали.
0: Ennem seda ei tehtud.
1: Потому что это криминальное дело.

0: see on juba kriminaalne asi.
1: No теперь?
0: Aga nüüd?
1: Эти дрони?
0: Et droonid.
1: Ищут поездов?
0: Otsivad
1: и прямо по вагонам.
0: Ронга ja siis kohe vagunite pihta panevad. Seal on inimesed sees.
1: Любого кого не найди?
0: Ükskõik, keda sa ka ei leia.
1: Это экспонат истории.
0: See on nüüd
1: экспонат эта история.
0: See on экспонат millegist.
1: Я хочу сказать, война плохо.
0: Ja muidugi sõda väga
1: halb.
0: Palutasime,
1: чтобы в Эстонии
0: et Eestis
1: никогда не было войны.
0: Ei tuleks sõda.
1: Если вы захотели воевать,
0: sa tahaksid sõda.
1: Воюйте с США.
0: Sõdige USA-ga.
1: И сдавайтесь на третий день.
0: Ja antke alla kolmanda päeval.
1: И они вас построят.
0: Ja siis nad ehitavad teid üles.
1: И вам дадут деньги.
0: Ja siis teile antakse raha.
1: С некоторыми не трогайте их. Есть такие, которых не надо трогать.
0: On asja, kedagi, keda ei tohi puutuda.
1: Потому что когда они с вами воюют,
0: sest kuna teiega sõdivad,
1: они не ценят жизни человека.
0: Sest võtavad elu.
1: Они просто уничтожают.
0: Nad lihtsalt hävitavad.
1: Вот, когда началась война,
0: kui sõda algas,
1: и я говорил Богу,
0: ja ma räägin Jumalaga,
1: я не знаю, что делать, Господь.
0: Ma ei tea, mis juhtub.
1: Что мне делать?
0: Mida ma teeks,
1: peaks tegema? Я знаю, что я пастор.
0: Ma tean, et ma olen pastor.
1: Я не могу бросать церковь.
0: Ma ei või kirikut maha jätta.
1: Даже многие люди уехали.
0: Ja paljud sõitsid minema.
1: Из нашей церкви.
0: Meie kirikust.
1: Осталось мало.
0: Ei vähe järgi.
1: Я сказал, ради этих мало, я тут.
0: Mina ei ära lähe, mina on
1: siin. Даже если бы остался один человек, я бы остался.
0: Isegi kui üks inimene oleks alles, ma oleks ikka asja.
1: Pastor не покидает свой...
0: Pastor ei jäta ma karja maha.
1: Я остался.
0: Ja ma jäin.
1: Я молился.
0: Ja ma palatsin.
1: Вот и мне начали приходить голос, слово от Бога.
0: Ja siis ma hakkas tulema nagu sõna Jumalast.
1: Есть надежда.
0: Et on lootus.
1: Есть надежда.
0: On lootus.
1: Есть надежда.
0: On lootus.
1: Ja я подумал, есть надежда.
0: Tõesti on lootus.
1: Сначала я же харизмат.
0: Ma olen ju karismaatik.
1: Ja начал молиться.
0: Hakkasin palvetama.
1: Провозглашаю.
0: Ja kuulutan välja.
1: Надежду.
0: Lootust.
1: Надежду.
0: Lootust.
1: Потом Бог мне показал. Не, не,
0: siis Jumal näitas, mitte nii.
1: Молодец, что ты провозглашаешь.
0: Tore, et sa kuulutad.
1: No это я даю тебе название проекта.
0: Aga ma annan sulle nagu projekti nimetuse.
1: Есть надежда.
0: Et on lootust.
1: А мы можем помогать людям во время войны.
0: Нет, мы võime aidata inimesi
1: sõja. Как мы назвали проект?
0: Нет, me kutsusime selle niimoodi.
1: Есть надежда.
0: Et on lootust.
1: Помощь во время войны.
0: See on abi sõja ajal.
1: Мы дали объявление.
0: Ja andsime välja kuulutuse.
1: Что мы делали?
0: Mis me tegime siis?
1: Мы давали людям знать.
0: Andsime inimestele teada.
1: Мы готовы вам помочь.
0: Me oleme valmis teid aitama.
1: Мы готовы, если дрон ударил вашу квартиру.
0: Kui droon lendas korterisse.
1: Помочь с ремонтом.
0: Aitama remondiga.
1: Вас нечего кушать.
0: Kui teil pole midagi süüa.
1: Мы вам дадим.
0: Anname teile.
1: Вы переселенец.
0: Kui te tahate kolida.
1: Из востока Украины.
0: Ukrainasse.
1: Вам одеваться ни в чем.
0: Ja pole millegi.
1: Мы открыли банк одежды.
0: Me tegime see riiete panga nagu.
1: Банк одежды там, где одежда.
0: Seal on, kus hästi palju riideid.
1: Те, которые обычно люди покупают в second hand.
0: Need, kellel ei ole midagi.
1: К нам можно прийти взять бесплатно.
0: Võib meie juurde tulla ja saada tasuta.
1: У нас в Киеве 10 районов.
0: Meil on Kiievis 10 rajooni.
1: Мы открыли 10 банк одежды.
0: Meil on 10 seda riiete panka.
1: У нас в Киеве мы открыли 10, мы их называем клуб надежды.
0: Ja siis nagu sellist lootuse klubi.
1: Где люди могут прийти.
0: Kus inimesed võivad tulla.
1: Получить еду.
0: Saada süüa.
1: Получить пайки.
0: Ja riiet.
1: Против меня восстали.
0: Ja minu vastu tõusti. Pastor Henry.
1: Вы продаете Евангелие.
0: Te müüte Evangeliumi.
1: Пайками.
0: Paikadega.
1: Я говорю, нет.
0: Tojuga.
1: Я говорю, нет.
0: Ma ütlesin, ei.
1: Я нашел Библию.
0: Ma leidsin Biblist.
1: Иисус сказал.
0: Jeesus ütles.
1: Вы пришли не за чудеса.
0: Et ei tulnud imede järgi.
1: А потому что вы поели хлебу вчера.
0: Sellepärast, et eile sõitsi leiba.
1: Оказывается, хлеб.
0: Tuleb välja, et leib.
1: Притягивает людей.
0: Tõmbab inimesi.
1: Они любят получить хлеб.
0: Neile meeldib see.
1: Я сказал, ну я.
0: Ma ütlesin, aga mina.
1: Мы будем проповедовать людям.
0: Ja kuulutame inimestele.
1: Дать людям надежды.
0: Anname neile lootust.
1: 60% людей с церкви Победа уехали в Европу.
0: Ja läksid sinna osad Euroopasse.
1: 40 осталось.
0: Ja 40 jäi järgi.
1: 40%.
0: 40%.
1: Но за это время,
0: aga selle ajaga,
1: во время войны,
0: sõja,
1: церковь Победа умножилась.
0: Siis paljunes.
1: Стало больше, чем было до войны.
0: Hakkas olema rohkem kui enne sõda.
1: Люди, которые сейчас в церкви.
0: Inimesed, kes praegu on
1: seal. Это новые лица.
0: Täitsa uute inimesed.
1: Если те, которые уехали, вернутся назад.
0: Kui need tulevad tagasi, kes ära
1: läksid. Они не узнают церковь.
0: Nad ei tunneks kogudust ära.
1: Там новые люди.
0: See on täitsa uued inimesed.
1: И они любят Бога.
0: Ja nad armastavad Jumalat.
1: Но первые 2-3 раза.
0: Aga esimesed 2-3 korda.
1: Причина, почему они пришли.
0: See põhjus, mis nad tulid.
1: Потому что мы начали им помогать.
0: Et me hakkasime neid aitama.
1: То, что мы читали.
0: Seda me lugesime.

0: Et las teie valgus paistab inimeste ees
1: niimoodi,
0: et nad näeksid teie häid tegusid.
1: Ja
0: siis nad austavad Jumalat selle eest.
1: Et
0: me lahendame inimeste
1: probleeme. See
0: on kõige efektiivsem meetod koguduse jaoks.
1: В Нарве,
0: Нарвас,
1: как в любом вашем городе,
0: nagu igas linnas,
1: у ваших людей,
0: teie inimestel,
1: есть определенные нужды.
0: On mingid vajadused.
1: Они бывают душевные,
0: võivad olla hingelised,
1: бывают эмоциональные,
0: emotsionaalsed,
1: бывают материальные,
0: materiaalsed.
1: Я был в Хельсинки.
0: Ma olin Helsingis.
1: Я был удивлен.
0: Olin imestunud.
1: Когда я был в Хельсинки, пастор, который только что ушел,
0: üks pastor, kes siin oli eile,
1: он с Хельсинки.
0: On Helsingist.
1: Nüüd tserkud edad 300 человек.
0: See on kuskil 300 inimest.
1: Раньше было 100.
0: Ennem oli 100.
1: Сейчас она выросла за последние несколько
0: лет. Nüüd laienes mingi aega.
1: И я там проповедовал.
0: Ja siis ma kuulutasin
1: seda. И пастор мне говорит.
0: Ja pastor ütles mulle.
1: Мы по четвергам или по средам.
0: Neljapäevad või reedeti.
1: Мы объявили в городе.
0: Kuulutasime välja linnas.
1: Там район, где они находятся.
0: Seal rajoonis, kus nad on.
1: День общения.
0: Nagu osaduse päeva.
1: Оказывается, в Финляндии.
0: Tuleb välja, et Soomes.
1: Самый большой дефицит.
0: On kõige suurem defitsiit.
1: Это с кем общаться.
0: On kellega suhelda.
1: С кем разговаривать.
0: Kellega rääkida.
1: Каждый по себе.
0: Kõik on enda misi.
1: И не с кем разговаривать.
0: Ja mitte kellegiga ei räägi.
1: И они объявили.
0: Ja saad kuulusid välja.
1: Время общения.
0: Osaduse aeg.
1: Люди начали приходить.
0: Inimesed hakkas tulema.
1: В церковь.
0: Kogudusse.
1: Чтобы общаться, разговаривать.
0: Et suhelda ja rääkida.
1: За кофе, за чашу кофе.
0: Кофе тасси taga.
1: Некоторые из них покаялись.
0: Ja mõned neist parandasid.
1: Некоторые нет.
0: Mõned mitte.
1: No общение,
0: aga see,
1: это было решение.
0: Läbirääkimine või
1: kõnelus oli. Проблемы.
0: See lahendas probleemi.
1: В каждом обществе
0: igas ühiskonnas
1: есть проблемы.
0: On probleemi.
1: Есть вызовы.
0: On väljakutsed.
1: Когда церковь
0: kui kogudus
1: решает
0: otsustab
1: несуществующих проблем,
0: kui ei lahenda olemasolevad probleeme,
1: люди не приходят в церковь.
0: Inimesed ei tule sellisesse kogudusse.
1: No когда церковь
0: aga kui kogudus
1: решает
0: lahendab
1: существующие проблемы,
0: olemasolevad probleeme,
1: то люди
0: siis inimesed
1: приходят в церковь.
0: Tulevad sinna kogudusse.
1: Иногда мы решаем проблемы,
0: vahest me lahendame need,
1: которые нам кажется,
0: mida, mis meile tundub,
1: что они есть,
0: et nad on olemas.
1: А на самом деле
0: aga nad tegelikult
1: в обществе
0: ühiskonnas
1: такой проблемы
0: sellist probleemi
1: у них нет.
0: Olegi.
1: Нам кажется.
0: Ja meile tundub.
1: Вот поэтому я рекомендую
0: sellepärast ma nüüd soovitan
1: лидерство церкви
0: koguduse juhtkond
1: время от времени
0: aeg-ajalt.
1: Идти там, где люди бывают.
0: Minna sinna, kus inimesed on.
1: Не обязательно пастор, если он занят.
0: Mitte kindlasti.
1: Но команда может.
0: Aga meeskond võib minna.
1: Там, где люди бывают.
0: Sinna, kus inimesed on.
1: И слушать.
0: Ja kuulake.
1: Какие есть проблемы в обществе.
0: Mis probleemid ühiskonnas on.
1: Какие есть сложности.
0: Mis on raskused.
1: В Украине я нашел.
0: Ukrainas ma leidsin.
1: Есть институт исследования.
0: On siis uurimisinstituut.
1: Который каждый год
0: mida их, mis iga aasta
1: показывает.
0: Tõendab,
1: какие кризисы в нашем обществе?
0: Mis kriisid meie ühiskonnas on?
1: Когда я узнал об этом,
0: kui ma sain sellest teada,
1: я сказал, слава Богу.
0: Ütlesin, tänu Jumalale.
1: Я купил эти исследования.
0: Ma ostsin selle.
1: И усмотрел.
0: Ja vaatasin.
1: Какие есть крики в нашем обществе?
0: Mis hüüded meie ühiskonnas on?
1: И я выбрал.
0: Ja valisin välja.
1: Те из них.
0: Neid,
1: которые мы можем решать.
0: Mida me suudame lahendada.
1: И мы дали информацию.
0: Ja andsime informatsiooni.
1: И люди начали приходить.
0: Inimesed tulid.
1: Потому что мы решаем их проблемы.
0: Me lahendame nende probleeme.
1: Поэтому Иисус говорит.
0: Seetõttu Jeesus ütles.
1: Покажите.
0: Näidake.
1: Добрые дела ваши.
0: Oma heade tegudega.
1: И пусть люди увидят.
0: Et inimesed näeksid.
1: Дим Николай, чтобы люди увидели.
0: Et inimesed näeksid.
1: Чтобы люди, когда увидят.
0: Et kui nad näevad.
1: Они прославят Бога.
0: Siis nad austavad Jumalat.
1: Если вы начнете
0: et kui te alustate selle,
1: делать в вашем городе,
0: oma linnas,
1: решать проблемы,
0: lahendama probleeme,
1: реальные проблемы,
0: reaalsed probleeme,
1: конкретные проблемы,
0: konkreetsed probleeme,
1: которые есть у людей,
0: mis on inimestel olemas,
1: в вашем городе,
0: siis teie linnas,
1: то люди
0: inimesed,
1: начнут ценить вас.
0: Hakkavad teid hindama.
1: Николай,
0: Николай,
1: вот я громче, чтобы он услышал, чтобы вы спокойно сидели. Николай, мы тебя ждем.
0: Николай, мы
1: сидим. Или, может, его уже нету. Николая уже нету, да? Тогда, так, а тогда литовский Николай. А ты должен был найти невесту. Нашел? А он думал, что я забыл. А я помню. Ты нашел рекомендацию.
0: No,
1: найдите невестку,
0: no one, leidke pruut.
1: Когда у вас борода еще не белая. Хорошо. Торопитесь.

0: Города черная. А когда уже белая, фотографии возле невестки с белой бороды, оно суперинтересно. Ну, хорошо. Аллилуйя. Я хочу сказать, решать проблемы,
1: проблемы лахендада,
0: реальные проблемы,
1: реальные проблемы,
0: помогают,
1: айдата,
0: расширить
1: церковь.
0: Иногда проблемы это духовные.
1: Vahest on probleemid vaimsed.
0: Люди, они традиционные христиане.
1: Традиционные христиане.
0: Они хотят четкие учения Библии.
1: Nad tahavad väga konkreetset...
0: Это тоже решение проблемы.
1: Библии õpetus, see on ka lahendus.
0: Это тоже.
1: See on ka.
0: Иногда они душевные.
1: Vahest on hingelised.
0: Иногда это травма.
1: Vahest on травма.
0: Как в Украине.
1: Nagu Ukrainas.
0: Мне кажется, мы все, кто живет в Украине,
1: Need, kõik, kes elavad Ukrainas,
0: мы травматированы и даже об этом не знаем.
1: Me oleme traumatiseeritud ja me isegi tea seda.
0: Он сейчас слышит бомбы из Ривы.
1: Sest kõik need bombid ja värgid.
0: Знаете, как мы сейчас реагируем?
1: Et, kuidas me reageerime sellele?
0: Ой, ракет полетел.
1: Ой, ракет лендас.
0: Ой, дрон.
1: Ой, дрон.
0: Вначале так не было.
1: Aga alguses ei olnud niimoodi.
0: Вначале, когда мы видели ракету,
1: me nägime raketti,
0: мы прятались.
1: Siis me peitsime ennast.
0: А сейчас?
1: А nüüd?
0: Ой, полетел.
1: Ой, лендас.
0: А, наверное, это Искандер.
1: Arvatavasti lendab sinna.
0: Это ненормально.
1: See ei ole normaalne.
0: Ненормально видеть ракету, дрон.
1: Ei ole normaalne näha raketti või drooni.
0: И спокойно к этому относиться.
1: Ja rahulikult suhtuda sellesse.
0: Это признак травмы.
1: See on nagu trauma.
0: Поэтому в церкви нашу победу.
1: Sellepärast meie kogudus,
0: мы обучали
1: me oleme õppinud,
0: почти 100 человек,
1: peaaegu 100 inimest,
0: которые помогают,
1: kes aitavad
0: людям освободиться,
1: inimestel vabaneda,
0: от посттравматический синдром,
1: травмаjärgsest sündroomist,
0: или моральная травма,
1: või moraalsed,
0: что такое моральная травма,
1: mis on need moraalsed traumad,
0: один парень воевал в Афганистане,
1: üks poiss sõdis Afganistanis,
0: он был лодчиком вертолета,
1: oli helikopteri lend,
0: он говорит, пастор Генри, он говорит, пастор Генри, мне сказать, там муджахеди.
1: Мне сильно сильно.
0: Ну, муджахеди так назвали.
1: Муджахеди,
0: с кем воевали. Говорит, мне сказали, выпусти туда ракет.
1: Я лажу сильно ракет.
0: Говорит, я лечу. Бум-бум-бум-бум-бум.
1: Лендан же немады.
0: Я подлетаю.
1: Лендан сильно лахадана.
0: И выпустил свои ракеты.
1: Я лажу на ракеты твелли.
0: Говорит, пастор Генри, как siis, только я выпустил ракеты.
1: Нигу ма седа тегин.
0: Из домика вышли дети.
1: Tulid majast välja lapsed.
0: Raketi vernud.
1: Aga rakette tagasi ei saa.
0: Невозможно. Оказывается, там не муджахеди были.
1: Tuleb välja, seal olid muджахедид, ei olnud seal.
0: Дети.
1: Vaid lapsed hoopis.
0: Pastor Генри. До сих пор.
1: Siiamaani.
0: Лица этих детей.
1: Ma näen need lapsi.
0: Я сплю, я их вижу.
1: Ma näen need unes.
0: Просто мои ракеты долетели быстро.
1: Sest mu raketid läksid kiiresti kohale.
0: Дети не стали.
1: Ja need lapsi enam ei olnud.
0: Это не... ПТСР. Это не посттравматический синдром.
1: See ei ole lihtsalt trauma järgne.
0: Это моральный травма.
1: See on moraalne trauma.
0: И с этим жить не так легко.
1: Ja sellega elada ei ole üldse lihtne.
0: Мы обучали сейчас людей.
1: Me oleme õppinud niimoodi.
0: В Эстонии нет нужды в этом.
1: Eestis ei ole seda tegelikku vajadust.
0: А в Украине есть.
1: Aga Ukrainas on.
0: Поэтому мы это делаем.
1: Et me teeme seda.
0: И люди к нам иногда приходят.
1: Inimesed tulevad vahest.
0: Не потому, что у нас самые лучшие проповеди.
1: Mitte sellepärast, et...
0: Но травма.
1: Selle trauma pärast.
0: И мы обнаружили,
1: me leidsime,
0: что в обществе
1: et ühiskonnas
0: есть люди,
1: on inimesed,
0: у которых есть дети с аутизмом.
1: Kellel on autistlikud lapsed.
0: Или с какими-то еще дегенеративные эти проблемы.
1: Või see mingi degeneratiivsed siis probleemid.
0: Дети буйные.
1: Ne sellised rüblikud.
0: Такие мамы.
1: Need emad.
0: Они в состоянии хуже, чем солдаты на фронте.
1: Он hullemas olukorras kui sõdur rende peal.
0: Особенно с этими даунами,
1: eriti nende andmetega,
0: с другими похожими. Очень сложно.
1: Väga raske.
0: Мы обучали людей.
1: И мы õpetasime neid.
0: И раз в какое-то время
1: ja mingi aja jooksul
0: мы объявляем.
1: Kuulutasime.
0: Все мамы в нашем районе,
1: kõik emad meie rajoonis,
0: у которых таких детей,
1: kellel on sellised lapsed,
0: мы готовы,
1: me oleme valmis,
0: на полдня
1: pooleks päevaks
0: забрать ваши ребенка.
1: Võtta teie lapsed.
0: Для такой мамы
1: sellise ema jaoks
0: это счастье.
1: See on õnn.
0: Что полдень.
1: Et pool päeva.
0: Она может заниматься собою.
1: Ta võib iseendaga tegeleda.
0: Она может заниматься своими делами.
1: Oma asjadega tegeleda.
0: И зная, что с её ребёнком кто-то сидит.
1: Ja teades, tema lapsega keegi istub seal ja on.
0: И мы решили эту проблему для них.
1: И мы lahendasime selle sellist
0: sorti. И эти мамы начали приходить.
1: Ja need emad hakkasid tulema.
0: Не потому, что у нас там люди проповеди.
1: Это sellepärast, meil on kõige paremat jutu.
0: Мы решали их проблему.
1: Me lahendasime probleemi.
0: Пусть свет ваш.
1: Las teie valgus.
0: Светит.
1: Paistab.
0: Перед людьми.
1: Inimeste ees.
0: И тогда.
1: Ja siis.
0: Они прославят.
1: Nad austavad.
0: Отца вашего.
1: Teie isa.
0: Небесного.
1: Kes on taevas.
0: Боже, я благодарю тебя.
1: Täname sind, Jumal.
0: Вот. Убираем пианино и сохраняем вот это. Вот. Память начала работать. Боже, спасибо тебе. Я прошу встать. Господь, я благодарю тебя.
1: Täname sind, Jumal.
0: И низкий частот тоже добавит. Господь, я благодарю чуть-чуть громче ему сделаем. Спасибо тебе, Господь. Господь, я прошу вас, поднимите ваши голоса. Просто молиться в духе. Просто молиться в духе. Хора маса командория, маса командория, маша капатория. Хора маша командория, маса командория, маша капатория. Хора маша командория, маса пория. А все-таки где Николай, с которым он уже вошел во вкус дела? Куда он не делся, Николай? Ну ладно, хорошо. Кора маша командория маса капапа. Чуть-чуть громче. Кора маша командория. Сделайте его немножко громче. Кондария маса командория. Супер. Кора маса командория. Низкий частот чуть-чуть добавить. Супер. Кондария маса капатория маша командория ма. Кора маса командория. Просил Бога Господь. Делай меня человеком, который может производить доказательства. Я желаю, куда бы я ни пришел, в моем служении, во всем, что я делаю, я хочу производить, показывать доказательства, что Слово Божие живое, что Слово Божие истина, что Иисус воскрес, что Иисус живой, что Господь Бог живой. Кора масоко потория. Боже, я отдаю себя. Сделай меня человеком, который приносит доказательства своему окружению, своим знакомым, в моем мире, там, где я нахожусь, в университете, на работе, в обществе, в моем городе, во имя Иисуса.

Святой, я прошу Тебя, высвободи Твою силу. Проси у Него, Господь, я прошу, чтобы сила Твоя, помазание Твое, Боже, чтобы оно пришло в мою жизнь, чтобы доказательства показывать на всяком месте во имя Иисуса. Боже, пусть сила Твоя, присутствие Духа Святого, помазание Духа Святого пусть наполнит мою жизнь, наполнит мое служение, наполнит мое призвание, наполнит мой дом, наполнит мои эмоции, наполнит мою жизнь во имя Иисуса.

пророчества. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Пусть наполнит нас. Кора машеко потория, кондария масопория. Поднимися и к Богу. Боже, я благодарю Тебя. Дух Святой, сойди в силе, сойди в помазание Твое, наполни каждого из нас, оживи даров, оживи призвание, оживи помазание, оживи нас. Боже, чтобы мы производили Твое доказательство во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса.

0: сегодня прикасается к людям,
1: она будет,
0: и Он высвобождает в тебе Его помазание для доказательства. У кого-то это как электрический ток, который проходит по твоему телу. У кого-то как будто елей тебе облили елеем.
1: Siin nagu võim, õliga valatakse
0: üle. See
1: on püha vaimu
0: leia. See
1: ta puudutab
0: Bože, da budet Bože, da budet Bože, da budet Bože, da budet Bože, da budet Bože, va imja
1: Jeesuse.
0: Koramase kopotoria. Боже, я прошу Тебя, тот огонь, который Ты вложил в мою жизнь, огонь Духа Святого, который Ты высвободил в проповеди, в молитвах, в действиях, Боже, возьми этот огонь, и Боже, высвободи на них, высвободи на них, высвободи на них, во имя Иисуса,
1: Иисуса нима.
0: Корамасо копотория, кендория маше копотория, кондария масо копотория. Господь, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за помазание Духа Святого Твоего.

Танцы валя тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня. Не остановиться, танцы валя тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня.

Если есть определенный тип людей, к которым вы относитесь предвзято, тогда вы в беде и ничем не отличаетесь от обычных мирских людей. Известно, что когда Елисей дал Нейману наставление о том, как получить исцеление, тот сказал: «Простите, но ко мне нужен другой подход. Я заслуживаю другое чудо. Разве ты не знаешь, кто я? Я богатый, я влиятельный, так что не посылай меня в какую-то грязную реку. Мне так не подходит. Ты должен прийти ко мне. Мы все сделаем в уединении. Найдем красивый водоем. Я буду диктовать условия. Мне понравился ответ. Извини, тогда оставайся своей болезнью. Умри от своей болизни. Умри от своей собственной глупости. Бог не будет подстраивать свои чудеса под тебя. Ты должен пойти навстречу чуду. Нет такого, что одно чудо предназначено для тебя, так как ты богат и влиятельный, и другое чудо для нищего на улице. Ему нужно было войти в эту грязную воду, чтобы усвоить этот урок. Мы все равнозначны в глазах Бога, так что такое заявление не подходит. Послушайте, если вы предпочитаете сидеть рядом с богатыми людьми, то Бог сделает так, что в тот день, когда вы придете к нему, для вас будет место рядом с бедным, вонючим человеком, которого мы вчера нашли на улице. Бог сделает так, что вы должны будете сидеть рядом с таким человеком, которого вам трудно будет принять. Почему? Потому что он посылает вас в реку и говорит вам: «Нет, я не буду подстраиваться под тебя, ты начнешь подстраиваться под меня. Перестань использовать одну меру для одних людей и другую для остальных». Для некоторых из вас это семья. У вас одна мера благодати для вашей семьи, а за всеми другими христианами, впадающими в грех, вы ведете себя строго. Но когда же члены вашей семьи ведут себя плохо в церкви, вы закрываете на это глаза. У Давида была такая же проблема. У него был родственник, из-за которого он стал относиться к людям по-другому. Его сын Авессалом был как ахиллесова пята для него. Он любил своего сына Авессалома, но у Авессалома не было столько же любви к своему отцу. Он сделал жизнь своего отца печальной. Он предал его, ранил его, обманул его. Он принес боль Давиду. Однако семейные узы сделали Давида слепым. Есть место Писания, где воины Давида воевали за него, и его военачальник пришел к нему и сказал: «Как ты смеешь оплакивать своего сына? Ведь мы отдали тебе свои жизни и сердца. Что общего у семьи с предательством?» Ничего. Не относись к нему по-другому. Если бы один из нас предал тебя, ты бы отрубил нам голову. Если бы один из нас предал тебя, ты не плакал бы. Послушайте, церковь, если вы относитесь к своей семье по-другому, вы легче прощаете их, у вас больше снисходительности к ним. Вы не предъявляете к ним требования. Это неправильно. У нас должны быть одни весы и одна мера. Итак, кто в вашей жизни заставляет вас менять ваше поведение? Кому в вашей жизни вы применяете отдельные весы и отдельную меру?

0: gets a different weight and a different measure.
1: Второе, что угрожает нашей бесстрастности, это обстоятельства. Скажите все, обстоятельства. Обстоятельства. У каждого из нас они есть. Они будут усложняться. У всех нас будут как плохие, так и хорошие обстоятельства. И у всех нас будут некрасивые обстоятельства. Если ваши обстоятельства влияют на вашу бесстрастность, вы в беде. Некоторые из вас сегодня пришли в Дом Божий совершенно другими из-за того, что ваши обстоятельства изменились. У вас была тяжелая неделя. К тому же вам пришлось сесть совсем на другое место, не там, где обычно. И вы почему-то думаете, что это повлияет на вас, если вы сели не там. Вы, возможно, сидите пассивно, в то время как раньше вы стояли впереди, поднимали руки, славили Бога. Бог говорит, «Я не изменился. Я на этой неделе не изменился». Тот Бог, которому вы на прошлой неделе признавали с любви и сказали, что сделаете для Него все, что угодно, пойдете на край земли ради Него, все Ему отдадите, тот самый Бог не изменился. Он не меняется. Ваши обстоятельства изменились, и удивительно, насколько это влияет на вашу бесстрастность. Ваше отношение к Богу зависит от того, как прошла ваша неделя. Поэтому некоторые из вас здесь и прославляете Бога. «Я люблю тебя, Господь! Чудесный, чудесный! Моя жена меня любит, и наши отношения были пылки на этой неделе. Все прекрасно во всех отношениях. У моих детей все в порядке, у меня все хорошо на работе. Я купил новую машину! Чудесный, чудесный!» Громче петь уже невозможно. «Я люблю тебя, Господь! Я люблю тебя, Господь! Я люблю тебя, Господь! Все так чудесно! Я не могу дождаться сбора! Я так рад отдать Богу деньги! Я так хочу благословить Бога! Здорово, здорово! Вы такой столб церкви! На следующий день вы идете на работу, и ваш день идет на смарку. Начальник говорит, что собирается сокращать людей и хотел бы поговорить с тобой через пару недель, потому что наверняка ты попадешь в их число. Жена перестала быть пылкой, потому что считает, что ты, как муж, ее подвел. Дети на этой неделе не ангелы, а бесята. И кто-то поцарапал твою новую машину. Итак, ты пришел в церковь. Давайте споем. Чудесный, чудесный. Чудесный.
0: Let's sing wonderful this morning. Wonderful, wonderful, wonderful, wonderful. Standing all of you.
1: Поклоняюсь твоей славе, твоей славе.
0: Let's give.
1: Ты даже не представляешь себе, какие у меня обстоятельства. Тебе легко сказать. Погодите. Чудесный. Я люблю тебя, Иисус. Я для тебя могу все, что угодно сделать. Тот же самый человек на прошлой неделе. А на этой неделе? Вы демонстрируете тем самым, что ваши обстоятельства распоряжаются чувствами в вашей жизни. Кто-то из вас вообще не идет в церковь, если у вас плохо прошла неделя. И это не моя вина. И не вина церкви. Каким образом тот факт, что вы не придете в церковь, исправит ваши обстоятельства? Обстоятельства заставляют вас делать глупые вещи. Я говорил, что мои дети должны расти в церкви, но на прошлой неделе тот брат меня обидел на стоянке. И теперь мои дети никогда не переступят порог этой церкви. Значит, ты изменил свое отношение. И только потому, что кто-то плохо к тебе отнесся, ты лишишь своих детей возможности вырасти в церкви? Зря, зря. А подумайте о Йове. Кто-то спросит, с кем бы ты хотела познакомиться, когда придешь на небо? Я хотела бы познакомиться с Йовом. Все остальные могут подождать. Для меня он самый главный мужчина. Он мужчина, ох. Потому что, когда я читаю о том, какой тяжелой была его жизнь, я думаю, что было у него в душе, в духе, что сделало его таким человеком. Настоящий мужественный мужчина. Послушайте, вот вам его обстоятельства. Однажды он просыпается, солнце светит, прекрасный день, красивая жена, у детей все в порядке, земля плодоносит. У него огромное количество скота, овец. Тебя знают как успешного бизнесмена. Ты славишь честным, безупречным человеком. У тебя много друзей, дом полон гостей. У тебя все есть.

есть в один день, а на другой день просыпаешься, и все это исчезло. Ты покрыт проказом, у тебя гной, ты в агонии, стенаешь от боли, тебе кажется, что умрешь. Затем узнаешь, что весь твой скот пропал. Весь скот умер от болезни. Потом тебе приносят еще одну новость. Все твои дети умерли. Они все умерли в один день. Один день обстоятельства. Вот этот Йов в тот день. Господь, я люблю Тебя. Все, что у меня есть от Тебя, все мое имение посвящено Тебе. Ты чудный Господь. На следующий день в проказе, агонии и страшной боли только ли благо принимать из руки Божьей? Разве и злого не принимать? Я люблю Тебя, Господь. Я не понимаю, за что все это, но я твердо стою. Я буду служить Тебе. Я не буду Тебя хулить. На кого вы похожи? На Иова или его жену? Я люблю Господа. Он благословил меня и мою семью. У нас отличная новая машина. Мы на этой неделе купили кабриолет. Я так рада. Все отлично. Дети учатся в частной школе. Они мне не мешают. У меня прекрасная жизнь. Я люблю тебя, Господь. Жена Иова на следующий день. Похули Бога и умри. Знаете, люди меня пугают. Такие страшные изменения. Если мы собираемся строить церковь, основанную на честности, а мы именно это и собираемся делать, церковь, в которую мы можем может прийти любой человек, а мы именно это и собираемся делать. Почему эта церковь растет? Это легкий вопрос. Люди спрашивают, почему ваша церковь растет? Просто стой твердо в том, в чем стоишь, и перестань каждые 5 минут менять приоритеты. Изменяют ли ваши нужды вашу молитвенную жизнь? Разные обстоятельства. Если вы не молитесь, пока у вас нет проблем, это значит, что у вас разные весы и мера. Влияет ли ваше финансовое положение на ваши действия? Десятина – это неизменная мера. Зачем Бог для всех нас установил десятину, 10%? Чтобы у нас была неизменная мера, чтобы мы все знали, что к чему. Мы все знаем, что десятина — это 10%. Почему? Потому что Бог хочет что-то вам дать, определенную меру для жизни и действий. Все, что сверх этого, является благословением Бога. Но я хочу вам сказать, что существует изначально установленная мера. И эта мера не только на то время, когда все хорошо. Эта мера не только на то время, когда вы чувствуете себя щедрым, или у вас благополучно складываются обстоятельства. Это неизменная мера. Неизменная мера. Но если ваши обстоятельства влияют на то, сколько вы жертвуете, значит, обстоятельства могут испортить ваши финансы. Именно поэтому у вас не будет постоянного материального достатка в жизни и в бизнесе. Вы будете прыгать вверх-вниз. Поверьте, бизнесмены, позвольте мне дать вам совет. Если вы хотите постоянно испытывать успех в вашем бизнесе, тогда отдавайте десятину с постоянством. Это неизменное правило, я уверяю вас. Вы не будете плавать вместе с нестабильным рынком, у вас будет постоянство. Последнее, что может изменить ваши весы и меру, это чувство. Чувство. Чувство. Чувство. Все женщины, послушайте внимательно. Все вы, женщины, управляемые чувствами и гормонами. Я из-за гормонов вспотела, пока говорила. Знаете, мы очень многое можем потерять из-за чувств. Вы можете сказать, «Ну, я так себя чувствую». Ваши чувства не должны влиять на ваши весы и меру. Мы должны поставить преграду между нашими чувствами и мерой. Потому что, если честно, иногда вам не хочется вставать с кровати. Иногда вы не хотите поклоняться Богу. Иногда вам не хочется улыбаться. Иногда вам не хочется обниматься. Наоборот, вы захотите ударить кого-нибудь. На этой неделе я очень устала. Сегодня утром я была уставшая. Ну, смилуйтесь надо мной. Я беременна, и мне очень трудно стоять на каблуках. Слава Богу, что мы не чувствами руководствуемся в нашем служении. Представьте себе, вы пришли бы сегодня в церковь, а двери закрыты, на дверях висит записка.

Извините, но у нас не было желания здесь быть сегодня. Группа прославления не хочет играть сегодня, так что мы просто посидим час молча. А я не желаю проповедовать, потому что пусть кто-нибудь другой встанет на мое место. Пусть займет мое место, и церковь из-за этого может уменьшиться в размере. Чувства. Вы знаете, для чего дают брачные обещания? Чтобы не дать место чувствам, в здравии и в болезни, в богатстве и нищете. Они стирают чувства. Вы знаете, мир часто пытается лишить ситуацию чувств, потому что тогда все проще. До того, как начали устанавливать видеокамеры для контроля за превышением скорости, у меня не было ни одного штрафа. Аллилуйя! Слава Богу! У меня был выработан иммунитет к денежным штрафам и штрафовым пунктам, потому что умела играть на чувствах. Один раз, несколько лет назад, мы только переехали в наш новый дом. Я спешила, мне нужно было снять деньги, и я в спешке уехала из дома в банк. Все было суетно, у нас ничего не получалось с перевозом мебели и так далее. Я села в машину, быстренько приехала в банк, сняла деньги, села обратно в машину. У меня не было даже обуви одета. Я одела комбинезон, запачканный краской. Я выглядела как деревенский люд, честно. Итак, я несусь с большой скоростью, ремень безопасности не пристегнут, и полицейская машина начала меня преследовать. Я не думала, что они ехали за мной, поэтому быстро приехала домой, припарковала машину, и вдруг увидела, что полицейский припарковался за моей машиной. Увидела Стива в спальне на втором этаже с кисточкой в руке. Он сказал: «О, Боже!» Он, как умный мужчина, подумал, что мне следует с этим ситуацией справиться самой. Он уже ничем не сможет помочь. Я просто рассказала полицейскому о своих чувствах. «О, я знаю, что я ехала слишком быстро. Я обещаю, что больше так не буду. Вы не представляете себе, какой сложный у меня был день. Строители запоздали, игрушки опоздали, у меня не хватило денег, я разбила любимую вазу. Я в таком стрессе, я себя чувствую ужасно». Он сказал: «Ну ладно, ладно, ладно, ладно, замолчи. В этот раз я тебя отпущу без штрафов, но больше так не делай». Я ответила: «О, это не повторится. Вы такой добрый, желаю вам прекрасного дня. Вы так великолепны в вашей униформе». Но видеокамера для контроля за превышением скорости дала о себе знать через почтовый ящик. 3 штрафных пункта и штраф в 60 фунтов. Но я хочу вам рассказать о том, что я в тот момент чувствовала, о том, какие у меня в жизни были чувства. Я хочу вам рассказать, какая у меня была сложная неделя. Я хочу попросить о милости. Нет, видеокамера для контроля за превышением скорости не дает места чувствам. Штраф есть штраф. 50 км в час для вас и только для вас. Мне все равно, что вы чувствуете. Платите. Видеокамеры стирают чувства. Бизнесмены это делают постоянно. Они удаляют всякий аспект бизнеса, в котором могут преобладать чувства. Возмещение за возвращенный товар – это только в отделе возмещения. Они просто изымают чувства. Почему? Потому что чувство влияет на бесстрастность людей. Вы сострадаете мне, и вы будете ко мне добры, потому что вы чувствуете всю ту тяжесть, о которой я говорила. Вы пожалеете меня. Поэтому вы манипулируете чувствами людей, чтобы мой штраф уменьшили с этого размера до вот этого из-за того, что я чувствую. Чувства ведут вас в беду. Некоторые из вас слишком хорошо умеют контролировать людей своими чувствами. Влияет ли ваше чувство на тот успех, с которым Бог может вас использовать? Видите ли, Моисей прекрасно справлялся. Он прекрасно справлялся как лидер своего народа. Но чувства этого народа достали даже Моисея. Если вы прочитаете это место в контексте Библии, то заметите, что до того, как говорится о его чувствах, там буквально есть 2 строчки о том, что Моисей только что похоронил Мариам. Это была его сестра. Его сестра умерла, и я думаю, это повлияло на его чувства в тот день. Его сестра умерла, он ее похоронил, а потом вышел к недовольному народу. Они не были счастливы. И я думаю, что эта неблагодарность, добавок к печали о смерти его сестры, заставили его взорваться. Бог сказал: «Иди и прикажи камню, и из него польется вода». Но Моисеем завладели чувства, и он изменил свои бесстрастности. Он настолько рассердился, что ударил камень. «Вот вам ваша вода». И Бог сказал: «Из-за того, что ты так поступил, ты не выполнишь своего предназначения. Это несколько сурово. Погоди, я говорил с фараоном, вел народ, терпел недовольство. Я же всего только ударил камень». А Бог говорит: «Да, но ты изменил свое отношение. Ты позволил своему гневу командовать собой и не сделал то, что должен был сделать.
Бог не закрывает на такое глаза. Чувства будут вам стоить вашего предназначения. Представьте себе, если бы Иисус позволил своим чувствам управлять собой и своим решением пойти на крест. Но Он сказал: «О, если бы эта чаша и эти душевные страдания могли пройти мимо Меня! Но, Господь, да будет воля Твоя, а не моя». Другими словами, хотя я испытываю ужасные чувства, душа моя страдает, все во мне хочет противостоять и не довести дело до конца, но я не позволю своим чувствам решать, произойдет это событие или нет. Не моя воля, но Твоя. Не моя мера и весы, но Твои. Слава Богу, в противном случае ни один из нас не имел бы сегодня спасения.

ТБН из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision. Один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов.

Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений. Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Ти-Боун. Yeah, yeah. I'm a straight up psycho when it comes to them.

0: I did the devil. Word is born.
1: T-Bone, T-Bone.
2: Hey, I'm going to sleep, y'all. Yeah, yeah, yeah. Cool, what's up, man?
1: Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, да, и все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это Святой Дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм. У него есть свой фильм. Я пытался снять фильм. Я в 2 раза старше его. У меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Tan. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово, «Плач Китая». И Сэм Джонс, это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм?

Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп, зачитываются отрывки из Писания. Но в фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. Все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм. Это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, warehouse, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которой мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам. Им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями. Потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей. И они считают, что наша жизнь защищена постоянно. И что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана. Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире. И было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери. Я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел. В глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне дверь. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. И я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов. Они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет. Они схватили меня и бросили меня в ванную. Просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это. И они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату. Два или трое парня били меня. Один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии, я взял ее в руки и сказал, «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира. Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. И это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что они меня убьют. И он доставал свой пистолет, но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать, на мне не было ни обуви, ни носков. Я содрал всю кожу с ног, но слава Богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава Богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да, по дороге сюда я сказал менеджеру, знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом, с таким неуважением, гордость начинает выходить из тебя. Я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали. И я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал. Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия,
Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии, «Мщение будет моим, я отплачу». И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить. Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу даже, было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт. И я уже составил его. И внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете? Знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки. И во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену. И он будет висеть у меня на шее и так далее. Я буду бить по нему палкой. Вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силой, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха. Но он все-таки князь. Но мы служим царю. Царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад, и я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да, это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да, и я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется «Миритмо». Да, здорово. Итак, T-Bone, послушайте, исполнитель T-Bone. T-Bone. Come on. Yeah.

0: Eso. Ay, pero mi Cristo Jesucristo, te alabo, mi Padre bendito, glorificado sea tu nombre.
1: Come on.
0: Oh. Hey, hey, ah. Cuero paosa.
1: Salta con cuero. Come on.
0: Who you trying to get crazy with this thing?
2: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, когда я, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место, и Он спас меня из-за своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я хочу вам сказать что-то о нашем Боге. Наш Бог восстановит все, что, как говорит Библия, сожрал плодовой червь. И каждый раз, когда вы чувствуете себя разбитым, уничтоженным, помните о Господе. Господь жив. Он живет в каждой трещине и проблеме вашей жизни. Он живет и там, где все это происходит. Вы думаете, что у вас в жизни большое горе? Возможно, это и так. Но знаете что? Господь спасет вас. Он протянул к вам свои руки прямо сейчас. И почему бы вам просто не принять это? Просто скажите: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь». Сделайте это, и слава Господа будет в вашей жизни. Благословит вас Бог. До встречи. Пишите нам.

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. А Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3.20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать. И он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины твоего разумения, потому что ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством твоего вот этого питания. Это и это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу,

Женя, он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете, не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни? А тем более Бог, совершенный Бог, у него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что он безграничный Бог. И все, чем он владеет, оно все безгранично. И то, что он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла, там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да? Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются. И заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное. Такое, которое всегда будет с тобой, это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание ведения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам.
единственное,

На что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил и поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом. И это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт, твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, он слышит нас. Он нам всегда ответит. И он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится, это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе в эту реальность, и тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души. И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание. Оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять Он рождает в этом новом сердце нас новых от Своего Духа и семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек. И Он подарил нам Свою кровь и вот Его семя, которое в нас. Мы вступаем с Ним в завет, брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым. В Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит, откройте, я буду с вами вечерять. Будем кушать. Но это не просто физическая еда. Это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не в

впихивает в нас, он предлагает, он стучится, он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет, и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делает водное крещение, которое означает наша смерть с ним, в нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо тебе. Это то, что мы с тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли, старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес то Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там, а у меня то, а у меня это, и не говоря про других. Не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это вот все, вот эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежду одеть. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть, это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все. И все Христос, Его жизнь, это Его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы написано святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что «любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать». Просто посвящайте Богу, Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва: «Господь, спасибо, ты во мне, я в тебе, я дышу тобой». Я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь. Это ты, и я воздаю тебе всю славу и довладычествую в сердце моем твой мир. И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью,
изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, благодарим, благодарим, благодарим, благодарим. Господи, спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо, потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для Себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет... какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то, это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое. От Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вид деятельности, через которым Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы Ему возвращаем. Это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Ишуа. Будьте благословенны. Аминь.

0: Гром, выручай. Помнишь, я тебе рассказывала о своем танцевальном конкурсе?
1: Ну, что-то припоминаю.
0: Ой, мой партнер заболел. Представляешь, ногу сломал. Так что, танцевать будешь ты.
1: Ну, Лада, я, конечно, все понимаю и готов тебя выручить. Но танцевать это как-то не по моей части.
0: Так, ты мне друг или нет?
1: Друг.
0: А друзей в беде не бросают.
1: Я, конечно, готов тебя выручить, но только... О, вот! Видишь, я очень занят. Мне надо срочно принять сигнал о помощи.
2: Привет! Докладывает разведчик Бонд. Дима Бонд. Сегодня в 15:00 в одном из детских клубов произошла чрезвычайная ситуация.
3: Дружественный нам детский клуб праздновал свой первый юбилей. Малявки,
4: извините, малыши, веселились как могли. И все было у них здорово, пока не случился пожар.

пытался вызвать не пожарников, а Робика. Но факт тот, что Робик отлично справился с заданием. Рискуя расплавиться, он потушил огонь. И праздник был спасен!

0: доказал, что верный друг никогда не бросает в беде. Все, конец связи.
1: Лада, я знаю, кто тебе поможет. Робик. Танцевать он любит, а уж друзей выручать – это его призвание. Сама только что видела.
2: Да, Робик, конечно, молодец. Но если он наступит мне на ногу... Ладно, Гром.

0: Молния, скажи мне честно, ты мне друг или нет?
1: Честно? Друг?
0: Отлично, тогда ты мне и поможешь.
1: С удовольствием. А в чем?
0: Будешь моим партнером по танцам на конкурсе.
1: Ты это серьезно? Сдается мне, что да.
0: Так, сейчас мы будем репетировать.

0: Извини, я случайно, я не хотел.
1: Ничего. Ой, порепетируем в костюмах. Может, тогда лучше получится.
0: В каких таких костюмах?
1: Сейчас узнаешь. Ой, по-моему, здорово.
0: Спасибо, но я в роли чучела выступать не собирался. Вообще, моя координация движений не предназначена для танцев. Так что, прости, тебе придется искать другого партнера.
1: Ну как же так? Ну ты же ведь обещал. Ведь ради друга можно еще и не то сделать. Тебя встретила. Иди сюда. У меня тут одна проблема.
2: Спокойно, Лада. Я в курсе твоей проблемы. И у меня есть оригинальное решение.
1: Правда? Какое?
2: Вывести тебя из строя.
1: Чего?
2: Ну, если твой партнер по танцам сломал ногу, то тебе можно сломать, ну...
1: Спасибо, Дэн. И вправду очень оригинальное решение. Спасибо. Может, и правда лучше пригласить Робика?

0: Лада, ну, я, конечно же, рад тебе помочь, но при моих габаритах, при моих, ну, нестандартных размерах, на меня же ни один костюм не налезет. Ну, вот как эта шляпка. Ну, вот.
1: Я поняла. О конкурсе можно забыть. А я так долго к нему готовилась. И не нашлось никого, кто смог бы меня выручить. Значит, у меня нет настоящих друзей.
0: Это не значит, а может не все потеряно. Может, если напомнить совет суперкниги о настоящем друге, он обязательно найдется?

суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово. Ключевое слово принято. Получите ответ. Друг любит во всякое время, и как брат явится во времени счастья. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: друг не даст тебе с пути свернуть.
1: Вот мой совет, друзья. Именно в испытаниях дружба проверяется на прочность. Поэтому верный друг тот, кто всегда готов поддержать товарища не только словом, но и делом.
2: Супер книга, как всегда, точно сказала.
3: Да.
2: На словах-то много чего можно обещать. А вот по-настоящему, на деле, для этого нужно быть настоящим другом.
3: Согласен. У меня была когда-то похожая история. Вместо помощи одни слова. Это чуть не стоило мне жизни.

0: открылась и прищемила мне голову. Да так сильно, что аж голосовой чип заклинило. Дальше хуже. Пульт управления выпал и отлетел на приличное расстояние. Я оказался в дверном плену. Голос пропал, до пульта не дотянуться. И чем активнее я трепыхался в дверях, тем сильнее они давили. Вдруг на горизонте появилась надежда на спасение в виде мальчика. Я сразу же подал сигнал «Спасай!». Но мальчишка понял это по-своему. Затем к нему присоединился еще один сочувствующий. Потом еще и еще, пока не собралась толпа. Дети стояли и решали, как меня спасти. Но спасать на деле никто не пошевелился. У меня еще оставался шанс на то, что дети заметят пульт управления дверью. Но тут кто-то из болтунов наступил на него. Все, последняя надежда на спасение треснула. Так что я на своей железной шкуре понял, что такое помощь на словах, а не на деле.
1: Ну что ж, Робик, я пойду. Ведь мне еще нужно позвонить на конкурс и сказать, что я не буду участвовать.
2: Не спеши, Лад. Прости нас.
3: Мы передумали. Мы были неправы. Мы отмахнулись от тебя
1: как шпионы вируса. На самом-то деле мы же твои друзья, спасатели.
2: И мы готовы танцевать с тобой даже в этих дурацких костюмах.
3: Ура! Спасибо, друзья!
2: Не, ну ты так не радуйся с такими танцорами, как мы, первое место ты не займешь.
1: Да это не важно. Главное, что мне все-таки есть настоящие друзья.
2: Конечно, и ты можешь положиться на нас в трудную минуту. Держи. Держи.
0: Держи. Ну, спасатели, за дело!
1: А насчет костюмов у меня есть одна идея.

0: здорово! Мы придумали настоящий спасательский танец! Мальчишки молодцы, не подвели! Правда, мы не заняли никакого призового места, зато получили приз зрительских симпатий.
1: Я очень рад за тебя, Ладочка.
0: А я рада, что у меня есть такие хорошие друзья. Дорогой Господь, спасибо тебе за моих друзей. Помоги нам всегда оставаться верными друзьями, чтобы быть похожими на тебя. Аминь.
1: Я уверен, каждый из вас мечтает о настоящем друге. А что для этого нужно? Самому быть настоящим другом. Читайте суперкнигу.

0: Дорогие ребята, сегодня я вам предлагаю зарядку плюс мудрость. А помогут мне в этом юные гимнастки. Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, я в Библии прочитала. Мудрость стоит дороже жемчуга и даже дороже любых желаний.
1: Вау! А как нам стать самыми умными и мудрыми?
0: Конечно, надо стараться учиться. А еще каждый день делать зарядку, которая стимулирует работу головного мозга. Сегодня мы сделаем зарядку, которая поможет развивать память, речь, внимание и снизит утомляемость. Первое упражнение – дыхание животом. Оно насыщает мозг кислородом. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки прижаты к животу. Мы начинаем с

резкого выдоха и прижимаем живот к себе. Выдохнули резко, оп, и вдохнули, выдохнули, прижали живот, вдохнули, надули живот, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули. Закончили. Следующее упражнение называется «Односторонние шаги». Оно активизирует зоны мозга, ответственные за логику и счет. Чем медленнее вы будете выполнять эти упражнения, тем лучше научитесь считать. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки согнуты в локтях перед грудью. Начинаем с правой ноги. На раз поднимаем правую ногу и тянем к правому локтю. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левое колено и тянем к левому локтю. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – перекрестные шаги. Чем медленнее вы двигаетесь, тем быстрее работает ваш мозг. Исходное положение тоже. Руки снова согнуты перед грудью. Теперь мы поднимаем правое колено и тянем его к левому локтю. Раз. И два вернулись в исходное положение. Теперь поднимаем левое колено и тянем его к правому локтю. Три. Четыре. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Рисуем ленивую восьмерку. Исходное положение. Ноги слегка расставлены. Правая рука согнута в локте перед грудью. Указательный палец правой руки сейчас рисует ленивую восьмерку, которая лежит на боку. Начиная в правую сторону. Рисуем восьмерку. Раз. И два соединили. Еще раз. Раз. Два соединили. Еще раз. Раз. Два. Закончили. Теперь то же самое левой рукой, левым указательным пальцем. Приготовились. Начали в левую сторону. Раз. Два. Соединили. Влево. Раз. Два. Соединили. Раз. Два. Закончили. Теперь соединяем руки вместе и два указательных пальчика вместе. И рисуем двумя указательными пальчиками одновременно. Сначала вправо. Раз вправо рисуем. Соединили. Теперь влево. Два влево. Снова вправо. Молодцы. И последний раз влево. Закончили. Следующее упражнение. Смешные обезьянки. Чем быстрее выполнять упражнения без ошибок, тем лучше будет работать мозг. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Правая рука на животе, левая на голове. Мы рисуем круги на животе и на голове. Приготовились? Начали. Рисуем круги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Поменяли руки. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Следующее упражнение называется «Крабик». Это упражнение помогает мозгу проснуться. Выполняется быстро. Исходное положение – сед на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. Поднимаем таз наверх.

Делаем два шага вправо. Раз, два. Теперь влево. Раз, два. Теперь мы шагаем вперед. Два шага. Раз, два. Обратно. Раз, два. Молодцы. Передохнули, опустили, сделали глубокий вдох, выдох. Еще раз, готово. Шагаем вправо. Раз, два. Возвращаемся. Раз, два. Теперь прямо. Раз, два. И назад. Раз, два. Закончили. Для следующего упражнения возвращаемся в исходное положение, основная стойка. Встаем. Следующее упражнение – сова. Это упражнение помогает снизить напряжение в шее и плечевом поясе. Выполняется медленно. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. На раз мы поворачиваемся влево, поднимаем правую руку перед собой и держим ее левой рукой. Тянемся далеко-далеко влево. На два возвращаемся в исходное положение. На три – поворачиваемся вправо, левую руку берем правой рукой, тянемся вправо и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, глубокий вдох, два, выдох, три, четыре, вдох, выдох, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох, выдох, вдох. Закончили.

Следующее упражнение называется «Кулак, ребро, ладонь». Оно способствует установлению межполушарных связей. Выполняется быстро. Сходное положение тоже. Поднимаем левую руку перед собой, ладошкой вверх. Представляем, что это наш столик. По столику мы ударяем сначала кулаком, потом ребром, потом ладошкой. Приготовились, делаем в быстром темпе. Раз, два, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. И последний раз кулак, ребро, ладошка. Молодцы, поменяли руки. Теперь правая ладошка у нас столик. Ударяем по столику левой рукой. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Молодцы. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили. И последнее упражнение – бабочка. Исходное положение – сядь на полу. Садимся на попу, соединяем ступни вместе, колени врозь. Ручки тянутся назад, спинка наверх, голова наверх. На раз делаем глубокий вдох, на два выдыхаем и тянемся ручками вперед, складываемся в складочку. Бабочка заснула. Приготовились. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Молодцы. Раз, не торопитесь. Два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Предлагаю делать эту зарядку для тела плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей кухне. Мои помощники Витя и Надя, вы готовы приступить к делу?
1: Да. Да.
0: Смотрите, какие у нас сегодня продукты красивые. Такие сочные помидорки, зелень.
1: И морковка.
0: Морковка и лук. Как вы думаете, что из этого будем готовить?
1: Салат.
2: Салат.
0: Они думают, что мы будем готовить салат. А вы как думаете, ребята? Ну, не догадались. Давайте тогда начнем издалека. Вы любите ходить в лес?
1: Да. Да. Там есть мои любимые землянички, ягодки. И там очень сильно свежий воздух.
0: А там еще много птичек всяких, зверьки всякие бегают. Видели в лесу кого-то?
1: Да. Я ежика видел с мышкой, хомячком, еще ящерицу.
0: Ух ты, а еще птичек всяких полно.
1: Ага. Да, но там очень много комаров.
0: Комаров. От комаров надо надевать сверху, на голову. Вот такое вот. Ой, нет. В это надо собирать что?
1: Грибы, ягоды.
0: Грибы. Ну, давайте мы с вами поговорим о грибах.
1: И ягодах.
0: Которые бывают ядовитыми. Вы знаете такие грибы?
1: Да.
0: Есть такие в лесу?
1: Да.
0: А бывают такие грибы, которые очень похожи на съедобные?
1: А, да.
0: И они очень опасные.
3: Которые да. Они похожи на белые. Я видела такой гриб,
1: еще,
3: я думала,
1: еще.
3: Что он белый, но это оказался не белый. Я не помню, как его зовут.
0: Да, чтобы
1: это
0: отличать.
1: Это ложный белый.
0: Да, ложные грибы. Такие грибы надо уметь отличать от хороших, от съедобных.
1: А я еще видел ложный опенок.
0: Да, они очень опасны. Если такой гриб попадет на стол, вся семья может отравиться. Надо обязательно учиться отличать грибы ложные от настоящих. А еще у грибов есть интересные названия. Я даже записал их на листок. Синявки, обабки, коровельники. Ну, понятное дело, красноголовики, серушки, зеленушки, ширики, чилики, сморчки, шубки, ну и козляки, в конце концов. Но есть один ложный гриб, который видно издалека. Он такой яркий, стоит на полянке и всем заявляет: «Меня есть нельзя!» Его можно назвать самым честным грибом. Займемся приготовлением мухомора – вкусного и полезного. Для этого мы возьмем сначала яйца. Они сварены вкрутую. Но не все. Вы знаете, как отличить вареное яйцо от сырого?
1: Наверное, вот эти. Я знаю.
0: А ну-ка, Надя.
1: Надо взять и покрутить. Если она может крутиться, то это значит вареное.
0: Ну-ка, попробуй, покажи нам как.
1: Это вареное.
0: Точно? Надо крутить, знаете как?
1: Она не крутится. Вот
0: тихонечко. О, смотри-ка, не крутится. И это не крутится. Так, откладываем сюда, которое не крутится. Ищите яйцо, которое будет крутиться.
1: Нет,
0: тоже не крутится. Ну-ка, вот
1: это
0: попробуй.
1: Крутится, смотрите.
0: Возьмите себе по одному яйцу. Остальные кладем на место. Я вам дам тарелочки. Вы будете их чистить. И мы продолжим. Ага, как вы быстро. А знаете, как надо чистить культурно яички? Надо его ложечкой постучать. Вот так.
1: А можно просто руками?
0: Вы уже быстро справились с ними. Ну, давайте, чистим. А вы знаете, что я сделал, чтобы яйцо хорошо чистилось?
1: Нет.
0: После того, как оно сварилось, я сразу же опустил его в холодную воду на 10 минут. И оно после этого очень хорошо чистится. Хорошо, кладите сюда. Молодцы. Затем нужно у яйца срезать верхушку. С одной стороны и с другой.
1: А можно я ее съем?
0: А, нет, подожди. Итак, наш гриб будет уверенно стоять на своей ножке. Хорошо, мне нужно будет теперь достать отсюда желток, чтобы мы могли положить туда начинку. А для начинки нам нужно будет порезать лук.
1: Только не я, у меня глаза щиплет. Я лучше отойду подальше.
0: Ну тогда потри нам морковку на терке. Вон там терочка есть. Надюш, справишься?
1: Да я лука вообще не боюсь. Я от него защищаюсь очками для плавания.
0: Вот это ты здорово придумала.
1: Мой нож.
0: Держи, Надюш. А я прочитал еще об одном способе, как сделать так, чтобы лук не щипал вам глаза. Нужно на несколько минут положить его перед приготовлением в холодильник или подержать под струей холодной воды. А можно просто смочить ножик в холодной воде и начинать резать.

0: Так, ну еще можно нарезать немножко зелени, она нам пригодится. Чтобы сделать начинку.
1: А лук надо мелко-мелко резать?
0: Да, меленько. Чтобы большие куски не попадались.
1: Все, дядя Леш, куда положить?
0: Давай, ссыпай вот в эту мисочку. Витя, ты тоже закончил?
1: Да. Витя, я уже закончила, можешь идти сюда. Ух,
0: хорошо.
1: Как запотели-то.
0: Сейчас нам нужно все эти три компонента хорошенько перемешать, добавить туда сметану и посолить. Перемешивай, Витя. И немножечко соли.
2: А вкусно?
0: Будет вкусно.
2: Скорее бы попробовать.
1: А можно мне то, что осталось, покушать?
0: Нет, это не то, что осталось. В эту начинку можно положить зелень, можно измельчить желток. Да, и все использовать в этот салатик.
1: Ух ты, молодец.
2: Вот уже есть. Довольно съедобно.
1: А зелень нам для чего, дядь Леша?
0: Мы все сюда сейчас используем. Так. Вот это сюда. Перемешивай. И сейчас мы с вами уберем мусор. Подождите секундочку. Надюш, давай тоже свою. Чтобы он нам не мешал. Давай. Держи и туда вниз.
2: А салатик уже готов.
0: Салатик готов. И мы с вами будем накладывать каждый свое яйцо начинку. Держите. Я вам выдаю ложечки. Держи, Надюш.
2: Спасибо.
0: Ага. И мне тоже. И мы с вами кладем начинку внутрь. Давай, Вить, мы вот сюда поставим, чтобы все достали.
1: А засовывать эту начинку можно краешком ложечки.
0: Даже так?
1: Так удобнее.
2: Туда мощь так уместится.
0: Наполняем хорошенько, чтобы вкусно было. И было что поесть.
2: Я как раз догадался.
0: Значит, мы вовремя делаем наши мухоморы. Ну, у кого получилось?
2: У меня.
0: Молодцы. Ставим. И теперь нужно сделать для них шляпки. А шляпки, как вы догадались уже, мы сделаем...
2: Из помидор.
0: Правильно, из помидор. Давайте я вам срежу и покажу, как мы дальше сделаем. Надо срезать одну сторону. И дальше ложечкой выбрать серединку. Попробуй, Вить.
1: Так.
0: Вот, клади сюда рядышком. Надя, получится у тебя? И накрывайте свой мухомор шляпкой.
2: Где же пятнышки?
0: Пятнышки? Из чего же нам сделать пятнышки?
1: А может, из оставшихся этих? Или из сметаны?
0: Правильно, Надя. Мы нальем немножко сметанки. Достанем вот здесь вот маленькую мисочку. И сделаем пятнышки. Нам немножко нужны сметанки. Держи, маленькой такой ложечкой.
1: Вот.
0: Так. Украшаем. Ну как? Красиво получилось?
1: Да.
2: У меня мухомор готов. У меня тоже.
0: Здорово. Давайте поставим их на общую тарелку.
2: Вот. В лесу мухоморы растут.
0: В лесу мухоморы растут.
2: Но только съедобные.
0: И украсим эту полянку зеленью. Надь, держи. мы будем сейчас обрывать зеленые листочки и складывать на тарелочку. Держи, Витя. Да, сами листочки берем. Красивые такие, кудрявые. Вот так.
1: Вот грибы тоже надо не забыть. Ребят, на всякий случай тоже, если вам захочется попробовать, готовьте такие мухоморы. Наверное, будет очень вкусно.
3: Наверное, а точно.
0: Если родители придут домой, а дома их ждет на столе такой удивительный сюрприз.
4: Они удивятся и скажут, откуда у нас дома мухоморы? На что, грибы заявились?
0: А если зимой? Представляете?
4: Да.
1: Ну? А мы у вас опять кое-что стащили.
0: Опять. Ну что? Посмотрите, какая красота у нас получилась.
1: Да. И вкусно.
0: Приятного аппетита!

Знакомо ли вам, друзья, такое кондитерское изделие, как тахинная халва? На самом деле это популярная восточная сладость, которую сегодня можно приобрести в любом супермаркете или отведать в кафе. А знаете ли вы, что ее основным ингредиентом является кунжут? Именно он придает лакомству свой неповторимый вкус. А еще, оказывается, его семена очень полезны. Давайте поговорим сегодня о кунжуте подробнее и для начала узнаем, что он собой представляет и где растет. Кунжут относится к одной из древнейших масличных культур. По некоторым археологическим данным, он упоминается в хозяйственных документах таких государств, как Вавилон, Ассирия и Урарту. В то время масло, добываемое из его семян, люди использовали в лечебных целях. Сегодня растения культивируют в Индии, Китае, Танзании, Закавказье и с успехом используют как пищевой продукт. Кунжут – культура неприхотливая и дает хороший урожай даже в весьма засушливых условиях. Поэтому он прекрасно растет и на африканском континенте. Цветки этого растения похожи на колокольчики и чаще имеют нежный сиреневый оттенок. Семена созревают в зеленых стручках, которые по внешнему виду напоминают маленькие коробочки. В природе существует несколько видов кунжута, но в кулинарии применяют только два – белосемянный и черносемянный. Кстати, черный

кунжут более ароматный. Давайте сейчас посмотрим, как продукт используется. Традиционно семенами кунжута посыпают мучные изделия – булочки, печенье, десерты. Своеобразным вкусом обладают слегка обжаренные семена. Особо популярен кунжут в блюдах восточной кухни. Из молотого семени готовят густую пасту с ореховым привкусом и производят сладкие изделия. Это как раз халва, которую мы упоминали в начале, и казинаки. Кроме того, кунжут используют в качестве приправы. Им заправляют гарниры и салаты. Очень ароматными получаются блюда из риса, посыпанные сухой смесью из кунжутных семян и соли. В кулинарии широко используется и масло кунжута. На вкус оно чем-то напоминает оливковое, но является более ароматным и меньше горчит. Им заправляют овощные и мясные блюда, а также сырные салаты. Кстати, жарить на нем не рекомендуется, так как оно сразу начинает гореть. А теперь перейдем к полезным свойствам культуры. Кунжут наполнен белками, углеводами, витаминами и минералами. Наверное, мало кто знает, насколько продукт богат кальцием. Оказывается, его в кунжуте больше, чем в твороге или сыре. Например, в 100 граммах неочищенных семян в среднем содержится 975 миллиграммов кальция. Именно поэтому семена кунжута так полезны для нашей костной ткани. Диетологами отмечено, что при регулярном употреблении кунжутного семени тело человека становится крепче. Также в состав кунжута входит особое вещество – рибофлавин, который положительно влияет на наше физическое развитие и, в частности, стимулирует рост. К тому же он укрепляет волосы, ногти и улучшает внешний вид кожи. Кроме того, продукт богат железом. А этот элемент улучшает состав крови и повышает гемоглобин. Кунжутное масло тоже является ценным. По степени полезности оно даже превосходит подсолнечное. Оно насыщено необходимыми жирными кислотами и эфирными маслами. А одной из наиболее важных его функций является очищение организма от шлаков. Теперь определимся, как и в каких количествах мы будем употреблять кунжут. Дабы извлечь из продукта все полезные свойства, его стоит размачивать или подогревать. К тому же в таком виде семечки будет проще пережевывать. В этих же целях их рекомендуется перемалывать. Но делать это нужно непосредственно перед употреблением, так как в молотом виде они скорее начинают горчить. Кстати, если размоченные семена измельчить в блендере в сочетании с водой, получится вкусный и полезный напиток – в какой-то степени напоминающий миндальное молоко. А для того, чтобы блюдо стало сладким, в блендер нужно добавить несколько фиников. Как и любой продукт, кунжут имеет свои показания и противопоказания. Для взрослого здорового человека оптимальная суточная норма не должна превышать 2-3 чайных ложек. Стоит быть осторожными в поедании этого семени людям, склонным к аллергии, и беременным женщинам. А тем, у кого из вас имеются какие-либо серьезные заболевания, консультация врача и вовсе необходима. Ну и в завершение дадим небольшие рекомендации по выбору и хранению продукта. Покупать семена кунжута лучше всего на развес или в прозрачном пакете, чтобы оценить их внешний вид. Они непременно должны быть сухими и рассыпчатыми, ни в коем случае не слипшимися. А лучше приобретать неочищенный продукт, в нем больше пользы. Держите семена в прохладном темном месте в плотно закрытом контейнере. Таким путем вы увеличите срок их хранения. В первой главе книги «Бытие» описано, как Бог повелел земле произрастить траву, сеющее семя. Так земля произвела и кунжут, а Творец предложил нам его в пищу. Давайте включать этот полезный продукт в рацион своего питания, чтобы быть крепкими и здоровыми.

Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе. Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения. Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств творения в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным. Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением. Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть
озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь

наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере, озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун, фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом, и от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова: «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана? И можешь ли ты связать его язык?» Затем Бог добавил: «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание: кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал: «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало и в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма, можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал, необходимо было его продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях, которые выдыхали огонь или извергали огонь, если это возможно. Согласитесь, это звучит совершенно абсурдно. И опять-таки критики Библии и циники очень любят указывать на 41 главу книги Иова, подвергая различным атакам достоверность всего Писания. Но если бы подобное создание, подобное творение существовало, если бы какое-то животное существо могло извергать из себя огонь, это могло бы произойти только в шести научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения, ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит:
Посмотри на это творение Левиафана. Ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его. Но само описание указывает на то, что Левиафан

жил в океане и был в море. И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символическое, но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится, «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии и у дракона на озере Тун глаза загорались биолюминесцентным цветом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит его, во-первых, обрати внимание, обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит, «Когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак». Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например, если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах. Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову, «Когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя». Это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера. И уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху. И фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели,
они были столбами или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре, поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море, и ты заметишь сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами — серый фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, которые очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами. Китайские моряки, или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт. Когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции, и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachyonis coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachyonis coleoptera обжег ее так, что этого было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachyonis coleoptera, также и Phorosophus, еще один вид жука той же породы, заключает в себе особую специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном. Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически необходимо было бы специально создать камеру, как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации.
Оказалось, этих пульсаций 2000.

тысячи в секунду. 2000 герц в секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины. Знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество», здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря. Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. Возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на североамериканских огненных мух. Probotenus potenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, североамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. И если проделать это несколько миллионов раз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности эта муха — ядерный реактор. И благодаря люциферезу и люциферину выделяется еще и фотон. Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще о одном жучке. Мы его назвали Tinica samaricus. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Tinica samaricus. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Brachinus coleoptera, а другой — Ferrosophus. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам.

Вот это мезозавр бразиленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного левиафана. Я верю, что вы осознаете, что Бог держит в своих руках как нашу землю, так и все на ней. Я верю, что вы узнали о том, что если Бог описывает нам какое-то творение, каким странным оно ни казалось бы, это совершенная истина и правда.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12.

с первого стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом». Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается. Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа.

Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник. И он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте агнца. Все скажите: «Достоин агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца.

я могу дать им отношение с этим Агнцем. Если в нашем доме будет Агнец, если Агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это Агнец, и моя семья любит этого Агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, в каждой сфере жизни, в каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентльмена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут...

будут говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте. Пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. Я люблю этого Агнца. Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с Ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына.

Персави. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха. Надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его. Я не размышлял над этим прежде, но написано, Бог говорит в Библии, «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит, «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе, «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали, «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит, «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал. Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли. Без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

Почему же все говорят о том, что важно иметь ясную и определенную цель? И как же построить путь и план, который поможет нам самореализоваться в жизни? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы поговорим с вами в рамках

нашего цикла «Путь к самореализации», да, на такую важную тему, как цели. Почему важно оставаться на правильном жизненном пути и как цели помогут нам самореализоваться?

0: это важным?
1: Мне кажется, что цели, ну, краткосрочные на день, к примеру, да, на неделю, или долгосрочные какие-то жизненные, они помогают упорядочить жизнь человека. Они очень много лишнего времени, которое мы тратим на что-либо, убирают, и они помогают сфокусироваться и двигаться, ну, к тому, что мы хотим. Поэтому целеполагание, на мой взгляд, очень важная часть жизни человека.
2: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Цели – это, скорее всего, то, из чего состоит наша жизнь. Но очень часто это происходит естественным путем. Мы не сидим и не думаем, какую же мне цель поставить, как мне ее попасть, какие мне там конкретные жаки. Некоторые и так живут. Но, мне кажется, у большинства людей целеполагание происходит естественно. Мы называем это, может, что там, планированием каким-то там, да? Uh-huh. Вот. Просто жизнь идет своим чередом, и я ставлю определенные задачи перед собой, как вот было сказано, на день, там, на неделю, на год, там, мечты какие-то свои, и потихонечку я двигаюсь к этому.
2: Дмитрий Булатов. Священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, я замечаю, что есть два типа людей, для которых действительно не так важны какие-то долгосрочные цели. Они там реализуют что-то вот здесь и сейчас, и благодаря этому чувствуют какую-то уверенность в жизни. Но мне кажется, что тема целеполагания, она очень связана тесно с понятием смысла жизни. Поэтому если ко мне, например, приходят люди, которые ищут свое призвание, ищут способ для там, профессионального, финансового роста, я обычно сразу говорю о том, что вообще легче всего строить свои планы о развитии через миссию, когда ты понимаешь вообще, что ты хочешь своей жизнью дать этому миру. И когда есть понимание миссии, все вопросы, связанные с целеполаганием, они становятся гораздо более конкретными. И это во многом помогает людям осознать, что их жизнь действительно имеет смысл. Поэтому я считаю, что тема, связанная с целями, она, наверное, на глубинном уровне одна из важнейших.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
0: Вот вы затронули момент, что цели должны быть такими конкретными, да, вот они ясными, конкретными. А считаете ли вы, что цели должны быть также амбициозными, там, сложными? И почему, если вдруг вы так считаете, вот цели должны быть такими, вот, что называется современным словом, челленджить человека, да, часто используют это как челлендж, такой вызов определенный. Почему цели должны быть вот этим вызовом для человека?
1: Я вот думаю, что мы очень разные, и действительно есть люди, для которых этот челлендж маленький на самом деле, но это его челлендж, его вызов, если можно так сказать. Но в целом, чем больше, скажем, ресурса эмоционального у человека справляться с трудностями, с барьерами, с преградами, то, конечно, такой человек должен ставить и амбициозные цели в том числе. Потому что амбициозные цели... Ну, это то, что стимулирует нас. Это как в педагогике есть такая тема, как зона ближайшего развития. То есть это то, что я могу в перспективе, опираясь на то, что у меня сейчас есть, освоить. И когда этого нет, ну, мы немножечко так вот движемся, движемся, не столь энергично, как могли бы. То есть это запустить больший потенциал в себе. И поэтому такие цели, мне кажется, нужны в жизни человека, которые чуть-чуть завышают даже его где-то возможности реальные на сегодня.
3: Не будет ли же человек в некой утопии? Вот он о чем-то там помечтал, поставил там амбициозную цель, он к ней идет, до нее не доходит, потом он разочаровывается, что-то переосмысляет, и потом в конце концов спускается с небес на землю. А зачем?
1: Нет, ну вот здесь очень важна вот эта пропорция между «я сейчас» и «я хочу быть». она должна быть измеримой. То есть это планка, через которую ты хочешь перепрыгнуть, она не должна быть просто, вот я захотела, я нарисовала эту планку, я возьму там 8 метров высоту.

0: она должна опираться на то, а насколько ты мог раньше прыгнуть, а что ты умеешь. То есть эта амбициозность, она не пустая, она не обдуманная, она взвешенная. И в ней есть чуть-чуть здоровая доля риска, как мне кажется. Mm-hmm. Как и в любом деле, когда мы чуть-чуть еще даем себе фору, да, что я попробую еще выше даже сделать. То есть она не оторвана от реальности.
1: Вот по поводу оторванности от реальности, мне очень понятен этот вопрос, потому что ко мне сейчас очень много приходит людей, которые ставят перед собой чрезмерные цели, и это действительно приводит к какому-то надрыву, слому эмоциональному, mm-hmm. потому что люди оказываются просто в кризисе, потому что понимают, там вот банальные вещи, типа вот мне уже 23, а я еще там не заработал себе на пентхаус, на ламборджини и живу где-то вот в Москве.
0: Ну, нарисовал себе, да, некий план жизни и не достиг его.
1: И получается, что когда этот план, он действительно оторван от реальности, то мы, и чем больше разрыв между желаемым и действительным, тем глубже конфликт. Чем глубже конфликт, тем труднее человеку выбраться из этой ямы. И поэтому, да, нам важно ставить амбициозные цели. Я считаю, что это вообще очень мощный такой стимул для того, чтобы в принципе идти вперед. Но важно понимать, вот морковка, которая висит перед ослом, кто ее повесил? Ты сам ее осознал и сделал ее как своим стимулом для развития? Или все-таки это какие-то навязанные обществом стереотипы, зачастую недостижимые, непонятные и
0: невозможно не про твою жизнь.
2: Мы обязательно об этом тоже еще поговорим. Вот здесь вот я бы хотел, знаете, как найти некую золотую середину. Да. Когда мы говорим об амбициозности целей, да, мы должны сказать о реалистичности в том числе.
0: Безусловно, потому что чтобы это не было просто мечтанием. Да. Я вот помечтал.
2: Если два слова, амбициозность и реалистичность, наверное, понятия должны вместе быть. Да? Это как вот в питании, к примеру. Ну, образно говоря, если я буду всегда питаться там, детским питанием, то, наверное, я не буду развиваться как полноценная личность. Я не стану очень здоровым человеком, если я буду на детском питании быть.
0: Да? Поэтому детям дают твердую пищу,
2: постепенно,
0: чтобы учились жевать.
2: Пережеванной к твердой. Постепенно. И добавляют им. Да? Или как в спорте. Сегодня я отжимаюсь 8 раз, но завтра я поставлю себе 9 раз. Я не поставлю 108. Да, а я 9 раз. А послезавтра, может быть, я уже смогу и 10 раз отжаться, ну, или там подтянуться. И для меня вот эта амбициозность, она просто связана с тем, что иногда люди думают, раз амбициозная, значит, это какая-то недостижимая, невыполнимая. Угу. Пусть она будет всего лишь на один маленький шаг выше.
0: И это ни в коей мере не эгоизм, амбициозность. Мы должны понимать, что амбициозность – это во многом очень хороший двигатель очень многих вещей, которые в жизни появились, очень многих достижений, технологий и так далее, которые благодаря тому, что люди посмотрели шире за рамки возможного и попробовали за эти рамки перейти, благодаря этому они смогли что-то еще новую реальность открыть.
2: А какие вы в своей жизненной практике используете там методики или техники? Как вы планируете? Как вы ставите цели? Есть ли что-то, чем вы можете поделиться? Как это у вас происходит?
1: Мне очень нравится система SMART. Вот, там как раз есть 5 критериев, на основании которых можно поставить цели. Но в первую
2: есть еще
1: очередь...
2: критерий, который мы не называли, измеримость.
1: Измеримость.
2: Да?
1: Вот
2: вторая буква.
1: Я как раз и хотела
2: первая буква.
1: Да.
2: Да.
1: Это сначала, значит, конкретные, измеримые, определенные по времени,
2: амбициозные.
1: И последнее это
2: реалистичные.
1: То есть вот эти вот все принципы, они на самом деле очень конкретные, очень понятные, очень практичные. Единственное, что вот когда мы говорим про амбиции, вот ты говоришь, что человек стремится там к каким-то завышенным ожиданиям. Мне кажется, завышенные ожидания — это то, что в нас Господь и вложил. Он же вложил в нас такое вот это именно стремление к чему-то
2: больше,
1: выходящему за пределы вот нашей реальности, к вечной жизни, да, к развитию потенциала, к взаимодействию с самим Творцом. И это очень амбициозные цели. Но мы не можем ее достичь здесь и сейчас, но в то же время мы можем сохранять этот вектор. Вот это вот понятие вектора для меня является основным. Пусть этот вектор будет обозначен как нечто такое масштабное, важное для меня, имеющее отклик в моем сердце, да, но при этом цели, которые я ставлю на пути вот по этому вектору, они рассчитаны на то, что я могу, на то, какие у меня обстоятельства. Они могут корректироваться в зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь, в зависимости от того, какие события со мной происходят. Но вектор сохраняется, и это очень много силы и энергии

0: дает преодолевать какие-то трудности.
1: И, ну, я тоже слышала о технике смарт-планирования. Не скажу, что я всегда расписываю, но, тем не менее, некий каркас все равно есть в голове. Мне еще нравится другая техника, в которой можно расписать долгосрочные свои какие-то обязательства, задачи, и те, которые вот здесь актуальны. И вот это планирование долгосрочных помогает не оставлять все время только здесь, на вот том, что здесь сейчас, вот ежедневные задачи, рутины, а держать в фокусе вот в этом векторе, о котором говорит Айгуль, еще и те вещи, которые, может быть, сейчас еще не требуют большего внимания, но которые нужны также, и в них тоже нужно вкладывать. Мне кажется, таких техник очень много, целеполагания. Кто-то записывает, кто-то ежедневно записывает. Кто-то планирует что-то. Некоторые люди планируют даже не только задачи, которые они будут решать. Есть люди, которые планируют, что они будут одевать на всю неделю. Меню есть люди, которые прописывают на неделю. Это помогает как-то упорядочить жизнь, в какой-то структуре быть. И для многих людей это, ну, еще и комфортно, когда есть некое планирование.
2: Да, но не все в этом нуждаются.
1: Не все.
3: Да, просто сейчас... Время, когда так много различных стрессоров определенных, да,
1: и очень много
3: изменений, или пожирателей времени, и некое планирование помогает хотя бы двигаться по каркасу определенному цели. И вот я тоже люблю выстраивать свое планирование больше. Знаешь, как вот ты сказал это слово «каркас», я, вот, у меня каркас в разных направлениях. Я понимаю, что, например, в следующем году я хочу вот в этих нескольких сферах, например, там, сфера здоровья, я должен поработать с темой, ну, к примеру, понимаю, что-то я начал часто простывать. Все, я должен поработать с темой там ухо-горло-нос, например, да. Вот эта тема будет изучение, там, пролечить. Или вот в следующем году я посвящу там какому-то другому моменту, связанному со здоровьем. А если это с другим связано, с реализацией в творчестве, я понимаю, что я хочу научиться делать первые шаги, развивать там вокальные способности, которые я вижу, что мне нравится, когда я пою в душе, ну так, в шутку, да, говоря, и я понимаю, что получается петь в хоре, например, надо развивать, и я хочу хотя бы взять там 10 уроков в следующем году там с вокалистом, и я вот забрасываю себе вот каркас вот в этом направлении, что в следующем году я вот здесь вот в этом поработаю.
1: То есть как бы по зонам.
3: По определенным зонам набрасываю себе, что я хочу сделать, чтобы успеть как бы все зоны. И тогда я буду чувствовать, что я не только там в работе весь был, весь год, и весь год прошел, а я остальные моменты, ну, например, там поставил себе цель, нужно в спорт вернуться более сильный, кроме гимнастики по утрам дома, все-таки я понимаю, что хочу вернуться в спорт, и в этом году я возвращаюсь еще дополнительно в тренажерный зал. Ну вот я набрасываю вот так вот.
2: Получается, что у цели есть такой момент, как следование. Следование за нуждой, то есть горло заболело, это нужда, я следую за ней, чтобы... И как бы как решить этот вопрос? Следование за мечтой. Я, например, там хочу научиться творчеству, ну вот как ты сейчас сказал, да? И поэтому я ставлю цели, следую за этой мечтой. Но есть еще один очень важный момент с библейской точки зрения. За кем мы должны следовать или как-то, ну, может, слово должно не очень хорошее, но есть такой момент, как следование за Богом. Иногда цели даже не мы в своей жизни ставим. Иногда может случиться так, что Бог придет в твою жизнь и скажет, я ставлю перед твоей жизнью вот такие цели. Ну, как это было, например, в жизни с Авраамом, да? Он пришел к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты пошел туда, и от тебя произойдет великий народ, и от тебя потом рано или поздно родится Мессия. Бог приходит к Захарии с Елисаветой и говорит, у тебя родится сын, который укажет на Мессию. Бог приходит к Марии и говорит, у тебя родится Спаситель. Да? И здесь вопрос, ставь, не ставь цель, но ты в своем сердце, если поставил главную цель, следовать за Богом, ты будешь и этот вектор тоже в своей жизни не упускать. Наверное, он будет даже ключевым.
0: Мне очень нравится в отношениях с Богом тот факт, что Он, изначально зная нас, Он дает нам то, к чему у нас у самих лежит сердце. То есть, создавая нас, Он уже вложил в нас вот эти вот векторы желаний, и потом Он же их и реализует. И что самое интересное, вот я наблюдаю за жизнью Авраама и понимаю, что вот сколько он ошибок сделал на пути к той цели, которую ему дал Господь. Он как прародитель целого народа, который должен был там быть, ну, по идее, представитель Бога должен быть идеальным, да? Но Авраам много ошибок совершил на этом пути. Но Бог также берет на себя ответственность, ответственность за наши ошибки. И мы зачастую, вот если мы в отрыве от духовной темы ставим перед собой цели, мы воспринимаем это как нечто, знаете, такое жесткое, законсервированное,

0: предъявляющая к нам большие требования. Но когда мы в духовную плоскость переходим, мы понимаем, что Господь дает нам хотение и действия по своему благоволению, и что Он берет на себя ответственность за реализацию наших целей. И мне кажется, вот эта вот сцепка, да, с тем, кто тебя любит, кто обладает мудростью, терпением и силой для того, чтобы вести тебя по этому пути, она так много напряжения с человека снимает. И как здорово, что у нас есть такая возможность обратиться вот за тем, чтобы поставить цели, да, за тем, как мы их реализуем, к нашему Богу.
1: Вот важный момент мы затронули. Есть, скажем, главные цели, главные приоритеты по жизни, да, и они, конечно, должны быть связаны и проверены, скажем так, на том, что не отклоняемся ли мы на что-то другое, кроме того, что мы должны в первую очередь подумать там о душе, о собственном развитии, о том, что нам нужно самореализовываться в творчестве, которое может в том числе идти в добро, в служение, там, в семье в нашей, в профессии и так далее. То есть какие-то главные вещи. Но есть, мы тоже затрагивали этот момент, очень много внешних факторов, которые пытаются нас сбить. И эти факторы или этот компас, да, назовем его, немножко сбить и стрелку подвинуть. То есть внешнее влияние. Вот как нам защищаться от этого внешнего влияния, чтобы не поддаваться под него и не быть, вот, как ты приводила пример, когда приходят клиенты наши, а у них совершенно какие-то цели связаны в основном только с внешними моментами в жизни, там, купить крутую машину, и я ее не купил, и поэтому у меня смысла больше жизни нет. Вот как нам защищаться от влияния такого сильного, пагубного, которое сейчас в окружающей среде оказывается на человека?
2: Я думаю, что здесь очень важно и про мотивы разобраться немножечко, а для кого, для чего я это делаю, что я хочу этим сказать миру. То есть, мне кажется, это про какое-то неумение услышать себя. Человек, который ориентируется на внешнее, скорее всего, ему сказать «прислушайся к себе», ему будет очень сложно прислушаться к себе. И здесь какой-то путь к тому, а для чего я это делаю, кому и что я хочу доказать этим, чье одобрение я хочу, в чьих глазах восторг хочу увидеть, если я этого достигну. Мне кажется, вот здесь вот те духовные вещи, о которых говорит Дмитрий, они очень важны, потому что они как раз помогают сфокусироваться не только на материальных каких-то вещах, а сфокусироваться на каких-то ценностях, которые выходят за рамки материальных, это и ценности отношений, в том числе с близкими, с родными, которые тоже являются важным приоритетом в жизни, и на которые тоже стоит уделять внимание и ставить их тоже в долгосрочное планирование отношения с друзьями и близкими.
0: И мне кажется, если мы еще говорим о целях, нам важно понимать, на что мы опираемся. Вот так или иначе, понятие опора, оно вообще центральное во всех направлениях, связанных с саморазвитием.
1: Некий фундамент, да?
0: Должен быть фундамент, и что ты ставишь вот в свой фундамент. Вот если, как говорит Мария, там эта тема, чье восхищение я хочу увидеть, да, то это вопрос, а что ты замещаешь? Чего в твоей структуре личности тебе не хватает, что тебе легче перенести точку контроля вовне, на других людей, на другие ценности? И всегда это какая-то компенсация. И нам нужно, вот как раз-таки работа психологов и заключается в том, чтобы найти, где у тебя потеряна опора на самом себе, и где произошел перенос на внешние точки опоры. И вернуть это все себе. Потому что когда контроль находится под моим, в моих руках, то я уже понимаю, что я несу ответственность за свои решения, за свои цели, за их реализацию и за то удовлетворение, которое я получаю от того, что я делаю. И это, наверное, такой очень центральный вопрос такой глубокой проработки.
3: Да, иначе может получиться, как у одного великого человека, который даже и написал часть Библии, Экклезиаст, да? Он написал, что я предпринял большие дела, построил себе дома, виноградники, и тут перечисляется, что он только не сделал. И в конце концов он пишет, да, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял. Сердце у него были возможности, он был царем, да, израильским. Оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И никакой целеполагания и достижения цели ему не помогло. Да? И в конце концов он делает вывод: помни сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Вот она опора. Если этой опоры не будет, то и целеполагание, в принципе, оно не поможет.
2: Мне хотелось бы еще, чтобы мы все-таки вот этот внешний голос, внешний посыл, который к нам идет, к нашим целям, тоже полностью не игнорировали, тоже какой-то баланс имели, потому что иногда люди со стороны могут какие-то вещи подсвечивать и могут нам на какие-то наши цели задавать очень реалистичные вопросы, а как ты это будешь достигать? Мы себе напланировали, и чей-то взгляд со стороны может как раз сделать наши цели реалистичными. Почему некоторые люди не любят показывать, что они напланировали? Потому что боятся, раскритикуют. Но все-таки важно иногда и показывать тому, может быть, кому доверяешь, кого ты знаешь, что он будет бережен, да, к тебе, и как-то тебе отсветит, подсветит то, что с тобой происходит, и твои цели. Потому что можно хотеть очень многого. И я иногда встречаю ребят, которые говорят, вот у меня цель, я хочу быть вот тем-то. И я спрашиваю, а как ты к этому будешь идти? А что у тебя для этого есть? Иногда есть цель, и нет желания слышать чьи-то голоса, потому что где-то внутри есть даже в самом себе сомнения, и поэтому лучше эти голоса внешне человек закрывается от них, чтобы не слышать.
1: Да. Ну, у меня есть как бы некоторые проверочные вопросы, которыми я себя проверяю тоже. Я, конечно, когда что-то планирую, ну, это большое, да, не какие-то маленькие задачи. Понятно, я отталкиваюсь от того, что мне нравится это делать, да, я могу это делать с точки зрения, у меня есть на это там компетенции, я умею, у меня есть определенный опыт. Это нужно людям, да, то есть я делаю это не просто там для себя с точки зрения своего эго, но это действительно нужно людям. Но есть вот проверочный вопрос, вот это к фундаменту. Одобряет ли это Бог? Вот, потому что есть какие-то моменты, которые, ну, что называется, Бог на это со стороны посмотрит и подумает, а зачем это? Просто потратить твое время? Или не задумывался ли над тем, что это может принести вред какой-то? То есть я вот этот фундамент пытаюсь проверять таким вопросом для себя. И вот если говорить про цели, мы затрагивали момент, когда человек разочаровывается потому, что не получилось, что-то не достиг, он поставил себе какую-то цель, вот, и потом руки опускаются. И вот этих людей хочется потом как-то вернуть к жизни, что называется, что ну ладно, ну один раз ты не достиг, но вот как его вернуть? Как все-таки человеку вернуть веру в то, что да не стоит опускать руки после того, как ты не достигаешь, нужно продолжать двигаться?
2: Ну, иногда, видишь, Руслан, иногда у человека бывает даже не одна попытка неудачная. Когда человек, ну, неважно, какую цель ставит, что-то изменить в себе, привычку какую-то изменить, или наоборот, что-то внутреннее, или там что-то он хочет изменить в своем распорядке жизни, зависимость какую-то оставить. И у него, может быть, много провальных моментов было. И он себе ставил цели, и он снова разочаровывался. И, конечно, в такие моменты просто сказать, ну, давай, вставай, отряхнись, и давай, иди дальше, очень сложно. Не поможет. Это очень, но на самом деле очень сложно. И поэтому я стараюсь обычно, ну, попытаться, помимо того, что давай снова будем цель ставить и проработать, а где она, насколько она реалистична, эта цель была, проработать, ну, некую работу над ошибками сделать, а что не получилось, а почему не получилось, а что бы могло тебе помочь, то есть поисследовать, где, в чем провал был, почему эта цель, к цели не удалось дойти. Потому что просто сказать человеку, ну, все много раз делали, давай дальше делай, а у него уже страхи, и у него уже неверие в себя. И обычно мы должны понимать, что если мы чего-то ставим, не все, наверное, мне кажется, меньшая часть сразу идет и вот в точку попадает десятку. Большая часть людей, и мы это должны держать в голове своей, идет к цели, но у него есть откат. Но он снова идет к цели, и снова откат. И вот эти откаты мы должны держать в своей голове, чтобы у нас не было ощущения, что мы зря старались. Даже если мы вернулись, откатились назад, мы не откатились на старт. Мы приобрели некий опыт, и вот с этим опытом мы снова двигаемся к цели.
0: Мне очень нравится вот эта вот фраза, которая очень часто используется, цитата Эдисона, который сказал, «Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». И тут вот тоже важно, что сам факт того, что ты изначально шел к этой цели, и тот факт, что у тебя не получилось, говорит о том, что ты находишься в процессе наработки навыка. И нужно тоже эти, все эти провалы, прям я говорю, благодарите за свои неудачи, наслаждайтесь ими, находите в них то, что принесло вам какой-то иной результат, чем был в прошлый раз, потому что в конце концов это тот узор, который в итоге сложится в какую-то картину для тебя приятную. Потому что ни одна наша ошибка не является ошибкой в прямом смысле этого слова. Это является еще одним шагом к результату.
3: Экклесиаст, тот же самый, он, несмотря ни на что, вот интересную мысль написал. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. То есть препятствия, которые на пути к достижению цели и могут вставать, и реально, может, даже проваливают нашу цель, это не означает, что не надо двигаться дальше.
1: Да, время, к сожалению, неумолимо подводит нашу передачу к завершению. Я хочу резюмировать, да, о чем мы говорили, что когда мы ставим себе цель, крайне важно, чтобы эта цель была не просто однобокой, да, чтобы все-таки мы ставили цели в разных направлениях своей жизни, основываясь на фундаменте, да, одобряет ли это Бог, а хотел ли, чтобы Бог вот в этом направлении, да, чтобы мы шли, как очень хорошо ты сказала, Бог дает и хотение, и действия нам, да. Чтобы так не получилось в конце жизни, что мы гнались за чем-то навязанным внешне, и в конце жизни сказали «все, суета-сует», как сказал царь Соломон. Спасибо вам за этот глубокий, интересный, конструктивный разговор.

0: Здравствуйте, это программа «Принято считать». Счастье – это дар свыше или результат нашего упорного труда? Можно ли стать счастливым? И как? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы отвечает психолог Ольга Изжогина. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть, наверное, две основные точки зрения. Первое – это счастье, дар небес, это подарок, ничего не нужно делать. Оно либо есть, либо нет, это счастье. Вторая точка зрения. Для счастья нужно потрудиться, и человек сам кузнец своего счастья. Вот чего он добился, то он и имеет. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
1: Да, Юлечка, есть разные точки зрения, и есть разные люди. И говорят, что все счастливые люди, они похожи, а все несчастные, несчастны каждый по-своему. Ну, это я перефразировала фразу Льва Толстого, да, которая известная. На самом деле, если человек хочет быть счастливым, то он будет им. Вот вы, например, как определяете, счастливы вы или нет? Вот если я вас спрошу, вы счастливый человек? Ну да, да, вы скажете. Все говорят, что я счастливый человек. А вот если меня спросят, а ты счастлива? Это уже другой вопрос. Я счастливый человек, но счастлива ли я сейчас? Понимаешь, в данный момент. И многие задумываются. А ведь счастье, оно не приходит, оно не прибегает, оно не прилетает, не приезжает. Счастье, оно здесь. И если у вас сегодня не было серьезных несчастий, то самое время стать счастливой. То есть надо понимать, что счастье, оно не там, где-то за горами, и что его надо ковать, понимаете? Вот.
0: Ну, то есть если у меня нет каких-то серьезных бед в данный момент жизни,
1: да?
0: Если есть еда, есть одежда, вроде бы все здоровы, но что-то вот малое, чем я довольствуюсь, но тем не менее, без чего нормальная жизнь, трудно представить, можно сказать, что я счастлива?
1: Да. На самом деле это не так трудно быть счастливым человеком. И многие люди, они для себя открыли разные секреты счастья. Для того, чтобы стать счастливым, некоторым людям помогает улыбка. Даже есть специальный метод Нарбекова, где учат улыбаться, чтобы стать счастливым. Для того, чтобы улыбаться, нужно всего 20 мышц задействовать, а для того, чтобы нахмуриться, в несколько раз больше. И когда мы улыбаемся, наше настроение меняется само собой. И наша улыбка, она может заражать и других людей. Точно так же, как негативом мы можем заражаться от людей, так же и позитивом. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно улыбаться.
0: Ну, я вот раньше относилась очень... так скептически, потому что слышала я такую фразу: улыбайтесь, встаньте перед зеркалом, улыбнитесь себе, да. А однажды я где-то прочитала о том, что когда мы улыбаемся, я уже просто сейчас, точно не могу воспроизвести, что именно там было написано, мы улыбаемся, какие-то наши мышцы определенным образом работают. Я вот очень сейчас приблизительно и грубо, потому что я не специалист, скажу. И какой-то импульс нервный или нет идет в наш мозг, как бы, это все физиология,
1: все это все,
0: здесь нет никакой мистики, и дает команду нашему мозгу, не команду, что ли, а вот ощущение того, что я действительно счастлив. То есть это реально не самообман. Это действительно запускает некоторый физиологический механизм, когда мы становимся от этого здоровее, мы становимся выносливее, даже где-то, может быть, красивее, обаятельнее, когда мы улыбаемся. То есть не просто это самообман, улыбнулась и продолжаешь быть несчастным, а наш мозг каким-то образом там, может быть, регенерируются клетки. В общем, я сейчас очень приблизительно и грубо объяснила. Вы мне скажите, я ошибаюсь или нет.
1: Совершенно верно, совершенно с вами согласна. Счастье – это не только когда улыбаются. Счастье – это когда поют. Многие люди, даже если они не умеют петь, но когда они радостные, они все равно что-то насвистывают там и какие-то свои мелодии или любимые песни на свой мотив. То есть счастливый человек, он любит еще и петь. И мы видим это во многих музыкальных произведениях. Чувствуется, что автор писал, будучи в счастливом состоянии. Да? Счастье когда мы дарим подарки. Многим людям нравится получать подарки, но, как говорят, блаженнее отдавать, чем брать. То есть счастлив тот, кто отдает, потому что одаривающий одаривает двоих. И когда мы делаем радостными других людей, мы сами тоже становимся счастливее. И счастье, и счастливые люди, еще замечено за ними, они умеют радоваться счастью других. То есть это не только потому, что я подарила подарок, да, и другой осчастливлен, а может быть не я, может быть там кто-то ему что-то сделал хорошее или подарил подарок, или человек чего-то достиг, какого-то успеха, да. И вот уметь разделить радость и счастье других – это тоже важная особенность счастливых людей. Ну, в горе, конечно, многие могут посочувствовать, а вот в счастье и в радости, ну, не у всех получается.
0: Искренне порадоваться.
1: Искренне
0: да,
1: порадоваться,
0: вот
1: счастливые люди.
0: Машин,
1: да.
0: Квартиру там хорошая, а у меня какой-то там угол в коммуналке, а моя подруга купила 4-комнатную квартиру. Попробуй, не позавидуй.
1: Ну вот ей везет, да, вот значит и мне, может быть, повезет, да. Или, может быть, ну, у нее здесь 4-комнатная квартира, а у меня на небе будет дом. Да еще не из 4 комнат, а такой, какого здесь подруге не снилось.
0: Вера, да, играет.
1: Да, ну, можно порадоваться за подругу, да, потому что, ну что, она здесь, может быть, в этой жизни что-то поимеет, а мы, может быть, если уж у нас крепкая вера, да, и нету дома, а мы живем в коммуналке, ну и потом, сегодня мы в коммуналке, жизнь такая, что завтра, может быть, будем в своем доме. Вот, и ваша подруга порадуется за вас, что у вас свой дом.
0: Ну вот, Ольга, вы говорите о том, вот счастливые люди, какие они, да?
1: Да.
0: А вот именно, чтобы стать счастливым человеком, что нужно предпринимать? Ведь действительно ждать милости от неба, от Бога, да? Ждать, ждать. Ну, да, верующим людям им живется легче, они больше доверяют Богу, может быть, они в меньшем нуждаются в этой земной жизни. Но в то же время мы ведь можем для своего земного счастья сами тоже что-то сделать. Вот если нас делает счастливым интересная работа, так пойми, какая работа для тебя интересна, учись и найди такую работу. Ну вот что мы можем
1: ставить для себя стоящие цели и добиваться их, это действительно тоже признак счастливых людей. Счастье, когда ты видишь результаты своего труда, да? Когда мой труд действительно приносит плоды, которые я вижу, которые можно ощутить и порадоваться этому. Да, это так. Это тоже вы верно заметили. Счастье еще состоит из маленьких радостей, которые складываются и приносят нам большое счастье. Многие думают, что счастье – это что-то глобальное, дом, квартира. Но многие люди, живя в огромных домах, я знаю таких, бывают абсолютно несчастны. Понимаете, в новых квартирах 4-комнатных люди бывают несчастны. А бывает и дом маленький, и, может быть, достаток маленький, и, может быть, там обстановка не такая новая, там ультрасовременная, дорогая, а там пребывает счастье. Поэтому неважно, какой у тебя большой дом, там чистый, современный, важно, сколько счастья в нем. А счастье, оно не зависит от размера там жилья, потому что кто-то, может быть, и в той же комнате, в коммунальной, да, счастлив, а кто-то в большом доме несчастен. От этого счастье не зависит. Счастье зависит еще, знаете, от чего? Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Вы уже сказали, что работа может сделать человека счастливым. Но многие люди мечтают не работать. Но если они сталкиваются с безработицей, тогда они понимают, какое благо для них была работа, на которые они обижались.
0: Ну, понятно, что у нас как бы и финансовые наши материальные нужды, вот физические, их же нужно восполнять. Ясно, что кто-то может сожалеть там о том, что у него маленькая зарплата, но если вообще потеряешь работу и не можешь найти, то на что кормить семью? Тут же вопрос не только интереса стоит, а вопрос зарплаты твоего
1: материального. Да, я с вами согласна. Да. Поэтому я повторюсь. Кто и в буднях может быть счастливым, что ты впрямь счастливый человек. Находить маленькие радости в тех ситуациях, в которых мы оказались. Это очень важно, потому что счастливый человек, он всегда смотрит на то, что он имеет, а не на то, что он не имеет. И еще очень важный признак счастья. Многие из нас ждут каких-то праздничных каникул, отпусков, да, и для них это вот, ах, захватывает дух, да, праздничное вот это настроение, перевозбуждение. Но на самом деле счастье, оно любит тишину. Я могу вам...
0: В каком плане?
1: В каком плане? Давайте с вами серьезно поговорим.

0: Есть в Библии описание пророка Ильи. Это был человек, который был в хороших отношениях с Богом. Он помолился, и дождя не было. Он помолился, и дождь пошел. Бог отвечал на его молитвы, и у него были близкие отношения, он имел успех. И вот вы, наверное, если читали, вспомните, я знаю, что вы читали, ту ситуацию, когда после такого большого успеха Илья убежал в пустыню, испугался и говорит: «Господи, возьми жизнь мою. Не нужна мне такая жизнь, усталые души моей ищут».
1: Но его хотели убить.
0: Его хотели убить, да. Он испугался. И он оказался в пустыне. В пустыне он стал исцеляться от вот этого перевозбуждения, когда вроде бы был такой успех, да, а потом он впал в депрессию, что он даже жить не хотел. Но он стал ближе знакомиться с Богом. И он спросил Бога: «Каков ты?» И тогда он увидел грозу, и Бог сказал: «Не в грозе Бог». Он услышал гром: «Не в громе». Он увидел землетрясение: «Не в землетрясении Бог». И только тонкий звук тишины, это современный перевод, был показан ему, тонкий звук тишины. И именно в тишине может пребывать Бог. И когда Илье было показано это, то он обрел в этой тишине, в покое, в пустыне новые силы для того, чтобы совершать новые дела, которые ему предстояли еще. Поэтому счастье, оно любит тишину. Конечно, свое на своем месте.
1: Ну вот я думаю, кстати, о том, что бывает, нам хочется шума, праздника, больших компаний. Они создают видимость того, что жизнь вокруг нас кипит, что вокруг нас радость, много людей, много подарков, соответственно. А по сути, из большой группы людей, допустим, в будние дни о нас никто и не вспомнит. Вот мы заболели, куда-то не пришли, о нас никто и не вспомнит. Да? А самые близкие люди, наш ближний круг, там, может быть, 2-3 человека из семьи, из друзей, они о нас думают всегда и помнят всегда. И вот это есть наша тишина. Но как бы у верующих людей это еще и Бог, который всегда видит, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, когда ты болен, когда ты весел, здоров, все видит. И небольшая горстка близких людей. Вот мне кажется, нам не хватает не количества, а качества. Нам часто не хватает глубины отношений, потому что какая-то веселость, радость, праздник, они есть. А вот именно глубина и понимание – это Божий дар, и это не всегда случается, вот это испытать.
0: Да, действительно, здоровье, оно измеряется и духовным, и психологическим, и физическим, и социальным фактором. И духовный фактор тоже очень важен для того, чтобы мы были здоровыми. И это признают, в общем-то, все психологические школы. Большинство вообще психологических школ, которые описали свою теорию личности, и эти теории личности, они могут во многом даже отличаться, сошлись во мнении, что самое лучшее, самое здоровое состояние для человека, для человеческой психики – это состояние покоя, состояние тишины. Многие ищут эйфории, радости, но потом наступает истощение, потому что организму нужно отдыхать после этого, восстанавливаться. Вот. Но все-таки самое лучшее состояние и самое здоровое состояние, которое признано психологами всего мира – это состояние покоя, состояние тишины. И поэтому вот счастливые люди, они могут радоваться в тишине. Они обладают вот этим покоем, который они, возможно, от Бога получили. Вообще любой добрый дар, он от Бога. И это делает их тоже счастливыми.
1: А вот если, допустим, у человека была мечта, но она, к сожалению, не сбылась, и это было не просто какое-то желание незначительное, а действительно мечта всей жизни. Mm-hmm. И, ну, допустим, женщина мечтала о полноценной семье, хотела, чтобы у нее было много детей, но вот у нее рождается, например, ребенок-инвалид, муж ее оставляет. И, естественно, вот мы до этого на наших встречах говорили о стрессе много. Тут и стресс, тут и мечта не сбылась, и она несчастлива. Вот можно ли как-то прийти к нормальному гармоничному состоянию после того, как, ну, сталкиваешься с подобными трагедиями?
0: Счастье не... Ну, понятно, мечта не сбылась, mm-hmm. это стресс, да?
1: Да.
0: Но счастье – это умение не портить себе настроение и не давать это делать другим. И многие мамочки ради даже этого ребенка-инвалида, они готовы пойти на многое. И когда у них это получается что-то, даже малое сделать для этого ребенка, они находят возможность для себя радоваться. Поэтому счастье – это умение не портить себе настроение и не зацикливаться на том, что нет, а зацикливаться на том, что есть. И когда мы поймем, что счастье, оно не зависит от окружающей обстановки, от окружающей погоды, счастье, оно зависит от того, что внутри нас. А внутри нас может быть только то, что мы можем думать. Потому что наше настроение, оно зависит от того, насколько мы умеем не портить себе настроение.
1: Понятно. Ольга, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за советы. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего вам доброго. До свидания и будьте счастливы.

0: Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации, но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более 1 000 000 подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэт метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога, почему ты веришь в аборты, как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию и начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. Он сказал, ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. В одно мгновение та ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, все мы иногда совершаем ошибки.
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней. Тогда и всегда.
0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, Она

0: личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем и вместе с мужем воспитывает сына. Она благодарна Богу за это и хочет, чтобы все узнали доброту Бога, которая ее спасла.
0: Иисус освободил и спас мою душу. Он поднял меня со дна, исцелил мое сердце и тело, все разбитые части. И я хочу до конца своих дней жить только для Него. Я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. Возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент? Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала его, но обстоятельства сложились так, что он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано: «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает: «Хочешь обратиться к Иисусу?» Сейчас это говорю вам я. Бог сделал для меня то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались, я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого. Ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему. И теперь Он говорит вам: «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить его в свою жизнь, в свои обстоятельства. Он хочет быть в центре вашего сердца. Он говорит: Я стою у двери.

0: Двери и стучу. Если кто-то отворит двери и примет меня, то приду я и буду вечерить с ним. Это про вас. Помолитесь со мной. Иисус, я не знаю тебя. Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю: возьми мою жизнь. Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим спасителем. Помоги мне понять, кто ты. Ведь ты создал меня. Я хочу понять, почему. И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна, потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого.
1: Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
2: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится «Операция благословения» и «Суперкнига». Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила, но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку. Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала: «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках. У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса». Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла полностью. Я была в восторге. Бог исцелял.

0: исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы. Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
1: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте: «Иисус здесь», он сказал, «чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели его. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала: «Я прибуду в Слове, и Его слова прибудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня. Спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. другого. Они для меня, этот свиток написан для меня. Это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
0: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже 2 раза на день. 2 месяца назад я осмотрела в интернете свидетельство из клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала и сразу же отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только 1 раз. Слава Богу за исцеление.
1: Аллилуйя! Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда 2 или 3 будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас: все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония. Все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите: «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядитесь сейчас во имя Иисуса.
0: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
1: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примите все, что Он имеет для вас. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты целитель. Когда мы принимаем Тебя, мы принимаем ответы на всякую нужду. Спасибо. Если вы получили исцеление, то сообщите нам. Поделитесь с нами своей радостной вестью. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему,

очень срочно. Еще один день прошел, они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за Ним. С каждым часом они все больше расстраивались. Где же Он? Не могу понять, что могло Его так задержать. Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы, но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит: «Я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца». Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу.
Она могла бы подумать,

Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь. Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким. Даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать: «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа: «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал: «То, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах». Поэтому благодарю Тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит: «Я верю даже при том, что диагноз неутешителен». Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что Ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что Ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом.

Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизи становилась лучше и лучше. Сегодня она здорова, насколько это возможно. Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: «Что ж, слишком плохо, такова наша участь». Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой,

то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или... Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник. Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы — дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал, «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился дважды. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти две неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетования для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест два раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал, «Джоэл, я сделал это. В третий раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я дважды провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько

Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал: «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больше участок. Мы подумали: «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал: «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать: «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал: «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена, и спросила ее: «Что случилось?» Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила: «Какой этот дом?» Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала: «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит: «Даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту». Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь в ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какова же цель саморазвития?
1: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
0: То есть пока это секрет?
1: Да.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: В новом составе. Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего детства, с того, как вы еще будучи маленькими детьми, уже может год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать, и вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь в песочнице, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют в такие, как мама и папа, да, семья у них такая из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет или там автомат какой-то, играли в войнушки вы, да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реальная тетенька, там у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок. Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных. Они начинают вас медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать и расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная кора? Одно из тем, за которые она несет ответственность, это умение видеть будущее, то есть проецировать будущее, стремиться к будущему, умение сегодня здесь, допустим, вы что-то делаете и видеть последствия того, что вы делаете. Вот детям это не свойственно. Поэтому, когда мы говорим, к примеру, я говорю: «Катя, кем ты хочешь стать?» А Катя говорит: а я не знаю, кем я хочу стать. И она правду говорит. То есть она права, потому что у нее вот эта часть головного мозга до конца не развита. И очень часто встречаются такие ситуации, когда мой сын заканчивал 10 класс, вернее, 11 класс, я ему говорил: ты кем будешь? Он говорит: я не знаю. Я говорю: ну и все, иди работай. Он говорит: я хочу учиться. Я говорю: зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что? Я пойду учиться. То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел в послании к Филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же ведет тебе Господь, Бог твой, в землю, которую он клялся, отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать, внушать, внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер, то есть надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту... в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл в вольер, чтобы они обои там не порвало. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собою цель. Поставить цель. У вас есть мечта? У тебя какая мечта? Ну, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
2: Построить свой дом.
1: Хорошая мечта, классная. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
2: Стать хорошим человеком.
1: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
3: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но человек все равно будет мечтать. А цель — это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
1: А можно сказать так, что, смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее... Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да? Мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
3: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах. Это нереально. Но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения. Там,
1: ага, куда?
3: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких невероятных вещах. Да, на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
1: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши... Есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать, и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал. Почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, почему? Почему нужно написать?
2: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому?
1: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детей, как детишек учат, или как, что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Ну, чего делать?
4: Книжки читают.
1: Не-не-не, книжки надо читать.
4: Кубики.
1: Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным? Чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить.
3: Пальчиковые игры, то есть тактильные какие-то.
1: Да, разрабатывайте моторику, правильно. То есть моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг. Он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете ручку, авторучку в руку и начинаете писать, то что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать. Правильно. Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина. Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит, ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть лень. Почему мозг ленивый?

0: Катя. А? А для... Да.
1: Безопасность, наверное, наша. Что когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
0: Ну да.
2: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
0: Ему ничего не будет мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, ему нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели, переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно в состояние комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы. Или второй вариант – идти к учителю и с ним… Нет, идти вначале в магазин покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь ней коннект и говоришь: подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь: давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по-русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему? Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень... тяжело выходить из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы, у Егора есть друг, Даник, он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит: я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит: я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все? Он такой, он говорит: я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе. Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересны моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии. Знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорят: вспомните, как Бог наш вел нас по земле там египетской или там по пустыне. На протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне, и мы, одежда на...

0: наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними и Бог им помогал. Это очень важно для нас, когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверенным в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец. И попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически, какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой? Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
1: Хитрый, хотел сказать.
0: Хитрый? Не, да.
2: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.
0: Молодец! Он заметил, он вначале подумал, он тоже думал, что чтобы выжить в этих условиях, человек должен был сильным. И он подсмотрел как-то, что вот этот там, допустим, какой-то в очках худенький доставал из кармана, там, где-то там из подкладки фотографию, смотрел на свою семью, там, жена и дети были. И он смотрел на них и снова прятался в фотографию. То есть у этого человека было для кого жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда мы вопрос там, да, ты задавал, я говорил, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя жизнь, есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, танчики погонять, там, я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, вот мне вот рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так. Но это сколько минут? Ну, 10-15-20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо, следующее, что нужно, что дает цель. Цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя на другого человека полагаться? Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеку и человеческую, или, вернее, плоть человеческую делает своей опорой. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять. Но не обязательно делать их человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь, что к этой цели ты должен идти один. Или даже если есть люди, которые идут рядом с тобой, это не говорит о том, что они будут идти с тобой до конца. Угу. То есть это приучает вас понимать, что да, иногда вам придется быть одному. Микрофончик скажите.
1: Люди меняются.
0: В лучшую сторону?
1: Иногда в лучшую, иногда в худшую, не в лучшую. Да? Да. Поэтому иногда с ними не по пути.
0: Ну да, да. Хорошо, следующая причина. Цели помогают принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть человеку? Да, состояние комфорта, и все говорят, мы идем на север. И со всеми идти прикольно. Нет, со всеми идти прикольно. Куда все пошли, туда и все идут. И я с вами пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится двигаться не только по

0: течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу, раз мы говорим о, ну, о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным? В плане, ну, этическом вообще, вот в плане этики даже. Что мир считает правильным?
1: Вести по законам.
0: Ну, кто-то считает в мире.
1: Да.
0: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
2: Не своруешь, не проживешь.
0: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
3: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
0: Ты мне, я тебе?
3: Я тебе, да.
0: Хорошо.
2: Добиваться, ну, да, своего, несмотря ни на что. Идти по головам, что-то
0: своего,
2: такое.
0: Несмотря,
2: да,
0: ни на что. А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
4: Тут же я призадумалась.
0: Вот в мире сегодня, вот, допустим, я считаю, что это правильно, и это круто, и никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально, это не меняется с течением времени, да? То есть, если вы возьмете, как мода, мода меняется, а библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению, ко злу. Человек, который поставил себе перед собой цель быть, вот ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
1: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
0: Это очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой, ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный, в Библии написан. Вы – свет миру. Вы – соль земли. Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир». Пусть лучше он прогнется под нас. Ну, извините, но такие стихи. Но, тем не менее, люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример. Детям рассказывал эту историю. Буквально вот маленький примерчик такой. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему, на островах каких-то. И сахар, который...

который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала: я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов. Продолжительность жизни...

0: произведенного рабами. И эта девочка как инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь к хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению поставленных целей?
0: Как поступать, если есть обстоятельства, которые мешают? Ну, во-первых, нужно определить стоимость этой цели, да, и стоимость этих обстоятельств. Что для вас более ценно? В плане для вас более ценно, потом более ценно вообще в масштабе, космическом, да, в целом. Uh-huh. Что более правильное, что более позитивно? Если та цель, которую вы перед собой ставите, она более масштабно, более правильно, а обстоятельства, которые... Ну, они у всех есть, у людей обстоятельства определенные, ну, такие трудные. То вы считаете, что ваша цель важней, то я думаю, угу, что нужно двигаться к этой цели. Опять же, вопрос такой достаточно расплывчивый. К примеру, у жены есть цель, а муж категорически против. Ну, категорически. Он говорит, если ты меня не будешь слушать, то я подам на развод, то я считаю, что это не стоит. Нужно слушать мужа. Угу. Все-таки мужа надо послушать.
1: Еще дополнение есть к этому же вопросу. Этот же человек написал. Я уже 3 года веду ежедневный дневник, но не всегда получается каждый день записывать цели и достигать их.
0: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени, ну, более важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду ни во что, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким в этом плане.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, ну, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ну, как бы ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Ну, пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, вот мы сейчас говорим о целях, и вот поставление целей и научение своего ребенка, там, например, вот ставить вот эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы вот это вот развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, не знаю, находясь в условиях там, ну, голода или не очень хорошие финансовые положения семьи, добиваются с маленького возраста, то есть начиная с чего-то с маленького возраста продавать там, не знаю, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены, ну, вырастают.
0: Ну, как бы этот ответ, из двух частей ответ. Первое. Человечество можно разделить как бы на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой, именно в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьям, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более, больших вещей, чем люди, которые...

0: этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые вот то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так, категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть вот люди вот в этой программе «ничего не могу, ничего не достигну», они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере «все могу, все достигну», и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если вот мы сегодня вот с вами говорим, но вы этого не будете делать, то есть вы не будете учиться, вы не будете ставить перед собой цели, то с вами будет происходить следующее. Вы будете делать поступки, не понимая их последствий. Допустим, маленький вам пример приведу. Подружилась ты с парнем каким-то. Допустим, дружишь ты с парнем. Вот у тебя есть парень, вы любите друг друга, все, тусите там, души друг в друге не чаете, и тебе пишет другой парень в смс-ке там. Ты классная такая, вообще, я в тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень, пойду схожу, погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный. И так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу. И пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень. И говорит, я не понял, в чем дело? Ты че, как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел. Все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с этим вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
1: Последствия, но они очень хорошо скрывают это.
0: Они могут. Они счастливы в этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил, что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово, оно реально как раз, речь идет о том, что необходимо запрограммировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам из области медицины, из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей, которые занимаются именно онкологическими заболеваниями, пишут об этом, что есть категория людей, попав даже при четвертой стадии рака, онкологии, они, узнав, что у них четвертая стадия рака, они начинают убеждать себя в том, что они выздоровеют, что им нужно жить, что они жить хотят, что жить классно. И ни один медик вам не может дать объяснение, почему вдруг ни с того ни с сего у этой категории

0: при людей рак отступает. Почему? Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
1: Иммунная система.
0: А?
1: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что, когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
1: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон.
1: Да, пожалуйста.
2: А многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Угу. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос вот, ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего? Вот круто я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да?
3: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так, что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя, у тебя есть мечта? Он говорит, нету. И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит, он говорит, не выходи за него замуж. А она спрашивает, почему? Да у него даже мечты нет. Понимаете? То есть, когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть, мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть, она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. К примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень, ну, неспешно все, медленно, и он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такого нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью, да. Жена более такая... А муж такой, он такой...
1: Спокойный, такой, размеренный.
0: Да, спокойный такой, так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять, это его такое свойство человека. Все люди разные.
1: Ну вот как раз про скорость, там пришел вопрос, человек пишет, хочу прочитать Библию, реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или может больше?
0: Ну, цель хорошая, конечно. Но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать. Смотря, да, как, какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете как, мне, ну, поделюсь своим опытом. К примеру, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию. Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год. К примеру, ты читаешь год Библию. Ты к концу года, ты уже забыл, что там в начале ты был, что в начале ты читал. Угу. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие, мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, угу, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
1: Переходим дальше.
0: Да, то есть, а, еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные. И много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много целей. Потому что вы свои силы, свою энергию на все... растратите. Возьмите, поставьте перед собой, ну, максимум 3 какие-то цели такие, выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то. До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Не, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели, да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм. Там за 2 месяца, нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать, с чего начинать. Что делать? Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас, я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Да знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить, но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать, что такое. Так, питание, может быть, у меня проблемы, да? Может быть, что? Может быть, двигаюсь мало, там, нужно то. Все, и вперед, и поехали, и сбросите 5 килограмм. Поэтому не нужно глобально что-то. Начните с маленького.
1: Ну вот по поводу глобальных целей, вообще, в принципе, по поводу их количества. Пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть 3 заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что... Цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
1: В микрофончик.
2: Бесцельное существование.
0: Да, да, получается. То есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
1: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него, он всем доволен,
0: ну,
1: у него
0: может,
1: все есть.
0: Может, это его цель как раз бы. Моя цель — не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик. И там, вот у меня цель — вот, находиться в состоянии комфорта. Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
1: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

И тогда сейчас буду проповедовать, и слово, которое я сегодня приготовил для вас, это о поклонении, о музыке и о поклонении. Я помню, недавно относительно Карен проповедовал на эту тему, о том, как поклоняться, и что такое прославление и так далее, но мы сегодня еще больше и будем изучать. Так что также будет телеграм и другие слайды, вы можете переходить, следить, ставить лайки, комментировать, и все, вот эта история тоже где-то будет, вот. Супер, давайте начнем с того, что прочитаем Библию. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. И здесь написано следующие слова. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Итак, эти слова о том, что Бог обращает свое сердце на тех людей, кто поклоняется Ему в духе и в истине. Знаете, мы живем в мире, где музыка в изобилии. Кстати, очень интересный факт, что из всех творческих разных дел, которые есть, одна из самых популярных — это музыка. Например, есть люди, которые любят ходить там, ну, в галереи, там, например, Третьяковская галерея есть у нас в городе, и ходят, смотрят картины. Здесь есть люди, которые любят картины? Окей, слава Богу за вас. Но порой ты приходишь, смотришь на картину и такой думаешь, ну, класс, и пошел дальше, да? Или иногда смотришь, думаешь, а что в этом такого интересного? Почему вокруг этой картины много людей собрались? И иногда нужно, чтобы кто-то тебе объяснил, что это за картина, почему она так нарисована, на что надо обратить внимание и так далее, что имею в виду, что чуть-чуть сложно некоторые вещи понять. И вообще в творчестве она сама по себе очень непростая. Но музыка, на мой взгляд, одно из самых понятных творческих вещей или что-то, что влияет на каждого человека. Настолько сильно, что даже если не понимаешь, оно все равно на тебя влияет. Я не знаю, даже самый простой пример. Когда ты слушаешь музыку, если ты даже не танцор, твоя нога как бы двигается. Ты как бы чувствуешь ритм, да? Ты понимаешь, что что-то влияет на тебя. Или ты, наоборот, слушая музыку, иногда ты хочешь танцевать, да? Ну, это самое активное. Кстати, у нас танцевальное служение тоже есть. Добро пожаловать. Поэтому мы живем в мире, где музыка на самом деле очень сильно влияет на нас, и она находится довольно в избытке. Мы каждый день слушаем музыку, хотим этого или нет. Иногда ты просто куда-то идешь, и там играет музыка. Правда? Садишься где-то покушать, и там играет музыка. Кстати, некоторая музыка играет так, чтобы ты быстро поел. Знаете? То есть динамичная музыка. Есть музыка, когда ты приходишь просто в торговый центр покупать, и там тоже определенная музыка, которая настраивает тебя на определенный лад. Итак, музыка влияет на нас, хотим мы это или нет. Поэтому очень важно, чтобы мы думали о том, чем мы наполняемся. Психологи говорят так. Экспериментальное исследование доказало, что музыка способна повысить работоспособность и улучшить самочувствие, настроиться на позитивный лад. Таким образом, не возникает сомнения в том, что музыка может быть использована как мощный ресурс для восстановления личности. С одной стороны. Но с другой стороны, музыка может разрушить твою жизнь, если ты эти вещи не понимаешь и в этом не разбираешься. И у каждой музыки есть послание, есть что-то, что куда что-то вшито. И, конечно, я не говорю о том, что мы вообще не должны слушать музыку, я о том, чтобы мы должны разбираться о том, что мы слушаем, и дать правильные вещи, которые будут наполнять нашу жизнь. Аминь. Поэтому я хочу провести небольшой эксперимент, если уж вы вдруг еще скептически относитесь к тому, что я говорю. Можно любой человек, кто-нибудь, кто готов помочь? Кто? Давид? Толкайте Давида, да? Ну, давай, Давид, выходи сюда. Пожалуйста, вот встань сюда. Вот Давид без музыки, да? Просто парень. Вот. Я сейчас вам включу музыку, и что-то изменится. Давайте посмотрим на Давида. Ну все, хватит, да? Вот Давид просто без музыки, да? Из Давида музыка совершенно другой Давид, да? Когда ты слушаешь и такой, вдруг вы посмеялись, хотя он ничего не сделал. Другими словами, музыку, которую вы услышали, вдруг внутри вас возбудил какие-то эмоции, чувства. Вы начали что-то замечать, что до этого не замечали. Не улыбайся, ладно? Стой. Давайте еще раз посмотрим на Давида. Можно еще раз музычку вот так? Опять смеетесь, да?
Ну ладно, все, все, хватит. Спасибо, Давид, спасибо тебе большое, дорогой. Пожалуйста, присаживайся. Итак, просто музыка, даже без слов. Но вы слушаете, и что-то с вами происходит. И если музыка, или если у музыки есть послание, то тогда что мы слушаем? Что мы слушаем? Я хочу сегодня говорить об музыке, о поклонении, потому что поклонение — это что-то центральное в жизни христианина. Поклонение в Ветхом Завете имело огромное место. Огромное место. Например, если вы помните историю, когда Израиль был в рабстве в Египте, Бог отправил Моисея, чтобы вывел народ не просто так. Он приходил и говорил: «Отпусти мой народ, потому что мы хотим пойти и поклониться Богу». Помните? Центром того, что они должны были сделать, или конечным итогом того, что они должны были сделать, они должны были прийти к Богу для того, чтобы поклониться Ему. И знаете что? И так и в нашей жизни. Бог спас нас, Он вывел нас откуда-то. И важно, чтобы в конечном итоге вся наша жизнь была поклонение нашему Богу. Аминь. Поэтому поклонение — что-то очень важное. И музыка в поклонении, она неотъемлемая часть. И я думаю, что мы с вами должны стать такими поклонниками, которых ищет Бог, как мы читали в этом местописании. Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Аминь. Знаете, одно, когда ты читаешь Библию, когда ты видишь, читаешь Ветхий Завет и Новый Завет, когда ты читаешь, например, заповеди, например, первые четыре заповеди, они о Боге, о том, как мы должны относиться к Богу и как мы должны Ему поклоняться. Иисус в Новом Завете, Он говорит о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Другими словами, наше отношение, наше поклонение к Богу и вообще то, как мы относимся вообще к Богу, оно должно быть всецелое, стопроцентное. Не только сердце, не только мысли, не только наша душа, но все вместе. Эта заповедь требует от человека всецелой и абсолютной любви к Богу, что мы поклоняемся Богу всем, кто мы есть. Сердце или сердечное — это исходит из самых глубин личности, и это быть эмоциональной и искренней Богом. Я не знаю, когда ты иногда поклоняешься, и твое сердце сжимается, или наоборот радуется, может быть, плачет, может быть, грустит, а может быть, что-то провозглашает, и что-то происходит с твоим сердцем. Когда ты поклоняешься, в этом смысле должно не только сердце поклоняться, но и душа. Как ты выражаешь через всю жизненную энергию и волю. Когда ты поклоняешься Богу, это должно быть видно тоже. Это что-то, что мы выражаем эмоционально, потому что мы так созданы. Разумом любить Бога — это значит наш интеллект. Познание Бога и осмысление в служении Ему. Я не просто сердцем пою, я не просто руками машу там, например, да, но я это делаю все вместе. Вот почему важно, когда мы приходим к поклоняться, важно, чтобы мы могли успокоиться где-то в своем сердце, направить свои мысли, направить свое сердце к Богу, и тогда мы по-настоящему начинаем переживать Бога в поклонении. Аминь. Я не знаю, вы наверняка чувствовали этот момент, когда ты поешь Богу, и в этот момент твои мысли где-то. И такой думаешь, одну песню.

песню пропустил. О чем мы пели вообще? Нет, это не есть поклонение. Поклонение, когда ты сосредоточен всем сердцем, всеми мыслями, всей душой на Господа. И тогда что-то особенное начинает происходить. Аминь. Поклонение. Хочу вам показать несколько людей, для которых поклонение сильно много значило. Первый, один из таких людей, о котором хочу рассказать, это Даниил. Даниил в книге Даниила, вы можете прочитать эту историю, он был настоящим поклонником. Он был настолько поклонником Богу, что когда ему сказали, что нельзя поклоняться Богу, он в первую очередь пошел и начал поклоняться. Он настолько жаждал Бога, он понимал, что без этого его жизнь вообще ничего не значит. Давайте прочитаем, это книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Это так удивительно. Он жил в время, когда ему запрещали поклоняться и молиться. Но это его не останавливало. Он понимал, что вся моя жизнь, и вообще, если я живу, если у меня есть Бог, то смысл моей жизни в том, чтобы поклоняться Ему. Поэтому он искал этого, даже когда он понимал, что это опасно для его жизни. Другой человек, это был Давид. Мы знаем с вами, что царь Давид был поклонником. Бог говорит, что он был тоже человеком по сердцу его. С другой стороны, мы знаем Давида как о сильном человеке, о том, что который сражался, вел разные войны за свой народ, и за Бога и так далее. Но при этом он был поклонником, он был настолько поклонником, что он написал псалмы для нас. Иногда некоторые понятны, непонятны для нас. Иногда ты читаешь, думаешь, ну такой себе псалом, конечно. Все как в жизни, да? Какая-то песня такая классная, какая-то такая, ну окей. И Давид тоже писал такие песни. Писал песни, он пел Богу то, что было его в сердце. Большая часть мы, как я сказал, мы говорим о Давиде как о сильном, но в первую очередь он был поклонником. И многие из нас, читая Библию, говорят, я тоже хочу быть поклонником, таким как Давид, чтобы быть человеком по сердцу Бога. Аминь. Я бы очень хотел встретить также, когда мы говорим о поклонении, о 3 людях, которых тоже написано в книге Даниила. Их называют Сидрах, Месах и Авдинаго. Даниил, 3 глава, вы можете прочитать дома. Они были настолько, они любили Бога, что они понимали, что они не могут отказаться. Они им сказали, что если вы перестанете поклоняться, то если будете только своему Богу поклоняться, не будете поклоняться валу, который мы построили, тогда вас выкинут вообще, а вас вкинут в этот пылающий печь, и вы там все умрете. Мне нравится это их дерзновение. Они говорят, царь, знай, если ты бросишь нас в печь, и мы умрем, мы все равно твоему Богу поклоняться не будем. Когда я читаю это местописание, я думаю, насколько они были страстными по Богу. Они понимали, что их в жизни есть только один Бог, которому они поклоняются. Они были очень радикальные относительно не только того, что я слушаю, вообще относительно даже своей жизни. Иногда разговаривая с молодежью, например, некоторые христиане вообще не чувствуют ни угрызения совести и, в принципе, считают нормально слушать, например, песни, где есть мат, слушать песни, где есть аморальные вещи и так далее. И послушал. Они не только такие песни не слушали, они ценой своей жизни готовы были отказаться от всего ради Христа. Я думаю, что мы должны быть, если мы хотим поклоняться нашему Богу, должна быть святость нашей жизни по-настоящему. Аминь. Не просто где-то жить там, где-то на улице, что-то делать, разные дела, и по воскресеньям приходить и такой, о, славлю Бога. Нет, мы говорим о том, что нужно поклоняться в духе и истине. Истина — это и есть наша жизнь, то, как мы живем не только здесь, в нашей церкви, да, но и также за пределами церкви. Поэтому наша жизнь должна сподвигнуть нас и других людей тоже поклоняться Богу. Я думаю об этом. Иногда некоторые люди очень сильно вдохновляют меня в том, чтобы поклоняться. Когда кого-то вижу, как искренне кто-то молится, поклоняется Богу, в этот момент мой взор тоже опять идет к Богу. Я говорю, Господь, я так же хочу. Я вижу этого человека, как он страстно поклоняется. Я такой, я тоже хочу так же поклоняться. Я хочу быть страстным, потому как я славлю Бога. Я верю, что мы, как христиане, должны быть страстными по Богу. Аминь. То, как мы поклоняемся, то, как мы верим, то, как мы живем на этой земле. Наша жизнь должна сподвигнуть других прославить Бога. Хочу прочитать одно местописание. Это 1 послание Коринфянам, 14 глава, 24 стих. Здесь говорит так. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличится, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц и поклонится Богу и скажет, истинно

с вами Бог. В этом месте Писания говорит, конечно, о пророчестве, о молитве. Но я верю, есть что-то особенное, я это много раз слышал в нашей церкви. Кто-то, когда приходил в первый раз в церковь и такое слушал про песни прославления, видел, как другие поклоняются, говорит, вау, здесь что-то особенное. Я не знаю, слышали вы такое что-то или нет. Есть что-то особенное, то, как мы поклоняемся Богу. Знаете, что наше поклонение говорит больше, чем наши проповеди. Мы можем поклоняться Богу, и это будет направлять взор людей к Богу. Это будет приводить небеса на это место, будет приводить Божье присутствие на это место, которое затронет каждого человека. Поэтому я верю, когда мы приходим в церковь, мы приходим сюда поклоняться Богу. Аминь. И наше поклонение должно приносить небеса в это место. Мы не просто поем очередную песню для того, чтобы перелистнуть следующую страницу сегодняшнего богослужения. Давайте быстро споем, выйдет мало спикер. Нет. Мы собираемся здесь, чтобы поклоняться Богу, и это есть центр нашего служения. Каждый христианин, он приходит для того, чтобы воздать Богу славу. Можете сказать аминь на это? Аминь. Давайте воздадим тогда Богу славу тоже. Аминь. Я люблю молиться, я люблю поклоняться Богу. Я люблю наши вторничные молитвы. Это потрясающее время. Молитва, реально, молитва — это место общения, когда ты общаешься с Богом, сердцем к сердцу, ты отдаешь какие-то вещи, говоришь о своих нуждах. Но поклонение — это место, где ты выражаешь свои также чувства, боли, переживания. В этом есть отношения тоже, как ты строишь. Мне нравится, что у нас молитва и прославление вместе. Мне так нравится, когда мы можем и молиться, и поклоняться. Что-то волшебное, что-то происходит в этом. В поклонении я получаю, на самом деле, большинство своих откровений. Когда мне нужно слово или еще что-то, я прихожу на вторничные молитвы и говорю, Господь, я здесь. Правда говорю, много проповедей в своей жизни, откровения, слова для своей жизни, направления я получал во время поклонения. Когда ты открываешь свое сердце, когда ты ищешь Бога, Бог приходит и наполняет твою жизнь. Поэтому я думаю, что это то, как, к чему мы должны все больше и больше время тратить в своей жизни. В том, чтобы поклоняться нашему Небесному Отцу. Аминь. Аминь. Как правильно поклоняться? Я хочу дать вам несколько мыслей о том, как нам хорошо поклоняться Богу. В первую очередь, помни, что когда мы приходим в церковь, это богослужение. Мы приходим сюда для того, чтобы служить Богу. Конечно, это время, когда Бог служит нам, но это время, когда мы служим также Богу тем, что мы поклоняемся и молимся Ему. Поэтому очень бывает часто, что люди, приходя в церковь, у них очень потребительское мышление. Замечал, что люди иногда, например, приходят поздно. Не в нашей церкви. Обычно, когда в других городах нахожусь, там люди в самом начале прославления не приходят, опаздывают. Но мне нравится, когда у нас все приходят вовремя. Слава Богу за вас. Спасибо большое, что приходите вовремя. Но что я замечаю, что люди приходят вовремя туда, где что-то важное для них происходит. Например, я привык или стараюсь никогда никуда не опаздывать. По крайней мере, очень сильно стараюсь. Настолько, что если я знаю, что мне куда-то надо ехать час, я выезжаю за полтора часа. Я хочу быть в запасе и иметь время для того, чтобы прийти вовремя. Например, мне кажется, вам приятно, когда вы идете навстречу, и человек не опаздывает, правда? Я думаю, тоже классно, когда вы приходите сюда, тоже вовремя для того, чтобы поклоняться Богу. Я бы хотел, чтобы было так, что мы пришли сюда, и первая песня, и мы все поклоняемся. И нет суеты, никто не ходит, ничего, потому что мы здесь, Господь. Мы пришли, мы выделили это время для Тебя. Мы пришли сюда раньше, чтобы не опоздать. Знаете, церковь — это не только проповеди. Я бы так сказал, церковь вообще не проповеди. Церковь — это наши отношения с друг с другом, то, как мы дружим, то, как мы общаемся, но также, как мы вместе поклоняемся, как мы вместе молимся. В этом есть единство, и это то, как мы должны, к чему мы должны стремиться. Поэтому иногда кто-то приходит поздно и уходит раньше. Я хочу сказать, что песни прославления в начале — это не просто, это не то, что не просто, это вообще не про разогрев. Это время, когда мы поем Богу песни. И хочется не опоздать этот момент. Хочется, чтобы мы все были жаждущими. Это показывает нашу жажду, наши отношения, то, каким сердцем мы идем в церковь. Понятно, что бывают разные ситуации. Иногда разные ситуации, из-за чего ты можешь опоздать. Это не страшно. Но если мы настроены таким образом, ну, приду там на горяченькое. Не-не, мы ничего не поняли. Я прихожу в церковь, чтобы Богу служить. Я хочу вовремя быть здесь, Господь, чтобы поднять свои руки, поднять свой взор, поднять свое сердце и сказать, как сильно я Тебе благодарен, как сильно я Тебя люблю. В этом заключается то, как мы поклоняемся нашему Богу. Аминь. Итак, из-за того, что мы приходим куда-то, всегда с ожиданием получить что-то, мы также приходим в церковь.

церковь для того, чтобы получать. Это отношение, оно переходит и в церковь. Мы всегда ходим в разные места, и мы ожидаем что-то получить. И на самом деле ожидание — это хорошо. Ожидание — это хорошо. Мы тоже ожидаем, я каждый раз прихожу в церковь, ожидаю, что Бог что-то проговорит в мою жизнь. Но вместе с этим я не забываю, что я прихожу сюда для того, чтобы служить другим тоже. Я могу кому-то помочь, с кем-то поговорить, за кого-то помолиться. Но вместе с этим я понимаю, что я пришел сюда для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы молиться Ему. Поэтому есть вопрос ожиданий, но есть вопрос того же, что я пришел сюда для того, чтобы служить. Поклонники не приходят с отношениями «давайте удивите меня». Так тоже иногда бывает. Я замечал, что кто-то ожидает, что будут какие-то классные песни или еще какие-то интересные форматы молодежного служения, например. Ну, давайте что-нибудь изменим, давайте еще. Это классно, мы всегда стараемся развиваться, и это хорошо. Но на самом деле это не должно стать целью, почему мы ходим в церковь. Пойду и что-нибудь пускай мне новое расскажут, и я буду удивляться и радоваться. Нет, я не только для этого прихожу. Я прихожу сюда для того, чтобы иметь общение с Богом и с верующими братьями и сестрами. Аминь. Поэтому давайте не будем иметь потребительское такое отношение. Поклонники приходят с ожиданием и жаждой. Я прихожу, Господь, сюда, сегодня в церковь, сегодня в воскресенье, сегодня день для Господа. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поклоняться Тебе. Я ожидаю чувствовать себя, я хочу слышать от Тебя, я хочу получить что-то, что Ты мне даешь, но вместе с этим я хочу Тебе сказать спасибо. Спасибо за эту неделю, спасибо за все, что Ты сделал для меня за все это время. Есть что-то, что происходит с твоим сердцем, когда ты начинаешь молиться и поклоняться. Аминь. Вы такие тихие после юз, да? Просто такие, все отдали на юз, да? Хорошо. Итак, поклонение Богу занимает центральное место в жизни христианина. И как я сказал, что как Израиль вышел для того, чтобы поклоняться Богу, так и мы с вами спаслись, и это занимает центральное место нашей жизни. Поэтому это то, в чем мы должны углубляться, в том, как мы поклоняемся, общаемся с Богом, то, как мы уходим и теряемся в Его в присутствии. Я люблю такое время, я люблю, когда мы вместе, и когда мы поклоняемся Богу. Знаете, что интересно, что Библия говорит о том, что когда ты читаешь Библию, ты не видишь, что на небе читают проповеди. На небе нет проповедей. Прикинь, придем на небо, и там пастор Масул не будет проповедовать нам. Жалко, правда? Ну, хотелось бы еще пару проповедей небесных услышать. Но на небе проповедей не будет. По крайней мере, Библия об этом не говорит. Но что будет на небе, знаете что? Будет прославление. Библия говорит о том, что мы будем славить Бога. На небе постоянно славят Бога. И это что-то удивительное. Вот почему часто мы чувствуем небеса, когда мы поклоняемся вместе с небесами, как бы в одном сердце, поклоняемся Богу, нашему Творцу, и что-то особенное происходит. Поэтому поклонение — это не что-то, что сейчас на этом собрании, это то, что будет всегда в нашей жизни, сейчас на этой земле и в небесах вечности. Итак, мы приходим в церковь, чтобы поклоняться Ему и славить Его в первую очередь. Конечно, я не говорю о том, что в церкви больше ничего не происходит. Нет, я рад, что церковь разнообразная. Мы только что про спорт говорили. Это тоже про общение, это тоже про дружбу, это тоже что-то хорошее. Но центральное, что должно быть в нашей жизни, мое сердце. Я поклонник, я прославляю Бога. Что происходит во время, когда мы поем песни? Что происходит во время, когда мы молимся? Я участвую в этом. Для меня является это чем-то важным. Или просто как очередная страница, которую надо перелистнуть. Я думаю, нет. Мы здесь для того, чтобы славить Бога. Аминь. Аминь. Знаете, что в истории христианства было интересно, что было времена, когда люди приходили в церковь, и там вообще проповедей не было. Там было только прославление. Люди приходили и просто прославляли Бога. Это было все воскресное богослужение. И это тоже круто. Сейчас, слава Богу, есть проповеди и еще другие вещи, что мы делаем, и это тоже важно. Но не всегда так было. Поэтому классно, когда у нас есть такая возможность прославлять Бога. Прославление — это что-то особенное в жизни человека. Когда ученики оказывались в сложных ситуациях, они поклонялись Богу, они пели и прославляли Его. Хочу вам сказать, дать еще пару пунктов о том, что такое поклонение. Что такое поклонение? Поклонение — это признавать авторитет и власть того, кому мы поклоняемся. Каждый раз, когда я поклоняюсь Богу, я смиряю себя, я склоняю себя, я говорю, я не самый важный в этом месте. Самый важный — это Бог. Поэтому, когда я поклоняюсь, я Его поднимаю выше. Я не самый классный и не самый умный и еще что-то такое. Нет, я здесь, я признаю авторитет Бога. Я понимаю, что если есть тот, кто здесь самый главный, то это Бог. Поэтому я склоняюсь перед Ним. Поклоняться — это ставить Бога выше, чем самого себя. Аминь. Выше, чем самого себя.

это признавать свои ошибки, это понимать, это сверять свою жизнь с Божьим Словом, это ставить его выше самого себя. Это не только себя, но и выше всякого обстоятельства, которое может быть в твоей жизни. Бог, ты выше всего, больше, ты выше, чем что-либо в моей жизни. Вот что я делаю, когда я поклоняюсь Богу. Поклонение — это всегда воздавать Богу славу. Всегда. Иногда даже бывают моменты, когда не хочется воздавать Богу славу. Иногда бывает трудно, иногда хочется просто плакать, иногда хочется просто упасть. Иногда, возможно, кто-то в отчаянии может сказать, да я вообще не хочу Богу славить. В моей жизни настолько сложно. Но знаете что, настоящие поклонники, даже самый сложный момент в своей жизни, они воздают Богу славу. Они говорят, я не знаю всего, я не понимаю, что происходит в моей жизни, я не знаю, почему так сложно, но я знаю одно, что Бог достоин славы, и я Его прославляю. Поклонение — это всегда благодарить Бога. Аминь. Спасибо за вашу поддержку. Чувствую, здесь прославленцы сидят и молитвенники. Поклонение — это всегда благодарить Бога. И это тоже круто. Я помню, как однажды один человек сказал, я благодарю Бога, я вам поклоняюсь, и ничего не происходит. Я поклоняюсь, и ничего не чувствую, и ничего со мной не происходит. Я думаю, за что благодарить Бога? За что благодарить? И потом я задумался, надо благодарить за все, что у меня есть. И поэтому, говорит, я начал говорить, Господь, спасибо тебе за то, что у меня есть две руки и две ноги. Спасибо за то, что у меня есть рот. Спасибо за то, что у меня есть уши, я могу слышать. А у меня есть глаза, которые я могу видеть. У меня есть сердце, которое бьется. И у меня есть желудок, который ест. Говорит, я просто начал все перечислять, все, что у меня есть вообще. Из чего я состою. А с головы и прям до ног. И говорит, каждый раз я начал говорить, спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. И говорит, в конце концов, я почувствовал такое сильное Божье присутствие в моей жизни. Бог меня так сильно наполнил вообще. Знаете, когда мы наполняемся благодарностью Богу, это потрясающе что-то. Бог что-то делает с нашим сердцем, и Он касается нас. Поэтому поклонник, он всегда благодарен Богу, что бы ни было, что бы ни происходило в жизни. Поклоняться — это жить в святости. Я здесь хотел бы остановиться чуть-чуть. Потому что иногда кажется, что поклонение — это только слова, которые мы говорим. Но, как я сказал, наша жизнь говорит больше о поклонении. Наши поступки говорят больше о поклонении. Поэтому поклонник, он не поклонник только в церкви. Поклонник, он поклонник и в жизни. Когда ты не грешишь, когда ты хранишь свое сердце, когда ты живешь в святости, когда люди говорят, почему ты не куришь, ты не говоришь, что ты спортсмен. Не, может быть, из-за этого тоже. Но ты говоришь, потому что я Бога люблю. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Богу. Почему я не делаю это? Почему я не пью? Почему я не хожу туда-то? Почему я не смотрю это? Почему? Потому что вся моя жизнь принадлежит Богу. Потому что я хочу поклоняться Ему не только моими словами, но моей жизнью. Многие люди разочаровываются в церкви и в христианах только потому, что они говорят одно, а живут совершенно другой жизнью. Но я верю, что наша жизнь и наши слова, они должны сходиться. Они должны быть истинными. Иисус Христос, Он на этой земле, Он противился именно фарисеям и книжникам. Почему? Потому что они устами говорили одно, а сердцем были очень далекие. Они лицемерили. И Иисус противился этому. Он говорил, так не должно быть. Я верю, что наша жизнь и наше поклонение, она должна быть истинным. Истинным в том плане, что наша жизнь соответствует Божьему Слову. И поэтому наше поклонение имеет какой-то смысл. Если это не так, то о чем я пою? Как я могу петь, что вся моя жизнь — это Христос, если моя жизнь — это мои желания, это то, что я хочу делать, это то, что делаю вещи, которые неправильно. Поэтому поклоняться — это жить в святости. И только тогда твои песни, твои слова, то, что ты говоришь, по-настоящему имеет силу. Понятно, что мы все падаем, понятно, что мы все ошибаемся. Здесь нет ни идеального одного человека, который бы мог сказать, я вообще святой. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы стараться быть святым. Вопрос в том, чтобы приходить и каяться, отдавать какие-то вещи своей жизни Богу, сказать, Господь, я не хочу этого. Освящаться, уходить от каких-то вещей, чего есть в нашей жизни, оставить свое прошлое в прошлом и стремиться к Богу. Поэтому поклоняться — это жить в святости. Аминь. Поклонение — это поступать правильно, когда никто не видит. Это тоже очень важно. Когда ты один, что происходит с тобой? Когда ты один, где ты находишься? Где твое сердце? Я верю, что настоящие поклонники, они начинают в тайной комнате. Если ты не можешь в тайной комнате поклоняться Богу, и ты только такой коллективный поклоняющийся человек, это тоже хорошо, поклоняться вместе. Я верю, что в этом сила есть и единство. Но по-настоящему ты можешь глубоко

легко познать Бога, когда ты и Он. Как Даниил, который пошел и закрылся в своей комнате, говорил: «Господь, я Тебя ищу». Там происходит настоящее поклонение, когда Тебя никто не видит, когда на Тебя никто не смотрит, когда нет ничего, есть только Ты и Бог. Поэтому я верю, что наша христианская жизнь и поклонение должно быть не только в церкви, но когда где-то мы одни, когда никто нас не видит. И это очень ценно, и это очень круто. Я помню в своей жизни, много раз был такой момент, когда я просыпался рано утром, и в моей комнате много людей спали. Я такой думаю: где это место? Я хочу один быть. И это была обычная улица. Я помню, иногда вставал рано утром в 5 часов и выходил на улицу. Темно, холодно, зима. Вы когда-нибудь выходили в 5 утра зимой в Москве, да, на улицу? Что интересно, там есть жизнь. Люди куда-то идут. Кто-то вывел свою собаку в туалет. Думаю, как вообще можно было собаку вывести? Я вообще не понимаю, как можно так рано вставать, чтобы собаку куда-то вывести вообще. Как можно любить свою собаку так вообще? Я выходил, думал, я как еле свои глаза для Господа открыл, а Он свою собаку так любит. Я выходил, думал: ну, Господь, я здесь. Я реально хочу быть с Тобой. И это было что-то особенное. Такие времена, они очень ценные. И мы с вами должны быть людьми, которые реально жертвенные, что-то делают для того, чтобы идти к Богу. Идти к Богу — это не всегда просто. Найти это время — это не всегда просто. Но если я поклонник, я обязательно найду это время. Я пойду и закроюсь в какой-то комнате, помолюсь Богу. Не знаю, в машине еду, не знаю, еще где-то. Если вообще нигде нет места, но я не знаю, внутри себя как-то, ну не знаю, одену наушники, закрою глаза, как-то вот, я не знаю, в метро. Буду молиться, говорю: Господь, хочу быть с Тобой. Многие вещи происходят именно здесь. Вопрос не только в словах. Вопрос в том, что происходит здесь, внутри нас. Там происходит настоящее поклонение. Аминь. Поклонение — это 100% смирение. Это 100% смирение. Это означает, что ты, может быть, не все понимаешь. Иногда даже среди христиан происходят плохие вещи. Иногда кто-то даже теряет своих близких, кто-то даже теряет детей. Это очень сложные моменты. Как поклоняться Богу, если в твоей жизни такие сложные обстоятельства? Но если ты любишь Бога, даже самый сложный момент в своей жизни, ты можешь поклониться Ему. Ты можешь сказать: Господь, я не всего понимаю, я не все знаю, но я знаю одно, что я люблю Тебя. Я знаю, что Ты меня любишь. Я знаю, что бы ни было, мы вместе с Тобой пройдем все. Ты дашь мне силу. Ты поможешь мне пройти весь путь. Иисус Христос был на кресте. Его убивали, на Нем прикалывались, оскорбляли Его. Но Он находился, Он понимал. Вся Его жизнь, вот она здесь, для людей. Он прощает каждого человека. Он общается с Отцом Небесным, говорит Ему. И это прекрасно. Самый сложный момент, и ты иногда рождаешь самые крутые поклонения. Многие песни крутые написаны были самые сложные моменты. Когда ты поешь, и в этот момент в пучине бездны ты говоришь: Господь, я все равно славлю Тебя. Это чего-то стоит, это настоящее, по-настоящему. Ты поклонник не только, когда все хорошо. Ты поклонник, когда все плохо тоже. Всегда, всякое время, в каждом моменте. Поэтому это время, когда ты смиряешься перед Богом. Не все понимаю, но я все равно доверяю. Аминь. Что еще последнее хочу сказать о поклонении? Поклоняться — это страдать за Христа. Это тоже часть поклонения. А что, если против тебя вышли твои близкие? Иногда верить в Бога — это не тоже просто. Не все понимают, не все согласны с тобой. Но я верю в Бога и поклоняюсь Ему. Почему? Потому что все согласны и все мне аплодируют. Нет. Не поэтому. И поэтому бывает иногда и гонение в твою жизнь. Но пускай это не сбивает тебя. Держись Бога. Даже самые трудные моменты своей жизни. Нужно уметь поклоняться один, как Даниил. Но также можно и нужно уметь поклоняться вместе, в единстве, в церкви. Это то, что нас соединяет. Песни Богу — это то, что соединяет наши сердца. Вот почему иногда во время прославления сильно присутствие Бога, потому что мы поем одни и те же песни. Мы говорим одно и то же. Мы чувствуем вместе. Мы исповедуем это. И это сближает нас. Наши мысли, наши эмоции направляют нас в единство. А где есть единство вокруг Бога, там будет Бог 100%. Поэтому что тебя влечет? Что тебя влечет? Влечет ли тебя церковь в том плане, чтобы и поскорее бы
о, время, скоро 17:30, приеду пораньше для того, чтобы славить Бога. Или нет, приеду пораньше, посижу в кафе, поболтаю, когда прославление закончится, тогда зайду.

здесь в это время. Влечет ли тебя Бог? Если нет, то можно молиться об этом. Сказать: Господь, возможно, я еще не такой поклонник, который должен быть. Ничего страшного, может быть, ты находишься в начале пути. Но важно осознавать и понимать, что центром твоей жизни это должно быть поклонение Богу и стремиться в эту сторону. Поклонение — это также это словословие, выражение эмоций. Да, конечно же, и можно поклоняться Богу и в тишине, 100%. Я много раз переживал это, когда мое сердце говорило и пело больше, чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь, ну это тоже такое себе. Иногда есть время, когда ты молчишь. Например, если у тебя есть любимый человек, вы можете иногда в присутствии друг друга просто помолчать. И молчание порой может говорить гораздо больше, чем слова. Но если моя жизнь, моей семье, мы все только все время молчим, и ничего друг другу не говорим, это тоже странно, согласны? Поэтому есть время, когда мы поклоняемся Богу в тишине, но есть время, когда мы Богу славим, время, когда мы прославляем Его имя, время, когда мы как сумасшедшие, когда мы прыгаем. Иногда кто-то стесняется, думает: ну а как так вообще? Как так я это... Что все будут смотреть, как я руки поднимаю? Знаете, я смотрел много интересных разных концертов. Есть одна группа, которая мне нравится. Я не слушаю все их песни, но некоторые песни мне очень нравятся. Это группа Queen, не знаю, знаете? Но я думаю, вы все знаете. Я когда смотрел их концерт, и то, как люди пели на их концерте, я был в шоке. Я такой думаю: ну, наверное, нам как минимум так надо поклоняться Богу. Я, кстати, приготовил это видео. Небольшое. Хотите, посмотрим вместе? Хочу вам показать просто. Эти люди, они не Богу славят. Эти люди просто поют песни. Давайте посмотрим, если можно посмотреть. Давайте коротко глянем небольшой прямо абзац. Можно? Можно?

Если не знать слова, тебе покажется, что там прославление идет, да? И все ему там поклоняются во всей этой истории. Но когда я смотрю на это, я думаю, вау, как же эти люди страстно поют эти песни. Я думаю, должно быть что-то еще больше в нашем сердце, когда мы поем Богу. Правда? Если они так фанатично могут петь Богу, своим кумирам, то как мы можем петь Богу? То как мы можем Его прославлять? Это должно заражать людей, которые смотрят на нас, сказать, я так же хочу. Я тоже хочу иметь такую страсть по Богу. Я верю, что страстное поклонение приводит что-то движение в нашей жизни и в жизни людей вокруг нас. Мы поднимаем руки нашему Богу, потому что мы любим Его. Мы поем в начале песни и прыгаем, потому что мы радуемся к тому, что Господь Иисус Христос спас каждого из нас. Мы можем быть искренними, мы можем быть такими, какие мы есть, обычными. Ничего страшного, что на тебя кто-то посмотрит. Ты не поешь и не танцуешь, и не прыгаешь для этого человека. Ты говоришь, Господи, спасибо тебе. Я тебе славлю. Я здесь сегодня в церкви, потому что хочу тебе сказать спасибо за все, что ты сделал для моей жизни. Аминь. Итак, давайте будем фанатами такими за Иисуса Христа. Будем поклоняться Ему. Давайте вместе встанем. Очень надеюсь, что моя проповедь сегодня не была грустной. Но верю, что это очень важно нам слышать эти вещи. Давайте будем с христианами, которые приходят раньше.

чтобы не пропустить, от самого начала сказать: «Господь, я здесь. Это время, которое я выделил для Тебя, чтобы поклониться Тебе, чтобы молиться Тебе». Когда по вторникам у нас молитва и время, приходите вовремя. Скажите: «Господь, я здесь. Я пришел, чтобы молиться и поклоняться Тебе». Будьте людьми, которые не спешат уходить куда-то. Оставайтесь до конца. Порой самое лучшее в самом конце. Будьте до конца всегда, берите максимально все. Поклоняйтесь Богу до конца, не только чуть-чуть, не только в начале, но и в конце. До самого конца будьте верными в том, что вы делаете. Я не за то, чтобы мы с вами были искусственными, типа искусственное поклонение, мы такие все это делаем, но на самом деле наше сердце далеко. Нет, вообще нет. Я наоборот за естественное поклонение. Давайте то, что есть в нашем сердце, выпускать это наружу. Как царь Давид, когда несли ковчег завета, он просто прыгал, он просто радовался. Он вел себя как ребенок, настолько, что жена даже начала говорить: «Ты что делаешь? Ты же царь, как на тебя люди посмотрят, посмеются над тобой?» Он говорит: «Пускай все смеются надо мной, но я все равно буду славить Бога. Если есть что-то в моей жизни, то это Господь. Кого мне стесняться? А для кого я еще живу на этой земле? Для Господа, конечно же». Поэтому давайте проверять нашу жизнь, давайте проверять наше сердце, давайте проверять, чем мы заполняем себя. Если я заполняю себя этим миром, то что я дам и что выпущу из своего сердца? Давайте хранить свои уши. Здесь у нас есть несколько человек в нашей команде прославления, с кем я разговаривал. Мне так понравилось, как они сказали. Они сказали: «Знаете что, я никогда не слушаю песни с матом». Я думаю: слава Богу. Если у нас такие прославленцы, у нас будет очень крутое прославление. Я верю, что мы должны быть радикальными в этом смысле. В моем Spotify стоит вот эта галочка: «Ешки мимо». Не про моя история. Я хочу слышать песни, которые хорошие. Я не говорю о том, что мы должны слушать мирские песни. Есть хорошие мирские песни. Я очень люблю классику слушать. Перед сном вообще Бетховен заходит вообще топ. Хотя Бетховен тоже где-то христианин плюс-минус, да? Ну, или еще какие-то другие песни. Мне нравится Андре Бочелли. Очень крутой вообще песня. Нет, я слушаю и другие песни, и даже светские, не только классику. Но при этом я думаю о том, что я слушаю, и что я наполняю себя. Давайте давать Богу через Его музыку, через Его песни вести нас, очищать нашу жизнь, приносить через это чистоту, правда. Я так много раз во время прославления чувствовал, как Бог очищает мою жизнь от чего-то. Он говорит в мою жизнь. Он что-то затрагивает, какие-то сферы в моей жизни. Если мы хотим поклоняться и быть поклонниками, которого ищет Бог, который мы вначале прочитали, Он ищет людей, которые готовы Ему поклоняться в духе и в истине. А если мы все такие, то зачем искать? Господь, мы здесь все. Но если Он ищет, значит, таких людей не так много. Я думаю, что мы с вами, христиане, должны что-то изменить в своей жизни, в то, как мы служим Богу, то, как мы поклоняемся Ему, то, как мы молимся Ему, то, к чему мы свою жизнь посвящаем, что нас влечет, влечет ли меня Бог. Если нет, то Господь, прости меня. Я хочу, чтобы вся моя жизнь влекло к Тебе. Мое сердце, мои мотивы, мои дела, мое призвание, мои дары, таланты, пускай все прославляет Тебя. Где бы я ни работал, люди, которые смотрят на меня, пускай после этого скажут: слава Богу за то, что ты есть в этом месте. Слава Богу за то, что ты работаешь в этом месте. Пускай они славят Бога из-за тебя, из-за того, кто ты есть там, где ты находишься. Пускай вся твоя жизнь славит Бога. Я верю, именно таких людей Господь ищет. Аминь. Поэтому давайте вместе прославим Бога. Мы сейчас будем поклоняться Богу. Пускай твое сердце поет Ему, пускай твои мысли поют Ему, пускай твоя душа поет Ему. Это то, что любит Бог. Богу нравится, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его славим, когда мы искренние, такие, какие мы есть для Него. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность сегодня собраться здесь вместе. Мы сегодня много говорили о поклонении, много говорили, Господь, о том, что важно для Тебя. Я молюсь, чтобы мы были по-настоящему поклонниками, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. Помоги нам, Господь, очистить свою жизнь от всякого хлама, Господь, чего не должно быть. Я молюсь, Господь, удали от нас, Господь, удали от нас то, что делает наше сердце далеким от Тебя. Помоги нам, Господь, быть в чистоте, святости, приносить Тебе, Господь, угодное поклонение, прославление, жертву Тебе, Господь. Я молюсь, чтобы мы сверяли, Господь, свою жизнь. Я молюсь, чтобы мы, Господь, приносили, Господь,
все, что есть в нашей жизни, Тебе, Господь. В наших молитвах, в наших песнях, Господь. Открывали свое сердце перед Тобой, Бог. Я верю, что это для Тебя важно. Я верю, Господь, что это то, что Ты ценишь, когда мы искренни, Господь, перед Тобою. Когда мы являемся, Господь, приносим, Господь, нашу благодарность Тебе, наше поклонение, когда мы смиряем себя перед Тобою, когда мы склоняем, Господь, все, что есть в нашей жизни перед Тобой, говорим, что Бог, Ты выше, чем наши обстоятельства, Ты выше, чем наше мнение, Ты больше, Господь, чем наше понимание. Мы все равно благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и любим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, я молюсь, чтобы наши сердца были по-настоящему сердца поклонников, людей, которые любят Тебя, Господь, во всякое время. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки к Богу и споем Ему. Аллилуйя. Господь, прими всю честь и хвалу. Прими, Господь, всю благодарность, Господь, за все, что есть в нашей жизни. За все, что мы получили, Господь. За все, что мы имеем. За все, что Ты приготовил для нас. За спасение, за вечную жизнь. За друзей, за церковь, Господь. За семью, за работу. За все, что Ты дал нам, Господь. Мы сегодня говорим спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус Христос. Прими всю честь, прими всю хвалу, Господь. Из наших уст, из наших сердец, из наших мыслей, Господь. Мы

0: Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Хорошо, ребята, программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь. Мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем!

0: Jim. Oh, yeah. It's like that.
1: Roll over, boy. Right, dude.
2: What's up, man?
3: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями, знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании. Не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что

0: Там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною. И я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Ну и у нас есть трудности, как в любой семье. Я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом «В чем дело, Кейпаса?» Да, «В чем дело?» И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах, если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо, классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну, хорошо? Итак, Бобби Росс.
1: Now this is my latest single, Reverend Al Green remake, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father. We're gonna let somebody

0: Right, Bobby Ross. Bobby Хорошо, Ross. Классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями» Рик Алонзо.
1: See my homie.
2: My man, what's up?
1: Hey, have you heard A to J?
3: A to what? What you talking about?
4: I heard about my ABCs.
1: A to J.
2: Come on, J.
3: I heard of A.
1: As in,
3: A to Z.
1: Are you A to J?
3: That sound like a Kim. Kim is H2O or something. H2O.
1: Let me take you to school. Give me

Jesus.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

0: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной человек по имени Гэри Карп. Гэри был экспертом по Ближнему Востоку и Европе в администрации штата Индиана. Он побывал в 20 странах, а также провел 10 тысяч часов за изучением того, что говорит Библия о событиях, ожидающих человечество в будущем, и о попытках объединить мир с помощью одного правительства, единой мировой экономической системы, единой армии и единой мировой религии. Возможно, это звучит несколько странно и нарочито таинственно, но вы обнаружите для себя потрясающее подтверждение того, о чем в Библии было пророчески предсказано несколько тысяч лет назад. Это касается того, что будет в последнее время. И вот мы видим, как предсказанная в Библии система мирового господства последнего времени начинает складываться буквально на наших глазах. Гэри, я знаю, что когда вы учились в 6 классе школы и были еще ребенком, вы дали обещание Богу. Расскажите об этом.
2: Да, я дал клятву. Помню, как я сидел в нашем классе в Кеттеринге, штат Огайо. Мы только что начали изучать историю, и учитель рассказывал нам о событиях Второй мировой войны. Это касалось меня лично, потому что мои родители приехали из Европы. Мой отец бежал и от нацистов, и от коммунистов. И во время этого бегства он потерял абсолютно все. Я тогда находился в таком возрасте, когда ребенок впитывает все как губка. Я помню, как, сидя в этом классе, я про себя начал молиться Богу. «Господи, если только нечто подобное будет происходить здесь, в Соединенных Штатах, я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, чего бы мне это ни стоило». Спустя много лет я стал работать в правительстве в качестве эксперта по вопросам торговли с Европой и Ближним Востоком. Много путешествовал и тесно сотрудничал с посольствами разных стран. Как правило, несколько дней подряд мы вместе решали вопросы международной торговли. От них я стал часто слышать разговоры о глобальном правлении посредством Организации Объединенных Наций, которая в один прекрасный день готова превратиться в единое мировое правительство. По крайней мере, так думали многие в дипломатических кругах. Со своей стороны, я задавал массу, на первый взгляд, очень наивных вопросов. Так я

0: выпуска новой валюты в США. К тому времени у них уже был образец этого станка. Я стал интересоваться этой новой валютой и стал задавать много вопросов, как будут выглядеть эти банкноты, какова цель выпуска этой валюты. Короче, я обнаружил, что новые виды валют вводятся буквально по всему миру, и что все они имеют очень много общего для того, чтобы облегчить отслеживание движения денежных потоков, а впоследствии привести к созданию единой валютной системы. Таким образом, тогда был сделан просто еще один шаг на пути к созданию единой системы. А в середине 90-х годов новая валюта начала хождение в Соединенных Штатах, то есть все подготавливалось задолго, как это на самом деле произошло.
1: Итак, Гэри, если я правильно вас понял, вы дали Богу обещание, когда еще были ребенком, а потом Бог вам напомнил о нем и, можно сказать, сверхъестественным образом начал вам открывать механизм создания мировой валюты еще до того, как это стало достоянием общественности.
0: Совершенно верно. Но это касается не только валюты, а всего движения, направленного на создание глобального правления и, прежде всего, в политическом аспекте. Мне также открылись многие начинания, или, по крайней мере, попытки объединения всех религий в некий тип унифицированной мировой религии.
1: Кто-то скажет, да это же здорово объединить все религии. Ведь если быть честным, то придется признать, что большинство войн было развязано на религиозной почве.
0: Действительно, звучит заманчиво. Но когда посмотришь на тех, кто находится в первых рядах поборников этой идеи, то в основном это люди с ярко выраженным антисемитскими и антихристианскими настроениями, причем вовлеченные в оккультизм. Это как раз те подробности, о которых предпочитают умалчивать. Получается, что для общественного мнения существует маска добропорядочности. А когда начинаешь копать глубже, кто конкретно этим занимается, какими средствами предполагается этого достичь, становится ясно, что нас ожидает. И, на мой взгляд, это довольно темный период истории.
1: Итак, вы стали посещать сессии Организации Объединенных Наций, различные мероприятия под эгидой ООН. А может быть, и ваши друзья стали там появляться? Что же конкретно вы узнали?
0: В основном от моих друзей, которые были участниками этих собраний, нам удалось узнать, что на данный момент запущена весьма мощная машина политического воздействия на людей, а также и то, что это воздействие в значительной степени имеет духовную подоплеку. Опять-таки, об этом вы никогда не узнаете из средств массовой информации.
1: Что вы имеете в виду под духовной подоплекой?
0: Ну, например, на недавнем форуме ООН в честь начала нового тысячелетия побывал один мой друг, с которым вы скоро сможете поговорить сами. Так вот, там присутствовало множество представителей религиозных групп, в частности, международная община Бахаи.
1: Они сейчас очень активно действуют в Израиле.
0: Да, да.
1: Знаете, я с трудом мог поверить в это, но они строят удивительный храм. Они купили один участок дороги, который теперь ведет прямо к воде, потому что они верят, что Мессия должен выйти из моря и подняться по этой дороге к храму. Поэтому они приобрели дорогу у городских властей в Израиле.
0: Да, Бахаи этим занимаются сейчас. Там еще было много римско-католических организаций. Они непосредственно принимали участие в тысячелетнем форуме Организации Объединенных Наций. Вообще-то весь процесс регистрации проходил под руководством Международного ордена францисканцев. На встрече также был представлен некий Луцис Трест. И вот что интересно, можно подтвердить документально, что, собственно, я и делаю в своей книге, что Луцис Трест первоначально имел название Люцифер Паблишинг Компани.
1: Люцифер — это же имя дьявола.
0: Верно. Это еще одно имя сатаны в Библии. Первоначально компания носила именно это имя, а через 2 года сменила свое название на Луцис Трест. Это было еще в 20-е годы, но организация существует и по сей день. Так вот, на этом форуме они раздавали экземпляры молитвы, называемой «Великий призыв». Это совершенно оккультная молитва, и они верят, что если достаточное количество людей во всем мире ее произнесет...
1: Постойте, я не ослышался. Это же Организация Объединенных Наций.
0: Да, Организация Объединенных Наций.
1: Даже в Соединенных Штатах не желают слышать о молитвах в школах, и вдруг здесь сами занимаются молитвой, да еще в стиле New Age.
0: Вот именно. Весь смысл этой молитвы состоит в том, чтобы им удалось привлечь как можно больше людей. Они верят, что если все эти люди будут произносить эту молитву, то это ускорит приход Христа. Но тот, кого они именуют Христом, очень отличается. Отличается от того, кого Христом называем мы. Фактически, речь идет об Антихристе, о приходе мирового правителя.
1: Гэри, подождите минутку. Мы продолжим разговор и поговорим с человеком, который лично побывал на мероприятиях СМИ, спонсируемых ООН, и который добывал шокирующие факты, не освещаемые ни прессой, ни какими другими СМИ.

0: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и открываю вам просто захватывающие факты. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри рассказал мне, что в Организации Объединенных Наций прошло 5 заседаний, действительная повестка дня которых отнюдь не получила широкого освещения в мировых СМИ. Мы сможем услышать рассказ человека, который был нашим информатором на наиболее значимом из этих собраний и сумел выяснить настоящую повестку этого форума. Мы намеренно изменили его имя, и его голос будет звучать с искажениями. Гарри, скажите нам, почему пришлось изменить его имя? Почему его голос будет звучать с искажениями?
1: Это для того, чтобы те люди, которые тоже были на этом заседании и проталкивали именно эти пункты повестки, не смогли определить, кто этот человек, потому что он бы хотел и впредь посещать такие заседания для сбора необходимой информации. И я благодарю Бога за то, что он смог поделиться с нами этими фактами, которые мы, в свою очередь...
0: Почему нам необходимо этим заниматься? Почему этим не занимается пресса?
1: Хороший вопрос. Самым простым ответом было бы то, что большинство ведущих изданий и каналов сами поддерживают обсуждение этих вопросов и даже состоят в таких организациях, которые напрямую связаны либо с ООН, либо поддерживают ее инициативы. Поэтому было бы странно, если бы они разоблачали какие-то негативные стороны деятельности Организации Объединенных Наций.
0: А кто конкретно был на этом собрании?
1: Я уже упомянул некоторых участников. Это Baha'i International, Luces Trust, но наиболее могущественной организацией было Мировое Федералистское Движение. Там был также Кофи Аннан. Он зачитал приветственный адрес во время открытия. И было зачитано специальное послание Михаила Горбачева, который всячески поддерживал это событие и принимал участие в его проведении. Стивен Рокфеллер, который связан с Советом Земли. Комитет Устава Земли тоже был там. Помимо этого...
0: Просветите меня, пожалуйста, что это такое Устав Земли?
1: У нас с собой есть экземпляр конечного варианта Устава Земли. Это документ, который возил по всему миру Михаил Горбачев и всячески его популяризировал, чтобы он впоследствии стал основополагающим документом для глобального правления Объединенных Наций при едином мировом правительстве. Он мечтал увидеть Объединенные Нации, облеченными такой властью, чтобы они сами стали неким типом мирового правительства, у которого Устав Земли был бы основной доктриной правления, если так можно выразиться.
0: Это уже не игрушки. Речь идет о том, чтобы какая-то одна группа людей контролировала весь мир. Это же очень серьезно.
1: Это так. И это определенно достойно того, чтобы получить освещение в основных средствах массовой информации.
0: Все понятно, Гэри. Послушаем Джейми. Его голос изменен электронным устройством. Это он шпионил на недавнем заседании Объединенных Наций. Джейми, буквально в двух словах, что вы видели собственными глазами и слышали собственными ушами?
2: Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. То, что я лично наблюдал там, является, вероятно, самым знаменательным. Это были дискуссии по разным вопросам. Обсуждение при закрытых дверях. В центре дискуссии вопрос о создании независимого фонда Объединенных Наций посредством мирового налогообложения.
0: Я прошу прощения. У нас в Соединенных Штатах и так хватает налогов. Вы хотите сказать, что Объединенными Нациями будет взиматься особый налог?
2: Это один из обсуждаемых вариантов финансирования. Идея состоит в том, чтобы облагать налогом международные валютные транзакции. Через границы гуляют триллионы долларов, которые можно обложить налогом. С такими деньгами они смогли бы финансировать такие проекты, как контролируемые Объединенными Нациями вооруженные силы. Эта идея обсуждалась очень оживленно, как, впрочем, и концепция мирового парламента, который бы работал, так сказать, параллельно с ООН и придавал бы больший вес принимаемым ею решениям.
0: Вы упомянули об армии Объединенных Наций. Планируется ли она как замена армий отдельных государств мира?
2: На данный момент нет. Поймите, у нас уже есть нечто вроде вооруженных сил ООН. Это произошло пару лет тому назад и не попало в выпуски новостей. Объединенные Нации основали то, что фактически является глобальным мировым контингентом войск. Аббревиатура его названия звучит так – «ШИРБРИК». Полное название – это «Бригада вооруженных сил быстрого реагирования». Это 5-тысячное военное подразделение, на данный момент базирующееся в Дании и находящееся под командованием и полным контролем Организации Объединенных Наций.

0: наций. Это то, о чем имеется соответствующее постановление. Я имею в виду, вы можете получить об этом официальную информацию, если будете использовать каналы ООН.
1: В Библии говорится о том, что все это будет происходить накануне вступления человечества в период великого хаоса. Как, по-вашему, эти события лишь предвосхищают появление единого мирового правительства, мировой религии, всемирной армии, всеобщей экономической системы, или это уже начало всего этого?
0: Сама идея всеобщей мировой системы, новой всемирной цивилизации, насчитывает уже 100 лет существования в разуме людей. То, чему мы являемся свидетелями сегодня, по моему убеждению, является своеобразным водоразделом, особенно те события, которые произошли в 2000 году. В том смысле, что если потом, через 3 года или, скажем, через 5 лет мы оглянемся назад, то сможем ясно увидеть, что 2000 год стал отправным пунктом всего процесса глобализации. И я, безусловно, полагаю, что мы с вами уже находимся внутри глобальной системы. Просто мы еще не отдаем себе отчета в этом.
1: Хорошо. А если бы вам пришлось назвать один какой-то замеченный вами факт, который не был освещен средствами массовой информации, но о котором вы бы хотели сообщить нашим зрителям, что бы вы назвали?
0: Что они там ненавидят христиан.
1: Ненавидят христиан?
0: Совершенно верно.
1: Но почему такое избирательное отношение к одной религии?
0: Потому что мы нетерпимы.
1: Потому что христиане нетерпимы?
0: Потому что мы считаемся фанатиками в их глазах. Они считают нас нетерпимыми. Я побывал на многочисленных собраниях, где в отношении настоящих верующих христиан применялись термины «основной враг» или «принципиальная угроза». Они рассматривают самих христиан и наше потенциальное влияние в структурных образованиях типа Конгресса как серьезное препятствие, которое следует преодолеть. Мы для них своего рода барьер. Но они пытаются взять этот барьер, прыгая с трамплина.
1: Гарри, вот такой вопрос. Ведь сам папа оказался вовлеченным в эти события, как, впрочем, и многие другие известные деятели христианства. Как же вы можете говорить, что они там ненавидят христиан?
2: Что ж, я скажу вам как. Когда я начал поднимать подобные вопросы, это стоило мне моей карьеры. Я работал в правительственных структурах, и мне поставили ультиматум. Или я замолкаю, или лишаюсь должности. В тех кругах христиан рассматривают как основное препятствие на пути к глобальному правлению, потому что христиане не захотят слиться с остальными религиями при создании унифицированной мировой религиозной системы, потому что христиане верят, что Иисус Христос есть единственный путь вследствие того, что Он совершил на Голгофском кресте. Настоящие библейские верующие настаивают на этом при любых обстоятельствах. И считается, что с ними надо как-то разделаться. Они у всех как бельмо на глазу.
1: Давайте прервемся на этой мысли. Нам с вами предстоит сейчас узнать нечто такое, во что лично я не верил до тех пор, пока своими глазами не увидел некоторые вещи, касающиеся становления этой новой всеобщей мировой религии.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри готов прокомментировать сейчас нечто такое, что до сих пор не укладывается у меня в голове. Все это, видимо, является осуществлением пророчеств, описанных в Библии. Я никогда, даже в самых невероятных фантазиях, не мог себе представить, что когда-нибудь мне придется увидеть то, о чем вы узнаете буквально через минуту. Итак, Гэри, вы можете процитировать отрывок из высказывания Михаила Горбачева в отношении Папы? Пожалуйста, прочтите.
1: Прежде чем я это сделаю, я хотел бы заметить, что в нашем расследовании в ходе посещения некоторых из упомянутых собраний встречается много ключевых фигур мирового масштаба. Но настоящим шоком для нас было то, что наиболее выдающимися фигурами этого движения оказались Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II. Я понимаю, что это вызовет удивление, но у меня здесь есть отрывок из речи Михаила Горбачева, где говорится о его взаимоотношениях с нынешним папой. Этот отрывок взят из газеты «Денвер Пост» 1992 года. Горбачев говорит: «Я вел интенсивную переписку с папой Иоанном Павлом II со времени нашей с ним встречи в Ватикане в декабре 1989 года. И хочу добавить,

0: что во время этой встречи он склонился у ног папы, тем самым признав над собой его авторитет. Он также сделал заявление, что папа Иоанн Павел II является высочайшим мировым авторитетом в области морали. А теперь позвольте мне вернуться к цитате. Он далее говорит: «В каждом из наших писем можно было обнаружить чувство обоюдной симпатии и понимания, которые родились у нас в результате нашей встречи. Не могу не выразить наше обоюдное желание продолжать и благополучно завершить начатое. Когда я был у него, то осознал, что папа всегда играл определенную роль в том, что мы теперь называем новым политическим мышлением. И, наконец, можно сказать, что все события, которые имели место за последние годы в Восточной Европе, были бы невозможны без усилий папы и его огромной роли, включая роль политическую, которую он сыграл на мировой арене».
1: Значит, эти двое связаны между собой?
0: Да, они связаны. И Горбачев видит в папе своего ближайшего союзника в деле строительства новой мировой цивилизации. Это как раз то, что мне хотелось бы донести до вас.
1: То есть то, что называется уставом Земли, это что-то вроде конституции всеобщего мирового правительства, всеобщей мировой экономики, всеобщей мировой армии и всеобщей мировой политической системы. При этом меня особенно заинтриговало то, что я увидел на видеозаписи некоторые заявления, сделанные нынешним папой.
0: Возвращаясь к 1986 году, он выступил инициатором первой публичной межконфессиональной встречи в Ассисе, в Италии, с которой у нас имеется какой-то прямо-таки удивительный видеоматериал. На встрече присутствовало свыше 200 религиозных лидеров со всего мира, включая Далай-ламу, символ и лидер буддизма. И вот, папа начинает активно призывать к объединению всех мировых религий вокруг Рима. Все эти люди теперь регулярно посещают Рим, потому что в наши дни проводится целый ряд подобных совещаний. А теперь, если сопоставить это с тем, что делает Горбачев в политической сфере через Организацию Объединенных Наций, то вы получите картину партнерства, при котором разные страны объединяются посредством ООН, и разные религиозные системы через Ватикан образуют некий альянс.
1: Расскажите о некоторых заявлениях папы, свидетелем которых вы были.
0: Ну, папа делал разного рода заявления по поводу власти Ватикана и того, как некоторым это может не понравиться, и что для этого существуют определенные причины. Я не могу сейчас привести все цитаты, но они приведены в моей книге «Новая мировая религия». Папа делал заявление относительно взаимопроникновения вер. На видео записано его заявление о том, что Дух Святой живет во всех людях, независимо от того, являются они христианами или нет. Это противоречит недавнему официальному заявлению Ватикана, которое сводится к тому, что только католицизм является единственным путем к истине, и становится очевидным, что между собой у них существует одно мнение, а для других религий они приберегли другое мнение.
1: Иначе они пытаются убедить в том, что все дороги ведут в Рим.
0: Да, именно так. Все дороги сходятся
1: в Риме. Вы говорили, что видели еще кое-что. Вы видели, как папа кланялся?
0: Я лично не видел, как он кланялся, но на видеозаписи видно, как при встрече с лидерами буддизма он фактически склонился перед буддистами. Он также принимал участие в индуистских оккультных ритуалах.
1: И вы видели это?
0: Это есть на видеозаписи. А как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Конкретно на этом видео, в 8-минутном сюжете, мы можем наблюдать, как папа либо присутствует, либо принимает непосредственное участие в различных оккультных ритуалах. Это кажется невероятным, но это факт. И снова полное молчание в средствах массовой информации. Если бы христиане увидели это, они бы изменили свое отношение к папе Иоанну Павлу II. Ведь он занял очень непримиримую позицию в отношении абортов. И это здорово. Но во многих других вопросах он поддерживает такие вещи, которые идут вразрез с верой большинства христиан.
1: Это так интересно, Гарри. Библейские пророчества ясно указывают на то, что религии сольются, и что появится единый мировой духовный лидер, и что все страны тоже сольются, и уже есть для этого технологии. Все это происходит на наших глазах. Поэтому первостепенное значение приобретает не то, что должно произойти с миром, оно уже происходит, а то, что произойдет лично с тобой. Самое главное в том, что если ты станешь близок к Богу прямо сейчас, пока ты смотришь эту программу, то, возможно, только через Иисуса, благодаря Его пролитой крови, смывающей с нас наши грехи, тогда, в общем, это не так уж важно, что происходит вокруг. Я знаю, есть мир лично для тебя, этот покой глубокий и истинный, целые реки покоя и мира.

0: Как-то раз учитель спросил ученика: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Счастливым».
1: Дали мне направление к психиатру.
2: Меня как бы засунули в институт.
3: О нет, опять понедельник.
4: Ура, пятница! Или поздравляю с окончанием недели.
5: Мое место в пожарной машине около окошка, и в частности в мои обязанности входит в ответ детям махать.
0: Ты не понял вопроса? Нет, это вы не поняли ответа.
5: Родился я в интеллигентной семье петербургской, и мои родители очень хотели, чтобы я стал, ну, как минимум, академиком. Но достаточно быстро понятно, что академик из меня не получится, учусь я не так хорошо, и уже в 17 лет я пошел работать.
2: То есть это было такое сильное давление, и будучи подростком, я просто не мог из-под этого давления выползти. Да, я ездил, безусловно, на нефтегазовые предприятия, на практику я смотрел, и, в принципе, перспектива работы была там даже, да. Вот, но я понимал, что мне это вот неинтересно, не хочу этим заниматься.
6: Мое первое образование, моя первая работа, это связано с юриспруденцией. Я училась на юриста. Плюс какое-то время я также работала в прокуратуре по делам несовершеннолетних. Вот это было очень морально тяжело, меня долго трясло от этого.
1: Представляете, подполковник ФСБ в обойме, на меня делают ставку, я в резерве на руководящей должности. Вдруг приходит к начальнику отдела кадров и говорит: «Товарищ полковник, я хочу увольняться. Пишу рапорт на увольнение. Как так? А что ты хочешь делать?» «Ну, я хочу стать массажистом».
5: В самом начале своего жизненного пути я попал в компанию, где считалось, что у человека нету призвания, нету, ну, неважно кем работать, главное, чтобы были деньги. Я сменил за это время достаточно много работ, но при этом все это время у меня вот был, сохранялся такой подход, что самое главное — это деньги, неважно кем ты работаешь, деньги принесут счастье.
7: Что мешает нам найти свое призвание? Прежде всего, установки, навязанные нам извне. Работай там, где выгодней. Учись, где престижней.
8: Главное – это помнить о главном, и тогда вас ждет успешный успех.
7: И вместо того, чтобы развивать свои таланты, мы стремимся туда, где просто больше доход. В итоге деньги стали практически единственной мечтой любого человека.
4: Крупное агентство по изучению общественного мнения провело большой опрос по всему миру. И выяснилось, что только 23% людей удовлетворены своей работой. Это означает, что только каждый четвертый человек трудится по призванию. А что же мешает найти призвание? Во-первых, мы не понимаем важности поиска призвания. Знаете, есть школа, институт, работа. Все идет своим чередом.

0: Зачем что-то менять? Во-вторых, мы забываем, кто мы. Носим множество масок, пытаемся понравиться окружающим. И со временем уже не помним свои истинные стремления и цели. И третье – это стереотипы, навязанные нам обществом. Вроде эта работа более престижна, здесь больше платят и тому подобное.
1: Единственное возможное преступление цветка – умереть, не раскрывшись. У нас в школе учился один парень, который просто обожал играть на гитаре. Самые сложные партии он разучивал всего за несколько дней. У него, несомненно, был талант, и он, конечно, хотел стать музыкантом. Но его родители были категорически против. Они говорили: «Музыкой сыт не будешь». И вместо музыкального училища отправили сына в банковский колледж. Шло время, он отучился, устраивался на различные работы, но долго нигде не задерживался, не испытывая удовлетворения и желания там работать. В итоге он начал употреблять алкоголь. Со временем, как и хотели родители, он забросил музыку. Но вместе с ней он забросил и всю свою жизнь.
2: Это мой случай. Меня как бы засунули в институт, вот. Вот. И я тянул лямку просто. Я не мог даже оттуда отчислиться. То есть меня так обременили различными, в общем, моментами, что я просто был повязан. И мне нужно было этот институт закончить. Да, я закончил его, все там. Ну и дальше как бы я уже начал сам что-то делать.
3: И вот я замечал, что, допустим, в моем окружении некоторым сотрудникам прям это нравится. Глаза горят, там, знаете, вот что-то там найти такого незаконного в квартире. А мне вот это никогда не нравилось. Я это делал и хорошо делал, потому что я давал присягу, потому что я профессионал. Но вот внутреннего удовольствия я от этого не получал.
4: Мне не было понятно, зачем я хожу на работу. Я не был хорош в том деле, которым я занимался, и мне не очень интересно было совершенствоваться. Это, конечно, давало чувство неудовлетворенности. Я шел на работу, как правило, как на пытку. То есть я испытывал удовлетворение сиюминутное на работе всего два раза, когда был аванс и когда была зарплата.
3: Когда ты занимаешься не своим делом, ну вот не своим. Вот я говорю, ты идешь на работу без удовольствия, там, ну и какие-то такие вот вещи. У тебя нет энергии, то рано или поздно твое призвание начнет стучать тебе по голове. Я это так называю. В моем случае вот это вот постучать по голове – это была операция. Это были проблемы со здоровьем. Это была потеря энергии, интереса какого-то к жизни даже, я бы так сказал. И вот важно услышать вот этот сигнал. Услышать, как тебе Создатель, Вселенная, стучится, говорит: «Эй, у меня на тебя другие планы».
5: Когда я работала юристом, было такое, что думаешь: «Господи, час остался до конца рабочего дня, 20 минут осталось до рабочего дня. Да когда же закончится этот рабочий день? Да что же это такое?» Потом наступает пятница. Да, пятница, вечер, Господи, расслабиться, выкинуть из головы все, что касается работы, отдохнуть спокойно два дня.
6: Нередко люди разочаровываются из-за того, что пытаются заниматься тем, что им навязали, к чему у них не лежит душа. Представьте человека с талантом архитектора, не построившего ни одного здания. Или хоккеиста, не забившего ни одной шайбы. Кузнеца, не создавшего ни одного изделия. Мы часто видим подобные примеры в жизни. Как правило, таких людей можно узнать по фразам:
7: «О нет, опять понедельник. Боже, только среда. Поздравляю с пятницей!»
0: У меня есть чат одноклассников, где мы регулярно общаемся. И там приходят сообщения вроде: «Ура, пятница!» или «Поздравляю с окончанием недели!» Мне кажется, это и есть признак нераскрытого призвания. А что же будет, если не раскрыть призвание? Во-первых, это разочарование. Человек, не реализовав себя, может уйти в депрессию, алкоголь или другие наркотики. Во-вторых, это посредственность. Человек так и не станет мастером ни в чем. Ну и третье. Он так и не испытает истинного внутреннего счастья. У меня был студенческий друг, звали его Валера. Он был настоящим харизматичным лидером. Футболистом, вратарем известного футбольного клуба. И даже ждал приглашения в национальную сборную. Но однажды из-за алкоголя он, к сожалению, был отчислен из клуба и бросил футбол. Мы долго не общались, а недавно я зашел в один из салонов мобильной связи и смотрю Валера. Он узнал меня, начал рассказывать, как он теперь здесь работает. И голос у него был какой-то тихий, взгляд потухший, будто и не Валера вовсе. Понимаете, наше призвание, оно как свет внутри нас. Если его не раскрыть, оно может погаснуть. Как вы думаете, может футболист по призванию быть по-настоящему счастлив, если он продает мобильные телефоны?
1: Если оценивать рыбу по ее способности лазить по деревьям, то она всю жизнь проживет с комплексом неполноценности. Альберт Эйнштейн.
2: Я увлекся хлебом просто в какой-то момент. Я до этого занимался, я работал в продажах, вот, работал в пиаре, и пока в пиаре работал, в общем, познакомился с одним человеком, который печет хлеб, и к нему я попал на мастер-класс. В итоге я сходил, он как бы там научил меня печь один вид хлеба, просто в формочке, да, на закваске. И это поменяло мою жизнь. Я пришел домой, я понял, что мне настолько это все понравилось, как бы, что я не могу не печь хлеб.
4: И в итоге все это, накопившись к 30 годам, привело меня к жизненному кризису, к депрессии, причем такой настоящей депрессии. Я сходил к врачу, и мне выписали даже антидепрессанты. Я где-то полгода, наверное, вообще ничего не хотел. Я потерял вообще какой-либо вкус жизни. Мне было совершенно неинтересно все, что вокруг меня происходит. Потом я начал потихонечку выбираться из депрессии и начал писать список того, чем бы я хотел заниматься и чем бы я не хотел заниматься. Мне однозначно хотелось, чтобы работа приносила чувство экстрима, адреналина. Мне было интересно что-то типа спасательства, то есть помогать людям, спасать людей и какое-либо служение. И как-то вот у меня эти пункты, ну, совершенно не женились, совершенно не объединялись в контексте какой-либо работы.
6: В каждом человеке есть таланты, и какие-то можно разглядеть легко, например, человек с детства хорошо рисует или у него идеальный слух. А есть таланты, которые раскрываются только в определенных ситуациях. Например, может ли человек случайно обнаружить у себя талант хирурга?
8: Ребята, я нашла скальпель у бабушки. Хочу попробовать себя в хирургии. Макс, ты вроде говорил, у тебя живот болит. Дай гляну, может, это аппендицит?
5: Ну и поскольку у меня со школьных времен было увлечение реставрацией кукол, и у меня началась вот эта история, что да, классно было бы попробовать саму мебель восстановить. Начала это изучать, ну, сначала в теории, и спустя некоторое время дозрела до того, что начала искать учебное заведение, чтобы уже выучиться на реставратора и стать профессионалом в этом деле.
3: Я участвовал в различных соревнованиях, и вот на одних из соревнований я повредил себе поясницу. Спина постоянно болела, даже после операции. И вот за это время я много начал изучать медицинской литературы, знаете, потому что таблетки не помогают. Я походил там по массажистам, тоже не получил эффекта. Ну и, конечно, стал искать выход сам. Тут человек меня за один сеанс поправил. Боль прошла. Все, я выхожу на службу. Я уже на тот момент подполковник. Молодой. На тот момент исполняю обязанности тоже по руководящей должности. Все хорошо. Но вот в голове у меня, знаете, прям вот как колокол звонит. Дун-дун-дун-дун. Я понимаю, что что-то важное я вот нащупал. Что-то очень важное и такое, знаете, там водораздельное для своей судьбы. И в один момент я просто понял, что я хочу сам помогать людям.
6: Как же нам найти свое призвание? Конечно, вряд ли кто-то прямо укажет его. типа гадалки или экстрасенса.

0: Доставщик еды.
1: Нет, не то.
0: Вы продавец овощей на центральном рынке, точка номер 29.
2: Сейчас очень много информации и очень много возможностей, где себя можно попробовать. Плюс есть какие-то там даже психологические тесты, да, там тренинги, где ты можешь себя просто, ну, понять, к чему у тебя даже просто склонность, да?
3: Чтобы найти призвание, нужно самому себе честно ответить на ряд вопросов. Так как основным критерием при выборе работы часто является зарплата, то задайте себе вопрос. Что бы вы делали, если бы вам не надо было работать из-за денег? К примеру, вы любимый племянник Билла Гейтса.
4: Вам посылка от дяди. Получите и распишитесь.
3: Продолжили бы вы тогда заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Возможно, сначала бы вы утолили свой материальный голод. Дом, машина, путешествия. А что дальше? Попробуйте составить список, чем бы вы хотели заниматься.
5: Слушать истории людей обязательно, которые получают удовольствие от своей работы, как они к этому шли. Прислушиваться к себе, когда человек что-то рассказывает о том, чем он занимается. Что ты испытываешь в этот момент?
3: Вопрос номер два. Что вы любите делать в свободное время? Может, у вас есть любимое хобби? Часто оно и есть призвание человека. Кто-то скажет, мне нравится просто лежать на диване. Тогда самое время для вопроса номер три. Нравится ли окружающим то, что вы делаете? Представьте, что вы перестали заниматься тем, что делаете. Расстроится ли кто-то из-за этого? А может, наоборот, только обрадуется?
0: Слава богу, Валера уволился и больше не занимается ремонтом.
6: Пробовать все, что можно. Я в свое время пожалела, что в школе, когда я училась, я не пробовала, не узнавала чего-то нового. Все равно юриспруденции я носила какие-то розовые очки. Я не узнавала что-то поподробнее. Я как представляла из фильма, что да, там классный адвокат, крутой юрист. Все. У меня вот эта картинка застыла. Было бы полезно пообщаться с теми, кто давно работает в этой профессии, понять какие-то подводные камни, возможно, напроситься, ну, скажем так, на экскурсию, в гости, в офис, посмотреть, как это все работает изнутри. Вот это был бы классный опыт и понять вообще, что мое, что нет.
7: Все слышали фразу «Главное поступить в университет, получить высшее образование, а там разберемся». Но статистика говорит о том, что 70% выпускников вузов не работают по специальности. Это говорит о том, что люди не ищут свое призвание. А как же его искать? Первое – это самоанализ. Задайте себе три вопроса. Что я хотел бы делать, если мне не нужно было зарабатывать деньги? Что мне нравится делать в свободное время? И что из того, что я делаю, нравится окружающим меня людям? Второй – это тестирование. Сейчас очень много тестов на определение типа личности, предрасположенность. И третье – это пробовать, искать и пробовать. Вы слышали фразу «стучите и откроют вам». Так вот, стучите. Посещайте всевозможные лекции, кружки, секции, мастер-классы. Пробуйте различную работу, различные виды деятельности. Стучите во все двери, и однажды дверь вашего призвания откроется для вас.
8: Успех – это одна часть таланта и 9 частей труда.
3: Тут есть одна ловушка. Часто мы считаем, что работа по призванию должна быть легкой, бесконечно радующей и быстро приносящей плоды в виде признания и денег. Но на самом деле, даже если мы движемся по призванию, мы все равно столкнемся с сомнениями и трудностями.
2: Первые 3 года я просто жил здесь. Я работал один, я все сам делал. Я пек, возил, грузил, таскал, убирал. Занимался обзвоном клиентов, поиском, дегустации проводил. То есть, ну, все вот это я сам делал. И это прям очень тяжело. Вот. Но мне это было в радость.
4: Периодически можно услышать фразу «это не мое». Человек бросает начатое дело просто потому, что столкнулся с препятствиями, не понимая, что трудности – это нормально, и впереди его ждет успех.
9: Могу сказать, что в первый день у меня было 2 человека на приеме, как только я открыл кабинет. Второй, третий, там 3-4 человека. Через месяц у меня была полная запись. И через полгода ко мне стали приезжать люди из других регионов, в Кызыл. И если ты хорош в своем деле, то к тебе обязательно придет и материальный достаток тоже. Обязательно. Я в этом убежден, и я это вижу вокруг, в том числе и по своей жизни тоже.
6: Трудности, они, конечно, будут всегда. Я, когда училась на реставратора, у меня было 2 работы одновременно. Я и юристом по удаленке работала, и реставратором работала. И в выходные я училась на реставратора. Это и морально, и физически тяжело. Я не высыпалась. Была периодически, да, в раздрае, когда даже бессонные ночи были просто из-за усталости.
3: То есть для раскрытия своего таланта прежде всего необходимо научиться самодисциплине, фокусировке внимания на цели, прилагать усилия и развивать силу воли. Если этого нет, то свое призвание можно не искать, оно не поможет. Есть масса примеров, когда даже очень талантливый человек ничего не добился в жизни и не смог реализовать свой талант.
2: Нет, на самом деле, я так скажу, любой труд достоин награды. Если ты будешь трудиться, ты обязательно в какой-то момент достигнешь результата. Вот. Но просто многие бросают на полпути. Ну и плюс сейчас такая тенденция, что хочется все и сразу. Кучу бабла, ничего не делать. Я, собственно говоря, такой же был. Я почему боялся вообще чем-то заниматься, тем, что мне реально нравится? Потому что за это не платили. Но на самом деле, благодаря своей жене, которая в меня поверила, она сказала, ну, тебе же нравится заниматься хлебом. Ты, говорит, закрыться успеешь всегда. Зато ты попробуешь и будешь знать.
7: Есть такая фраза: успех равно талант. Люди считают, что от таланта зависит все. Они говорят, что же вы хотели? Люди так талантливы, у него такой талант. У меня был одноклассник, у него были просто суперспособности по математике. Он мог прийти на контрольную и без всякой подготовки сдать ее на 5. Мне же, чтобы сдать эту же контрольную, приходилось целую неделю сидеть вечерами, не ходить гулять, и при этом я все равно сдавал ее только на 4. Но когда я так занимался, я тренировал дисциплину, способность долго трудиться и силу воли. Со временем мне удалось построить производственное предприятие, стать его руководителем. Статистика говорит о том, что многие талантливые люди ничего не добиваются в жизни именно из-за того, что у них нет привычки упорно трудиться. Поэтому в этой формуле не хватает одного главного компонента – труд.
8: Человек создан для счастья, как птица для полета. Проспер Мериме.
2: Для меня пекарня стала местом самореализации. Я искал не просто работу, а работу призвание. Ну, то есть, как бы, чтобы я хотел найти себя, свой путь, как бы, место, где я бы смог. Потому что я чувствовал, ну, что там у меня есть потенциал, но где его применить, я его не понимал. То есть, и я поехал, собственно говоря, я был на Афоне, я приехал туда, и с одним монахом я разговариваю, вот, я говорю, вот, не могу, как бы, себя найти, там, вот, вот. И он мне такой говорит, а ты у него спрашивал? Я такой, у кого? Он говорит, у него. Ты, говорит, у него попроси. И, говорит, обязательно, вот, он тебе откроет. И так случилось. После того, как я вернулся, вот я уже на тот момент, ну, увлекался хлебом, но начали складываться события так, что все пошло к пекарне.
3: И самое главное, наше призвание – это не количество денег, которые мы зарабатываем. И это не то, сколько лайков получают наши видео или фото. Наше призвание – это то, кем мы становимся. Это путь оттачивания целостной личности. Это то, что мы делаем, отбрасывая все лишнее, высекая из себя настоящего человека.
6: Я считаю, люди не находят свое призвание из-за страха. Они боятся что-то менять. Они привыкли сидеть вот в своем болоте, такие: «Ой, нет, у меня нет времени. Ой, у меня нет денег. Да что я буду сейчас все бросать и пробовать что-то новое? Ой, а вдруг не получится?»
3: Не обязательно достигать каких-то огромных результатов, думать о каких-то суперсвершениях. Это могут быть маленькие и самые простые дела. Мы можем работать кем угодно. Учителем в сельской школе, ветеринаром, кондитером. Но если наше дело формирует нас как личность, приносит нам радость и делает окружающих людей счастливее, то это наше призвание.
5: Эта работа дарит не колоссальное количество, колоссальный спектр эмоций. Эта работа дает ощущение служения, то есть это действительно большой коллектив людей, связанных едиными ценностями. Да.
7: Зачем вообще искать призвание? Всемирно известный врач Николай Пирогов, будучи еще ребенком в 10 лет, написал в своем дневнике: «Цель моей жизни – стать настоящим человеком». Когда ему было 15, его сестра тяжело заболела, и в их дом пришел врач, которому удалось ее спасти. В тот день он понял, что значит быть настоящим человеком, и принял решение стать врачом. Мне бы хотелось, чтобы каждый задумался: а как мне стать настоящим человеком? В чем мое призвание? Ведь можно всю жизнь прожить и так и не ответить себе на этот вопрос. И неделю за неделей просто ждать пятницы.
2: Это такое служение. То есть ты служишь своим талантом. Дан мне талант печь хлеб, да? И вот я этим талантом служу. И у каждого человека свой талант. Таким образом, то есть, как бы ты служишь, вот, и не думаешь о деньгах, а деньги – это просто приятное, так скажем, вознаграждение за то, что ты делаешь.
6: Испытываю невероятное удовлетворение, мне безумно нравится восстанавливать предметы, я прям готова жить в мастерской. Когда у меня были не самые простые периоды в жизни, мастерская прям спасала, это как такой островок безопасности для меня.
9: У меня были периоды в моей собственной жизни, когда я терял ощущение наполненности или смысла своей жизни. То есть вот для чего я? Вот сейчас я могу сказать, что у меня есть смысл. И я могу этим заниматься всю свою жизнь. И когда-нибудь, когда мне придет время уходить в другой мир, но я могу сказать, что я прожил жизнь не зря.
7: У Евтушенко есть стих: «Требую с грузчика, с доктора, с повара, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, и это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим. Каждый им должен быть».
8: В буфете жили 6 чашек и 1 чайник. Ночью, когда все люди спали, чайник хвастался перед чашками, что, в отличие от них, у него есть не только ушко, но еще и носик. Но вот однажды утром рука, разливая чай, уронила чайник. Он упал, и носик откололся. И ночью чайник уже не мог хвастаться перед чашками. Чайник без носика стал не нужен, и люди выбросили его в мусорную кучу. Шел дождь, снег, чайник был совершенно один. Но вот однажды его взяла старческая рука и отнесла к себе домой. Набила его землей. Затем рука положила туда зернышко. И одним ранним утром оттуда появился стебелек. А потом расцвела роза, прекрасная роза. И тогда чайник понял, для чего он существует на этой земле? Чтобы принести в этот мир нечто прекрасное.

0: Дорогие ребята, сегодня я вам предлагаю зарядку плюс мудрость. А помогут мне в этом юные гимнастки. Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, я в Библии прочитала. Мудрость стоит дороже жемчуга и даже дороже любых желаний.
1: Вау! А как нам стать самыми умными и мудрыми?
0: Конечно, надо стараться учиться. А еще каждый день делать зарядку, которая стимулирует работу головного мозга. Сегодня мы сделаем зарядку, которая поможет развивать память, речь, внимание и снизит утомляемость. Первое упражнение – дыхание животом. Оно насыщает мозг кислородом. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки прижаты к животу. Мы начинаем с резкого выдоха и прижимаем живот к себе. Выдохнули резко, оп, и вдохнули, выдохнули, прижали живот, вдохнули, надули живот, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох. Вдохнули, выдох, вдохнули. Закончили. Следующее упражнение называется «Односторонние шаги». Оно активизирует зоны мозга, ответственные за логику и счет. Чем медленнее вы будете выполнять эти упражнения, тем лучше научитесь считать. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки согнуты в локтях перед грудью. Начинаем с правой ноги. На раз поднимаем правую ногу и тянем к правому локтю. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левое колено и тянем к левому локтю. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – перекрестные шаги. Чем медленнее вы двигаетесь, тем быстрее работает ваш мозг. Исходное положение тоже. Руки снова согнуты перед грудью. Теперь мы поднимаем правое колено и тянем его к левому локтю. Раз. И два вернулись в исходное положение. Теперь поднимаем левое колено и тянем его к правому локтю. Три, четыре. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – рисуем ленивую восьмерку. Исходное положение – ноги слегка расставлены, правая рука согнута в локте перед грудью. Указательный палец правой руки сейчас рисует ленивую восьмерку, которая лежит на боку, начиная в правую сторону. Рисуем восьмерку – раз и два соединили. Еще раз – раз, два соединили. Еще раз. Раз, два. Закончили. Теперь то же самое левой рукой, левым указательным пальцем. Приготовились. Начали в левую сторону. Раз, два. Соединили. Влево. Раз, два. Соединили. Раз, два.

Два. Закончили. Теперь соединяем руки вместе и два указательных пальчика вместе. И рисуем двумя указательными пальчиками одновременно. Сначала вправо. Раз, вправо рисуем.

выполнять упражнения без ошибок, тем лучше будет работать мозг. Исходное положение, стоя, ноги на ширине плеч, правая рука на животе, левая на голове. Мы рисуем круги на животе и на голове. Приготовились? Начали. Рисуем круги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Поменяли руки. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Следующее упражнение называется «Крабик». Это упражнение помогает мозгу проснуться. Выполняется быстро. Исходное положение – сед на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. Поднимаем таз наверх. Делаем два шага вправо. Раз, два. Теперь влево. Раз, два. Теперь мы шагаем вперед два шага. Раз, два. Обратно. Раз, два. Молодцы. Передохнули, опустили, сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Готово. Шагаем вправо. Раз, два. Возвращаемся. Раз, два. Теперь прямо. Раз, два. И назад. Раз, два. Закончили. Для следующего упражнения возвращаемся в исходное положение, основная стойка. Встаем. Следующее упражнение – сова. Это упражнение помогает снизить напряжение в шее и плечевом поясе. Выполняется медленно. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. На раз мы поворачиваемся влево, поднимаем правую руку перед собой и держим ее левой рукой. Тянемся далеко-далеко влево. На два возвращаемся в исходное положение. На три поворачиваемся вправо, левую руку берем правой рукой, тянемся вправо и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, глубокий вдох, два, выдох, три, четыре, вдох, выдох, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох, выдох, вдох. Закончили.

Следующее упражнение называется «Кулак, ребро, ладонь». Оно способствует установлению межполушарных связей. Выполняется быстро. Сходное положение тоже. Поднимаем левую руку перед собой, ладошкой вверх. Представляем, что это наш столик. По столику мы ударяем сначала кулаком, потом ребром, потом ладошкой. Приготовились, делаем в быстром темпе. Раз, два, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. И последний раз кулак, ребро, ладошка. Молодцы, поменяли руки. Теперь правая ладошка у нас столик. Ударяем по столику левой рукой. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Молодцы. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили. И последнее упражнение – бабочка. Исходное положение – сядь на полу. Садимся на попу, соединяем ступни вместе, колени врозь. Ручки тянутся назад, спинка наверх, голова наверх. На раз делаем.

глубокий вдох, на два выдыхаем и тянемся ручками вперед, складываемся в складочку. Бабочка заснула. Приготовились. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Молодцы. Раз, не торопитесь. Два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Предлагаю делать эту зарядку для тела плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей кухне. Мои помощники Витя и Надя, вы готовы приступить к делу?
1: Да. Да.
0: Смотрите, какие у нас сегодня продукты красивые. Такие сочные помидорки, зелень.
1: И морковка.
0: Морковка и лук. Как вы думаете, что из этого будем готовить?
1: Салат.
2: Салат.
0: Они думают, что мы будем готовить салат. А вы как думаете, ребята? Ну, не догадались. Давайте тогда начнем издалека. Вы любите ходить в лес?
1: Да. Да. Там есть мои любимые землянички, ягодки. И там очень сильно свежий воздух.
0: А там еще много птичек всяких, зверьки всякие бегают. Видели в лесу кого-то?
1: Да. Я ежика видел с мышкой, хомячком, еще ящерицу.
0: Ух ты, а еще птичек всяких полно.
1: Ага. Да, но там очень много комаров.
0: Комаров. От комаров надо надевать сверху, на голову. Вот такое вот. Ой, нет. В это надо собирать что?
1: Грибы, ягоды.
0: Грибы. Ну, давайте мы с вами поговорим о грибах.
1: И ягодах.
0: Которые бывают ядовитыми. Вы знаете такие грибы?
1: Да.
0: Есть такие в лесу?
1: Да.
0: А бывают такие грибы, которые очень похожи на съедобные?
1: А, да. Да.
0: И они очень опасные.
1: Которые да. Не похожи на белые. Я видела такой гриб, еще, я думала, еще. Что он белый, но это оказалось не белый. Я не помню, как его зовут.
0: Да, чтобы
1: это
0: отличать.
1: Это ложный белый.
0: Да, ложные грибы. Такие грибы надо уметь отличать от хороших, от съедобных.
1: Видел, а я еще видел ложный опенок.
0: Да, они очень опасны. Если такой гриб попадет на стол, вся семья может отравиться. Надо обязательно учиться отличать грибы ложные от настоящих. А еще у грибов есть интересные названия. Я даже записал их на листок. Синявки, абабки, коровельники. Ну, понятное дело, красноголовики, серушки, зеленушки, ширики, чилики, сморчки, шубки, ну и козляки, в конце концов. Но есть один ложный гриб, который видно издалека. Он такой яркий, стоит на полянке.
1: Я
0: и всем
1: знаю.
0: Заявляет, меня есть нельзя. Его можно назвать самым честным грибом. Займемся приготовлением мухомора. Вкусного и полезного. Для этого мы возьмем сначала яйца. Они сварены вкрутую. Но не все. Вы знаете, как отличить вареное яйцо от сырого?
1: Наверное, вот эти. Я знаю.
0: А ну-ка, Надя.
1: Надо взять и покрутить. Если она может крутиться, то это значит вареное.
0: Ну-ка, попробуй, покажи нам как.
1: Это вареное.
0: Точно? Надо крутить, знаете как?
1: Она не крутится. Вот
0: тихонечко. О, смотри-ка, не крутится. И это не крутится. Так, откладываем сюда, которое не крутится. Ищите яйцо, которое будет крутиться.
1: Нет, это тоже
0: не крутится. Ну-ка, вот
1: это
0: попробуй.
1: Крутится, смотрите.
0: Возьмите себе по одному яйцу. Остальные кладем на место. Я вам дам тарелочки. Вы будете их чистить. И мы продолжим. Ага, как вы быстро. А знаете, как надо чистить культурные яички? Надо его ложечкой постучать. Вот так.
1: А можно просто руками?
0: Вы уже быстро справились с ними. Ну, давайте, чистим. А вы знаете, что я сделал, чтобы яйцо хорошо чистилось?
1: Нет.
0: После того, как оно сварилось, я сразу же опустил его в холодную воду на 10 минут. И оно после этого очень хорошо чистится. Хорошо, кладите сюда. Молодцы. Затем нужно у яйца срезать верхушку. С одной стороны и с другой.
1: А можно я ее съем?
0: А, нет, подожди. Итак, наш гриб будет уверенно стоять на своей ножке. Хорошо, мне нужно будет теперь достать отсюда желток, чтобы мы могли положить туда начинку. А для начинки нам нужно будет порезать лук.
1: Только не я, у меня глаза щиплет. Я лучше отойду подальше.
0: Ну тогда потри нам морковку на терке. Вон там терочка есть. Надюш, справишься.
1: Да я лука вообще не боюсь. Я от него защищаюсь очками для плавания.
0: Вот это ты здорово придумала.
1: Мой нож.
0: Держи, Надюш. А я прочитал еще об одном способе, как сделать так, чтобы лук не щипал вам глаза. Нужно на несколько минут положить его перед приготовлением в холодильник или подержать под струей холодной воды. А можно просто смочить ножик в холодной воде и начинать резать.

0: Так, ну еще можно нарезать немножко зелени, она нам пригодится. Чтобы сделать начинку.
1: А лук надо мелко-мелко резать?
0: Да, меленько. Чтобы большие куски не попадались.
1: Все, дядя Леш, куда положить?
0: Давай, ссыпай вот в эту мисочку. Витя, ты тоже закончила?
2: Да.
1: Витя, я уже закончила. Можешь идти сюда.
0: Хорошо.
1: Ух, как запотели-то.
0: Сейчас нам нужно все эти три компонента хорошенько перемешать. Добавить туда сметану и посолить. Перемешивай, Витя. И немножечко соли.
2: А вкусно?
0: Будет вкусно.
2: Скорее бы попробовать.
1: А можно мне то, что осталось, покушать?
0: Нет, это не то, что осталось. В эту начинку можно положить зелень, можно измельчить желток, да, и все использовать в этот салатик.
1: Ух ты, молодец.
2: Вот уже есть. Довольно сыном.
1: А зелень нам для чего, дядь Леша?
0: Мы все сюда сейчас используем. Так. Вот это сюда. Перемешивай. И сейчас мы с вами уберем мусор. Подождите секундочку. Надюш, давай тоже свою, чтобы он нам не мешал. Держи и туда вниз.
2: А салатик уже готов.
0: Салатик готов. И мы с вами будем накладывать каждый свое яйцо начинку. Держите. Я вам выдаю ложечки. Держи, Надюш.
2: Спасибо.
0: Ага.

0: И мне тоже. И мы с вами кладем начинку внутрь. Давай ведь мы вот сюда поставим, чтобы все достали.
1: А засовывать эту начинку можно краешком ложечки.
0: Даже так?
1: Так удобнее.
2: Туда мощь так уместится.
0: Наполняем хорошенько, чтобы вкусно было. И было что поесть.
2: Я как раз проголодался.
0: Значит, мы вовремя делаем наши мухоморы. Ну, у кого получилось?
2: У меня.
0: Молодцы. Ставим. И теперь нужно сделать для них шляпки. А шляпки, как вы догадались уже, мы сделаем...
2: Из помидор.
0: Правильно, из помидор. Давайте я вам срежу и покажу, как мы дальше сделаем. Надо срезать одну сторону. И дальше ложечкой выбрать серединку. Попробуй ведь.
2: Так.
0: Вот, клади сюда рядышком. Надя, получится у тебя? И накрывайте свой мухомор шляпкой.
2: Где же пятнышки?
0: Пятнышки? Из чего же нам сделать пятнышки?
2: А может, из оставшихся эти? Или из сметаны?
0: Правильно, Надя. Мы нальем немножко сметанки. Достанем вот здесь вот маленькую мисочку. И сделаем пятнышки. Нам немножко нужно сметанки. Держи ведь. Маленькой такой ложечкой.
2: Вот.
0: Так. Украшаем. Ну как? Красиво получилось?
2: Да. У меня мухомор готов. У меня тоже.
0: Здорово. Давайте поставим их на общую тарелку.
2: Вот. В лесу мухоморы растут.
0: В лесу мухоморы растут.
2: Но только съедобные.
0: И украсим эту полянку зеленью. Надь, держи. Мы будем сейчас обрывать зеленые листочки и складывать на тарелочку. Держи ведь. Да, сами листочки берем. Красивые такие, кудрявые. Вот так.
2: Вот грибы тоже надо не забыть. Ребят, на всякий случай тоже, если вам захочется попробовать, готовьте такие мухоморы. Наверное, будет очень вкусно.
3: Наверное, а точно.
0: Если родители придут домой, а дома их ждет на столе такой удивительный сюрприз.
4: Они удивятся и скажут, откуда у нас дома мухоморы? На что, грибы заявились?
0: А если зимой, представляете?
2: Да.
5: Ну? А мы у вас опять кое-что стащили.
0: Опять. Ну что? Посмотрите, какая красота у нас получилась.
2: Да. И вкусно.
0: Приятного аппетита.

Знакомо ли вам, друзья, такое кондитерское изделие, как тахинная халва? На самом деле это популярная восточная сладость, которую сегодня можно приобрести в любом супермаркете или отведать в кафе. А знаете ли вы, что ее основным ингредиентом является кунжут? Именно он придает лакомству свой неповторимый вкус. А еще, оказывается, его семена очень полезны. Давайте поговорим сегодня о кунжуте подробнее и для начала узнаем, что он собой представляет и где растет. Кунжут относится к одной из древнейших масличных культур. По некоторым археологическим данным, он упоминается в хозяйственных документах таких государств, как Вавилон, Ассирия и Урарту. В то время масло, добываемое из его семян, люди использовали в лечебных целях. Сегодня растения культивируют в Индии, Китае, Танзании, Закавказье и с успехом используют как пищевой продукт. Кунжут – культура неприхотливая и дает хороший урожай даже в весьма засушливых условиях. Поэтому он прекрасно растет и на африканском континенте. Цветки этого растения похожи на колокольчики и чаще имеют нежный сиреневый оттенок. Семена созревают в зеленых стручках, которые по внешнему виду напоминают маленькие коробочки. В природе существует несколько видов кунжута, но в кулинарии применяют только два – белосемянный и черносемянный. Кстати, черный кунжут более ароматный. Давайте сейчас посмотрим, как продукт используется. Традиционно семенами кунжута посыпают мучные изделия – булочки, печенье, десерты. Своеобразным вкусом обладают слегка обжаренные семена. Особо популярен кунжут в блюдах восточной кухни. Из молотого семени готовят густую пасту с ореховым привкусом и производят сладкие изделия. Это как раз халва, которую мы упоминали в начале, и казинаки. Кроме того, кунжут используют в качестве приправы. Им заправляют гарниры и салаты. Очень ароматными получаются блюда из риса, посыпанные сухой смесью из кунжутных семян и соли. В кулинарии широко используется и масло кунжута. На вкус оно чем-то напоминает оливковое, но является более ароматным и меньше горчит. Им заправляют овощные и мясные блюда, а также сырные салаты. Кстати, жарить на нем не рекомендуется, так как оно сразу начинает гореть. А теперь перейдем к полезным свойствам культуры. Кунжут наполнен белками, углеводами, витаминами и минералами. Наверное, мало кто знает, насколько продукт богат кальцием. Оказывается, его в кунжуте больше, чем в твороге или сыре. Например, в 100 граммах неочищенных семян в среднем содержится 975 миллиграммов кальция. Именно поэтому семена кунжута так полезны для нашей костной ткани. Диетологами отмечено, что при регулярном употреблении кунжутного семени тело человека становится крепче. Также в состав кунжута входит особое вещество – рибофлавин, который положительно влияет на наше физическое развитие и, в частности, стимулирует рост. К тому же он укрепляет волосы, ногти и улучшает внешний вид кожи. Кроме того, продукт богат железом. А этот элемент улучшает состав крови и повышает гемоглобин. Кунжутное масло тоже является ценным. По степени полезности оно даже превосходит подсолнечное. Оно насыщено необходимыми жирными кислотами и эфирными маслами. А одной из наиболее важных его функций является очищение организма от шлаков. Теперь определимся, как и в каких количествах мы будем употреблять кунжут. Дабы извлечь из продукта все полезные свойства, его стоит размачивать или подогревать. К тому же в таком виде семечки будет проще пережевывать. В этих же целях их рекомендуется перемалывать. Но делать это нужно непосредственно перед употреблением, так как в молотом виде они скорее начинают горчить. Кстати, если размоченные семена измельчить в блендере в сочетании с водой, получится вкусный и полезный напиток, в какой-то степени напоминающий миндальное молоко. А для того, чтобы блюдо стало сладким, в блендер нужно добавить несколько фиников. Как и любой продукт, кунжут имеет свои показания и противопоказания. Для взрослого здорового человека оптимальная суточная норма не должна превышать 2-3 чайных ложек.
Стоит быть осторожными в поедании этого семени людям, склонным к аллергии, и беременным женщинам. А тем, у кого из вас имеются какие-либо серьезные заболевания, консультация врача и вовсе необходима. Ну и в завершение дадим небольшие рекомендации по выбору и хранению продукта. Покупать семена кунжута лучше всего на развес или в прозрачном пакете, чтобы оценить их внешний вид. Они непременно должны быть

сухими и рассыпчатыми, ни в коем случае не слипшимися. Лучше приобретать неочищенный продукт, в нем больше пользы. Держите семена в прохладном темном месте в плотно закрытом контейнере. Таким путем вы увеличите срок их хранения. В первой главе книги «Бытие» описано, как Бог повелел земле произрастить траву, сеющее семя. Так земля произвела и кунжут, а Творец предложил нам его в пищу. Давайте включать этот полезный продукт в рацион своего питания, чтобы быть крепкими и здоровыми.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я подобрал название этой передачи с определенной целью, ведь это век мышления. Наше поколение хочет знать, есть ли что-нибудь, что подтверждает научно то, о чем ты говоришь. Да, подтверждает. Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе. Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения. Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств творения в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным,

Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением. Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере, озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун. Фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь, и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом, и от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова: «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана, и можешь ли ты связать его язык?» И затем Бог добавил: «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание: кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан и китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал: «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало и в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма, можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал,
необходимо было его

бо продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях, которые выдыхали огонь или извергали огонь, если это возможно. Согласитесь, это звучит совершенно абсурдно. И опять-таки критики Библии и циники очень любят указывать на 41 главу книги Иова, подвергая различным атакам достоверность всего Писания. Но если бы подобное создание, подобное творение существовало, если бы какое-то животное существо могло извергать из себя огонь, это могло бы произойти только в 6 научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения, ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был бы довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит: «Посмотри на это творение Левиафана, ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его». Но само описание указывает на то, что Левиафан жил в океане и был в море. И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символическое, но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится: «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии и у дракона на озере Тун глаза загорались биолюминесценным светом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит его: во-первых, обрати внимание. Обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, а вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он извергал, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит: когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак. Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например,

Если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах. Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову, «Когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя, это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера». И уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху. И фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели, они были столбами или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре, поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море, и ты заметишь сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами, серый фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, который очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами. Китайские моряки, или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт, когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachyonyx coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachyonyx coleoptera обжег ее так, что это было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachyonyx coleoptera, также и Pharosophus, еще один вид жука той же породы,
заключает в себе особую специфику.

специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном. Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически необходимо было бы специально создать камеру, как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации. Оказалось, этих пульсаций 2000 в секунду. 2000 герц. В секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины. Знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество». Здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря. Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. А возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на северноамериканских огненных мух. Probotenus patenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, северноамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. Если проделать это несколько

миллиона фраз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности эта муха — ядерный реактор. И благодаря Люцифересу и Люциферину выделяется еще и фотон. Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще одном жучке. Мы его назвали Тиника Самарикус. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Тиникар Самарикус. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Брахинис калиоптера, а другой — Феррософус. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам. Вот это мезозавр бразоленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного левиафана. Я верю, что вы осознаете, что Бог держит в своих руках как нашу землю, так и все на ней. Я верю, что вы узнали о том, что если Бог описывает нам какое-то творение, каким странным оно ни казалось бы, это совершенная истина и правда.

0: Почему же все говорят о том, что важно иметь ясную определенную цель? И как же построить путь и план, который поможет нам самореализоваться в жизни? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы поговорим с вами в рамках нашего цикла «Путь к самореализации», да, на такую важную тему, как цели. Почему важно оставаться на правильном жизненном пути и как цели помогут нам самореализоваться?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос к вам. Вот как вы сами считаете, почему действительно в жизни важно иметь цели? То, о чем многие говорят. Вот считаете ли вы это важным?
2: Мне кажется, что цели, ну, краткосрочные на день, к примеру, да, на неделю, или долгосрочные какие-то жизненные, они помогают упорядочить жизнь человека. Они очень много лишнего времени, которое мы тратим на что-либо, убирают, и они помогают сфокусироваться и двигаться, ну, к тому, что мы хотим. Поэтому целеполагание, на мой взгляд, очень важная часть жизни человека.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Цели – это, скорее всего, то, из чего состоит наша жизнь. Но очень часто это происходит естественным путем. Мы не сидим и не думаем, какую же мне цель поставить, как мне ее попасть, какие мне там конкретные шаги. Некоторые и так живут, но, мне кажется, у большинства людей целеполагание происходит естественно. Мы называем это, может, что там, планированием каким-то там, да? Uh-huh. Вот. Просто жизнь идет своим чередом, и я ставлю определенные задачи перед собой, как вот было сказано, на день, там, на неделю, на год, там, мечты какие-то свои, и потихонечку я двигаюсь к этому.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, я замечаю, что есть два типа людей, для которых действительно не так важны какие-то долгосрочные цели. Они там реализуют что-то вот здесь и сейчас, и благодаря этому чувствуют какую-то уверенность в жизни. Но мне кажется, что тема целеполагания, она очень связана тесно с понятием смысла жизни. Поэтому если ко мне, например, приходят люди, которые ищут свое призвание, ищут способ для там, профессионального, финансового роста, я обычно сразу говорю о том, что вообще легче всего строить свои планы о развитии через

0: Мама увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
1: Вот вы затронули момент, что цели должны быть такими конкретными. Да, вот они ясными, конкретными. А считаете ли вы, что цели должны быть также амбициозными, там, сложными? И почему, если вдруг вы так считаете, вот цели должны быть такими, вот, что называется современным словом, челленджить человека, да, часто используют это как челлендж, такой вызов определенный. Почему цели должны быть вот этим вызовом для человека?
2: Я вот думаю, что мы очень разные, и действительно есть люди, для которых этот челлендж маленький на самом деле, но это его челлендж, его вызов, если можно так сказать. Но в целом, чем больше, скажем, ресурса эмоционального у человека справляться с трудностями, с барьерами, с преградами, то, конечно, такой человек должен ставить и амбициозные цели в том числе. Потому что амбициозные цели, ну, это то, что стимулирует нас. Это как в педагогике есть такая тема, как зона ближайшего развития. То есть это то, что я могу в перспективе, опираясь на то, что у меня сейчас есть, освоить. И когда этого нет, ну, мы немножечко так вот движемся, ну, не так движемся, не столь энергично, как могли бы. То есть это запустить больший потенциал в себе. И поэтому такие цели, мне кажется, нужны в жизни человека, которые чуть-чуть завышают даже его где-то возможности реальные на сегодня.
3: Не будет ли же человек в некой утопии? Вот он о чем-то там помечтал, поставил там амбициозную цель, он к ней идет, до нее не доходит, потом он разочаровывается, что-то переосмысляет, и потом в конце концов спускается с небес на землю. А зачем?
2: Нет, ну вот здесь очень важна вот эта пропорция между «я сейчас» и «я хочу быть». Она должна быть измеримой. То есть это планка, через которую ты хочешь перепрыгнуть, она не должна быть просто, вот я захотела, я нарисовала эту планку, я возьму там 8 метров высоту. Она должна опираться на то, а насколько ты мог раньше прыгнуть, а что ты умеешь. То есть эта амбициозность, она не пустая, она не обдуманная, она взвешенная. И в ней есть чуть-чуть здоровая доля риска, как мне кажется. Как и в любом деле, когда мы чуть-чуть еще даем себе фору, да, что я попробую еще выше даже сделать. То есть она не оторвана от реальности.
4: Ну, вот по поводу оторванности от реальности, мне очень понятен этот вопрос, потому что ко мне сейчас очень много приходит людей, которые ставят перед собой чрезмерные цели, и это действительно приводит к какому-то надрыву, слому эмоциональному, потому что люди оказываются просто в кризисе, потому что понимают, там вот банальные вещи, типа вот мне уже 23, а я еще там не заработал себе на пентхаус, на Lamborghini, и живу где-то вот в Москве.
2: Ну, нарисовал себе, да, некий план жизни и не достиг его.
4: И получается, что когда этот план, он действительно оторван от реальности, то мы, и чем больше разрыв между желаемым и действительным, тем глубже конфликт. Чем глубже конфликт, тем труднее человеку выбраться из этой ямы. И поэтому, да, нам важно ставить амбициозные цели. Я считаю, что это вообще очень мощный такой стимул для того, чтобы в принципе идти вперед. Но важно понимать, вот морковка, которая висит перед ослом, кто ее повесил? Ты сам ее осознал и сделал ее как своим стимулом для развития? Или все-таки это какие-то
2: общество,
4: навязывания обществом стереотипы, зачастую недостижимые, непонятные и
2: невозможно
4: не
2: про твою жизнь.
1: Мы обязательно об этом тоже еще поговорим. Вот здесь вот я бы хотел, знаете, как найти некую золотую середину.
4: Да.
1: Когда мы говорим об амбициозности целей, да, мы должны сказать о реалистичности в том числе.
2: Безусловно, потому что чтобы это не было просто мечтанием, я вот помечтал.
1: Два слова, амбициозность и реалистичность, наверное, понятия должны вместе быть. Да? Это как вот в питании, к примеру. Но, образно говоря, если я буду всегда питаться там, детским питанием, то, наверное, я не буду развиваться как полноценная личность. Я не стану очень здоровым человеком, если я буду на детском питании быть.
2: Да? Поэтому детям дают твердую пищу.
1: Постепенно,
2: чтобы учились жевать.
1: Пережеванной к твердой. Постепенно. И добавляют им. Да? Или как в спорте. Сегодня я отжимаюсь 8 раз, но завтра я поставлю себе 9 раз. Я не поставлю 108. Да, а я 9 раз. А послезавтра, может быть, я уже смогу и 10 раз отжаться. Ну, или там подтянуться. И для меня вот эта амбициозность, она просто связана с тем, что иногда люди думают, раз амбициозная, значит, это какая-то недостижимая, невыполнимая. Угу. Пусть она будет всего лишь на один маленький шаг выше.
2: И это ни в коей мере не эгоизм, амбициозность. Мы должны понимать, что амбициозность – это во многом очень хороший двигатель очень многих вещей, которые

0: В жизни появились очень многие достижения, технологии и так далее, которые благодаря тому, что люди посмотрели шире за рамки возможного и попробовали за эти рамки перейти, благодаря этому они смогли что-то еще новую реальность открыть.
1: А какие вы в своей жизненной практике используете там методики или техники? Как вы планируете? Как вы ставите цели? Есть ли что-то, чем вы можете поделиться? Как это у вас происходит?
2: Мне очень нравится система SMART. Вот, там как раз есть пять критериев, на основании которых можно поставить цели. Но в
1: Там
2: первую
1: есть еще
2: очередь
1: критерий, который мы не называли, измеримость, да,
2: измеримость. Вот про
1: вторая
2: нее
1: буква,
2: я как
1: если
2: раз и
1: первая
2: хотела сказать.
1: буква,
2: Да.
1: да.
2: Это сначала, значит,
1: Конкретно?
2: конкретные, измеримые, определенные по времени,
1: Амбициозные?
2: амбициозные, и последнее это
1: Реалистичные?
2: реалистичные. То есть вот эти вот все принципы, они на самом деле очень конкретные, очень понятные, очень практичные. Единственное, что вот когда мы говорим про амбиции, вот ты говоришь, что человек стремится там к каким-то завышенным ожиданиям. Мне кажется, завышенные ожидания — это то, что в нас Господь и вложил. Он же вложил в нас такое вот это именно стремление к чему-то
1: Больше, да?
2: выходящему за пределы вот нашей реальности, к вечной жизни, да, к развитию потенциала, к взаимодействию с самим Творцом. И это очень амбициозные цели. Но мы не можем ее достичь здесь и сейчас. Но в то же время мы можем сохранять этот вектор. Вот это вот понятие вектора для меня является основным. Пусть этот вектор будет обозначен как нечто такое масштабное, важное для меня, имеющее отклик в моем сердце, да? Но при этом цели, которые я ставлю на пути вот по этому вектору, они рассчитаны на то, что я могу, на то, какие у меня обстоятельства. Они могут корректироваться в зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь, в зависимости от того, какие события со мной происходят. Но вектор сохраняется, и это очень много сил и энергии дает преодолевать какие-то трудности.
0: Ну, я тоже слышала о технике смарт-планирования. Не скажу, что я всегда расписываю, но тем не менее некий каркас все равно есть в голове. Мне еще нравится другая техника, в которой можно расписать долгосрочные свои какие-то обязательства, задачи и те, которые вот здесь актуальны. И вот это планирование долгосрочных помогает не оставлять все время только здесь, на вот том, что здесь сейчас, вот ежедневные задачи, рутины, а держать в фокусе вот в этом векторе, о котором говорит Айгуль, еще и те вещи, которые, может быть, сейчас еще не требуют до большего внимания, но которые нужны также, и в них тоже нужно вкладывать. Мне кажется, таких техник очень много, целеполагания. Кто-то записывает, кто-то ежедневно записывает. Кто-то планирует что-то. Некоторые люди планируют даже не только задачи, которые они будут решать. Есть люди, которые планируют, что они будут одевать на всю неделю. А меню есть люди, которые прописывают на неделю. Это помогает как-то упорядочить жизнь, в какой-то структуре быть. И для многих людей это, ну, еще и комфортно, когда есть
3: Да.
0: некое планирование.
3: Да, но не все в этом нуждаются.
0: Не все, не все.
1: Да, просто сейчас время, когда так много различных стрессоров определенных, да,
0: И
1: очень много
0: пожиратели времени.
1: изменений, или пожирателей времени, и некое планирование помогает хотя бы двигаться по каркасу определенному цели. И вот я тоже люблю выстраивать свое планирование больше. Знаешь, как вот ты сказал это слово «каркас», вот у меня каркас в разных направлениях. Я понимаю, что, например, в следующем году я хочу вот в этих нескольких сферах, например, там, сфера здоровья, я должен поработать с темой, ну, к примеру, понимаю, что-то я начал часто простывать. Все, я должен поработать с темой там ухо, горло, нос, например, да. Вот эта тема будет изучение, там пролечить, или вот в следующем году я посвящу там какому-то другому моменту, связанному со здоровьем. А если это с другим связано, с реализацией в творчестве, я понимаю, что я хочу научиться делать первые шаги, развивать там вокальные способности, которые я вижу, что мне нравится, когда я пою в душе, ну так, в шутку, да, говоря. И я понимаю, что получается петь в хоре, например, надо развивать. И я хочу хотя бы взять там 10 уроков в следующем году там с вокалистом. И я вот забрасываю себе вот каркас вот в этом направлении, что в следующем году я вот здесь вот в этом поработаю.
0: То есть как бы по зонам,
1: по
0: если
1: определенным
0: жизнь.
1: зонам, набрасываю себе, что я хочу сделать, чтобы успеть как бы все зоны. И тогда я буду чувствовать, что я не только там в работе весь был весь год, и весь год прошел, а я остальные моменты, ну, например, там поставил себе цель, нужно в спорт вернуться более сильный, кроме гимнастики по утрам дома, все-таки я понимаю, что хочу вернуться в спорт, и в этом году я возвращаюсь еще дополнительно в тренажерный зал. Ну вот я набрасываю вот так вот. Угу.
3: Получается, что у цели есть такой момент, как следование за нуждой. То есть горло заболело, это нужда, я следую за ней, чтобы... И как решить этот вопрос? Следование за мечтой. Я, например, там хочу научиться творчеству, ну вот как ты сейчас сказал, да? И поэтому я ставлю цели, следую за этой мечтой. Но есть еще один очень важный момент с библейской точки зрения. За кем мы должны следовать? Или как-то, ну, может, слово должно не очень хорошее. Но есть такой момент, как следование за Богом. Иногда цели даже не мы в своей жизни ставим. Иногда может случиться так, что Бог придет в твою жизнь и скажет, я ставлю перед твоей жизнью вот такие цели. Ну, как это было, например, в жизни с Авраамом, да? Он пришел к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты пошел туда, и от тебя произойдет великий народ, и от тебя потом рано или поздно родится Мессия. Бог приходит к Захарии, с Елисаветой, и говорит, у тебя родится сын, который укажет на Мессию. Бог приходит к Марии и говорит, у тебя родится Спаситель. Да? И здесь вопрос, ставь, не ставь цель, но ты в своем сердце, если поставил главную цель, следовать за Богом, ты будешь и этот вектор тоже в своей жизни не упускать. Наверное, он будет даже ключевым.
2: Мне очень нравится в отношениях с Богом тот факт, что Он, изначально зная нас, Он дает нам то, к чему у нас у самих лежит сердце. То есть, создавая нас, Он уже вложил в нас вот эти вот векторы желаний, и потом Он же их и реализует. И что самое интересное, вот я наблюдаю за жизнью Авраама и понимаю, что вот сколько он ошибок сделал на пути к той цели, которую ему дал Господь. Он как прародитель целого народа, который должен был там быть, ну, по идее, представитель Бога должен быть идеальным, да? Но Авраам много ошибок совершил на этом пути. Но Бог также берет на себя ответственность за наши ошибки. И мы зачастую, вот если мы в отрыве от духовной темы ставим перед собой цели, мы воспринимаем это как нечто, знаете, такое жесткое, законсервированное, предъявляющее к нам большие требования. Но когда мы в духовную плоскость переходим, мы понимаем, что Господь дает нам хотение и действия по своему благоволению, и что Он берет на себя ответственность за реализацию наших целей. И мне кажется, вот эта вот сцепка, да, с тем, кто тебя любит, кто обладает мудростью, терпением и силой для того, чтобы вести тебя по этому пути, она так много напряжения с человека снимает. И как здорово, что у нас есть такая возможность обратиться вот за тем, чтобы поставить цели, да, за тем, как мы их реализуем, к нашему Богу.
1: Вот важный момент мы затронули. Есть, скажем, главные цели, главные приоритеты по жизни, да, и они, конечно, должны быть связаны и проверены, скажем так, на том, что не отклоняемся ли мы на что-то другое, кроме того, что мы должны в первую очередь подумать там, о душе, о собственном развитии, о том, что нам нужно самореализовываться в творчестве, которое может в том числе идти в добро, в служение, там, в семье, в нашей, в профессии и так далее. То есть какие-то главные вещи. Но есть, мы тоже затрагивали этот момент, очень много внешних факторов, которые пытаются нас сбить. И эти факторы, или этот компас, да, назовем его, немножко сбить и стрелку подвинуть. То есть внешнее влияние. Вот как нам защищаться от этого внешнего влияния, чтобы не поддаваться под него и не быть, вот, как ты приводила пример, когда приходят клиенты наши, а у них совершенно какие-то цели связаны в основном только с внешними моментами в жизни, там, купить крутую машину, и я ее не купил, и поэтому у меня смысла больше жизни нет. Вот как нам защищаться от влияния такого сильного, пагубного, которое сейчас в окружающей среде оказывается на человека?
0: Я думаю, что здесь очень важно и про мотивы разобраться немножечко, а для кого, для чего я это делаю, что я хочу этим сказать миру. То есть, мне кажется, это про какое-то неумение услышать себя. Человек, который ориентируется на внешнее, скорее всего, ему сказать «прислушайся к себе», ему будет очень сложно прислушаться к себе. И здесь какой-то путь к тому, а для чего я это делаю, кому и что я хочу доказать этим, чье одобрение я хочу, в чьих глазах восторг хочу увидеть, если я этого достигну. Мне кажется, вот здесь вот те духовные вещи, о которых говорит Дмитрий, они очень важны, потому что они как раз помогают сфокусироваться не только на материальных каких-то вещах, сфокусироваться на каких-то ценностях, которые выходят за рамки материальных, это и ценности отношений, в том числе с близкими, с родными, которые тоже

0: тоже являются важным приоритетом жизни, и на которые тоже стоит уделять внимание и ставить их тоже в долгосрочное планирование отношения с друзьями и близкими.
1: И мне кажется, если мы еще говорим о целях, нам важно понимать, на что мы опираемся. Вот так или иначе, понятие опора, оно вообще центральное во всех направлениях, связанных с саморазвитием.
2: Некий фундамент, да?
1: Должен быть фундамент, и что ты ставишь вот в свой фундамент. Вот если, как говорит Мария, там, эта тема, чье восхищение я хочу увидеть, да, то это вопрос, а что ты замещаешь? Чего в твоей структуре личности тебе не хватает, что тебе легче перенести точку контроля вовне, на других людей, на другие ценности? И всегда это какая-то компенсация. И нам нужно, вот как раз-таки работа психологов и заключается в том, чтобы найти, где у тебя потеряна опора на самом себе, и где произошел перенос на внешние точки опоры. И вернуть это все себе. Потому что когда контроль находится под моим, в моих руках, то я уже понимаю, что я несу ответственность за свои решения, за свои цели, за их реализацию и за то удовлетворение, которое я получаю от того, что я делаю. И это, наверное, такой очень центральный вопрос такой глубокой проработки.
3: Да, иначе может получиться, как у одного великого человека, который даже и написал часть Библии, Экклезиаст, да? Он написал, что я предпринял большие дела, построил себе дома, виноградники, и тут перечисляется, что он только не сделал. И в конце концов он пишет, да, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял. Сердце у него были возможности, он был царем, да, израильским. Оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета, и томление духа, и нет одних пользы под солнцем. И никакой целеполагания и достижения цели ему не помогло. Да? И в конце концов он делает вывод, помни сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Вот она опора. Если этой опоры не будет, то и целеполагание, в принципе, оно не поможет.
0: Мне хотелось бы еще, чтобы мы все-таки вот этот внешний голос, внешний посыл, который к нам идет, к нашим целям, тоже полностью не игнорировали, тоже какой-то баланс имели, потому что иногда люди со стороны могут какие-то вещи подсвечивать и могут нам на какие-то наши цели задавать очень реалистичные вопросы, а как ты это будешь достигать? Мы себе напланировали, и чей-то взгляд со стороны может как раз сделать наши цели реалистичными. Почему некоторые люди не любят показывать, что они напланировали? Потому что боятся, раскритикуют. Но все-таки важно иногда и показывать тому, может быть, кому доверяешь, кого ты знаешь, что он будет бережен, да, к тебе, и как-то тебе отсветит, подсветит то, что с тобой происходит, и твои цели. Потому что можно хотеть очень многого. И я иногда встречаю ребят, которые говорят, вот у меня цель, я хочу быть вот тем-то. Я спрашиваю, а как ты к этому будешь идти? А что у тебя для этого есть? Иногда есть цель, и нет желания слышать чьи-то голоса, потому что где-то внутри есть даже в самом себе сомнения, и поэтому лучше эти голоса внешне человек закрывается от них, чтобы не слышать.
2: Да. Ну, у меня есть как бы некоторые проверочные вопросы, которыми я себя проверяю тоже. Я, конечно, когда что-то планирую, ну, это большое, да, не какие-то маленькие задачи. Понятно, я отталкиваюсь от того, что мне нравится это делать, да, я могу это делать с точки зрения, у меня есть на это там компетенции, я умею, у меня есть определенный опыт. Это нужно людям, да, то есть я делаю это не просто там для себя с точки зрения своего эго, но это действительно нужно людям. Но есть вот проверочный вопрос, вот это к фундаменту. Одобряет ли это Бог? Вот, потому что есть какие-то моменты, которые, ну, что называется, Бог на это со стороны посмотрит и подумает, а зачем это? Просто потратить твое время? Или не задумывался ли над тем, что это может принести вред какой-то? То есть я вот этот фундамент пытаюсь проверять таким вопросом для себя. И вот если говорить про цели, мы затрагивали момент, когда человек разочаровывается потому, что не получилось, что-то не достиг, он поставил себе какую-то цель, вот, и потом руки опускаются. И вот этих людей хочется потом как-то вернуть к жизни, что называется, что ну ладно, ну один раз ты не достиг, но вот как его вернуть? Как все-таки человеку вернуть веру в то, что да не стоит опускать руки после того, как ты не достигаешь? Нужно продолжать двигаться.
0: Ну, иногда, видишь, Руслан, иногда у человека бывает даже не одна попытка неудачная. Угу. Когда человек, да. Ну, неважно, какую цель ставит, что-то изменить в себе, привычку какую-то изменить, или наоборот, что-то внутреннее, или там что-то он хочет изменить в своем распорядке жизни, зависимость какую-то оставить. И у него, может быть, много провальных моментов было. И он себе ставил цели, и он снова разочаровывался. И, конечно, в такие моменты просто сказать, ну, давай, вставай, отряхнись, и давай, иди дальше, очень сложно. Не поможет. Но на самом деле очень сложно. И поэтому я стараюсь обычно попытаться, помимо того, что давай снова будем цель ставить и проработать, а где она, насколько она реалистична, да. Эта цель была, проработать, ну, некую работу над ошибками сделать, а что не получилось, а почему не получилось, а что бы могло тебе помочь, то есть поисследовать, где, в чем провал был, почему эта цель к цели не удалось дойти. Угу. Потому что просто сказать человеку, ну, все много раз делали, давай дальше делай, а у него уже страхи, и у него уже неверие в себя. Да. И обычно мы должны понимать, что если мы чего-то ставим, не все, наверное, мне кажется, меньшая часть сразу и идет, и вот в точку попадает десятку. Большая часть людей, и мы это должны держать в голове своей, идет к цели, но у него есть откат. Но он снова идет к цели, и снова откат. И вот эти откаты мы должны держать в своей голове, чтобы у нас не было ощущения, что мы зря старались. Даже если мы вернулись, откатились назад, мы не откатились на старт. Угу. Мы приобрели некий опыт, и вот с этим опытом мы снова двигаемся к цели.
1: Угу. Мне очень нравится вот эта вот фраза, которая очень часто используется, цитата Эдисона, который сказал, «Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». И тут вот тоже важно, что сам факт того, что ты изначально шел к этой цели, и тот факт, что у тебя не получилось, uh-huh. говорит о том, что ты находишься в процессе наработки навыка. И нужно тоже все эти провалы, прям я говорю, благодарите за свои неудачи, наслаждайтесь ими, находите в них то, что принесло вам какой-то иной результат, чем был в прошлый раз, потому что в конце концов это тот узор, который в итоге сложится в какую-то картину для тебя приятную. Потому что ни одна наша ошибка не является ошибкой в прямом смысле этого слова. Это является еще одним шагом к результату.
3: Экклесиаст, тот же самый, он, несмотря ни на что, вот интересную мысль написал. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. То есть препятствия, которые на пути к достижению целей и могут вставать, и реально, может, даже проваливают нашу цель, это не означает, что не надо двигаться дальше.
2: Да, время, к сожалению, неумолимо подводит нашу передачу к завершению. Я хочу резюмировать, да, о чем мы говорили, что когда мы ставим себе цель, крайне важно, чтобы эта цель была не просто однобокой, да, чтобы все-таки мы ставили цели в разных направлениях своей жизни, основываясь на фундаменте, да, одобряет ли это Бог, а хотел ли, чтобы Бог вот в этом направлении, да, чтобы мы шли, как очень хорошо ты сказала, Бог дает и хотение, и действия нам, да. Чтобы так не получилось в конце жизни, что мы гнались за чем-то навязанным внешне, и в конце жизни сказали «все, суета-сует», как сказал царь Соломон. Спасибо вам за этот глубокий, интересный, конструктивный разговор.

0: Здравствуйте, это программа «Принято считать». Счастье – это дар свыше или результат нашего упорного труда? Можно ли стать счастливым? И как? Сегодня это тема нашего разговора, и на наши вопросы отвечает психолог Ольга Изжогина. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть, ну, наверное, две основные точки зрения. Первое – это счастье, дар небес, это подарок, ничего не нужно делать. Оно либо есть, либо нет, это счастье. Вторая точка зрения. Для счастья нужно потрудиться, и человек сам кузнец своего счастья. Вот чего он добился, то он и имеет. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
1: Да, Юлечка, есть разные точки зрения, и есть разные люди. И говорят, что все счастливые люди, они похожи. А все несчастные, несчастный каждый по-своему. Ну, это я перефразировала фразу Льва Толстого, да, которая известная. На самом деле, если человек хочет быть счастливым, то он будет им. Вот вы, например, как определяете, счастливы вы или нет? Вот если я вас спрошу, вы счастливый человек? Ну да, да вы покажете. Все да. говорят, что я счастливый человек. А вот если меня спросят, а ты счастлива? Это уже другой вопрос. Я счастливый человек, но счастлива ли я сейчас? Понимаешь, в данный момент. И многие задумываются. А ведь счастье, оно не приходит, оно не прибегает, оно не прилетает, не приезжает. Счастье, оно здесь. И если у вас сегодня не было серьезных несчастий, то самое время стать счастливой. То есть надо понимать, что счастье, оно не там, где-то за горами, и что его надо ковать, понимаете? Вот.
0: Ну, то есть если у меня нет каких-то серьезных бед в данный момент жизни, да? Если есть еда, есть одежда, вроде бы все здоровы, но что-то вот малое, чем я довольствуюсь, но тем не менее, без чего нормальная жизнь, трудно представить, можно сказать, что я счастлива?
1: Да. На самом деле это не так трудно быть счастливым человеком. И многие люди, они для себя открыли разные секреты счастья. Для того, чтобы стать счастливым, некоторым людям помогает улыбка. Даже есть специальный метод Нарбекова, где учат улыбаться, чтобы стать счастливым. Для того, чтобы улыбаться, нужно всего 20 мышц задействовать, а для того, чтобы нахмуриться, в несколько раз больше. И когда мы улыбаемся, наше настроение меняется само собой. И наша улыбка, она может заражать и других людей. Угу. Точно так же, как негативом мы можем заражаться от людей, так же и позитивом. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно улыбаться.
0: Ну, я вот раньше относилась очень... Ну, так, скептически, потому что слышала я такую фразу: улыбайтесь, встаньте перед зеркалом, улыбнитесь себе, да. А однажды я где-то прочитала о том, что когда мы улыбаемся, я уже просто сейчас, ну, точно не могу воспроизвести, что именно там было написано, мы улыбаемся, какие-то наши мысли.

0: мышцы определенным образом работают, я вот очень сейчас приблизительно и грубо, потому что я не специалист, скажу, и какой-то импульс нервный или нет идет в наш мозг, как бы, ну это все физиология,
1: все
0: это
1: все,
0: здесь нет никакой мистики, и дает команду нашему мозгу, ну не команду что ли, а вот ну ощущение того, что я действительно счастлив. То есть это реально не самообман, это действительно запускает,
1: да, это
0: некоторый
1: научно,
0: физиологический
1: так.
0: механизм, когда мы становимся от этого здоровее, мы становимся выносливее, даже где-то может быть красивее, обаятельнее, когда мы улыбаемся. То есть не просто это самообман, улыбнулась и продолжаешь быть несчастным. А наш мозг каким-то образом там, может быть, регенерируются клетки. В общем, я сейчас очень приблизительно и грубо объяснила. Вы мне скажите, я ошибаюсь или нет.
1: Совершенно верно, совершенно с вами согласна. Счастье – это не только когда улыбаются. Счастье – это когда поют. Многие люди, даже если они не умеют петь, но когда они радостные, они все равно что-то насвистывают там и какие-то свои мелодии или любимые песни на свой мотив. То есть счастливый человек, он любит еще и петь. И мы видим это во многих музыкальных произведениях. Чувствуется, что автор писал, будучи в счастливом состоянии. Да? Счастье, когда мы дарим подарки. Многим людям нравится получать подарки. Но, как говорят, блаженнее отдавать, чем брать. То есть счастлив тот, кто отдает. Потому что одаривающий одаривает двоих. И когда мы делаем радостными других людей, мы сами тоже становимся счастливее. И счастье, и счастливые люди, еще замечено за ними, они умеют радоваться счастью других. То есть это не только потому, что я подарила подарок, да, и другой осчастливлен, а может быть не я, может быть там кто-то ему что-то сделал хорошее или подарил подарок, или человек чего-то достиг, какого-то успеха, да. И вот уметь разделить радость и счастье других – это тоже важная особенность счастливых людей. Ну, в горе, конечно, многие могут посочувствовать, а вот в счастье и в радости, ну, не у всех получается.
0: Искренне порадоваться.
1: Искренне
0: да, вот
1: порадоваться, счастливые люди.
0: Машин, да. Квартиру там хорошая, а у меня какой-то там угол в коммуналке, а моя подруга купила 4-комнатную квартиру. Попробуй, не позавидуй.
1: Ну вот ей везет, да, вот значит и мне, может быть, повезет, да. Или, может быть, ну, у нее здесь 4-комнатная квартира, а у меня на небе будет дом. Да еще не из 4 комнат, а такой, какого здесь подруге не снилось.
0: Вера, да, играет.
1: Да, ну, можно порадоваться за подругу, да, потому что, ну что, она здесь, может быть, в этой жизни что-то поимеет, а мы, может быть, если уж у нас крепкая вера, да, и нету дома, а мы живем в коммуналке, ну и потом, сегодня мы в коммуналке, жизнь такая, что завтра, может быть, будем в своем доме. Вот, и ваша подруга порадуется за вас, что у вас свой дом.
0: Ну вот, Ольга, вы говорите о том, вот счастливые люди, какие они, да?
1: Да.
0: А вот именно, чтобы стать счастливым человеком, что нужно предпринимать? Ведь действительно ждать милости от неба, от Бога, да? Ждать. Ну, да, верующим людям им живется легче, они больше доверяют Богу, может быть, они в меньшем нуждаются в этой земной жизни. Но в то же время мы ведь можем для своего земного счастья сами тоже что-то сделать. Вот если нас делает счастливым интересная работа, так пойми, какая работа для тебя интересна, учись и найди такую работу. Ну вот что мы можем
1: ставить для себя стоящие цели и добиваться их, это действительно тоже признак счастливых людей. Счастье, когда ты видишь результаты своего труда, да? Когда мой труд действительно приносит плоды, которые я вижу, которые можно ощутить и порадоваться этому. Да, это так. Это тоже вы верно заметили. Счастье еще состоит из маленьких радостей, которые складываются и приносят нам большое счастье. Многие думают, что счастье – это что-то глобальное, дом, квартира. Но многие люди, живя в огромных домах, я знаю таких, бывают абсолютно несчастны. Понимаете, и в новых квартирах 4-комнатных люди бывают несчастны. А бывает и дом маленький, И, может быть, достаток маленький, и, может быть, там обстановка не так

0: какая новая, там ультрасовременная, дорогая, а там пребывает счастье. Поэтому неважно, какой у тебя большой дом, там чистый, современный, важно, сколько счастья в нем. А счастье, оно не зависит от размера там жилья, потому что кто-то может быть и в той же комнате, в коммунальной, да, счастлив, а кто-то в большом доме несчастен. От этого счастье не зависит. Счастье зависит еще, знаете, от чего? Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Вы уже сказали, что работа может сделать человека счастливым. Но многие люди мечтают не работать. Но если они сталкиваются с безработицей, тогда они понимают, какое благо для них была работа, на которую они обижались.
1: Ну, понятно, что у нас как бы и финансовые наши материальные нужды, вот физические, их же нужно восполнять. Ясно, что кто-то может сожалеть там о том, что у него маленькая зарплата, но если вообще потеряешь работу и не можешь найти, то на что кормить семью? Тут же вопрос не только интереса стоит, а вопрос зарплаты твоего
0: обеспечения. Да, я с вами согласна. Да. Поэтому я повторюсь. Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. Находить маленькие радости в тех ситуациях, в которых мы оказались. Это очень важно, потому что счастливый человек, он всегда смотрит на то, что он имеет, а не на то, что он не имеет. И еще очень важный признак счастья. Многие из нас ждут каких-то праздничных каникул, отпусков, да, и для них это вот «ах», захватывает дух, да, праздничное вот это настроение, перевозбуждение. Но на самом деле счастье, оно любит тишину. Я могу вам...
1: В каком плане?
0: В каком плане? Давайте с вами серьезно поговорим. Есть в Библии описание пророка Ильи. Это был человек, который был в хороших отношениях с Богом. Он помолился, и дождя не было. Он помолился, и дождь пошел. Бог отвечал на его молитвы, и у него были близкие отношения, он имел успех. И вот вы, наверное, если читали, вспомните, я знаю, что вы читали, ту ситуацию, когда после такого большого успеха Илья убежал в пустыню, испугался и говорит: «Господи, возьми жизнь мою. Не нужна мне такая жизнь, усталые души моей ищут».
1: Но его хотели убить.
0: Его хотели убить, да. Он испугался. И он оказался в пустыне. В пустыне он стал исцеляться от вот этого перевозбуждения, когда вроде бы был такой успех, да, а потом он впал в депрессию, что он даже жить не хотел. Но он стал ближе знакомиться с Богом. И он спросил Бога: «Каков ты?» И тогда он увидел грозу, и Бог сказал: «Не в грозе Бог». Он услышал гром, не в громе. Он увидел землетрясение, не в землетрясении Бог. И только тонкий звук тишины, это современный перевод, был показан ему, тонкий звук тишины. И именно в тишине может пребывать Бог. И когда Илье было показано это, то он обрел в этой тишине, в покое, в пустыне новые силы для того, чтобы совершать новые дела, которые ему предстояли еще. Поэтому счастье, оно любит тишину. Конечно, свое на своем месте.
1: Ну вот я думаю, кстати, о том, что бывает, нам хочется шума, праздника, больших компаний, они создают видимость того, что жизнь вокруг нас кипит, что вокруг нас радость, много людей, много подарков, соответственно. А по сути, из большой группы людей, допустим, в будние дни о нас никто и не вспомнит. Вот мы заболели, куда-то не пришли, о нас никто и не вспомнит. Да? А самые близкие люди, наш ближний круг, там, может быть, 2-3 человека из семьи, из друзей, они о нас думают всегда и помнят всегда. И вот это есть наша тишина. Но как бы у верующих людей это еще и Бог, который всегда

0: видит, когда тебе плохо, когда тебе хорошо, когда ты болен, когда ты весел, здоров, все видит. И небольшая горстка близких людей. Вот мне кажется, нам не хватает не количества, а качества. Нам часто не хватает глубины отношений, потому что какая-то веселость, радость, праздник, они есть. А вот именно глубина и понимание – это Божий дар, и это не всегда случается, вот это испытать.
1: Да, действительно, здоровье, оно измеряется и духовным, и психологическим, и физическим, и социальным фактором. И духовный фактор тоже очень важен для того, чтобы мы были здоровыми. И это признают, в общем-то, все психологические школы. Большинство вообще психологических школ, которые описали свою теорию личности, и эти теории личности, они могут во многом даже отличаться, сошлись во мнении, что самое лучшее, самое здоровое состояние для человека, для человеческой психики — это состояние покоя, состояние тишины. Многие ищут эйфории, радости, но потом наступает истощение, потому что организму нужно отдыхать после этого, восстанавливаться. Вот. Но все-таки самое лучшее состояние и самое здоровое состояние, которое признано психологами всего мира, это состояние покоя, состояние тишины. И поэтому вот счастливые люди, они могут радоваться в тишине. Они обладают вот этим покоем, который они, возможно, от Бога получили. Вообще любой добрый дар, он от Бога. И это делает их тоже счастливыми.
0: А вот если, допустим, у человека была мечта, но она, к сожалению, не сбылась, и это было не просто какое-то желание незначительное, а действительно мечта всей жизни. Угу. И, ну, допустим, женщина мечтала о полноценной семье, хотела, чтобы у нее было много детей, но вот у нее рождается, например, ребенок-инвалид, муж ее оставляет. И, естественно, вот мы до этого на наших встречах говорили о стрессе много. Тут и стресс, тут и мечта не сбылась, и несчастье, ну, она несчастлива. Вот можно ли как-то прийти к нормальному гармоничному состоянию после того, как, ну, сталкиваешься с подобными трагедиями?
1: Счастье не... Ну, понятно, мечта не сбылась, это стресс, да? Да. Но счастье — это умение не портить себе настроение и не давать это делать другим. И многие мамочки ради даже этого ребенка-инвалида, они готовы пойти на многое. И когда у них это получается, что-то даже малое сделать для этого ребенка, они находят возможность для себя радоваться. Поэтому счастье — это умение не портить себе настроение и не зацикливаться на том, что нет, а зацикливаться на том, что есть. И когда мы поймем, что счастье, оно не зависит от окружающей обстановки, от окружающей погоды. Счастье, оно зависит от того, что внутри нас. А внутри нас может быть только то, что мы можем думать. Потому что наше настроение, оно зависит от того, насколько мы умеем не портить себе настроение.
0: Понятно. Ольга, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за советы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего вам доброго. До свидания и будьте счастливы.

0: Здравствуйте. Наркотики и суицидальные мысли. Никто и не догадывался, что подобные вещи являются частью истории одной из самых известных христианских инфлюенсеров в соцсетях. Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации. Но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более миллиона подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент.

0: моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэд метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога, почему ты веришь в аборты, как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию и начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. Он сказал, ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. В одно мгновение та ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, «Все мы иногда совершаем ошибки».
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней тогда и всегда.
0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, а на личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможности.

0: возможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем.

конца своих дней жить только для Него. И я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. Возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент. Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала Его, но обстоятельства сложились так, что Он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано: «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает: «Хочешь обратиться к Иисусу?» Сейчас это говорю вам я. Бог сделал для меня то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались, я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого, ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему, и теперь Он говорит вам: «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить Его в свою жизнь, в свои обстоятельства. Он хочет быть в центре вашего сердца. Он говорит: «Я стою у двери и стучу». Если кто-то отворит двери и примет меня, то приду я и буду вечерить с ним. Это про вас. Помолитесь со мной. Иисус, я не знаю тебя. Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю: «Возьми мою жизнь». Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим Спасителем. Помоги мне понять, кто ты. Ведь ты создал меня. И я хочу понять, почему.
И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна.

0: потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого.
1: Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
2: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится операция благословения и суперкнига. Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила, но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку. Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала, «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках». У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса. Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла полностью. Я была в восторге. Бог исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы. Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
2: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь».

0: О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте: «Иисус здесь», — он сказал, «чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели Ивон. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала: «Я пребуду в Слове, и Его слова пребудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил Клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня. Спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. Они для меня, этот свиток написан для меня. Это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
1: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже дважды на день. 2 месяца назад я смотрела в интернете свидетельство из Клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала и сразу же отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только 1 раз. Слава Богу за исцеление.
0: Аллилуйя! Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда 2 или 3 будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас: Все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония. Все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите: «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядитесь сейчас во имя Иисуса.
1: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
0: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примите все, что Он имеет для вас. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты целитель. Когда мы принимаем Тебя, мы принимаем ответы на всякую нужду. Спасибо. Если вы получили исцеление, то сообщите нам. Поделитесь с нами своей радостной вестью. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха.